0: обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма. Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
1: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
0: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
1: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей, что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а в остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
0: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное «И радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец Всесильный Твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, когда ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «и радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе. И в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
1: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе, и тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен. Так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? А ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть в приниженности, в смирении. И есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
0: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит, об этом тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
1: Однако нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
0: Поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят исполнять Тору и заповеди, то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мере его веры. В вознаграждении и наказании он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать, среди народа своего пребываю я. То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание. Человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
1: По этой причине человек должен сказать тогда, написано, и возгордилось сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хиссарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъемы и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хиссарона, ему не еще черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях, и поэтому он должен перейти в правую линию.
0: А правая линия, по сути, является одной линией, то есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в лолишма, должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в лолишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении, так же и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, в то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, Такого человека называют благословенным. И Балисулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано, благословенный прилепляется к благословенному.
1: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку когда человек работает в левой линии, он находится в состоянии, когда ему следует сказать, и возгордится сердце его на путях Творца, то есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимаем только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после того, после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других. И он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
0: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линии должны быть в противоречии и в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства. И в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
1: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить, таким образом достигает цели творения. И недостаток, хисарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. И это следует объяснить нам в плане духовной работы, что сыновья и дочери — это добрые дела праведников. Как сказано, написано, вот порождение Ноаха, Ноах — муж праведный. И комментаторы спрашивали, вот порождение, следовало бы упомянуть имена его сыновей. Почему же тогда написано «Ноах, муж праведный»? Но знай, что главное порождение праведников — это добрые дела.
0: И сказанным следует объяснить сынов и дочерей породишь. Это значит, что ты будешь совершать добрые дела, но когда захочешь увидеть, какие добрые дела совершил, тебе нечего будет видеть. Но ведь занимался Торой и заповедями, и все же не чувствуешь, что сделал что-то в работе. И следует спросить, занимался Торой и заповедями, куда же исчезли добрые дела, которые совершал? Ответ. Ибо пойдут в плен. То есть они были взяты в плен клипот. Вот почему они исчезли с горизонта, и вы не можете их увидеть. И это толкает человека искать советы, как выйти из-под власти желания получать для себя. Валисулам говорил, что после того, как человек совершает возвращение к Творцу, то вся его работа, когда он упал в клипот,

0: И сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свое создание. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя, тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
1: Не быть исключением, а быть как масса, это с одной стороны. С другой стороны, смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная, как можно быть в трех состояниях одновременно. И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
0: Да. Это то, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе.
2: Дварим Китаво.
0: Том 3, Шлаве Сулам, книга Дварим Китаво, страница
2: 198.
0: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. То, что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес — это святое состояние. Это не святое состояние. Во имя небес — это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение наказания. И также это и в материальном. В материальном мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение, наказание, чтобы получить от общества. И это могут быть и почет, деньги, почет и знания. А также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачение через общество. Несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он уже начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет этим миром, или что его учат так, называется заповедь,

0: учены людьми, то есть когда в детстве его учат, и что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет. Действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Та заповедь, которой научили его. И это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он бы все равно выполнял эти заповеди, вторую заповедь, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Что он думает, что от его определенных действий ему будет хорошо, а не дай бог, от других действий будет ему плохо от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание. И наоборот, я сделаю это. И это, чтобы получить вознаграждение, называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе. Что он не думает о вознаграждении наказания, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я человека не существует, то есть все делает то ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет, это правая линия, левая. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе. То, что мы должны учить, как вести себя во всех этих состояниях, мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально каждая вещь, которую мы постигаем, ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, и все свойства, что в свете, только потому что нужно уподобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету оно воспринимает свет. То есть кли воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри кли есть две стадии, само кли по своей природе, такое желание получать, по сути, и также по своему действию желание отдать, а также по своему действию оно желание отдавать, и по своему свойству, когда оно желание, по своему действию, которое желание отдавать, кли понимаешь, кто такой Творец, кто такой свет, и сравнивает свое желание отдавать с своим желанием получать. И вот там есть эта противоположность между Творцом и творением. И тогда не воспринимаем Творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это Творец, потому что исправленные они в соответствии с Творцом. То есть так происходит, что внутри клея всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие, и нужно различать, откуда оно приходит, и чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос. Я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему это так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти. И чтобы это было во всем мире. А вы здесь пишете, что должна быть одна группа. Должна быть какую-то селекцию, проверять и принимать только сильных. Это противоречит всей методике. Дело в том, что должно, и всегда есть противоположность одно другому. С одной стороны, весь мир должен войти в учебу, с другой стороны, чтобы продвинуть весь мир к учебе, должны быть группы сильные, которые притянут весь мир внутри, группа, которая хочет быть ведущей, чтобы она была группа учителей, ведущих. Она должна заботиться, чтобы не было там никого, кто даже отсутствием своей поддержки, отсутствием отдачи не сверлил дырку в лодке, как он говорит там, это в статье на окончании книги Зоар. То есть есть так, есть по-другому. То есть если говорят так о группе каббалистов, которые должны вести мир, тогда это должно быть очень сплоченная сильная группа, и нет места тому, кто ленится и халатен. А когда мы говорим обо всем мире в целом, то тогда, конечно, мы говорим, что весь мир должен прийти в своих массах к учебе без всякого ограничения. Также в этом подходе, что этот подход такой буквально основной для нас, также и в нем есть как бы две тенденции. Одна тенденция для того, кто ведет, как для Кетера, как для Рошпарцуфа, а вторая тенденция для тела, для Малхут. И есть противоположность всегда между Кетером и Малхут. Мы видим здесь это. То есть есть люди, которые могут быть, в общем-то, согласны, чтобы их вели, чтобы их притягивали. А также должны быть люди, которые могут быть ведущими, указывающими путь, учителями. Это тоже как бы находится в противоречии одно с другим. Поэтому я привел сейчас такой пример, да.
1: Не складывается у меня здесь статья, он говорит, надо быть в двух линиях, в правой и в левой.
0: Ну, правая и левая тоже, как может быть противоречие больше, чем между правой и левой?
1: Большую часть времени нужно быть в правой линии, а правая линия — это когда я нахожусь в низком состоянии и вижу величие Творца, можно ли сказать?
0: Нет, правая линия — это не то, что ты находишься в низости и видишь величие Творца. Когда ты видишь величие Творца, ты также видишь его низость. А сейчас он не находится в низости. Скажем так, ты великий человек, перед тобой есть люди, ты хочешь их вести за собой. Ну, ты приходишь тогда к ним и даешь свое величие, показываешь свою силу и ведешь их за собой, да? Творец не делает это в такой форме, а он именно принижает себя, чтобы его не видели. И он скрывается, да? И тогда ты видишь его как скромного, как приниженного, и постепенно приближает тебя. Он, то есть не по своей силе, а исходя из твоей способности. Так ты, когда прилепляешься к правой линии, ты постигаешь и в правой противоположности этому, то есть одного другому. С одной стороны, огромная сила, с другой стороны, огромная скромность тоже в правой, тоже в его свойствах. В соответствии с этим, также и ты, когда прилепляешься к правой линии, учишься из этого и получаешь эти свойства. То есть и скромность, и величие.
1: А левая линия?
0: А в левой линии, которая есть у тебя, в левой линии есть у тебя только жестокость такая, как у младенца. То есть желание получать без всякой формы.
1: Как это правое и левое складывается с тем, что мы говорим, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим здесь, что большую часть дня нужно быть в правой линии и полчаса в левой линии. Когда мы говорим, что если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим то же самое. Или днем, если не я себе, то кто мне? А вечером нет никого, кроме него, или наоборот. Так остается немного времени для «нет никого, кроме него». И вот это выглядит как будто бы наоборот с точки зрения «если не я себе, то кто мне это?».
0: Я не знаю, что ты говоришь. Что ты говоришь так, нужно быть все время «если не я себе, то кто мне?». А после этого только вечером сказать «нет никого, кроме него». А что такое вечером сказать «нет никого, кроме него»? Это после того, как ты вроде как бы закончил само действие и то, что постиг в нем, так сказать, что изначально было «нет никого, кроме него». А когда ты сейчас идешь постигать следующую ступень, так ты говоришь себе, если не я себя, то кто мне? То есть ты стираешь всю реальность Творца, нет? Это неверно. Если ты стираешь его, тогда тебе нечего делать, тогда ты не находишься вообще в работе. А с опоры на «нет никого, кроме него», ты идешь теперь и говоришь, если я себе, то кто мне?
1: Это вроде подходит к левой линии для работы.
0: Является ли это работой в левой линии? Если не я себе, то кто мне? В чем это? Если не я себе, то кто мне? Что ты делаешь, когда говоришь, если не я себе, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне?
0: Да.
1: Ну, каждый раз что-то другое.
0: Что значит каждый раз что-то другое? Если не я себе, то кто мне? Я делаю, иду и делаю исправление на себе. Как бы будто в этих исправлениях я по-настоящему что-то решаю, да?
1: Исправления ведь я еще не делаю.
0: А что ты говоришь, о чем?
1: Ну, может быть, желание прийти дальше, какие-то вещи, проверять себя, выяснять для себя что-то, пытаюсь продвигаться. Но я не знаю пока про исправление, я еще не знаю вообще, что это такое.
0: Ну, так еще рано говорить об этом, еще немного.
1: Да, но что такое исправление?
0: Ну, хорошо, то, что ты говоришь. О чем мы говорим вообще? О том, что ты делаешь там на работе, дома, в университете, о чем?
1: Нет, ну что ж такое исправление?
0: Закончили на этом. То, что я хочу сказать, я не могу выразить на этой ступени. То, что ты думаешь, не стоит нам говорить об этом. Поговорим еще немного об этом дальше. Может, через месяц, два месяца, да. Трудно нам разделять между правой и левой линией, потому что вообще нет ни правой, нет. Как же значит трудно разделять? Имеется в виду, что где ты находишься в связи с Творцом? Ты находишься с Ним в связи или нет, да? Находишься в связи, что ты с Ним в этой связи, ты стараешься быть активным, да? Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет в конце результата или нет? Да? Как ты смотришь на то, что делается? Что это зависит от твоего действия или это не зависит от твоего действия?
1: Все зависит от меня.
0: Если все зависит от тебя, от того, что ты находишься на связи с ним, и в связи с ним ты находишься в активном действии, в активном отношении к нему, это называется «если не я себе, то кто мне?». Творец существует, ты не убираешь его из своей картины мира, он находится в мире. Только ты говоришь, что я могу помочь в этом, что я нахожусь как активный. Да? Вот и все. А после того, как ты говоришь, что ты активный, раскрывается тебе, что ты не сделал ничего, а все это сделал он. А после всех этих действий, что ты бегал, потел, делал всю свою жизнь, ты находишься в падениях и подъемах, и усилиях, и без сна, и что бы ни было, ты потом обнаруживаешь, что вообще это не ты, килим — это его, и наполнение тоже его. А где я? Я — это тот, который теперь может определить, что нет никого, кроме него. А что же раньше было? Если не я себе, то кто мне? Во всем этом, в этих «если не я себе, то кто мне?» Это был не я. Нет так уж слов для этого, но снова я говорю, если я не себе, то кто мне? Это что я забываю о нем, что он не существует, если не я себе, то кто мне? Извините, это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня, что-то приближение к нему. И в работе с ним, в реакции, даже в молитве. Но все-таки я хочу прийти к совершенству.
2: Ну,
0: как бы в правой линии.
1: Ну, ты хочешь прийти к совершенству, ладно? А я говорю, что нет никого, кроме него, что это он хочет, чтобы ты пришел к совершенству. Это мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это и есть он.
0: Ну, хорошо, я принимаю это. Ну, ведь говорят, что его царство властвует над всем. То есть все действия, которые делаются для меня, это приходит от него.
1: Все твои действия от него и все твои мысли от него. Так кто ты? Скажи мне, какую точку ты можешь связать с самим собой? Ну, кто ты такой?
0: То я?
1: Да.
0: Ну, я маленькая точка.
1: Ты — это маленькая точка, которая достигает состояния слияния, которая и говорит, нет никого, кроме него. Только эта точка, которая и говорит, что нет никого, кроме него, а кроме того, что я говорю, нет никого, кроме него, все остальное — это он. Друзья, я не хочу здесь разводить философию, она уже начинает тут заменять кабалу.
0: Вот это состояние, о котором вы сказали, что если не я себе, то кто мне? В состоянии, когда работают с ним, это состояние гордости, о котором он говорит? Он говорит здесь о гордости.
1: Может быть.
2: О, барухаба, кен.
1: Ну, добро пожаловать.
0: Тут есть какая-то проблема. Это меня волнует. Откуда я прихожу? Этот вопрос ходить в скромности и растворяться в окружении. Я сейчас прихожу с военных сборов. Вы говорите, что я должен сказать тебе, что в таком окружении ты не хочешь раствориться, с другой стороны, также не хочешь быть выделяющимся. Как ты делаешь эту работу, чтобы ты внутри отличаешься от этого окружения, а снаружи такой же? Как делать эту работу?
1: Я тебя не понимаю. В чем твой вопрос? Твой вопрос, ты находишься в каком-то определенном окружении, это окружение там прожигает жизнь, и ты не хочешь там погрузиться в них, оскверниться в них. Нет, ты не можешь этого. У тебя нет против окружения, если ты в нем находишься, никакой силы против этого окружения. Если они свыше, не свыше тебя вытащит из этого окружения, допустим, как мы, пробудились с точкой в сердце, что просто оттолкнули все наше окружение, да? Отвергли его. И это просто мы. В этом мы почувствовали, что не относимся к этому окружению. И естественным образом начали искать в этой точке, согласно ей, где наше место. Нашли другое окружение, вот и все. Но это помощь свыше, это так сделали с нами свыше. Нас передвинули просто с места на место. Знаешь, есть электрическое поле, там есть электрический заряд. И если заряд и меняется, он должен сменить свое место в поле в соответствии с тем, чтобы быть в подобии свойств с этим полем. Да? В уравнивании потенциалов, да? Знаком с этим? Кто учился в школе, знает. Ты изменили тебе внутренний потенциал, тогда ты вышел из одного места, из одного окружения и перешел в другое место, и ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как ведут тебя к окончательному исправлению, к центру всего этого поля, допустим, электрического, да? Вот и все. Ты в этом ничего не сделал. Теперь ты говоришь, если я нахожусь в каком-то окружении, что я должен делать. Если ты находишься в окружении, и ты можешь остаться в этом окружении, так же, как сейчас, если тебе не помогут свыше, или сразу искать, если еще дают тебе мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая в противоречии с этим окружением, когда тебе дают шанс самому сменить это окружение. Ты понимаешь, что возможность или нет? Обычному человеку меняют посредством решимот внутреннего потенциала в его духовном заряде, и этим ведут его через это потенциальное поле к центру. Постепенно, в течение всех кругооборотов. В одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, который называется точка в сердце. И с тех пор он обязан сам менять окружение и сам заботиться о том, чтобы содействовать своему продвижению. До этого он не может. Не мог в течение там, тысяч кругооборотов, тысяч лет. Теперь, когда ему дали пробуждение через точку в сердце, то есть этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к целенаправленному, осознанному продвижению того человека, этого заряда к центру поля. Теперь у него есть возможность. Ему дали продвижение, ввели его в какое-то окружение. То есть это могут быть книги, могут быть люди, может быть, вдруг несколько фильмов там он увидел о Каббале. Окружение. Дают ему возможность. Потом продвижение дальше с помощью свободного выбора. Только если ты хочешь определить свое продвижение. Если не хочешь, не хочешь. Как будто ты не хочешь, да? Но дают возможность. И когда ты находишься в любом месте, ты можешь быть в трех состояниях. Либо состояние, когда ты теряешь эту мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Так выбирай. Ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и у меня есть мысль, что я знаю и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении относительно цели. Что я могу сделать? Прекрасное состояние. Тебе дали мысль, что ты находишься в плохом окружении. Берегись, потому что скоро тебя заберут эту мысль, и все, и ты будешь в этом плохом окружении снова, как и все остальные люди, будешь продвигаться в темпе, как и все они. То есть тысячи лет, тысячи кругооборотов, и все. Невозможно быть в плохом окружении, оставаться там и продвигаться. Это невозможно. Поэтому запрещено человеку просто так выходить, что называется, на рынок, в опасное место самому. Понимаешь? Ты помнишь, как мы учили во второй части ТЭС? Можно и намеревается, невозможно и намеревается, возможно и намеревается, и там получить все-таки и так далее. Где это как бы прегрешения, а где еще нет? Это прекрасно, что дают такую мысль, что я нахожусь в окружении, которое не находится в пути. Это помощь свыше. Через какое-то время эту мысль заберут, и останешься там. Могут через несколько лет снова дать ее, как бы вернуть. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики, которые уехали из Израиля за границу, и через 10-15 лет начинают кричать, что делать? Снова им эту мысль возобновили. Ну, потратил 15 лет своей жизни. Что поделаешь?
2: Кенгиш.
3: Туда, как купше, употевшее
0: А почему написано, что он пишет, что в левой линии нужно работать только полчаса, а все, что остается после этого, то есть 23,5 часа в правой линии? Почему именно пропорция такая, не скажем, 2 часа и 22?
1: Почему написано, что отношение такое неравнозначное, 23 часа работать в правой линии, полчаса в левой? Очень тяжело принять свойство Творца и связаться с ним, и я должен находиться в этом восприятии 23,5 часа, а потом в течение получаса в левой линии я уже...
2: אני כבר מוציא מכף שמאל כל התועלת שאני...
1: извлекаю из этой левой линии всю пользу негативную, из нее потом присоединяю к правой и выстраиваю среднюю.
2: ההבדל הזה הוא...
1: это разница.
2: אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23.5 שעות.
1: Мы можем произвести расчет, почему он сказал именно 23,5 часа, часы дня, часы ночи. Он говорит тебе, что это не случайно. 23,5 и половина. Вообще у Баля Сулама есть такие записи, где он производит расчеты по сферот, на все 1/8 часть сферы, год связывается с 4-й частью сферы Исот, а потом поднимается к 1/38 сферы Нец, и потом там еще такие расчеты, буквально наука. Это удивительно, насколько там он в это не вдается. Я не понимаю, например, что он там точно делает. Не могу сказать, что он имеет в виду. Он не объяснил этого. А то, что я думаю, это я так думаю. Но что я хочу сказать? То, что он сказал... вот это число, это так... Вот и все.
0: Ну, я спросил до этого не просто о каком-то окружении, которое сам выбираешь, быть в нем из-за дня в день или нет, а о каком-то вынужденном состоянии окружения, когда ты находишься на каких-то военных сборах или на работе даже, работа, когда ты зарабатываешь на жизнь, что действительно делать в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение другое, действительно стараешься не выделяться из него, просто делать то, что ты должен делать, в принципе, и так далее.
1: Ты говоришь так, я иду на работу, в магазин, в разные места, родственники, нахожусь в разных местах. Как я могу быть не под их влиянием? Окружение называется то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. А если я не определяю для себя, что я — это мое окружение, тогда я не нахожусь в нем. Понимаешь? Например, я живу в Бнебраке. На улице Раби Акива. Место самое святое. И я не заражаюсь тем, что там находится.
0: Так что не идти на военные сборы, что-нибудь?
1: Нет, нет, нет. Я могу уходить на работу, выполнять разные вещи. И если делать то, что нужно делать, да, но я не слышу, я не вижу, я не заражаюсь этим. Я не знаю, что тебе сказать.
2: Я
1: скажу тебе, иногда мне хочется посмотреть немножко, чтобы так выйти. Если я должен сменить как одну работу на другую, иногда это очень трудно. Поэтому я люблю смотреть фильмы про животных, знаешь, это лучше всего. Ну, так, есть такая учебная программа телевидения. Ну, я беру так минут 10-15, смотрю, как там какой-то лев гуляет, еще что-нибудь. Так отдыхаешь от этого, все так красиво, а потом возвращаешься. Понимаешь, остальное для меня не окружение, я не вижу остального. Это меня вообще никак не привлекает. Понимаешь? С кем нужно быть в связи, с чем? Просто если я там обращаюсь к каким-то людям, нужно что-то там сделать, починить. Я не вижу, что я как-то заражаюсь от них. Мне нельзя слышать мнение. То, что касается моей профессии, как пишет там Баля Сулам, как Рабаш пишет, если ты строитель, тебе запрещено быть среди таких халтурных строителей, что они скажут тебе, не страшно, сделаем это кривым. Или среди сапожников, которые скажут, не страшно, если там будет маленькая дырка. Неважно. Но если ты строитель среди сапожников, тебе не важно, они не испортят твою работу, не могут повлиять на нее. Поэтому там, говорит Рабаш, насколько это ближе к духовному, тебе запрещено быть в контакте с ними. Так я не нахожусь с ними в контакте.
3: Но если я, как я понял, если каждый день не буду делать ничего, тогда почему я здесь? Для чего я? Если все, что происходит со мной, во всем, что происходит со мной, что мне делать?
1: Ты как начинающий зависишь на 100% сейчас от того, что ты собираешься воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение — это то, которому ты хочешь уподобиться или получить его послание, тогда ты должен отменить себя перед окружением, потому что маленький, чем меньше, он получает от того, кто больше. Поэтому ты должен считать всех большими, великими, так слышать всех с открытым ртом, знаешь, и желать буквально впечатляться и воодушевляться от всего, что здесь есть. Возможно, только тоже в мире не то, что ты делаешь себя. Я маленький, а они большие. Нет. Насколько ты можешь вложить в окружение, согласно этому, ты сможешь получить от него. Все действия, которые они рекомендуют нам, делай и увидишь, насколько это работает. Или наоборот, ты можешь прийти сюда и сидеть здесь, как в университете. Я учусь, ну и они тоже учатся. Ну, болтаются здесь, шумят. Я учусь, я человек, который должен так вот серьезно воспринимать учебу, образование. Потом посмотрим. Ну, так ты можешь сидеть, ты не получишь от окружения, от группы. И тогда внутреннего изменения не будет.
3: Ну, я имел в виду... Ну, как электрическое поле, по отношению какое-то такое поле, когда я могу, потенциал меняется по отношению к работе, какое-то там есть место власти, я перехожу с места на место, переживаю это место.
1: Ты спрашиваешь так, если я какой-то заряд в электрическом поле, и мой потенциал относительно поля меняется, тогда я меняю место. Могу ли я сам сменить свой потенциал? Да, могу. Потому что этот потенциал зависит от твоего ощущения, твоего чувства по отношению к твоему уравниванию с полем.
3: Я притягиваю потенциал?
1: Этот потенциал в твоих руках. Если ты видишь свое место в поле, что оно не совсем соответствует тому, что ты хочешь и так далее, то ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь этот потенциал. Посредством чего ты притягиваешь свет, он меняет тебе этот потенциал, и тогда ты двигаешься.
3: Это как ман?
1: Да, да, как ман. Все работает по тому же принципу. И подобие свойств — этот общий и единственный закон, который есть, у которого
3: исходят все остальные законы. У меня свое место?
2: Куда же я могу выбрать? Хоть мне азе, эйн ата.
1: Ты — это точка твоего выбора, только точка, которая может выбирать. Кроме этого, нет
4: тебя.
3: Друзья, мы заходим сейчас и будем делать семинар. Но через месяц у нас
5: мы выясним на семинаре, что мы можем...
4: אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש.
3: Давайте сейчас войдем в семинар и ответим на вопрос, что мы получили от урока и что мы возьмем из него для того, чтобы подготовиться к конгрессу.
1: Классический урок, чтобы подготовиться к конгрессу, то, как Раф описывает, все кругообороты, которые человек проходит, как его направляют между окружениями, ведут к полному исправлению. И вдруг он выбирает момент, когда он может выбрать свое окружение, как он должен вести свое окружение. И конгресс — это пример того, что мы получили возможность.
5: Да, мы получили советы по конгрессу. Мы учили, что человек получает злые мысли, которые сводят его с пути и роняют его, как бы. Рав говорит, 15 лет. Едут за границу и возвращаются, и жалеют об этом. Это приводит к тому, что начинают с самого начала. С самого начала получаем эти мысли, эти падения Творца, и нужно знать, как правильно вести себя в этом электрическом поле.
1: Да, много определений.
6: Лолишма. Из лолишма
1: приходит к лишма. Лишма — это ради Творца. Рав говорит, что есть получение, отдача ради получения. Всегда человек ищет вознаграждение, а лишма — это не ради себя. Правая линия может быть только после отмены себя, а левая линия — там человек притягивает. Все эти вещи на конгрессе, допустим, да, мы можем использовать при дежурствах. Мы смотрим, кто может быть для нас привлекательным, притягательным, перед кем мы можем отменяться, где участвовать.
5: Да, мы хотим быть хорошим, сильным окружением, ведущим, таким окружением, которое просто прорывает. Мы хотим получить силы и укрепиться, и вести, потому что мы хотим реализовать цель творения. Это также и по поводу конгресса. Окружение растет, и мы укрепляем его насколько можно, чтобы оно было в намерении внутренне и с Творцом внутри, и сделаем, и нам все удастся.
1: Когда мы укрепляем окружение, чтобы оно влияло на нас, как Рав говорит, всех видеть великими, и тогда возникает вопрос, кто же я, когда Рав там спрашивал, ученик спрашивал в конце урока, это тоже зависит от меня, это зависит от меня благодаря тому, что я притягиваю свет. Закон подобия свойств — это основополагающий закон, работает всегда.
5: Да, замечательный урок. Мы учим, что все развивается в окружении, и нет ничего, что просто бы развивалось само по себе. И окружение — это критично, это для развития. Мы на этом конгрессе, у нас будет возможность построить окружение для товарищей, чтобы они реализовали свой потенциал, чтобы они продвигались и развивались в заботе. Действительно, это просто цель с небес, которую мы получили, чтобы построить это окружение для всех потенциалов существующих. И мы удостоились, и мы сделаем это с большой радостью.
1: То, что интересно в Конгрессе, да, действительно, это пробуждение снизу. Мы этот Конгресс произведем, количество активных товарищей, оно очень велико. Так вот мы выбираем окружение, помогаем сформировать окружение и другим. И это великая честь, когда ты, допустим, находишься в каком-то отделе, который вкладывает в Конгресс, и ты понимаешь, что ты являешься окружением для других товарищей, которые приезжают.
5: Перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Птихалик Маткала. Введение науку Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, товарищи. Мы сейчас начинаем изучать введение в науку Каббала. Мы будем читать из книги «Труды Бааль Сулама». Буква, пункт Юд Алев 11, введение науку Каббала, 163 страница в книге «Труды Бааль Сулама». Еще раз, введение науку Каббала, «Труды Бааль Сулама», 163 страница, пункты от 11 до 14. Мы сейчас начнем урок, и в конце урока мы попросим поделиться основными понятиями, положениями. То, что мы слышим на уроке, мы послушаем товарищей, которые получили впечатление. Каждый приглашается записать для себя эти впечатления, которые он получает от урока. Есть здесь несколько пунктов. 11, 12, 13, 14. Рав делает акценты, особые акценты на каждом из пунктов. Давайте запишем наши впечатления и ощущения, потом поделимся. Давайте начнем урок. Мы читаем труды Бааль Сулама, введение в науку Каббала, 330 страница, 11 пункт. И вместе с тем пойми истинную грань, позволяющую отличить духовное от материального. Ведь все, в чем есть полностью завершенное во всех его свойствах желание получать, то есть пхинадалит, называется материальным. И находится в деталях всей реальности, предстающей перед нами в этом мире.
2: То есть из всех миров, из всех мест, там, где только можно было представить, желание получать осталось в своем материальном виде только в этом мире. Или наоборот, можно сказать, что этот мир называется желание получать в его получающем виде, который называется материальный. Во всех остальных местах. Место — это называется желание получать. То есть во всех остальных желаниях или во всех остальных проявлениях желания оно все ради отдачи называется духовным.
0: А все то, что выше этой большой меры желания получать, считается духовным. И это меры Абия, которые выше этого мира, как сами они, так и вся реальность, существующая в них. Из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в духовных мирах, происходят не в каком-то мнимом пространстве, а в четырех стадиях желания получать. Ибо то, что более удалено от стадии Далит, считается более высоким местом, а то, что ближе к стадии Далит, считается более низким местом.
2: Но он говорит со стороны каббалиста, который дает такие определения, и поэтому для него это так. Чем больше властвует свойство отдачи, называется выше, лучше, и чем больше свойство получения, то тем более низкое, более ниже. Материальное и духовное мы должны как следует узнать, что вот это деление, оно только в этом. То есть все, что происходит, это воспринимается только в желании человека, и только внутри желания мы определяем места, миры, состояния, всю реальность. Есть много делений в желании получать нашим, и поэтому есть у нас много состояний, и зависит от человека, как он определяет эти состояния, как он их называет. Если мы изучаем каббалистические книги, то мы должны понимать и принимать на себя те определения, которые установили каббалисты. И особенно вот это различие, это определение духовного и материального.
0: 12 пункт. Однако следует понять, что поскольку все основы каждого творения и всего сотворенного в целом является только лишь желание получать, а все выходящее за его рамки вообще не является творением, а исходит как сущее из сущего из Ацмуто, то почему же тогда мы определяем это желание получать как грубое и нечистое, и нам заповедано очистить его с помощью Торы и заповедей настолько, что без этого мы не сможем достигнуть высокой цели замысла творения.
2: То есть что плохого в желании получать, что его нужно очищать, исправлять, изменять, если оно исходит из света, который создал его как единственное творение, и вся наша реальность, восприятие, вся наша жизнь, она внутри этого желания получать, и кроме этого нет ничего. И нам нельзя отдаляться от восприятия реальности, что это наша жизнь, то, как мы ощущаем себя существующими, и что это только в желании получать происходит. Итак, что же плохого в нем, что мы должны менять? Почему особенно вот это зло создано и уготовано нам таким образом, что нам из этого, что мы будем это делать, и в чем наше усилие и работа, которую мы должны произвести, изменить это желание получать. И кто тогда такие мы, изменяющие, что есть что-то, что изменяет что-то? То есть здесь уже напрашивается вопрос. По крайней мере, творение делится на две части. То есть оно не только живет в реальности, желание получать, но также должно осознать его, вот этот авиют, вот это свое зло. Выйти как бы из этого, чтобы определить, а если выйти наружу из этого, определить, что это как зло относительно чего-то другого, то есть это уже не два, а здесь уже должно быть какие-то три объекта. Тот, кто наблюдает на два явления, определяет одно относительно другого как добро и зло, то есть есть две силы, постижение, как изменять, что делать. То есть здесь есть развитие. Очень особая задача, задание, которое подготовил Творец, и творение меняет.
0: 13 пункт. А дело в том, что подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга изменением формы их внутренних свойств. Подобное находим и в этом мире. Например, когда два человека близки во мнениях, они любят друг друга, и расстояние в пространстве не может повлиять на них так, чтобы они отдалились друг от друга. И наоборот, когда они далеки друг от друга в своих мнениях, они ненавидят друг друга, и нахождение рядом не сблизит их ни на йоту. Ведь отличие их мнений отдаляет их друг от друга, а схожесть их мнений сближает их. Если, например, природа одного из них во всем противоположна природе другого, то тогда они далеки друг от друга, как восток от запада.
2: И отсюда выходит, что если мы говорим о Творце и творении, то творение должно быть противоположным Творцу. Должно быть буквально отличаться от Него. А если оно отличается от Него, то согласно

0: Отсюда следует, что творение, как бы, оно не может выйти из Творца, потому что всякое творение, оно обратное, оно отличается от него. И как это возможно, ведь его принцип добр и творящий добро, это вот этот принцип, он превыше всего, он самый высокий. Возможно ли создать какое-то состояние, в котором он и в котором не правит вечность и совершенство?
1: И на этом примере пойми происходящее в духовном, что все, касающееся отделения и сближения из Ивуга и единения, различается, там определяется лишь отличием по форме, так что в мире отличия по форме они отдаляются друг от друга, а в мире подобия по форме они сливаются друг с другом. И вместе с этим пойми, что несмотря на то, что желание получать является непреложным законом в творении, и оно определяет всю суть творения, и оно является подходящим и получающим для достижения цели, заложенной замысле творения. Вместе с тем оно, творение, становится благодаря этому полностью отделенным от своего Создателя, так как между ним и Создателем существует разница по форме, вплоть до полной противоположности, ибо Создатель полностью отдающий, в нем нет ни малейшей искры получения, и творение полностью получающее, и нет даже в нем даже малейшей искры отдачи, и не может быть большей противоположности по форме, чем это. И из этого неминуемо следует, что противоположность по форме отделяет его от Создателя.
0: То есть материал творения — это желание получать, должно быть отражением света, желание отдавать, и таким образом оно существует. Это еще не значит, что это зло. Ну, сам материал, даже то, что он противоположен по свойству, но называется ли это творением? Находящийся вне Творца. Что такое? Что называется, что находится вне Его? Все это нам еще придется определить, разобраться, но материал, конечно же, желание получать во всех своих свойствах противоположно свету. Да.
1: Отличается друг от друга, и он определяет как искры получения и искры отдачи. Почему эта разница определяется как противоположная?
0: Если один получает, то другой должен отдавать, и наоборот. Иначе нет двух. Но вот эти два, где один получает, а другой дает, это еще не говорит о чем-то, что различает их в осознании Творца и осознании творения. Допустим, мать и ребенок, она полностью дает, он полностью получает. Это не называется со стороны матери, что он получает, потому что для нее это вся жизнь, что есть что-то такое, что она дает, а для него это не называется, что он получает, потому что он создан таким образом, это его материал. И он естественным образом, как материал, определяет, так он и действует, он получает, у него нет осознания этого. А он и материя, вот это одно и то же. Но как бы там ни было, если ты говоришь об одном и другом свойстве, неосознанном, не индивидуальность творения, что здесь есть что-то, а его материал, то он противоположен Творцу. Ты можешь сказать «да», но относительно творения, вот этот материал, который создал Творец, он противоположен, но ведь это не говорит о каком-то принижении или какой-то ущербности творения. Это его материал, это он. И, конечно же, ни со стороны Творца, ни со стороны творения сам по себе этот материал определяется как зло или определяется как что-то отделяющее. Наоборот, он связывает то, что ребенок может получить, у мамы есть возможность сдать, поэтому между ними есть связь. Если, не дай Бог,

0: у него бы не было возможности получить от нее, то это разрыв. И какая связь может быть между одним и другим, если один не будет получать от другого? Как? Каждый должен получать, и каждый должен давать. И либо один дает, другой получает. Неважно. Но связь строится только на том, что есть что-то в одном, и оно переходит к другому. Получается, что желание получать и желание отдавать — это два свойства, которые поддерживают друг друга, которые просто осуществляют друг друга. Невозможно одно без другого. Нет Творца без творения тоже. Когда мы говорим, что называется Творцом, когда в высшем свете происходит, производится какое-то желание, осознанное из ничего, желание получать. И вследствие этого желания получать, которое возникло в свете, свет выходит из Ацмуто и начинает распространяться в этом желании.
1: 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алиф, первое сокращение, суть которого в том, чтобы что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцуфим святости таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от света пространства. Ибо все парцуфим святости вышли с исправленным экраном своих клималхут.
0: То есть та часть или то состояние, где творение ощущает себя получающим от дающего, и что это отделяет их друг от друга и отдаляет его от дающего, от Творца, там он сокращает себя, и там он действует. Во всех остальных своих частях, там, где он не обнаруживает, что он получающий, а это материя, которая так существует. У него нет, прежде всего, и возможности сделать что-то с этим материалом, и даже нет никакого стремления к этому или даже какого-то обязательства. Это не называется, что он отделен. Поэтому в процессе развития желания получать шорош алиф бет гимл далит, шорош не говорят, потому что это пока еще свет с желанием получать, а алиф бет гимл, то есть это называется в трех предваряющих стадиях, четвертую стадию, там желание получать еще не проявляется, как противоположное, как получающее, которое само притягивает и получает. Кроме того, что он так устроен со стороны света, у него нет пока еще вот этой добавки со своей стороны, которая притягивает, продолжает. И поэтому не называется, что оно отделено от света. Это так же, как неживой растительный и животный уровни в этом мире, которые находятся во власти абсолютного света, во власти закона, во власти Творца, во власти природы, и луким в гематрии Тева находится в абсолютной власти, поэтому нет там добра или зла, а только реализация закона природы. Нету стыда и нету исправления, но человек, в котором есть свое желание, то есть добавка на то желание, которое он получил свыше. И вот эта добавка, она дает человеку ощущение свободы, свобода выбора, что я существую, я действую, я произвожу, я могу делать так, могу делать иначе. Нет в творении неживом, растительном, животном такой мысли: я могу делать так, могу делать иначе. Там создание, оно слито с тем моментом, в котором живет, а человек нет. И исходя из того, что он чувствует, что это он существует, какая-то личная жизнь, индивидуальная, кто я, что я, со всеми этими вопросами, которые развиваются в человеке, и тогда, когда вот эти вопросы развиваются все больше и больше, когда из четвертой стадии начинаются стадии алиф, бет, гимел, а потом уже пхина далит, там человек начинает спрашивать, начинает ощущать себя противоположным Творцу, и вот эта противоположность Творцу — это и есть точка в сердце, это ахураем денефиш дек душа. И из нее человек уже может начать действовать. То есть все вещи, которые до этого, даже то, что они внутри четвертой стадии, но алиф, бет, гимел в четвертой стадии, они пока еще не дают человеку силу и понимание. И правильное направление, что делать с собой. И хотя он ощущает себя находящимся в противоположности природе, обществу, он раскрывает зло, но вот это раскрытие зла еще недостаточно ни в ощущении, ни в осознании, чтобы в чем-то его исправлять. Только лишь четвертая стадия, в четвертой далит же бы далит, да? Когда он начинает это понимать, у него тогда уже есть вот эти три компонента, которые называются Исраэль, Урайта. То есть Исраэль, Творец и Тора едины, то есть я, моя природа и Творец, который создал природу. И тогда вот это я уже может определить, что делать этому я с природой, чтобы прийти к слиянию, приблизиться, уподобиться Творцу. До этого нету этой третьей точки, которая называется «я», которая называется «точка в сердце».
1: Мы говорим, что первые три стадии, они под властью природы. Выбор четвертой стадии тоже быть под властью природы. В чем разница между этой властью природы и другой властью природы?
0: Нет, Пхина Далит не хочет войти под власть природы. То, что творение хочет слиться с Творцом, это слияние не отменяет творение. Творение от этого не отменяется. Чтобы Творец управлял им. Чтобы так это происходило, то есть оно не исчезнет из всей этой картины реальности, наоборот, определяет свою форму, которая должна быть подобна Творцу, поскольку в этом оно не нарушает закон гармонии и общего порядка. И в этом он видит, что из всех свойств это состояние наивысшее. Он видит себя, мы говорим о творении, и он видит себя в нейтральной точке, что он становится создателем свойств отдачи из того материала, который находится в его распоряжении. А материал, вот это желание получать, он не говорит о нем как о себе. Сейчас что-то происходит в моем теле. Это я? Это тело действует, что-то делает. А я смотрю на это как на какую-то машину, которая что-то делает. Я даю этой машине как-то воздействую на нее, чтобы там ее привести в порядок. Так и творение смотрит на желание получать. Желание получать, хочет получать от Творца. Я смотрю на желание получать со своей стороны, как он его создал. Это материал, который дан мне. Я с этим материалом могу делать то, что я выбираю. И я не отождествляю себя с этим материалом. Наоборот, я вижу себя как независимым от желания получать, и с этим желанием получать я его как бы придаю ему форму и выбираю. Прежде чем я выбираю свободным выбором, да, верно, я получаю силы, я прошу, помоги мне. Но это как маленький ребенок, который тянет свою маму в то место, в которое он хочет. Верно, тут не хватает сил или каких-то состояний, но пока творение не разовьется и не будет определять то, что он хочет, этого не произойдет. А материал, желание получать, конечно, создан совершенно, он не видит это как свой материал. Это материал творения. И встреча с Творцом вообще не в этом материале, а в моем осознании, в моем желании, что делать с этим материалом. В этом я уподобляюсь ему. Есть я, хочу, я решаю, я думаю, я чувствую. И кроме этого, мое выражение в материале. И вот согласно этому я хочу, я чувствую, я решаю. Здесь я ближе ли или дальше от Творца. Так же, как он относится к материалу творения, так и я отношусь к материалу творения. Это что-то, что находится вне нас, и в нем, и во мне. Когда мы работаем с сокращением, экраном и отраженным светом, материал творения — это только что-то, на чем строится это здание. Кли называется это экран и отраженный свет. Наполнение — это называется экран и отраженный свет. Поэтому выходит, что желание получать — это только что-то, что над чем можно, есть возможность построить. Поэтому все начинается от сокращения и дальше.

0: כן.
1: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך
2: מפוקד. Все פרצופי святости, которые в... И тогда в тот момент, когда высший свет продолжается и распространяется, стремясь к созданию, а экран это отталкивает его обратно, это подобно удару между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света.
3: То есть у творения есть возможность сделать какие-то действия, над желанием получать. Но это как машина, на которой ты едешь куда хочешь. Ты даешь ей топливо и едешь. Куда ты едешь? Это определяется экраном и отраженным светом. Это называется, что ты управляешь ей так, как хочешь. Поэтому вся работа над желанием, а не в нем. То есть в использовании его для того, что определяешь ты. Поэтому прежде чем творение получает силы работать желанием, получать таким образом, над ним, не быть погруженным в него, это еще пока не называется творением, находится внутри желания получать, еще не отделен от него, тогда он не называется вообще еще человеком, потому что ему пока не в чем уподобиться Творцу, он находится внутри желания получать. А желание получать это, оно также и не противоположно Творцу, оно не плохое, не хорошее, просто создано и все. То есть еще не считается с человеком, да, которого мы знаем, человек, еще не считается с ним как с существующим, как с личностью, как с чем-то, с кого можно что-то спрашивать или ожидать чего-то еще прежде, чем он достигает развития уровня далит, чтобы далит. Это как уровень желания получать, так же, как ты не относишься к капле семени, что это человек. Есть там какая-то индивидуальность. Поместим его в какое-то правильное место развития, разовьется человек. Если нет, то нет. Но с какой-то границы, допустим, после 40 дня там, абсорбции семени, вот, формирования плода, там уже что-то начинается. Хотя смотри, когда ты можешь сказать о нем, что он существует, что что-то чувствуется, как реагирует, у него есть какая-то своя нервная система, где он ощущает боль, или начинает понимать, или у него же есть какая-то личность от себя. То есть когда мы можем решить, откуда начинается «я»? Или относится это только к материалу, капле семени? В ней тоже есть вся информация, все есть в ней. Но мы-то говорим, что это отделено от источника? Нет. В духовном мы говорим о 40 днях формирования плода. Что такое 40? Это мем, буква мем, свойство бины, когда малху достигает бины, и из этого начинается развиваться свойство бины в малхут. О, здесь есть уже личность. Почему? Потому что уподобление Творцу внутри желания получать. То есть бина внутри малхут. А до этого это материал. Только желание получать. Только желание получать. С ним никто не считается, но оно действует так, как должно действовать. Ты можешь говорить об этой авторучке, которая там чувствует так или сяк, решает или нет. Это только в детских сказках, да? Такое может быть, что мы так говорим. О, книга говорит, стол говорит, ручка говорит. Но мы ведь понимаем, что должно быть определенное развитие материи, и над этим и далее. Это уже личность. Но поскольку дети не знают, что есть, что такое личность, быть «я», отделенным от материи, думающим, решающим «я» и мое решение. И поэтому мы маленьким детям мы относимся к ним таким образом, как к животным. Ручка разговаривает, собачка. Да, согласно их уровню, там пока еще нет личности. Это все согласно развитию, далит, что вдалит. Это есть, значит, отделен. А если нет пока, то относительно творения, вот это ощущение, это развитие, он еще не творение. У тебя есть 7 миллиардов людей в мире, и, может быть, несколько тысяч, не более, творение. А остальные — это как материал, земля. Ты не можешь считаться с ними как сами по себе. У них нет вот этого состояния. Они еще не вышли из далит в далит. То есть у них нет еще вот этих расчетов такого вида. А все их расчеты, все их из материи, то, что желание получать, определяет, решает согласно своему развитию. Они согласно этому делают расчеты, как использовать эти и свои желания наилучшим образом, оптимальным образом. Поэтому все эти расчеты, все их развитие, все это внутри желание получать, как его наполнить, как его обслужить таким образом, как оно требует. И нет здесь с их стороны ничего, кроме этих расчетов и кроме этих действий. И это вообще не они. Это материал, который от них требует так вот себя задействовать. И они не отделяются от этого материала, что они выходят из него и смотрят на него как на средство, чтобы над ним построить что-то особое, что называется подобие Творцу или образ Творца. Поэтому они и не называются творением. Это не какое-то там унижение, а это просто еще предварительный этап развития, ранний этап развития, как и у детей. Также, исходя из этого, пойми, что нет наказания или вознаграждения и не в этом мире, и не в будущем, а только этапы развития желания получать. И один убивает другого, один такой хороший, другой такой плохой. То, что делает материал, материя, то и происходит. То, что человеку нравится, то он и делает. То есть Тора начинает говорить только с тем, у кого есть вот эта третья точка, Исраэль, вне человечества и Творца. Эта точка, начальная точка «я», она уже находится в состоянии, которое позволяет человеку быть независимым и развить ее до уровня и размера вообще всех этих состояний, которые есть в Творце. Также, когда дали тебе семя, и сейчас ты должен определить все вот эти подробности, все элементы, чтобы вышел совершенный человек, и ты не знаешь, что делать. Но этот материал, из него должно это развиться. Это то, что мы учим в науке Каббала. Как определить все этапы развития, которое будет называться Адам, человек, и мы должны изучать это из состояния, когда мы этого не знаем, и исследовать со всякими возможностями то, что правильно. И прежде чем ты определяешь и говоришь, что «так я хочу», чтобы так произошло, это не происходит. И в тот момент, когда ты достиг правильного определения, ты видишь, о, это уже раскрыто, это уже существует. Это называется «ел старое, давнее, стародавнее». Только не знал, что это существует. И так раскрываются тебе ступени. Но достичь того, что я думаю, что так должно быть, так развиваться, это уже должен сделать человек. Он. То есть изобретает свои этапы развития. И это все вне материала, который создал Творец.
0: Ма. Эйфу это? А ты хочешь легмор бизе?
3: Ну? Ты хочешь закончить?
2: Ибо та часть света, которая отталкивается обратно, называется Орхозер, отраженность света, его облачение на высший свет, становится потом получающим кли на высший свет, место пхины далит. Поскольку потом кли Малхут расширилась на величину этого отраженного света, того отторгнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилась также сверху вниз. И таким образом облачаются света в килим, то есть в этот отраженный свет.
3: Ну, это нам придется выяснять уже в другое время. Тут он уже в один этот пункт помещает много новых таких состояний, определений. Это уже исправления. Мы их перенесем на следующий урок. Благодарность Творцу, который позволил нам услышать Рава сейчас, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, мы вернемся, повторим то, что мы слышали от Рава. Мы давайте сделаем первый круг между нами на семинаре. Что мы слышали от Рава? Как собрать вот эти воодушевления, впечатление, как взять вот эту каплю, создать какую-то картину и попробуем действительно прочувствовать. Мы создаем образ Творца. Итак, этот круг 5 минут. Давайте поделимся тем, что мы слышали на уроке от Рава, пожалуйста.
2: Да, мы реализуем то, что Рав говорит о точке в сердце. Я как в команде, которая ответственна за трапезы на конгрессе, за пробуждение сердца, он говорит, что это как раз точка, Рав говорит, что это точка самостоятельная, которую развивает человек. У него есть возможность построить Творца. И конгресс, это, как Рав говорит, нужно взять это и сделать практически.
3: Рав говорил, как мы устроены, противоположные свойства и относительно Творца, и относительно товарищей, в десятке, насколько мы противоположны, и что мы должны изменить себя с помощью Торы, с помощью света, чтобы он изменил нас.
2: Я записал желание получать, желание отдавать. Они поддерживают друг друга. И, собственно, работа сокращения, над этим авиютом, для того, чтобы помочь ему, дать ему.
3: Да, было такое описание этапов развития. Из неживого растительного животного к человеку. Алиф Бадгимал, что в далит, и далит, что в далит. И там это тайна сокращения и работа с экраном, отраженным светом. Там начинается формирование отношения.
2: Да, я очень люблю, когда Рав задает вопросы, много вопросов, один за другим. Он пробуждает в нас в самих вопросы, когда читаем тексты. В каком-то момент он говорил о примере матери и младенца. Это прямо вот соединяется с конгрессом. Будут товарищи, которые будут действительно новые, первый раз физически будут на конгрессе. Но есть такие, которые прошли уже десятки конгрессов, и они организуют конгресс и готовят его. И желание давать, с одной стороны. То есть младенец, который приходит первый раз, и он хочет прилепиться к этому добру и почувствовать эту законы гармонии. Когда нам удастся это сделать, что все эти младенцы, которые будут первый раз, они...
3: Рав рассказывает нам, кто мы, где мы, куда мы идем, и что мы рождаемся в новом мире, который нам показывает реальность, новую реальность.
2: Мы слышали от Рава, прежде всего, как мы построены с противоположным свойством, свойствами от Творца. И это только материя, и, собственно, далит в далит. Там только начинается формирование этого материала, добавка желания творению. И там этот процесс только начинается. Все, что ниже, это действие по формированию материи, желание получать неживое животное, растительное животное.
4: Хайм.
2: Да, друзья, пришло время для наших вопросов. Пятница — это особый день, как мы говорим. У нас здесь много товарищей, которые находятся в зале. Товарищи, которые собираются в мире. Давайте, был очень урок, насыщенный различными авханотами, не только сам материал включает в себя много авханот, и это пробуждает много вопросов. Барух, пожалуйста.
3: Я записал, как Рав сказал, противоположность Творцу — это точка в сердце, и там человек может начать действовать. Не совсем понятно, что значит, как противоположность Творцу, точка в сердце, должна стать подобной Творцу, и почему именно из этой противоположности Творец начинает действовать.
2: Да, это верно. Действительно, рассказал об этом после того, как он описал все человечество, весь мир, который построен из этих четырех стадий. Из этих стадий человек развивается, проходя через все эти стадии, но пока не приходит к пониманию, что человек противоположен Творцу, перед пробуждением, как плод в чреве, еще действует на него сила, и так человечество может развиваться, человек может развиваться внутри много тысяч лет. Пока не произойдет эта точка переворота, как говорит, любит говорить Семен. Точка переворота. Что, в чем эта точка переворота? Вдруг человек различает, понимает, что чего-то ему не хватает. Это не просто какой-то хиссарон, чего-то ему не хватает, еды, секса или семьи, как в природе, как и всем, всем творениям в природе, может быть, еще больше. Есть эгоизм, немного, он небольшой еще, но все равно хочется каких-то других вещей, наполнить себя. И эта точка в сердце, это та точка, в которой раскрывается эта противоположность, как Бааль Сулам говорит в предисловии к Талмуду 10 Сферот. Человек спрашивает, в чем смысл моей жизни? Откуда приходит этот вопрос? И нету также наполнения в этом мире. Когда он задает этот вопрос, у него нету в этом мире никакого наполнения, которое может его наполнить. Неважно, что ему дашь. Дай ему все деньги в мире, дай все уважение, весь почет, всю власть, все, все только что он может себе представить, эту точку это не наполнит. И тогда постепенно развивается этот вопрос до того момента, когда он спрашивает, кому я, кого я наслаждаю. У кого есть вообще такой вопрос? Это неестественно. Вопрос, что я зарабатываю, как я наполняю себя, как я наслаждаюсь. А вопрос, кому я наслаждаю, это вопрос уже противоположности Творцу. Я хочу только для себя, а он хочет только отдавать. И все это выяснение, даже когда мы говорим «точка в сердце», это уже много выяснений, пока нам понятно вообще, что такое точка в сердце. Поэтому пока нет этой противоположности, нет желания выйти из своей природы. И в этом как раз, это об этом он как раз говорит. А все, что все развития перед этим, это не, уже не связано, нечего тут добавить. Действует он на свет, и ты смотришь на всю свою жизнь, на все человечество, это, собственно, не он сделал. А где эта точка «я», когда я говорю «я хочу чего-то, что действительно связано с духовным», только из точки противоположности.
3: То есть точка противоположности, я там понимаю, что я противоположен, и это мне мешает?
4: Басов аматра или дамот ла буре вела сот ло нахат руах. כדי להידמות לו, צריך קודם, שלב ראשון, להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? אין? Woman Mac 62.
5: Спасибо за возможность. Доброе утро всем.
6: Я в Ханот перевод.
5: Подскажите, пожалуйста, а вот после Цимцум Алев все духовные объекты имеют экран. Вот что за все духовные объекты? И можно объяснить поподробнее об экране? Что значит вот экраны на все духовные объекты?
7: Объект рухани, כמו שאת אומרת,
3: духовный объект, как ты говоришь, это желание. Творец ничего не создал, кроме желания. Желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение — это является материал творения. Внутри него проясняются в процессе развития разные состояния. Рав и Бааль Сулам определили, что место — это желание. И есть определение, так вот начинается 14-й пункт, понять, что это за разделение четкое между материальным и духовным. И это там, где есть намерение отдачи, там это называется духовным. Там, где есть намерение получать для себя, там это материальное. И вот это определение, которое разделяет, оно определяет, как различается парцуфим святости. Они работают в отделении далит, что в далит, там они определяют себя противоположными свету, и поэтому сокращают ее, чтобы прийти к уподоблению свойств создателям. Ты помнишь, почему произошло сокращение, как мы изучали в учении 10 сферот? Возникло в нем желание украситься, то есть уподобиться создателю, и для того, чтобы уподобиться создателю, далит, что в далит, сокращают ее. После того, как ее сокращают, начинают продвигаться дальше, работать с экраном, отраженным светом, смотреть, что можно получить ради отдачи, и тем самым уподобиться Творцу. Так работают парцуфим святости. Следующий вопрос. Пити 100, пожалуйста.
6: Спасибо за этот урок, товарищи. Собственно, Рав сказал, что для того, чтобы начать работать над желанием получать, необходимо не уподобляться желанию получать, не отождествлять себя с желанием получать. Но в то же время, для того, чтобы не отождествлять себя с желанием получать, нужно быть немного исправленным, быть немного выше желания получать. Как начинаем эту работу? Не уподобляться желанию получать. Ну, например, ты можешь подготовить себя к конгрессу, ты можешь зайти в оригинальный конгресс, ты можешь, например, да, начать и подготовить себя вместе со своей десяткой, очень хорошо подготовить для того, чтобы прийти к региональному конгрессу, так, чтобы каждый взял свою десятку внутрь этого конгресса. Сидим мы с ними или не с ними, не знаю, как мы будем это делать, но мы хотим достичь этого состояния, не отождествлять себя с желанием получать. И тогда мы не представляем себя, просто работаем внутри десятки. Действительно ли мы выполняем все, что нужно сделать в десятке, в нашем отношении, в нашем желании сделать добро товарищам, в желании выйти из себя, в центр десятки и так далее. Все, что мы делаем, всю инструкции, которую мы получаем, весь свет, который мы получаем через учебу, все это для того, чтобы выйти из этой точки, этой точки, где ты заинтересован. И это то, на чем нужно работать. А не достичь это, прежде всего, хотеть этого. Перед тем, как ты достиг, нужно желать этого. Нужно желать выйти из точки желания получать, потому что мы знаем, куда она нас ведет. Человек знает, что хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно, чтобы из этих состояний мы не забывали и напоминали товарищам, потому что все находятся в этой же проблеме, и мы помогаем друг другу выйти из этой точки, в которой мы отождествляем себя, каждый со своим маленьким эгоизмом, к состоянию, где мы отождествляемся с системой, связью между нами, с тем, что находится между нами, а не внутри каждого из нас. И все это уже выйти из этого отождествления себя с своей частной точкой желания получать. Но не представляя себя, для этого есть десятка. Действительно, практически сделать это. Да, Ави.
3: Доброе утро всем. Вот то, что я вынес из урока, что самое важное — это построение экрана. Человек без экрана — это желание получать. Вместе с этим, то, что мы делаем первое сокращение, человек называется уже творение. И мой вопрос, он касается построения экрана. Я хотел узнать, что вы считаете, можно ли сказать, что построение экрана — прежде всего, это стремление, важность высших свойств отдачи к сердцу, к отмене себя, хиссарон к объединению. Все вот эти факторы, они возбуждают, они влияют на Творца, чтобы создать экран, или есть какой-то другой элемент, который может повлиять на силу сопротивления, на экран? Могли бы вы что-то сказать? Спасибо, Ави. Прежде всего, спасибо за то, что ты здесь, и вы, и вся ваша десятка дает нам силы.
6: Если мы уже начали это, мы начали подготовку к конгрессу в десятке, мы начали приезжать сюда, мы также участвуем в конгрессе, мы будем вести там собрание товарищей с радостью и благодарностью. Это то, что мы чувствуем здесь, ту радость, то, что мы приезжаем, это возможность призвать всех десятки, всех нас, приезжайте в это святое место. Это действительно наслаждение духовное. И также товарищи, лихай-лихай. А теперь ответ.
3: Мы слышали на уроке от Рава, он дал нам такой образ капля семени, которая развивается. То, что я понял от Рава, то, что нам дали каплю семени, и мы должны из него выстроить человека. Человек — это подобный Творцу, и весь процесс, который вот ты описал со всеми этими состояниями в нем, они должны все как-то собраться, пока они произведут у нас в глубине сердца требование, просьбу, молитву, что мы хотим уподобиться тебе, ты дающий. И мы пришли к глубокому выяснению, что мы хотим уподобиться тебе больше, чем все, что может дать нам этот мир. И когда такое требование, оно действительно возникает, оно вызывает у нас свет, возвращающий к источнику. И он дает нам то, чем мы бы хотели быть, но у нас недостаточно сил для этого, ведь мы творение, мы противоположны. Поэтому весь процесс, который ты описал, все действия, которые мы производим, их цель — это значит подвести нас к этой двери, чтобы встать перед ней. И тогда во всех нас собирается желание вплоть до прорыва в молитве, и это пробуждает нас силу, которая как бы ждет, ожидает. Он не может дать то, что мы не хотим. И Рав сказал удивительную вещь, я хотел бы повторить несколько слов. Он сказал так: прежде чем ты решаешь и говоришь, что так я хочу, чтобы ты сделал, это не происходит. В тот момент, когда ты пришел к правильному решению, ты видишь, да, это уже открыто, это существует. Это называется «ел давнее-стародавнее». То есть это уже существует, только ты не знал, что это существует. И здесь раскрываются ступени. Но достичь того, что я думаю, что так это должно быть, так развиться, это должен сделать человек. Спасибо, Ави.
6: Большое спасибо. Хавзула. Алмарсу саф бимаде ве бумаде исанет марсуна дönüşmek için ikna olma noktası nedir? Ve almarsu ne oluyor da artık bu dönüşüme karar veriyor? Желание получать — это материал творения. Что побуждает этот материал вдруг желать измениться в сторону желания отдавать? Я сейчас хочу пройти это изменение. Это долгое объяснение, то, что мы учим в первом сокращении. Да, в этом, собственно, причина. Мы помним, что есть четыре стадии развития из прямого света, и свет приходит к состоянию, когда создает желание получать, которое понимает, что оно желание получать, и хочет быть желанием получать, и находится в слиянии с Творцом при этом. Называется «Он, имя Его едины». А «Он» и «Его желание едины». И в этом нет никакого... в этом есть совершенство. Это Малхут в состоянии бесконечности. Есть совершенство. И тогда она хочет украсить себя, что-то дополнительное, хочет быть как Творец. И от этого начинается весь процесс, пока не приходит к стыду, к сокращению и так далее. И на нас уже действует это как закон, поэтому мы все очень хотим получать, естественно, получать все, что возможно ради себя, потому что мы после закона, после первого сокращения мы находимся в этом состоянии, после разбиения невозможно изменить закон первого сокращения. Нужно понять, как с этим работать. Это связано с вопросом Ави и другими вопросами. Если когда мы приобретаем эту возможность совершить сокращение, работать с экраном, мы работаем по духовному закону, который уже существует. Этот закон существует. Мы не сможем против него ничего сделать. Поэтому все человечество не получается у него быть счастливыми. По закону Цимцум Алеф первого сокращения мы можем получать и должны получать, но есть условия. И условие это, что мы хотим доставить наслаждение Творцу. И здесь мы учимся, как отдавать. Почему? Таким образом мы действительно можем доставить ему наслаждение и получить от него. Тогда это уже не будет на получение, когда мы хотим получать ради себя. Это будет уже кабала, получение ради отдачи. Это уже значит, что праведники наследуют. И это уже будет в двойном размере. Я вижу, что в Алма-Ате собрались. У вас есть вопрос, пожалуйста.
8: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Хотел бы понять немножко свойства экрана. Так это результат наших усилий или это экран, дарованный Творцом, свойства? Спасибо большое.
3: Дается Творцом после наших усилий. Киев один.
9: Так, дякую, друзья. Питання таке. Рав сказав.
6: Такие вопросы. Большое спасибо. Рав сказал, что я с одной стороны. С моей стороны.
9: Приходить до цього розрізнення, тоді в неї вже є три складові, що називається.
6: Только далі починає понимати, і приходить к этому пониманию, когда тогда есть три части: Ізраїль, Орайта и Ізраїль, Тора и Творец Єдиний. Вопрос: как различить эти части во мне?
3: Все проясняет свет. Свет приходит, и прежде всего нужно отделить нас от желания получать, чтобы мы себя не отождествляли с ним, а были бы над ним и смогли бы исследовать, какое оно, какая природа света и почему стоит подняться к нему. Последний вопрос, Эрден, пожалуйста.
6: Я слышал от Рава, что он сказал, что точка в сердце приходит к состоянию, когда видит гармонию и весь порядок, как самое возвышенное состояние. Как я прихожу к этому ощущению из глубины сердца, что это самое возвышенное состояние? Потому что я восхищаюсь сейчас гораздо низкими вещами. Ты находишься в правильном месте, ты должен восхищаться своими товарищами, как они восхищаются, и ты прилепишься к ним, потому что извлекают человека из этого мира зависть и почет. Мы находимся в конце уже урока, и у нас есть два объявления по подготовке к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу». Сегодня и каждый день в конце урока мы будем слушать другую группу из мирового КЛИ, из израильского КЛИ, которые поделятся с нами с подготовкой к конгрессу. Сегодня мы послушаем USA Midwest. Пожалуйста.
10: Great friends here at USA Midwest. We are busy. We are busy preparing.
3: Дорогие друзья, USA Midwest, мы заняты подготовками к конгрессу, который приближается. Мы очень активны. Мы хотим принять готовых товарищей. Мы хотим место для каждого товарища, кто прибудет, и мы готовы принять гостей, ребят из Израиля, из других мест, из всей Америки. Ребята преодолевают разные трудности технические, готовят технику трапезы, разные мероприятия, все, что входит. И это прекрасный опыт для всех нас. И тут вопрос не в том, чтобы принять. Главное, мы хотим, чтобы Творец раскрылся между нами, и поэтому мы хотим, чтобы все смогли бы участвовать в этом великом процессе, великом желании, которое набирает скорость. И мы молимся за всех товарищей, чтобы они смогли преодолеть все трудности, помехи, расстояния, бюджет и прочие вопросы, которые связаны там, все, что возникает в семье, в работе. Просто давайте попросим Творца, чтобы Он дал возможность каждому товарищу возможность прибыть и создать это прекрасное кли, которое может получить свет Творца. Поэтому мы очень волнуемся, и мы не хотим упустить эту возможность собраться, участвовать. Весь мир создан только для этого. И мы достигнем этого рано или поздно. Так давайте сделаем это рано. И когда все товарищи будут участвовать, мы будем очень сильными. Давайте вложим наши усилия, потому что это уникальная возможность и сделать все, что мы учим все эти годы, сделать это реальным. Итак, мы в нашей десятке готовимся к этому. Мы будем проводить уроки, трапезы и миллион разных других вещей. И что все товарищи, мы знаем во всем,

0: который нас ожидает на следующей неделе. Первое — это ближайшее воскресенье, 11 октября, в 7 часов. В этом мероприятии это будут собрания товарищей в разных географических местах, во всем Израиле, такого у нас еще не было. Это будут виртуальные собрания товарищей, там соберутся все регионы, все, кто собираются на региональном конгрессе, на своем... это все группы, и старые группы, которые находятся в этом регионе, и новые кампусы, все, кто относится к этому региону, они все собираются на виртуальное собрание товарищей, региональное, будет в каждый регион израильский послан линк, и вы соберетесь. И второе мероприятие.
1: Да, второе мероприятие, такого еще вообще не было. Очень радостно мы объявляем всему мировому, всему кли, израильскому кли мужчин. В этот воскресенье будет что-то особенное. Все мужчины со всего Израиля приглашаются приехать сюда, в Петах-Тикву. Будем сидеть вместе на уроке, мы будем включаться друг друга на семинарах, будем кушать на трапезе и почувствуем уже конгресс в следующую пятницу. Здесь, в Петах-Тикве, нечего делать в другом месте. Лехаем.
2: Спасибо, Ари и Асав, и закончим песней.

0: Thank you. Анахну Никра.
1: Да, мы прочитаем отрывок из статьи, которую мы учили сегодня. Да, очень внутренний отрывок, особенный. Главная работа человека должна быть в правой линии, в совершенство. То есть эта работа должна быть без критики, видеть его работа в совершенстве. Человек должен сказать, что даже что его действия в Торе заповеди не в совершенстве, из любого места он дает благодарность Творцу за то, что он дал разум и желание быть хотя бы немного в святости. Это значит, насколько из-за того, что я вижу, что есть много людей в мире, у которых нет никакого... Я рад своей участи, что Хаим Хаврим действительно такой дух урока. Эти слова Рабаша, которые подчеркивают, насколько это такая великая честь есть у нас, здесь сидеть и включиться, проводить трапезу, учиться и учить отрывки каббалистам, быть духовным. Мы хотим сохранить это, быть намеренными, быть в намерении в этом. Если у нас много мероприятий впереди, быть внутри этого. И мы в такой благодарности за это, да, и точно. И вот эта правая линия совершенства. Что может быть еще более правая линия, как интенсивная подготовка к конгрессу, в которой мы действительно пробуждаем своими силами снизу. Я чувствую, что наша десятка, Тель-Авив-2, когда мы услышали конгресс, мы все набросились на должности. И вот это вот собрание, которое мы делаем со всеми группами центра, товарищи мобилизовались, каждый взял должность в трапезе. Я знаю, что ты и Рендер взяли должность вести новых обучающихся. И снизу толкают. И мы реализуем в сущности эту возможность, которую мы получили. Давайте послушаем клип Рава, в котором он говорит об этой возможности, которую мы получаем, что это подарок, который можно реализовать. Клип Рава, пожалуйста. Искра надает тебе какую-то связь, что-то, но сам по себе не наполнение. Для того, чтобы было наполнение, ты должен из искры сделать парцуф, объем, и не из одной точки, наполнение, объем. Как ты сделаешь из него объем, чтобы было у тебя несколько таких точек, и вы почувствуете, что вы, несмотря на то, что вы стремитесь к одной цели, может быть, но вы очень разные. И тогда в преодолении, несмотря на различия, разницу между вами, расстояние между вами, если вы все равно стараетесь объединиться, тогда вы в этом начинаете пробуждать эти искры, объединиться вместе, тогда это зажигается. Тогда это зажигается в такой внутренней компрессии, внутреннем давлении. Это зажигается.
2: Как это закура?
1: Так это происходит. И в этом цель нашей жизни. У нас есть огромный подарок, который мы получили. Пробуждение. Пробуждение Творца. Нужно это реализовать. Иначе это огромное пренебрежение этим подарком. Рав сказал нам, что у нас есть огромный подарок, который мы получили, такое пробуждение Творца, и мы должны реализовать, иначе будет выглядеть как огромное пренебрежение этим подарком. И сейчас мы хотим реализовать между нами слова Рава. Посмотрите направо, налево, поделитесь на пары и сделаем такое упражнение. Какой подарок мы получили от Творца? Поделитесь в парах. Какой подарок мы получили от Творца? 3 минуты.
3: То, конечно, это удивительнейший подарок для нас. И очень есть такой трепет и страх этот подарок упустить. И хочется здесь тоже сказать то, что подарком надо уметь тоже пользоваться. В первую очередь быть благодарными и правильно его использовать, Мантас.
4: Ну, первое, что не уходит в мысль о товарище. Вот нету Миши, и не уходит эта мысль. Здесь урок, подготовка, трапеза. И ты понимаешь, что ты это получил от Творца. Это, наверное, волшебный подарок, что заботиться о товарищах, думать о них, что это тебе над этим еще надо подняться и проработать, как было на уроке.
5: Да, и этот подарок получается, продолжая товарища, получаем каждый день и каждое утро. По сути, он состоит из возможности точки выбора, точки переворота, возможность стать ответственными и тем же самым возможность приблизиться к Творцу. Валдес.
0: Хотели
1: сделать подарок и передать воодушевление. Группа Тель-Авива, десятки Тель-Авива, здесь мы вот так встали. Мы хотим... Послушайте наших товарищей. Прежде всего, спасибо, честь быть здесь, среди великих товарищей. Хотели я хочу поделиться своей десяткой, впечатлением десятка в преддверии конгресса, насколько мы работаем и насколько мы в усилии преобразовать каменное сердце в сердце из плоти, перейти этот максом, который отделяет нас от духовного мира. Перейти от вот этих вот слов, от отдачи и быть вместе. Перейти от этих слов действительно к тому, что они символизируют. Потому что отдача, слово «отдача» — это не само слово. Действительно, я вижу вот это желание, вот это усилие, вот эту любовь, которую все вкладывают. Действительно, перейти максом — это подарок. Подарок, великие товарищи. Только благодаря им, только благодаря им это возможно. Спасибо за это, и что мы преуспели. Лихаем, товарищи. Несколько слов. Я хочу рассказать вам, что группа Тель-Авива очень волнуется перед конгрессом, но не волнуется, как будто это как будто рождение младенца, такие в таком волнении. Я не настолько, но группа Тель-Авива, она удивительна. Действительно, вы видите, насколько они в усилии, насколько они стараются, насколько желание, важности, и это будет удивительный конгресс. Это удивительный конгресс, потому что я вижу это устремление, это желание группы Тель-Авива и других групп. Еще одно слово. Каждый раз, когда я здесь в пятницу, я в таком одушевлении. От Петах-Тиквы, от группы молодых товарищей, от Орена. Мы все партнеры. И я я должен сказать, у меня слезы на глазах, когда я вижу, когда все эти товарищи, и я готов подойти каждому и дать поцелуй каждому. На самом деле, Лихаим Барух. Удовлетворимся этим, Лихаим Барух. И сейчас Шимон.
2: יש לנו פה חבר מיוחד.
6: קוי, שב.
1: У нас здесь есть особый товарищ.
2: יש לנו הכבוד לקבל אצלנו
1: חבר מיוחד. יש לנו חבר מיוחד. Принять у нас особого товарища, который поделится своим сердцем.
2: Виктор.
1: Виктор из Англии.
7: Да, разрешите начать Лахаим с слов Рава, которыми он закончил урок. Благодарность Творцу за то, что мы удостоились услышать Учителя. И благодарность Творцу за то, что мы удостоились быть здесь. И товарищ с фокус-группы сейчас на семинаре сказал, удостоиться подарок — это одна работа. А правильно им пользоваться, воспользоваться — это другая. Хочу поделиться с вами, что группа UK тоже удостоилась места, где мы соберемся на конгресс. Уже 35 точек в сердце зарегистрировалось. Я даже не могу сказать, насколько горячие. Все хотят тавкит, работать на отдачу.
8: А,
7: объединиться. Никто не спрашивает, зачем, спрашивают, что еще и где еще мы можем добавить. Каждый берет пример вот именно с этого общества, когда вот вы даете, собираетесь физически. И я верю, что мы тоже в Англии соберемся когда-то таким же большим. И устремленным к нашей общей цели, обществом. Хочу воспользоваться мне данной честью, пригласить вас в UK, в Англию на конгресс. Еще есть места. Там английскоговорящие, русскоговорящие, украинскоговорящие будут. И надеемся, удостоимся и гостя из Израиля. Лехаим Небарух.
8: Товарищи, есть у нас такая честь услышать великого товарища из группы Нью-Йорка. Крис, пожалуйста.
9: Шалом, хаверим. Вау, it's amazing to be together.
8: Здравствуйте, товарищи.
9: Amazing to be here with my.
8: Это удивительно быть вместе с вами, быть вместе с моей великой десяткой, с великими товарищами из Северной Америки, из Джойс, Флориды. Подготавливаемся сейчас к этому этапу на Конгрессе. И сказать по правде, мы уже два месяца в этом. Подготавливаем этот конгресс. Мы такие счастливчики, что есть у нас такая честь, что есть у нас эти должности. Я не знаю, как мы вообще пришли к этим должностям подготовить этот конгресс, но каждый шаг на этом конгрессе через усилия товарищей — это пробуждение снизу, на самом деле. Мы начали с такой чести вести группу пробуждения. И мы продвигаемся настолько отлично со всеми записями. Но действительно есть еще место для товарищей, которые еще не почувствовали необходимость быть вместе, чтобы их сердца открылись до конца. И мы принимаем действительно всю ту мощность величия, которая есть между нами. Что я могу сказать? Сколько усилий товарищи вкладывают на встречи с десятками, другие встречи, они ведут, проводят уроки, уроки перед конгрессом, трапезы перед конгрессом и собрания товарищей перед конгрессом, работают над музыкой и все, и все. Это просто не верится, какой подарок мы получили от Творца. Вот это состояние величия и зрелости в нашем общем кли. Нет у нас более этого. Мы не будем здесь сидеть и поправляться. Мы подготавливаем трапезу для великих товарищей, наших великих товарищей, передать им это ощущение, что значит быть вместе на большем регионе. Только видеть товарищей из Тель-Авива, которые собрались в зале, это отдало так много ревности, зависти. Воодушевление, что через несколько недель я вместе со своими товарищами, и мы в Нью-Йорке, и мы обнимаем друг друга, пьем лихаем друг с другом, чувствуем сердца, раскрываем высшие миры для нас. Это то усилие, к чему приводит. Если в этом состоянии, когда сердце замерзло, просто прыгните в эту сауну, в эту баню. Это гораздо лучше, когда мы объединяемся вместе. Физически. Мы плывем над скоростью света. Мы просто движемся над скоростью света, когда мы вместе. И я так волнуюсь за всех товарищей во всем мире, чтобы они вложили, чтобы приложили усилия, чтобы открыли конгресс во всем мире. И я посылаю вам самый большой лихаем. Спасибо.

0: מהשמחה שהוא מתפעל מחשיבות המלך, נותנים לו מלמעלה
1: הערה, ששורה
0: על הכלי של שמחה.
1: Из-за радости, которую он испытывает от важности царя, ему дают свыше свечение, нисходящее на сосуд кли радости, который он предоставил снизу в виде пробуждения снизу. Это вызвало пробуждение свыше, чтобы ему дали разрешение, другими словами, ему дали желание и стремление преодолевать мысли своего тела. Рабаш, статья 13, почему праздник Мацы называется Песах. Из-за радости, которую он испытывает от важности царя, ему дают свыше свечение, нисходящее на сосуд кли радости, который он предоставил снизу в виде пробуждения снизу. Это вызвало пробуждение свыше, чтобы ему дали разрешение, другими словами, ему дали желание и стремление преодолевать мысли своего тела. Рабаш, статья 13, почему праздник Мацы называется Песах. Лихаим.
2: Товарищи,
1: следующая наша встреча — дневной урок в 12 часов.

0: 416, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34.
1: Прочитаем вместе статью в десятке, в нашем распоряжении 34 минуты. Что означает, что правое и левое противоречат друг другу? Сказано в Писании, соблюдайте слова союза этого, исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Следует понять, почему сказано, соблюдайте и исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Получается здесь, что нужно исполнять, чтобы с помощью этого познали все, что будете делать. Выходит, что исполнение в действии — это как подготовка. Когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем, получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, «и исполняйте их». И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
2: Сказано в книге Зоар, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бааль Сулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становится 613 вкладами, вкудин. И это от слова «вклад», «пикадон», ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу соответствующему ей в душе и теле ступень света, относящегося к этому органу и связке.
1: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве «исполняющие слово Творца», еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знание, а не действие.
0: Ватчува и каналь.
2: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие.

0: как бездействием мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме, так как из ло лишма приходит к лишма. Следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести килим отдачи. А после того, как посредством действия обрел килим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих килим, хотя и тогда свет был облачен в Торе заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Торе заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было килим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих килим, он получает свет, облаченный в Торе и заповеди. И тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, и исполняйте их, так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих килим, или после того, как он удостоился отдающих килим, это значит, что через действие он удостаивается килим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие килим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя, в этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
0: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной. Эти люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит все общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем, но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
0: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. Естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
0: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей, что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а в остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное: «Радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, да ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе, и в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
0: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе, и тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен, так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? А ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть приниженности, в смирении. Есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит, об этом тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
0: Однако нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: И поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят «исполнять Тору и заповеди», то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мере его веры. В вознаграждении наказания он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать: среди народа своего пребываю я. То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
0: По этой причине человек должен сказать тогда: написано, и возгордилось сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хиссарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъемы и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хиссарона, ему не из чего черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях. И поэтому он должен перейти в правую линию.
1: А правая линия, по сути, является одной линией. То есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в лолишма, должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в ло лишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении, также и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, в то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, такого человека называют благословенным. И Балисулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку когда человек работает в левой линии, он находится в состоянии, когда ему следует сказать, и возгордится сердце его на путях Творца, то есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимаем только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других. И он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
1: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линия должны быть в противоречии в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства, и в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
0: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить. Таким образом достигает цели творения. И недостаток, хисарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. И это следует объяснить нам в плане духовной работы, что сыновья и дочери Это добрые дела праведников, как сказано, написано, вот порождение Ноаха, Ноах, муж праведный. И комментаторы спрашивали, вот порождение, следовало бы упомянуть имена его сыновей, почему же тогда написано Ноах, муж праведный? Но знай, что главное порождение праведников — это добрые дела.
1: И сказанным следует объяснить сынов и дочерей породишь. Это значит, что ты будешь совершать добрые дела, но когда захочешь увидеть, какие добрые дела совершил, тебе нечего будет видеть. Но ведь занимался Торой и заповедями, и все же не чувствуешь, что сделал что-то в работе. И следует спросить, занимался Торой и заповедями, куда же исчезли добрые дела, которых совершал? Ответ. Ибо пойдут в плен. То есть они были взяты в плен клипот. Вот почему они исчезли с горизонта, и вы не можете их увидеть. И это толкает человека искать советы, как выйти из-под власти желания получать для себя. Бали Сулам говорил, что после того, как человек совершает возвращение к Творцу, то вся его работа, когда он упал в клипот, он вытаскивает ее обратно в святость, как написано, поглотит изобилие и извергнет его.
0: Однако, прежде чем он совершил из возвращения, его работа будет морем ситраха, как написано, вот море великое и широкое в нем, живность неисчислимая. Животные малые и большие. И сказал, что как малые животные, так и большие животные, которые были у человека и которые потерялись у него, они упали в это море. Однако потом он забирает все обратно. И сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свое создание. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя, тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
1: Не быть исключением, а быть как масса, это с одной стороны. С другой стороны, смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная, как можно быть в трех состояниях одновременно. И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
0: Да. Это, то, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе.
2: Дворим китаво.
0: Том 3, Шлаве Сулам, книга Дворим, Китаво, страница
2: 198.
0: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. Но что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес — это святое состояние. Это не святое состояние. Во имя небес — это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение и наказание. И также это и в материальном. В материальном мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение и наказание, чтобы получить от общества. И это могут быть и почет, деньги, почет и знания. А также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачении через общество, несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он уже начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет всем миром, или что его учат так, называется заповедь, заученная людьми, то есть когда в детстве его учат, и что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет, действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Это заповедь, которые научили его, и это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он бы все равно выполнял эти заповеди, Тору и заповеди, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже есть, начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Он думает, что от его определенных действий ему будет хорошо, а не дай бог от других действий будет ему плохо от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание. И наоборот, я сделаю это, и это, что получить вознаграждение, это называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе. Что он не думает о вознаграждении наказания, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я человек, а не существует. То есть все делает ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет, а правое ли не левое. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая именно, левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе. А то, что мы должны учить, как вести себя во всех этих состояниях, мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально каждая вещь, которую мы постигаем, ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, и все свойства, что в свете, только потому что нужно уподобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету, оно воспринимает свет. То есть кли воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри кли есть две стадии, само кли по своей природе, только желание получать, по сути, и также по своему действию желание отдавать, а также по своему действию оно желание отдавать, и по своему свойству, когда оно желание, по своему действию, которое желание отдавать, кли понимает, кто такой Творец, кто такой свет, и сравнивает свое желание отдавать со своим желанием получать. Вот там есть эта противоположность между Творцом и Творением. Мы это, тогда не воспринимаем Творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это Творец, потому что исправленные они в соответствии с Творцом. То есть так происходит, что внутри кли есть всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие, и нужно различать, откуда оно приходит, и чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос, я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему это так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти, и чтобы это было во всем мире. А вы здесь пишете, что должна быть одна группа, что нужно делать какую-то селекцию, проверять и принимать только сильных. Это противоречит всей методике. Дело в том, что должно, и всегда есть противоположность одно другому. С одной стороны, весь мир должен войти в учебу, с другой стороны, чтобы продвинуть весь мир к учебе, должны быть группы сильные, которые притянут весь мир внутри, группа, которая хочет быть ведущей, чтобы она была группа учителей, ведущих. Она должна заботиться, чтобы не было там никого, кто даже отсутствием своей поддержки, отсутствием отдачи не сверлил дырку в лодке, как он говорит там это в статье на окончание книги Зоар. То есть есть так, есть по-другому. То есть если говорят о группе каббалистов, которые должны вести мир, тогда это должно быть очень сплоченная сильная группа, и нет места тому, кто ленится и халатен. А когда мы говорим обо всем мире в целом, то тогда, конечно, мы говорим, что весь мир должен прийти в своих массах к учебе без всякого ограничения. Также в этом подходе, что этот подход такой буквально основной для нас, также и в нем есть как бы две тенденции. Одна тенденция для того, кто ведет, как для кетера, как для рожпарцуфа, а вторая тенденция для тела, для малхут. И есть противоположность всегда между кетером и малхут. Мы видим здесь это. То есть есть люди, которые могут быть, в общем-то, согласны, чтобы их вели, чтобы их притягивали. А также должны быть люди, которые могут быть ведущими, указывающими путь учителями. Это тоже как бы находится в противоречии одно с другим. Поэтому я привел сейчас такой пример. Да.
1: Не складывается у меня здесь статья. Он говорит, надо быть в двух линиях, в правой и в левой.
0: Ну, правая и левая тоже, как может быть, противоречие больше, чем между правой и левой.
1: Большую часть времени нужно быть в правой линии, а правая линия — это когда я нахожусь в низком состоянии и вижу величие Творца. Можно ли сказать?
0: Нет, правая линия — это не то, что ты находишься в низости и видишь величие Творца. Когда ты видишь величие Творца, ты также видишь его низость. А сейчас он не находится в низости. Скажем так, ты великий человек, перед тобой есть люди, ты хочешь их вести за собой. Ну, ты приходишь тогда к ним и даешь свое величие, показываешь свою силу и ведешь их за собой, да? Творец не делает это в такой форме, а он именно принижает себя, чтобы его не видели. И он скрывается, да? И тогда ты видишь его как скромного, как приниженного, и постепенно приближает тебя. Он, то есть не по своей силе, а исходя из твоей способности. Так ты, когда прилепляешься к правой линии, ты постигаешь и в правой противоположности этому. То есть одного другому. С одной стороны, огромная сила, с другой стороны, огромная скромность тоже в правой, тоже в его свойствах. В соответствии с этим, также и ты, когда прилепляешься к правой линии, учишься из этого и получаешь эти свойства. То есть и скромность, и величие.
1: А левая линия?
0: А в левой линии, которая есть у тебя, в левой линии есть у тебя только жестокость такая, как у младенца. То есть желание получать без всякой формы.
1: Как это правое и левое складывается с тем, что мы говорим, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим здесь, что большую часть дня нужно быть в правой линии и полчаса в левой линии. Когда мы говорим, что если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим то же самое. Или днем, если не я себе, то кто мне? А вечером нет никого, кроме него, или наоборот, так остается немного времени для нет никого, кроме него. И тут это выглядит как будто бы наоборот с точки зрения, если не я себе, то кто мне это?
0: Я не знаю, что ты говоришь. Что ты говоришь так, нужно быть все время, если не я себе, то кто мне? А после этого только вечером сказать нет никого, кроме него. А что такое вечером сказать нет никого, кроме него? Это после того, как ты вроде как бы закончил само действие, и то, что постиг в нем, так сказать, что изначально было нет никого, кроме него. А когда ты сейчас идешь постигать следующую ступень, так ты говоришь себе, если не я себя, то кто мне? То есть ты стираешь всю реальность Творца, нет? Это неверно. Если ты стираешь его, тогда тебе нечего делать, тогда ты не находишься вообще в работе. А с опоры на нет никого, кроме него, ты идешь теперь и говоришь, если я себе, то кто мне?
1: Это вроде подходит к левой линии для работы.
0: Является ли это работой в левой линии? Если не я себе, то кто мне? В чем это? Если не я себе, то кто мне? Что ты делаешь, когда говоришь, если не я себе, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне?
0: Да.
1: Ну, каждый раз что-то другое.
0: Что значит каждый раз что-то другое? Если не я себе, то кто мне? Я делаю, иду и делаю исправление на себе. Как бы будто этих исправлениях я по-настоящему что-то решаю, да?
1: Исправления ведь я еще не делаю.
0: А что ты говоришь, о чем?
1: Ну, может быть, желание прийти дальше, какие-то вещи, проверять себя, выяснять для себя что-то, пытаюсь продвигаться. Но я не знаю пока про исправление, я еще не знаю вообще, что это такое.
0: Ну, так еще рано говорить об этом, еще немного.
1: Да, но что такое исправление?
0: Ну хорошо, то, что ты говоришь. О чем мы говорим вообще? О том, что ты делаешь там на работе, дома, в университете? О чем?
1: Нет, ну что же такое исправление?
0: Закончили на этом. То, что я хочу сказать, я не могу выразить на этой ступени. То, что ты думаешь, не стоит нам говорить об этом. Поговорим еще немного об этом дальше. Может, через месяц, два месяца, да.
2: Каше лафрид, Бениамин и Смоль,

0: בכלל אין ימין ואין שמאל.
1: Трудно нам разделять между правой и левой линией, потому что вообще нет ни правой, нет. Как же значит трудно разделять? Имеется в виду, что где ты находишься в связи с Творцом? Ты находишься с Ним в связи или нет? Да? Находишься? В связи, что ты с Ним в этой связи, ты стараешься быть активным, да? Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет в конце результата или нет?
0: Да?
1: Как ты смотришь на то, что делается? Что это зависит от твоего действия или это не зависит от твоего действия?
2: Все зависит от меня.
1: Если все зависит от тебя, от того, что находишься на связи с ним, и в связи с ним ты находишься в активном действии, в активном отношении к нему, это называется, если не я себе, то кто мне? Творец существует, ты не убираешь его из своей картины мира, он находится в мире. Только ты говоришь, что я могу помочь в этом, что я нахожусь как активный. Да? Вот и все. А после того, как ты говоришь, что ты активный, раскрывается тебе, что ты не сделал ничего, а все это сделал он. А после всех этих действий, что ты бегал, потел, делал всю свою жизнь, ты находишься в падениях и подъемах, и усилиях, и без сна, и что бы ни было, ты потом обнаруживаешь, что вообще это не ты, килим — это его, и наполнение тоже его. А где я? Я — это тот, который теперь может определить, что нет никого, кроме него. А что же раньше было? Если не я себе, то кто мне? Во всем этом, в этих «если не я себе, то кто мне?» это был не я. Нет так уж слов для этого, но снова я говорю, если я не себе, то кто мне это? Что я забываю о нем, что он не существует, если не я себе, то кто мне? Извините, это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня, что-то приближение к нему. И в работе с ним, в реакции, даже в молитве. Но все-таки я хочу прийти к совершенству.
0: Ну,
1: как бы в правой линии.
2: Ну, ты хочешь прийти к совершенству, ладно. А я говорю, что нет никого, кроме него, что это он хочет, чтобы ты пришел к совершенству. Это мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это и есть он.
1: Ну, хорошо, я принимаю это. Ну, ведь говорят, что его царство властвует над всем. То есть все действия, которые делаются для меня, это приходит от него.
2: Все твои действия от него и все твои мысли от него. Так кто ты? Скажи мне, какую точку ты можешь связать с самим собой? Ну, кто ты такой?
1: То я?
2: Да.
1: Ну, я маленькая точка.
2: Ты — это маленькая точка, которая достигает состояния слияния, которое и говорит, нет никого, кроме него. Только эта точка, которая и говорит, что нет никого, кроме него, а кроме того, что я говорю, нет никого, кроме него, все остальное — это он. Друзья, я не хочу здесь разводить философию, она уже начинает тут заменять кабалу.
1: Вот это состояние, о котором вы сказали, что если не я себе, то кто мне? В состоянии, когда работают с ним, это состояние гордости, о котором он говорит? Он говорит здесь о гордости.
2: Может быть.
0: О, Барух Аба, Кен.
2: Ну, добро пожаловать.
1: Тут есть какая-то проблема. Это меня волнует. Откуда я прихожу? Этот вопрос входить в скромность и растворяться в окружении. Я сейчас прихожу с военных сборов. Ты говорите, что я должен сказать тебе, что в таком окружении ты не хочешь раствориться, с другой стороны, ты также не хочешь быть выделяющимся. Как ты делаешь эту работу, чтобы ты внутри отличаешься от этого окружения, а снаружи такой же? Как делать эту работу?
2: Я тебя не понимаю. В чем твой вопрос? Твой вопрос, ты находишься в каком-то определенном окружении, и это окружение там прожигает жизнь, и ты не хочешь там погрузиться в них, оскверниться в них, нет, ты не можешь этого. У тебя нет против окружения, если ты в нем находишься, никакой силы против этого окружения. Если они свыше, не свыше, тебя вытащит из этого окружения, допустим, как мы, пробудились с точкой в сердце, что просто оттолкнули все наше окружение, да? Отвергли его. И это просто мы. В этом мы почувствовали, что не относимся к этому окружению. И естественным образом начали искать в этой точке, согласно ей, где наше место. И нашли другое окружение, вот и все. Но это помощь свыше, это так сделали с нами свыше. Нас передвинули просто с места на место. Знаешь, есть электрическое поле, там есть электрический заряд. И если заряд и меняется, он должен сменить свое место в поле в соответствии с тем, чтобы быть в подобии свойств с этим полем. Да? В уравнивании потенциалов, да? Знаком с этим? Кто учился в школе, знает. Ты изменили тебе внутренний потенциал. Тогда ты вышел из одного места, из одного окружения и перешел в другое место. И ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как ведут тебя к окончательному исправлению, к центру всего этого поля, допустим, электрического, да? Вот и все. Ты в этом ничего не сделал. Теперь ты говоришь, если я нахожусь в каком-то окружении, что я должен делать? Если ты находишься в окружении, и ты можешь остаться в этом окружении, так же, как сейчас, если тебе не помогут свыше. Или сразу искать, если еще дают тебе мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая в противоречии с этим окружением, когда тебе дают шанс самому сменить это окружение. Ты понимаешь, что возможности или нет? Обычному человеку меняют посредством решимот внутреннего потенциала в его духовном заряде, и этим ведут его через это потенциальное поле к центру. Постепенно в течение всех кругооборотов. В одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, который называется точка в сердце. И с тех пор он обязан сам менять окружение и сам заботиться о том, чтобы содействовать своему продвижению. До этого он не может. Не мог в течение там, тысяч кругооборотов, тысяч лет. Теперь, когда ему дали пробуждение через точку в сердце, то есть этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к целенаправленному, осознанному продвижению того человека, этого заряда к центру поля. Теперь у него есть возможность. Ему дали продвижение, ввели его в какое-то окружение. То есть это могут быть книги, могут быть люди, может быть, вдруг несколько фильмов там он увидел о Каббале. Окружение. Дают ему возможность. Потом продвижение дальше с помощью свободного выбора. Только если ты хочешь определить свое продвижение. Если не хочешь, не хочешь. Как будто ты не хочешь, да? Но дают возможность. И когда ты находишься в любом месте, ты можешь быть в трех состояниях. Либо состояние, когда ты теряешь эту мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Так выбирай. Ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и у меня есть мысль, что я знаю и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении относительно цели. Что я могу сделать? Прекрасное состояние. Тебе дали мысль, что ты находишься в плохом окружении. Берегись, потому что скоро тебя заберут эту мысль, и все, и ты будешь в этом плохом окружении снова, как и все остальные люди, будешь продвигаться в темпе, как и все они. То есть тысячи лет, тысячи кругооборотов, И все. Невозможно быть в плохом окружении, оставаться там и продвигаться. Это невозможно. Поэтому запрещено человеку просто

0: снова дать ее, как бы вернуть. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики, которые уехали из Израиля за границу, и через 10-15 лет начинают кричать, что делать? Снова им эту мысль возобновили. Ну, потратил 15 лет своей жизни. Что поделаешь?
1: А почему написано, что он пишет, что в левой линии нужно работать только полчаса, а все, что остается после этого, то есть 23,5 часа в правой линии? Почему именно пропорция такая, не скажем, 2 часа и 22?
0: Почему написано, что отношение такое неравнозначное, 23 часа работать в правой линии, полчаса в левой? Очень тяжело принять свойство Творца и связаться с ним, и я должен находиться в этом восприятии 23,5 часа, а потом в течение получаса в левой линии я уже...
2: אני כבר מוציא מכף שמאל כל התועלת שאני...
0: извлекаю из этой левой линии всю пользу негативную, из нее потом присоединяю к правой и выстраиваю среднюю.
2: ההבדל הזה הוא...
0: это разница.
2: אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23.5 שעות.
0: Мы можем произвести расчет, почему он сказал именно 23,5 часа, часы дня, часы ночи. Он говорит тебе, что это не случайно. 23,5 и половина. Вообще у Баля Сулама есть такие записи, где он производит расчеты по сферот. На все... 1/8 часть сферы, год связывается с 4-й частью сферы Исот, а потом поднимается к 1/38 сферы Нец, и потом там еще такие расчеты, буквально наука. Это удивительно, насколько там он в это не вдается. Я не понимаю, например, что он там точно делает. Не могу сказать, что он имеет в виду. Он не объяснил этого. А то, что я думаю, это я так думаю. Но что я хочу сказать? То, что он сказал... вот это число, это так. Вот и все.
1: Ну, я спросил до этого не просто о каком-то окружении, которое сам выбираешь, быть в нем изо дня в день или нет, а в каком-то вынужденном состоянии окружения, когда ты находишься на каких-то военных сборах или на работе даже, работа, когда ты зарабатываешь на жизнь, что действительно делать в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение другое, действительно стараешься не выделяться из него, просто делать то, что ты должен делать, в принципе, и так далее.
0: Ты говоришь так, я иду на работу, в магазин, в разные места, родственники, нахожусь в разных местах, как я могу быть не под их влиянием? Окружение называется то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. А если я не определяю для себя, что я — это мое окружение, тогда я не нахожусь в нем. Понимаешь? Например, я живу в Бней Браке. На улице Раби Акива. Место самое святое. И я не заражаюсь тем, что там находится.
1: Так что не идти на военные сборы, что-нибудь?
0: Нет. Я могу уходить на работу, выполнять разные вещи. И если делать то, что нужно делать, да, но я не слышу, я не вижу, я не заражаюсь этим. Я не знаю, что тебе сказать.
2: אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות

0: Я скажу тебе, иногда мне хочется посмотреть немножко, чтобы так выйти. Если я должен сменить как одну работу на другую, иногда это очень трудно. Поэтому я люблю смотреть фильмы про животных, знаешь, это лучше всего. Ну, это, есть такая учебная программа телевидения. Ну, я беру так минут 10-15, смотрю, как там какой-то лев гуляет, еще что-нибудь. Так отдыхаешь от этого, все так красиво, а потом возвращаешься. Понимаешь, остальное для меня не окружение, я не вижу остального. Это меня вообще никак не привлекает. Понимаешь? С кем нужно быть в связи? С чем? Просто если я там обращаюсь к каким-то людям, нужно что-то там сделать, починить. Я не вижу, что я как-то заражаюсь от них. Мне нельзя слышать мнение. То, что касается моей профессии, как пишет там Бали Сулам, как Рабаш пишет, если ты строитель, тебе запрещено быть среди таких халтурных строителей, что они скажут тебе, а, не страшно, сделаем это кривым. Или среди сапожников, которые скажут, а, ну не страшно, если там будет маленькая дырка. Неважно. Но если ты строитель среди сапожников, тебе не важно, они не испортят твою работу, не могут повлиять на нее. Поэтому там, говорит Рабаш, насколько это ближе к духовному, тебе запрещено быть в контакте с ними. Так я не нахожусь с ними в контакте.
1: Но если я, как я понял, если каждый день не буду делать ничего, как бы, тогда почему я здесь? Для чего я? Если все, что происходит со мной, во всем, что происходит со мной, что мне делать?
0: Ты как начинающий, зависишь на 100% сейчас от того, что ты собираешься воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение — это то, которому ты хочешь уподобиться или получить его послание, тогда ты должен отменить себя перед окружением, потому что маленький, чем меньше, он получает от того, кто больше. Поэтому ты должен считать всех большими, великими, так слышать всех с открытым ртом, знаешь, и желать буквально впечатляться и воодушевляться от всего, что здесь есть. Возможно, только тоже в мире не то, что ты делаешь себя. Я маленький, а они большие. Нет, насколько ты можешь вложить в окружение, согласно этому, ты сможешь получить от него. Все действия, которые они рекомендуют нам, делай и увидишь, насколько это работает. Или наоборот, ты можешь прийти сюда и сидеть здесь как в университете. Я учусь, ну и они тоже учатся. Ну, болтаются здесь, шумят. Я учусь, я человек, который должен так вот серьезно воспринимать учебу, образование, потом посмотрим. Ну, так ты можешь сидеть, ты не получишь от окружения, от группы. И тогда внутреннего изменения не будет.
1: Ну, я имел в виду... Ну, как электрическое поле, по отношению какое-то такое поле, когда я могу, потенциал меняется по отношению к работе, какое-то там есть место власти, я перехожу с места на место, переживаю это место.
0: Ты спрашиваешь так, если я какой-то заряд в электрическом поле, и мой потенциал относительно поля меняется, тогда я меняю место. Могу ли я сам сменить свой потенциал? Да, могу. Потому что этот потенциал зависит от твоего ощущения, твоего чувства по отношению к твоему уравниванию с полем.
1: Я притягиваю потенциал?
0: Этот потенциал в твоих руках. Если ты видишь свое место в поле, что оно не совсем соответствует тому, что ты хочешь и так далее, то ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь этот потенциал. Посредством чего ты притягиваешь свет, он меняет тебе этот потенциал, и тогда ты двигаешься.
1: Это как ман?
0: Да, да, как ман. Все работает по тому же принципу. И подобие свойств, этот общий и единственный закон, который есть, которого
1: и вроде как я, да, просто у меня свое место.
0: Ты — это точка твоего выбора, только точка, которая может выбирать. Кроме этого, нет
2: тебя.
1: Друзья, мы заходим сейчас и будем делать семинар. Но через месяц у нас
3: мы выясним
1: будет...
3: на семинаре, что мы можем...
2: Аз навор ле садна, ве неварер бияхад, ма кибалну ма шиур...
1: Давайте сейчас войдем в семинар и ответим на вопрос, что мы получили от урока и что мы возьмем из него для того, чтобы подготовиться к конгрессу.
0: Классический урок, чтобы подготовиться к конгрессу, то, как Раф описывает, все кругообороты, которые человек проходит, как его направляют между окружениями, ведут к полному исправлению. И вдруг он выбирает момент, когда он может выбрать свое окружение, как он должен вести свое окружение. И конгресс — это пример того, что мы получили возможность.
3: Да, мы получили советы по конгрессу. Мы учили, что человек получает злые мысли, которые сводят его с пути и роняют его, как бы. Рав говорит, 15 лет едут за границу и возвращаются, и жалеют об этом. Это приводит к тому, что начинают с самого начала. С самого начала получаем эти мысли, эти падения Творца, и нужно знать, как правильно вести себя в этом электрическом поле.
1: Да,
0: много определений.
1: Лолешма. בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים.
0: Из ло лишма приходит к лишма. Лишма — это ради Творца. Рав говорит, что есть получение, отдача ради получения. Всегда человек ищет вознаграждение. А лишма — это не ради себя. Правая линия может быть только после отмены себя, а левая линия, там человек притягивает. Все эти вещи на конгрессе, допустим, да, мы можем использовать при дежурствах. Мы смотрим, кто может быть для нас привлекательным, притягательным, перед кем мы можем отменяться, где участвовать.
3: Да, мы хотим быть хорошим, сильным окружением, ведущим, таким окружением, которое просто прорывает. Мы хотим получить силы, укрепиться и вести, потому что мы хотим реализовать цель творения. Это также и по поводу конгресса. Окружение растет, и мы укрепляем его насколько можно, чтобы оно было в намерении внутренне и с Творцом внутри, и сделаем, и нам все удастся.
0: Когда мы укрепляем окружение, чтобы оно влияло на нас, как Рав говорит, всех видеть великими, и тогда возникает вопрос, кто же я, когда Рав там спрашивал, ученик спрашивал в конце урока, это тоже зависит от меня, это зависит от меня благодаря тому, что я притягиваю свет. Закон подобия свойств — это основополагающий закон, работает всегда.
3: Да, замечательный урок. Мы учим, что все развивается в окружении, и нет ничего, что просто бы развивалось само по себе. И окружение — это критично, это для развития. Мы на этом конгрессе, у нас будет возможность построить окружение для товарищей, чтобы они реализовали свой потенциал, чтобы они продвигались и развивались в заботе. Действительно, это просто цель с небес, которую мы получили, чтобы построить это окружение для всех потенциалов существующих. И мы удостоились, и мы сделаем это с большой радостью.
0: То, что интересно в конгрессе, да, действительно, это пробуждение снизу. Мы этот конгресс произведем, количество активных товарищей, оно очень велико. Так вот мы выбираем окружение, помогаем сформировать окружение и другим. И это великая честь, когда ты, допустим, находишься в каком-то отделе, который вкладывает в конгресс, и ты понимаешь, что ты являешься окружением для других товарищей, которые приезжают.
3: Перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Патихарик Маткала. Введение науку Каббала. Здравствуйте, товарищи. Мы сейчас начинаем изучать введение в науку Каббала. Мы будем читать из книги «Труды Бааль Сулама». Буква, пункт Юд Алев 11, введение науку Каббала, 163 страница в книге «Труды Бааль Сулама». Еще раз, введение науку Каббала, «Труды Бааль Сулама», 163 страница, пункты от 11 до 14. Мы сейчас начнем урок, и в конце урока мы попросим поделиться основными понятиями, положениями. То, что мы слышим на уроке, мы послушаем товарищей, которые получили впечатление. Каждый приглашается записать для себя эти впечатления, которые он получает от урока. Есть здесь несколько пунктов. 11, 12, 13, 14. Рав делает акценты, особые акценты на каждом из пунктов. Давайте запишем наши впечатления и ощущения, потом поделимся. Давайте начнем урок. Мы читаем труды Бааль Сулама, введение в науку Каббала, 330 страница, 11 пункт. И вместе с тем пойми истинную грань, позволяющую отличить духовное от материального. Ведь все, в чем есть полностью завершенное во всех его свойствах желание получать, то есть пхинадалит, называется материальным. И находится в деталях всей реальности, предстающей перед нами в этом мире.
1: То есть из всех миров, из всех мест, там, где только можно было представить, желание получать осталось в своем материальном виде только в этом мире. Или наоборот, можно сказать, что этот мир называется желание получать в его получающем виде, который называется материальный. Во всех остальных местах. Место это называется желание получать. То есть во всех остальных желаниях или во всех остальных проявлениях желания оно все ради отдачи называется духовным.
0: А все то, что выше этой большой меры желания получать, считается духовным. И это миры Абия, которые выше этого мира, как сами они, так и вся реальность, существующая в них. Из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в духовных мирах, происходят не в каком-то мнимом пространстве, а в четырех стадиях желания получать. Ибо то, что более удалено от стадии далит, считается более высоким местом, а то, что ближе к стадии далит, считается более низким местом.
1: Он говорит со стороны каббалиста, который дает такие определения, и поэтому для него это так. Чем больше властвует свойство отдачи, называется выше, лучше, и чем больше свойство получения, то тем более низкое, более ниже. Материальное и духовное мы должны как следует узнать, что вот это деление, оно только в этом. То есть все, что происходит, это воспринимается только в желании человека, и только внутри желания мы определяем места, миры, состояния, всю реальность. Есть много делений в желании получать нашим, и поэтому есть у нас много состояний. И зависит от человека. как он определяет эти состояния, как он их называет. Если мы изучаем каббалистические книги, то мы должны понимать и принимать на себя те определения, которые установили каббалисты. И особенно вот это различие, это определение духовного и материального.
0: 12-й пункт. Однако следует понять, что поскольку всей основой каждого творения и всего сотворенного в целом является только лишь желание получать, а все выходящее за его рамки вообще не является творением, а исходит как сущее из сущего, из Ацмуто, то почему же тогда мы определяем это желание получать как грубое и нечистое, и нам заповедано очистить его с помощью Торы и заповедей настолько, что без этого мы не сможем достигнуть высокой цели замысла творения.
1: То есть что плохого в желании получать, что его нужно очищать, исправлять, изменять, если оно исходит из света, который создал его как единственное творение, и вся наша реальность, восприятие, вся наша жизнь, она внутри этого желания получать, и кроме этого нет ничего. И нам нельзя отдаляться от восприятия реальности, что это наша жизнь, то, как мы ощущаем себя существующими, и что это только в желании получать происходит. Итак, что же плохого в нем, что мы должны менять? Почему особенно вот это зло создано и уготовано нам таким образом, что нам из этого, что мы будем это делать, и в чем наше усилие и работа, которую мы должны произвести, изменить это желание получать. И кто тогда такие мы, изменяющие, что есть что-то, что изменяет что-то? То есть здесь уже напрашивается вопрос. По крайней мере, творение делится на две части. То есть оно не только живет в реальности, желание получать, но также должно осознать его, вот этот авиют, вот это свое зло. Выйти как бы из этого, чтобы определить, а если выйти наружу из этого, определить, что это как зло относительно чего-то другого, то есть это уже не два, а здесь уже должно быть какие-то три объекта. Тот, кто наблюдает на два явления, определяет одно относительно другого как добро и зло, то есть есть две силы, постижение, как изменять, что делать. То есть здесь есть развитие. Очень особая задача, задание, которое подготовил Творец, и творение меняет.
0: 13-й пункт. А дело в том, что подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга изменением формы их внутренних свойств. Подобное находим и в этом мире. Например, когда два человека близки во мнениях, они любят друг друга, и расстояние в пространстве не может повлиять на них так, чтобы они отдалились друг от друга. И наоборот, когда они далеки друг от друга в своих мнениях, они ненавидят друг друга, и нахождение рядом не сблизит их ни на йоту. Ведь отличие их мнений отдаляет их друг от друга, а схожесть их мнений сближает их. Если, например, природа одного из них во всем противоположна природе другого, то тогда они далеки друг от друга, как восток от запада.
1: И отсюда выходит, что если мы говорим о Творце и Творении, то Творение должно быть противоположно Творцу. Должно быть буквально отличаться от него. А если оно отличается от него, то согласно мнению, желаниям, состояниям, тому, что любит и ненавидит, все, что в одном да, в другом нет. Не говорится о том, насколько это возможно или невозможно, а что это противоположно. Говорится о Творце и Творении, что Творец находится в вечности и совершенстве. Тогда в каком состоянии должно находиться Творение, если оно существует вне Творца, как что-то, находящееся вне Его? Со стороны Творца можно ли создать такое творение, если он добрый, творящий добро? Отсюда следует, что творение, как бы, оно не может выйти из Творца, потому что всякое творение, оно обратное, оно отличается от него. И как это возможно, ведь его принцип добр и творящий добро, это вот этот принцип, он превыше всего, он самый высокий. Возможно ли создать какое-то состояние, в котором он и в котором не правит вечность и совершенство?
0: И на этом примере пойми происходящее в духовном, что все, касающееся отделения, сближения и зивуга, и единение различается, там определяется лишь отличием по форме так, что в мире отличия по форме они отдаляются друг от друга, а в мире подобия по форме они сливаются друг с другом. И вместе с этим пойми, что несмотря на то, что желание получать является непреложным законом в творении, и оно определяется всю суть творения, и оно является подходящим и получающим кредит для достижения цели, заложенной в замысле творения. Вместе с тем оно, творение, становится благодаря этому полностью отделенным от своего Создателя, так как между ним и Создателем существует разница по форме, вплоть до полной противоположности, ибо Создатель полностью отдающий, в нем нет ни малейшей искры получения, и творение полностью получающее, и нет даже в нем даже малейшей искры отдачи, и не может быть большей противоположности по форме, чем это. И из этого неминуемо следует, что противоположность по форме отделяет его от Создателя.
1: То есть материал творения — это желание получать, должно быть отражением света, желание отдавать, и таким образом оно существует. Это еще не значит, что это зло. Ну, сам материал, даже то, что он противоположен по свойству, но называется ли это творением? Находящийся вне Творца. Что такое? Что называется, что находится вне Его? Все это нам еще придется определить, разобраться, но материал, конечно же, желание получать во всех своих свойствах противоположно свету, да.
0: Отличается друг от друга, и он определяет как искры получения и искры отдачи. Почему эта разница определяется как противоположная?
1: Если один получает, то другой должен отдавать, и наоборот. Иначе нет двух. Но вот эти два, где один получает, а другой дает, это еще не говорит о чем-то, что различает их в осознании Творца и осознании творения. Допустим, мать и ребенок, она полностью дает, он полностью получает. Это не называется со стороны матери, что он получает, потому что для нее это вся жизнь, что есть что-то такое, что она дает, а для него это не называется, что он получает, потому что он создан таким образом, это его материал, и он естественным образом, как материал, определяет, так он и действует, он получает, у него нет осознания этого. А он и материя, вот это одно и то же. Но как бы там ни было, Если ты говоришь об одном и другом свойстве, неосознанном, не индивидуальность творения, что здесь есть что-то, а его материал, то он противоположен Творцу. Ты можешь сказать «да», но относительно творения, вот этот материал, который создал Творец, он противоположен, но ведь это не говорит о каком-то принижении или какой-то ущербности творения. Это его материал, это он. И, конечно же, не со стороны Творца и не со стороны творения сам по себе этот материал определяется как зло или определяется как что-то отделяющее. Наоборот, он связывает то, что ребенок может получить, у мамы есть возможность сдать, поэтому между ними есть связь. Если, не дай Бог, у него бы не было возможности получить от нее, то это разрыв. И какая связь может быть между одним и другим, если один не будет получать от другого? Как? Каждый должен получать, и каждый должен давать. И либо один дает, другой получает, неважно. Но связь строится только на том, что есть что-то в одном, и оно переходит к другому. Получается, что желание получать и желание отдавать — это два свойства, которые поддерживают друг друга, которые просто осуществляют друг друга. Невозможно одно без другого. Нет Творца без творения тоже. Когда мы говорим, что называется Творцом, когда в высшем свете производится какое-то желание, осознанное из ничего, желание получать. И вследствие этого желания получать, которое возникло в свете, свет выходит из Ацмуто и начинает распространяться в этом желании.
0: 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алиф, первое сокращение, суть которого в том, чтобы что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцуфим святости таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от света пространства. Ибо все парцуфим святости вышли с исправленным экраном своих клималхут.
1: То есть та часть или то состояние, где творение ощущает себя получающим от дающего, и что это отделяет их друг от друга и отдаляет его от дающего, от Творца, там он сокращает себя, и там он действует. Во всех остальных своих частях, там, где он не обнаруживает, что он получающий, а это материя, которая так существует. У него нет, прежде всего, и возможности сделать что-то с этим материалом, и даже нет никакого

0: стремление к этому или даже какого-то обязательства, это не называется, что он отделен. Поэтому в процессе развития желания получать шорош алиф, бет, гимл, далит, шорош не говорят, потому что это пока еще свет с желанием получать, а алиф, бет, гимл, то есть это называется в трех предваряющих стадиях, четвертую стадию, там желание получать еще не проявляется, как противоположное, как получающее, которое само притягивает и получает. Кроме того, что он так устроен со стороны света, у него нет пока еще вот этой добавки со своей стороны, которая притягивает, продолжает. И поэтому не называется, что оно отделено от света. Это так же, как неживое растительное и животное уровни в этом мире, которые находятся во власти абсолютного света, во власти закона, во власти Творца, во власти природы, и луким в гематрии тева находится в абсолютной власти, поэтому нет там добра или зла, а только реализация закона природы. Нету стыда и нету исправления, но человек, в котором есть свое желание, то есть добавка на то желание, которое он получил свыше. И вот эта добавка, она дает человеку ощущение свободы, свободы выбора, что я существую, я действую, я произвожу, я могу делать так, могу делать иначе. Нет в творении неживом, растительном, животном такой мысли: я могу делать так, могу делать иначе. Там создание, оно слито с тем моментом, в котором живет, а человек нет. И исходя из того, что он чувствует, что это он существует, это личная жизнь, индивидуальная, кто я, что я, со всеми этими вопросами, которые развиваются в человеке, тогда, когда вот эти вопросы развиваются все больше и больше, когда из четвертой стадии начинаются стадии алиф, бет, гимел, а потом уже пхинадали, там человек начинает спрашивать, начинает ощущать себя противоположным Творцу, и вот эта противоположность Творцу — это и есть точка в сердце, это Ахураем де нефеш де душа. И из нее человек уже может начать действовать. То есть все вещи, которые до этого, даже то, что они внутри четвертой стадии, но алиф, бет, гимл в четвертой стадии, они пока еще не дают человеку силу и понимание.
1: Ахвана, нахуна.
0: И правильное направление, что делать с собой. И хотя он ощущает себя находящимся в противоположности природе, обществу, он раскрывает зло, но вот это раскрытие зла еще недостаточно ни в ощущении, ни в осознании, чтобы в чем-то его исправлять. Только лишь четвертая стадия, в четвертой далит, чтобы далит, да? Когда он начинает это понимать, у него тогда уже есть вот эти три компонента, которые называются Исраэль, Урайта. То есть Исраэль, Творец и Тора едины, то есть я, моя природа и Творец, который создал природу. И тогда вот это я уже может определить, что делать этому «я» с природой, чтобы прийти к слиянию, приблизиться, уподобиться Творцу. До этого нету этой третьей точки, которая называется «я», которая называется «точка в сердце».
2: Мы говорим, что первые три стадии, они под властью природы. Выбор четвертой стадии тоже быть под властью природы. В чем разница между этой властью природы и другой властью природы?
0: Нет, Пхинадалит не хочет войти под власть природы. То, что творение хочет слиться с Творцом, это слияние не отменяет творение. Творение от этого не отменяется. Чтобы Творец управлял им. Чтобы так это происходило, то есть оно не исчезнет из всей этой картины реальности, наоборот, определяет свою форму, которая должна быть подобна Творцу, поскольку в этом оно не нарушает закон гармонии и общего порядка. И в этом он видит, что из всех свойств это состояние наивысшее. Он видит себя, мы говорим о творении, и он видит себя в нейтральной точке, что он становится создателем свойств отдачи из того материала, который находится в его распоряжении. А материал, вот это желание получать, он не говорит о нем как о себе. Сейчас что-то происходит в моем теле. Это я? Это тело действует, что-то делает. А я смотрю на это как на какую-то машину, которая что-то делает. Я даю этой машине как-то воздействую на нее, чтобы там ее привести в порядок. Так и творение смотрит на желание получать. Желание получать, хочет получать от Творца. Я смотрю на желание получать со своей стороны, как он его создал. Это материал, который дан мне. Я с этим материалом могу делать то, что я выбираю. И я не отождествляю себя с этим материалом, наоборот, я вижу себя как независимым от желания получать, и с этим желанием получать я его как бы придаю ему форму и выбираю. Прежде чем я выбираю свободным выбором, да, верно, я получаю силы, я прошу, помоги мне. Но это как маленький ребенок, который тянет свою маму в то место, в которое он хочет. Верно, тут не хватает сил или каких-то состояний, но пока творение не разовьется и не будет определять то, что он хочет, этого не произойдет. А материал, желание получать, конечно, создан совершенно, он не видит это как свой материал. Это материал творения. И встреча с Творцом вообще не в этом материале, а в моем осознании, в моем желании, что делает с этим материалом. В этом я уподобляюсь ему. Есть я. Хочу, я решаю, я думаю, я чувствую. И кроме этого, мое выражение в материале. И вот согласно этому я хочу, я чувствую, я решаю. Здесь я ближе ли или дальше от Творца. Так же, как он относится к материалу творения, так и я отношусь к материалу творения. Это что-то, что находится вне нас. И в нем, и во мне. Когда мы работаем с сокращением, экраном и отраженным светом, материал творения — это только что-то, на чем строится это здание. Кли называется это экран и отраженный свет. Наполнение — это называется экран и отраженный свет. Поэтому выходит, что желание получать — это только что-то, что над чем можно, есть возможность построить. Поэтому все начинается от сокращения и дальше.

0: בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך
1: מפוקד פרצופי святости, которые в... И тогда в тот момент, когда высший свет продолжается и распространяется, стремясь к созданию, а экран это отталкивает его обратно. Это подобно удару между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света.
2: То есть у творения есть возможность сделать какие-то действия над желанием получать, но это как машина, на которой ты едешь куда хочешь. Ты даешь ей топливо и едешь, куда ты едешь. Это определяется экраном и отраженным светом. Это называется, что ты управляешь ей так, как хочешь. Поэтому вся работа над желанием, а не в нем. То есть в использовании его для того, что определяешь ты. Поэтому прежде чем творение получает силы, работает желанием получать таким образом, над ним, не быть погруженным в него, это еще пока не называется творением, находится внутри желания получать, еще не отделен от него, тогда он не называется вообще еще человеком, потому что ему пока не в чем уподобиться Творцу, он находится внутри желания получать. А желание получать — это оно также и не противоположно Творцу, оно не плохое, не хорошее, просто создано, и все. То есть еще не считаются с человеком, да, которого мы знаем, человек, еще не считаются с ним как с существующим, как с личностью, как с чем-то, с кого можно что-то спрашивать или ожидать чего-то еще прежде, чем он достигает развития уровня далит, чтобы далит. Это как уровень желания получать, так же, как ты не относишься к капле семени, что это человек. Есть там какая-то индивидуальность. Поместим его в какое-то правильное место развития, разовьется человек. Если нет, то нет. Но с какой-то границы, допустим, после 40 дня там абсорбции семени, формирования плода, там уже что-то начинается. Хотя смотри, когда ты можешь сказать о нем, что он существует, что что-то чувствуется, как реагирует, у него есть какая-то своя нервная система, где он ощущает боль, или начинает понимать, или у него же есть какая-то личность от себя. То есть когда мы можем решить, откуда начинается «я»? Или относится это только к материалу, капле семени? В ней тоже есть вся информация, все есть в ней. Но мы-то говорим, что это отделено от источника? Нет. В духовном мы говорим о 40 днях формирования плода. Что такое 40? Это мем, буква мем, свойство бины, когда малху достигает бины, и из этого начинает развиваться свойство бины в малхут. О, здесь есть уже личность. Почему? Потому что уподобление Творцу внутри желания получать, то есть бина внутри малхут. А до этого это материал. Только желание получать. Только желание получать. С ним никто не считается, но оно действует так, как должно действовать. Ты можешь говорить об этой авторучке, которая там чувствует так или сяк, решает или нет. Это только в детских сказках, да? Такое может быть, что мы так говорим. О, книга говорит, стол говорит, ручка говорит. Но мы ведь понимаем, что должно быть определенное развитие материи, и над этим и далее. Это уже личность. Но поскольку дети не знают, что есть, что такое личность, быть «я», отделенным от материи, думающим, решающим «я» и мое решение. И поэтому мы маленьким детям и относимся к ним таким образом, как к животным. Ручка разговаривает, собачка. Да, согласно их уровню, там пока еще нет личности. Это все согласно развитию, далит, что вдалит. Это есть, значит, отделен. А если нет пока, то относительно творения, вот это ощущение, это развитие, он еще не творение. У тебя есть 7 миллиардов людей в мире. И, может быть, несколько тысяч, не более, творение. А остальные — это как материал, земля. Ты не можешь считаться с ними как сами по себе. У них нет вот этого состояния. Они еще не вышли из далит в далит. То есть у них нет еще вот этих расчетов такого вида. Все их расчеты, все их из материи, то, что желание получать, определяет, решает согласно своему развитию. Они согласно этому делают расчеты, как использовать эти и свои желания наилучшим образом, оптимальным образом. Поэтому все эти расчеты, все их развитие, все это внутри желание получать, как его наполнить, как его обслужить таким образом, как оно требует. И нет здесь с их стороны ничего, кроме этих расчетов и кроме этих действий. И это вообще не они. Это материал, который от них требует так вот себя задействовать. И они не отделяются от этого материала, что они выходят из него и смотрят на него, как на средство, чтобы над ним построить что-то особое, что называется подобие Творцу или образ Творца. Поэтому они и не называются творением. Это не какое-то там унижение, а это просто еще предварительный этап развития, ранний этап развития, как и у детей. Также, исходя из этого, пойми, что нет наказания или вознаграждения и не в этом мире, и не в будущем, а только этапы развития желания получать. И один убивает другого, один такой хороший, другой такой плохой. То, что делает материал, материя, то и происходит. То, что человеку нравится, то он и делает. То есть Тора начинает говорить только с тем, у кого есть вот эта третья точка, Исраэль, вне человечества и Творца. Эта точка, начальная точка «Я», она уже находится в состоянии, которое позволяет человеку быть независимым и развить ее до уровня и размера вообще всех этих состояний, которые есть в Творце. Также, когда ли тебе семя, и сейчас ты должен определить все вот эти подробности, все элементы, чтобы вышел совершенный человек, и ты не знаешь, что делать. Но этот материал, из него должно это развиться. Это то, что мы учим в науке Каббала. Как определить все этапы развития, которое будет называться Адам, человек, и мы должны изучать это из состояния.

0: должен сделать человек? Он.
1: Мамци это...
0: То есть изобретает свои этапы развития. И это все вне материала, который создал Творец.
1: Ма. Эйфу это? А ты хочешь лигмор бизе?
0: Ну, ты хочешь закончить?
2: Ибо та часть света, которая отталкивается обратно, называется Орхозер, отраженный свет и его облачение на высший свет, становится потом получающим кли на высший свет, место пхины далит. Поскольку потом кли Малхут расширилась на величину этого отраженного света, того отторнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилась также сверху вниз, и таким образом облачаются света в килим, то есть в этот отраженный свет.
0: Ну, это нам придется выяснять уже в другое время. Тут он уже в один этот пункт помещает много новых таких состояний, определений. Это уже исправление. Мы их перенесем на следующий урок. Благодарность Творцу, который позволил нам услышать Рава сейчас, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, мы вернемся, повторим то, что мы слышали от Рава. Мы давайте сделаем первый круг между нами на семинаре. Что мы слышали от Рава? Как собрать вот эти воодушевления, впечатление, как взять вот эту каплю, создать какую-то картину, и попробуем действительно прочувствовать. Мы создаем образ Творца. Итак, этот круг 5 минут. Давайте поделимся тем, что мы слышали на уроке от Рава, пожалуйста.
2: Да, мы реализуем то, что Рав говорит о точке в сердце. Я как в команде, которая ответственна за трапезы на конгрессе, за пробуждение сердца, он говорит, что это как раз точка, Рав говорит, что это точка самостоятельная, которую развивает человек. У него есть возможность построить Творца. И конгресс, это, как Рав говорит, нужно взять это и сделать практически.
0: Рав говорил, как мы устроены, противоположные свойства и относительно Творца, и относительно товарищей, и в десятке, насколько мы противоположны, и что мы должны изменить себя с помощью Торы, с помощью света, чтобы он изменил нас.
2: Я записал желание получать, желание отдавать. Они поддерживают друг друга. И, собственно, работа сокращения над этим авиютом, для того, чтобы помочь ему, дать ему.
0: Да, было такое описание этапов развития. Из неживого растительного животного к человеку. Алиф Бетгимал, что в Далит, и Далит, что в Далит. И там это тайна сокращения и работа с экраном, отраженным светом. Там начинается формирование отношения.
3: Да, они бхали.
2: Да,

0: Я
1: очень люблю, когда Рав задает вопросы, много вопросов, один за другим. Он пробуждает в нас в самих вопросы, когда читаем тексты. В каком-то момент он говорил о примере матери и младенца. Это прямо вот соединяется с конгрессом. Будут товарищи, которые будут действительно новые, первый раз физически будут на конгрессе. Но есть такие, которые прошли уже десятки конгрессов, и они организуют конгресс и готовят его.
0: И
1: желание давать, с одной стороны. То есть младенец, который приходит первый раз, и он хочет прилепиться к этому добру и почувствовать эту законы гармонии. Когда нам удастся это сделать, что все эти младенцы, которые будут первый раз, они...
2: Рав рассказывает нам, кто мы, где мы, куда мы идем, и что мы рождаемся в новом мире, который нам показывает реальность, новую реальность.
1: Мы слышали от Рава, прежде всего, как мы построены с противоположным свойством, свойствами от Творца, и это только материя, и, собственно, далит в далит, там только начинается формирование этого материала, добавка желания творению, и там этот процесс только начинается. Все, что ниже, это действие по формированию материи, желание получать неживое животное, растительное животное.
3: Хаим.
1: Да, друзья, пришло время для наших вопросов. Пятница — это особый день, как мы говорим. У нас здесь много товарищей, которые находятся в зале, товарищи, которые собираются в мире. Давайте, был очень урок, насыщенный различными авханоты, не только сам материал включает в себя много авханот, и это пробуждает много вопросов. Барух, пожалуйста.
2: Я записал, как Рав сказал, и противоположность Творцу — это точка в сердце, и там человек может начать действовать. Не совсем понятно, что значит, как противоположность Творцу, точка в сердце, должна стать подобной Творцу, и почему именно из этой противоположности Творец начинает действовать.
1: Да, это верно. Действительно, рассказал об этом после того, как он описал все человечество, весь мир, который построен из этих четырех стадий. Из этих стадий человек развивается, проходя через все эти стадии, но пока не приходит к пониманию, что человек противоположен Творцу, перед пробуждением, как плод в чреве, еще действует на него сила, и так человечество может развиваться, человек может развиваться внутри много тысяч лет. Пока не произойдет эта точка переворота, как говорит, любит говорить Семен, точка переворота. В чем эта точка переворота? Вдруг человек различает, понимает, что чего-то ему не хватает. Это не просто какой-то хиссарон, чего-то ему не хватает, еды, секса или семьи, как в природе, как и всем творениям в природе, может быть, еще больше. Есть эгоизм, немного, он небольшой еще, но все равно хочется каких-то других вещей, наполнить себя. И эта точка в сердце — это та точка, в которой раскрывается эта противоположность. Как Бааль Сулам говорит В предисловии к Талмуду 10 Сферот человек спрашивает, в чем смысл моей жизни? Откуда приходит этот вопрос? И нету также наполнения в этом мире. Когда он задает этот вопрос, у него нету в этом мире никакого наполнения, которое может его наполнить. Неважно, что ему дашь. Дай ему все деньги в мире, дай все уважение, весь почет, всю власть, все. Все только, что он может себе представить, эту точку это не наполнит. И тогда постепенно развивается этот вопрос до того момента, когда он спрашивает, кому я, кого я наслаждаю? У кого есть вообще такой вопрос? Это неестественно. Вопрос, что я зарабатываю, как я наполняю себя, как я наслаждаюсь. А вопрос, кому я наслаждаю, это вопрос уже противоположности Творцу. Я хочу только для себя, а он хочет только отдавать. И все это выяснение, даже когда мы говорим «точка в сердце», это уже много выяснений, пока нам понятно вообще, что такое точка в сердце. Поэтому пока нет этой противоположности, нет желания выйти из своей природы. И в этом как раз, об этом он как раз говорит. А все, что все развития перед этим, это уже не связано, нечего тут добавить. Действует он на свет, и ты смотришь на всю свою жизнь, на все человечество, это, собственно, не он сделал. А где эта точка «я», когда я говорю «я хочу чего-то, что действительно связано с духовным», только из точки противоположности.
2: То есть точка противоположности, я там понимаю, что я противоположен, и это мне мешает?
0: Басов аматра или дамот лаборе веласот ло нахат руах. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? אין? Woman Mac 62.
3: Спасибо за возможность. Доброе утро всем.
2: Я Авханот, перевод.
3: Подскажите, пожалуйста, а вот после Цимцум Алев все духовные объекты имеют экран. Вот что за все духовные объекты? И можно объяснить поподробнее об экране? Что значит вот экраны на все духовные объекты?
4: Объект рухани, как мы сейчас говорим,
2: духовный объект, как ты говоришь, это желание. Творец ничего не создал, кроме желания. Желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение — это является материал творения. Внутри него проясняются в процессе развития разные состояния. Рав и Баля Сулама определили, что место — это желание. И есть определение, так вот начинается 14-й пункт, понять, что это за разделение четкое между материальным и духовным. И это там, где есть намерение отдачи, там это называется духовным. Там, где есть намерение получать для себя, там это материальное. И вот это определение, которое разделяет, оно определяет, как различаются парцуфим святости. Они работают в отделении далит, что в далит, там они определяют себя противоположными свету, и поэтому сокращают ее, чтобы прийти к уподоблению свойств создателям. Ты помнишь, почему произошло сокращение, как мы изучали в учении 10 сферот? Возникло в нем желание украситься, то есть уподобиться создателю, и для того, чтобы уподобиться создателю, далит, что в далит, сокращают ее. После того, как ее сокращают, начинают продвигаться дальше, работать с экраном, отраженным светом, смотреть, что можно получить ради отдачи, и тем самым уподобиться Творцу. Так работают парцуфим святости. Следующий вопрос.
5: Пяти сто, пожалуйста.
1: Спасибо за этот урок, товарищи. Собственно, Рав сказал, что для того, чтобы начать работать над желанием получать, необходимо не уподобляться желанию получать, не отождествлять себя с желанием получать. Но в то же время, для того, чтобы не отождествлять себя с желанием получать, нужно быть немного исправленным, быть немного выше желания получать. Как начинаем эту работу? Не уподобляться желанию получать. Ну, например, ты можешь подготовить себя к конгрессу, ты можешь зайти в оригинальную конгрессу, ты можешь, например, да, начать и подготовить себя вместе со своей десяткой, очень хорошо подготовить для того, чтобы прийти к региональному конгрессу, так, чтобы каждый взял свою десятку внутрь этого конгресса. Сидим мы с ними или не с ними, не знаю, как мы будем это делать, но мы хотим достичь этого состояния, не отождествлять себя с желанием получать. И тогда мы не представляем себя, просто работаем внутри десятки. Действительно ли мы выполняем все, что нужно сделать в десятке, в нашем отношении, в нашем желании сделать добро товарищам, в желании выйти из себя, в центр десятки и так далее. Все, что мы делаем, инструкции, которые мы получаем, весь свет, который мы получаем через учебу, все это для того, чтобы выйти из этой точки, этой точки, где ты заинтересован. И это то, на чем нужно работать. А не достичь этого, прежде всего, хотеть этого. Перед тем, как ты достиг, нужно желать этого. Нужно желать выйти из точки желания получать, потому что мы знаем, куда она нас ведет. Человек знает, что хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно, чтобы из этих состояний мы не забывали и напоминали товарищам, потому что все находятся в этой же проблеме, и мы помогаем друг другу выйти из этой точки, в которой мы отождествляем себя, каждый со своим маленьким эгоизмом, к состоянию, где мы отождествляемся с системой, связью между нами, с тем, что находится между нами, а не внутри каждого из нас. И все это уже выйти из этого отождествления себя с своей частной точкой желания получать, но не представляя себя. Для этого есть десятка. Действительно, практически сделать это. Дави.
2: Доброе утро всем. Вот то, что я вынес из урока, что самое важное — это построение экрана. Человек без экрана — это желание получать. Вместе с этим, то, что мы делаем первое сокращение, человек называется уже творение. И мой вопрос, он касается построения экрана. Я хотел узнать, что вы считаете, можно ли сказать, что построение экрана прежде всего, это стремление, важность, высших свойств отдачи к сердцу, к отмене себя, хиссарон к объединению. Все вот эти факторы, они возбуждают, они влияют на Творца, чтобы мы, чтобы создать экран, или есть какой-то другой элемент, который может повлиять на силу сопротивления, на экран. Могли бы вы что-то сказать? Спасибо, Ави. Прежде всего, спасибо за то, что ты здесь, и вы, и вся ваша десятка дает нам силы.
1: Если мы уже начали это, мы начали подготовку к конгрессу, в десятке, мы начали приезжать сюда, мы также участвуем в конгрессе, мы будем вести там собрание товарищей с радостью и благодарностью. Это то, что мы чувствуем здесь, ту радость, то, что мы приезжаем, это возможность призвать всех десятки, всех нас, приезжайте в это святое место. Это действительно наслаждение духовное. И также товарищи, лихай, лихай. А теперь ответ.
2: Мы слышали на уроке от Рава, он дал нам такой образ капля семени, которая развивается. То, что я понял от Рава, то, что нам дали каплю семени, и мы должны из него выстроить человека. Человек — это подобный Творцу. И весь процесс, который вот ты описал, со всеми этими состояниями в нем, они должны все как-то собраться, пока они произведут у нас в глубине сердца требования, просьбу, молитву, что мы хотим уподобиться тебе, ты дающий. И мы пришли к глубокому выяснению, что мы хотим уподобиться тебе больше, чем все, что может дать нам этот мир. И когда такое требование, оно действительно возникает, оно вызывает у нас свет, возвращающий к источнику. И он дает нам то, чем мы бы хотели быть, но у нас нет достаточно сил для этого, ведь мы творение, мы противоположны. Поэтому весь процесс, который ты описал, все действия, которые мы производим, их цель — это значит подвести нас к этой двери, чтобы встать перед ней, и тогда во всех нас собирается желание вплоть до прорыва в молитве, и это пробуждает нас силу, которая как бы ждет, ожидает. Он не может дать то, что мы не хотим. И Рав сказал удивительную вещь, я хотел бы повторить несколько слов. Он сказал так: прежде чем ты решаешь и говоришь, что так я хочу, чтобы ты сделал, это не происходит. В тот момент, когда ты пришел к правильному решению, ты видишь, да, это уже открыто, это существует. Это называется ел давнее, стародавнее. То есть это уже существует, только ты не знал, что это существует. И здесь раскрываются ступени. Но достичь того, что я думаю, что так это должно быть, так развиться, это должен сделать человек. Спасибо, Ави.
1: Большое спасибо. Хамзула.
5: Alma arzusu saf bir madde ve bu madde insan etme arzusuna dönüşmek için ikna olma noktası nedir? Ve alma arzusu ne oluyor da artık bu dönüşüme karar veriyor?
1: Желание получать — это материал творения. Что побуждает этот материал вдруг желать измениться в сторону желания отдавать? Я сейчас хочу пройти это изменение. Это долгое объяснение, то, что мы учим в первом сокращении, да, в этом, собственно, причина. Мы помним, что есть четыре стадии развития прямого света, и свет приходит к состоянию, когда создает желание получать, которое понимает, что оно желание получать, и хочет быть желанием получать, и находится в слиянии с Творцом при этом. Называется «Он, имя Его едины». А «Он» и «Его желание едины». И в этом нет никакого... в этом есть совершенство. Это Малхут в состоянии бесконечности. Есть совершенство. И тогда она хочет украсить себя, что-то дополнительное, хочет быть как творец. И от этого начинается весь процесс, пока не приходит к стыду, к сокращению и так далее. И на нас уже действует это как закон. Поэтому мы все очень хотим получать, естественно, получать все, что возможно ради себя. Потому что мы после закона, после первого сокращения мы находимся в этом состоянии, после разбиения невозможно изменить закон первого сокращения. Нужно понять, как с этим работать. Это связано с вопросом Ави и другими вопросами. Если... Когда мы приобретаем эту возможность совершить сокращение, работать с экраном, мы работаем по духовному закону, который уже существует. Этот закон существует. Мы не сможем против него ничего сделать. Поэтому все человечество не получается у него быть счастливыми по закону Цимцумали в первом сокращении мы можем получать, должны получать, но есть условия. И условия это, что мы хотим доставить наслаждение Творцу. И здесь мы учимся, как отдавать. Почему? Таким образом мы действительно можем доставить ему наслаждение и получить от него. Тогда это уже не будет на получение, когда мы хотим получать ради себя. Это будет уже кабала, получение ради отдачи. Это уже значит, что праведники наследуют. И это уже будет в данном размере. Я вижу, что в Алма-Ате собрались. У вас есть вопрос, пожалуйста.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Хотел бы понять немножко свойства экрана. Так это результат наших усилий или это экран, дарованный Творцом свойства? Спасибо большое.
2: Дается Творцом после наших усилий. Киев один.
7: Так, дякую, друзья. Питання таке. Рав сказав.
1: Такі вопроси. Большое спасибо. Дивлюся. Рав сказав, що я з одної сторони. С моей стороны.
7: Приходит до этого разрезания, тогда в ней уже есть три склада, что называется.
1: Только далее Далит начинает понимать, и приходит к этому пониманию, когда тогда есть три части Исраэль, Урайта, и Исраэль, Тора и Творец Едины. Вопрос, как различить эти части во мне?
2: Все проясняет свет. Свет приходит, и прежде всего нужно отделить нас от желания получать, чтобы мы себя не отождествляли с ним, а были бы над ним и смогли бы исследовать, какое оно, какая природа света и почему стоит подняться к нему. Последний вопрос, Эрден, пожалуйста.
1: Я слышал от Рава, что он сказал, что точка в сердце приходит к состоянию, когда видит гармонию и весь порядок, как самое возвышенное состояние. Как я прихожу к этому ощущению из глубины сердца, что это самое возвышенное состояние? Потому что я восхищаюсь сейчас гораздо низкими вещами. Ты находишься в правильном месте, ты должен восхищаться своими товарищами, как они восхищаются, и ты прилепишься к ним, потому что извлекают человека из этого мира зависть и почет. Мы находимся в конце уже урока, и у нас есть два объявления по подготовке к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу». Сегодня и каждый день в конце урока мы будем слушать другую группу из мирового кли, из израильского кли, которые поделятся с нами своей подготовкой к конгрессу. Сегодня мы послушаем USA Midwest. Пожалуйста.
8: Great friends here at USA Midwest. We are busy. We are busy preparing.
2: Дорогие друзья, USA Midwest, мы заняты подготовками к конгрессу, который приближается. Мы очень активны. Мы хотим принять готовых товарищей. Мы хотим место для каждого товарища, кто прибудет, и мы готовы принять гостей, ребят из Израиля, из других мест, из всей Америки. Ребята преодолевают разные трудности технические, готовят технику трапезы, разные мероприятия, все, что входит. Это прекрасный опыт для всех нас. И тут вопрос не в том, чтобы принять. И главное, мы хотим, чтобы Творец раскрылся между нами, и поэтому мы хотим, чтобы все смогли бы участвовать в этом великом процессе.

0: Шалом, бахелек аришон шел шиур, нилмад шиур шел рава.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правое и левое противоречат друг другу в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. В нашем распоряжении 34 минуты. Что означает, что правое и левое противоречат друг другу? Сказано в Писании, соблюдайте слова союза этого, исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Следует понять, почему сказано, соблюдайте и исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Получается здесь, что нужно исполнять, чтобы с помощью этого познали все, что будете делать. Выходит, что исполнение в действии — это как подготовка. Когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем, получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать, и выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
2: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бар-Сулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами, вкудин. И это от слова «вклад», «пикадон», ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов Эварим и связок Гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу соответствующему ей в душе и теле ступень света, относящегося к этому органу и связке.
1: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве «исполняющие слово Творца», еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам, исполняйте их, это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знания, а не действия.
2: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие. Так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме. Так как из лолишма приходит к лишма, следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести келим отдачи. А после того, как посредством действия обрел келим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих келим, хотя и тогда свет был облачен в Торе заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Торе заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было келим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих келим, он получает свет, облаченный в Торе и заповеди. И тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, и исполняйте их, так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих келим, или после того, как он удостоился отдающих келим, это значит, что через действие он удостаивается келим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие келим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя, в этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
2: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной.
0: А эти
2: люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит все общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем, но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
2: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
2: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей, что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а в остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное: «Радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, да ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе. И в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
2: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе, и тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен, так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? А ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть в приниженности, в смирении. Есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «И возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит, об этом тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
2: Однако нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: И поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят исполнять Тору и заповеди, то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мере его веры. В вознаграждении наказания он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать: среди народа своего пребываю я. То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
2: По этой причине человек должен сказать тогда: написано, и возгордилось сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хиссарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъема и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хисарона, ему не еще черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях. И поэтому он должен перейти в правую линию.
1: А правая линия, по сути, является одной линией, то есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в Лолишма, должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа Лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в Лолишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении, так же и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, в то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, такого человека называют благословенным. И Балисулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано, благословенный прилепляется к благословенному.
2: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку когда человек работает в левой линии, он находится в состоянии, когда ему следует сказать, и возгордится сердце его на путях Творца. То есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимаем только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после того, после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других, и он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
1: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линии должны быть в противоречии в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства, и в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
2: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить, таким образом достигает цели творения. И недостаток, хиссарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. И это следует объяснить нам в плане.

0: но ведь занимался Торой и заповедями, и все же не чувствуешь, что сделал что-то в работе. И следует спросить, занимался Торой и заповедями, куда же исчезли добрые дела, которых совершал? Ответ. Ибо пойдут в плен. То есть они были взяты в плен клипот. Вот почему они исчезли с горизонта, и вы не можете их увидеть. И это толкает человека искать советы, как выйти из-под власти желания получать для себя. Валя Сулам говорил, что после того, как человек совершает возвращение к Творцу, то вся его работа, когда он упал в клипот, он вытаскивает ее обратно в святость, как написано, поглотит изобилие и извергнет его.
1: Однако, прежде чем он совершил возвращение, его работа будет морем ситраха, как написано, вот море великое и широкое в нем, живность неисчислимая. Животные малые и большие. И сказал, что как малые животные, так и большие животные, которые были у человека и которые потерялись у него, они упали в это море. Однако потом он забирает все обратно. И сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свое создание. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя. Тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
0: Не быть исключением, а быть как масса, это с одной стороны. С другой стороны, смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная. Как можно быть в трех состояниях одновременно? И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
1: Да. Это то, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе. Том 3, Шлаве Сулам, книга Дварим Китаво, страница
2: 198.
1: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. То, что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес.

0: это святое состояние. Это не святое состояние во имя небес, это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение и наказание. И также это и в материальном. В материальном мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение, наказание, чтобы получить от общества. И это могут быть и почет, деньги, почет и знания. А также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачение через общество, несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он уже начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет этим миром, или что его учат так, называется заповедь, заученная людьми, то есть когда в детстве его учат, и что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет, действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Это заповедь, которые научили его, и это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он бы все равно выполнял эти заповеди, вторую заповедь, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже есть, начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Он, что он думает, что от его определенных действий ему будет хорошо, а, не дай бог, от других действий будет ему плохо от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет, не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание, и наоборот, я сделаю это, и это, что получит вознаграждение, это называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе. Что он не думает о вознаграждении наказания, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я человека не существует. То есть он делает это ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет, а правое ли не левое. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая именно, левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе.
1: А то, что мы должны учить,
0: Как вести себя во всех этих состояниях? Мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально каждая вещь, которую мы постигаем ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, и все свойства, что в свете, только потому что нужно уподобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету, оно воспринимает свет. То есть кли воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри кли есть две стадии, само кли по своей природе, только желание получать, по сути, и также по своему действию желание отдавать, оно желание отдавать, и по своему свойству, когда оно желание, по своему действию, которое желание отдавать, кли понимает, кто такой Творец, кто такой свет, и сравнивает свое желание отдавать со своим желанием получать. Вот там есть эта противоположность между Творцом и Творением. Тогда не воспринимая Творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это Творец, потому что исправленные они в соответствии с Творцом. То есть так происходит, что внутри кли есть всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие, и нужно различать, откуда оно приходит, и чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос, я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему ты так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти. И чтобы это было во всем мире. А вы здесь пишете, что должна быть одна группа. Должна быть какую-то селекцию, проверять и принимать только сильных. Это противоположное, противоречит всей методике. Дело в том, что должно, и всегда есть противоположность одно другому. С одной стороны, весь мир должен войти в учебу, с другой стороны, чтобы продвинуть весь мир к учебе, должны быть группы сильные, которые притянут весь мир внутри, группа, которая хочет быть ведущей, чтобы она была группа учителей, ведущих. Она должна заботиться, чтобы не было там никого, кто даже отсутствием своей поддержки, отсутствием отдачи не сверлил дырку в лодке, как он говорит там, это в статье на окончание книги Зоар. То есть есть так, есть по-другому. То есть если говорят о группе каббалистов, которые должны вести мир, тогда это должно быть очень сплоченная и сильная группа. Нет места тому, кто ленится и халатен. А когда мы говорим обо всем мире в целом, то тогда, конечно, мы говорим, что весь мир должен прийти в своих массах к учебе без всякого ограничения. Также в этом подходе, что этот подход такой буквально основной для нас, также и в нем есть как бы две тенденции. Одна тенденция для того, кто ведет, как для кетера, как для рошпарцуфа, а вторая тенденция для тела, для малхут. И есть противоположность всегда между кетером и малхут. Мы видим здесь это. То есть есть люди, которые могут быть, в общем-то, согласны, чтобы их вели, чтобы их притягивали. А также должны быть люди, которые могут быть ведущими, указывающими путь, учителями. Это тоже как бы находится в противоречии одно с другим. Поэтому я привел сейчас такой пример, да.
1: Не складывается у меня здесь статья. Он говорит, надо быть в двух линиях, в правой и в левой.
0: Ну, правая и левая тоже, как может быть, противоречие больше, чем между правой и левой?
1: Большую часть времени нужно быть в правой линии, а правая линия — это когда я нахожусь в низком состоянии и вижу величие Творца. Можно ли сказать?
0: Нет, правая линия – это не то, что ты находишься в низости и видишь величие Творца. Когда ты видишь величие Творца, ты также видишь его низость. А сейчас он не находится в низости? Скажем так, ты – великий человек, перед тобой есть люди, ты хочешь их вести за собой. Ну, ты приходишь тогда к ним и даешь свое величие, показываешь свою силу и ведешь их за собой, да? Творец не делает это в такой форме, а он именно принижает себя, чтобы его не видели. И он скрывается, да? И тогда ты видишь его как скромного, как приниженного, и постепенно приближает тебя. Он, то есть не по своей силе, а исходя из твоей способности. Так ты, когда прилепляешься к правой линии, ты постигаешь и в правой противоположности этому, то есть одного другому. С одной стороны, огромная сила, с другой стороны, огромная скромность тоже в правой, тоже в его свойствах. В соответствии с этим, также и ты, когда прилепляешься к правой линии, учишься из этого и получаешь эти свойства. То есть и скромность, и величие.
1: А левая линия?
0: А в левой линии, которая есть у тебя, в левой линии есть у тебя только жестокость такая, как у младенца. То есть желание получать без всякой формы.
1: Как это правое и левое складывается с тем, что мы говорим, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим здесь, что большую часть дня нужно быть в правой линии и полчаса в левой линии. Когда мы говорим, что если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим то же самое. Или днем, если не я себе, то кто мне? А вечером не нет никого, кроме него, или наоборот, так остается немного времени для нет никого, кроме него. И вот это выглядит как будто бы наоборот с точки зрения, если не я себе, то кто мне это?
0: Я не знаю, что ты говоришь. Что ты говоришь так, нужно быть все время, если не я себе, то кто мне? А после этого только вечером сказать нет никого, кроме него. А что такое вечером сказать нет никого, кроме него? Это после того, как ты вроде как бы закончил само действие, и то, что постиг в нем, так сказать, что изначально было нет никого, кроме него. А когда ты сейчас идешь постигать следующую ступень, так ты говоришь себе, если не я себя, то кто мне? То есть ты стираешь всю реальность Творца, нет? Это неверно. Если ты стираешь его, тогда тебе нечего делать, тогда ты не находишься вообще в работе. А с опорой на нет никого, кроме него, ты идешь теперь и говоришь, если я себе, то кто мне?
1: Это вроде подходит к левой линии для работы.
0: Является ли это работой в левой линии? Если не я себе, то кто мне? В чем это? Если не я себе, то кто мне? Что ты делаешь, когда говоришь, если не я себе, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне?
0: Да.
1: Ну, каждый раз что-то другое.
0: Что значит каждый раз что-то другое? Если не я себе, то кто мне? Я делаю, иду и делаю исправление на себе. Как бы будто в этих исправлениях я по-настоящему что-то решаю, да?
1: Исправления ведь я еще не делаю.
0: А что ты говоришь, о чем?
1: Ну, может быть, желание прийти дальше, какие-то вещи, проверять себя, выяснять для себя что-то, пытаюсь продвигаться. Но я не знаю пока про исправление, я еще не знаю вообще, что это такое.
0: Ну, так еще рано говорить об этом, еще немного.
1: Да, но что такое исправление?
0: Ну, хорошо, то, что ты говоришь. О чем мы говорим вообще? О том, что ты делаешь там на работе, дома, в университете? О чем?
1: Нет, ну что же такое исправление?
0: Закончили на этом. То, что я хочу сказать, я не могу выразить на этой ступени. То, что ты думаешь, не стоит нам говорить об этом. Поговорим еще немного об этом дальше. Может, через месяц, два месяца, да. Трудно нам разделять между правой и левой линией, потому что вообще нет ни правой, нет. Как же значит трудно разделять? Имеется в виду, что где ты находишься в связи с Творцом? Ты находишься с ним в связи или нет, да? Находишься? связи, что ты с ним в этой связи, ты стараешься быть активным, да? Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет в конце результата или нет?
2: Да?
0: Как ты смотришь на то, что делается? Что это зависит от твоего действия или это не зависит от твоего действия?
1: Все зависит от меня.
0: Если все зависит от тебя, от того, что ты находишься на связи с ним, и в связи с ним ты находишься в активном действии, в активном отношении к нему. Это называется, если не я себе, то кто мне? Творец существует, ты не убираешь его из своей картины мира, он находится в мире. Только ты говоришь, что я могу помочь в этом, что я нахожусь как активный. Да? Вот и все. После того, как ты говоришь, что ты активный, раскрывается тебе, что ты не сделал ничего, а все это сделал он. А после всех этих действий, что ты бегал, потел, делал всю свою жизнь, ты находишься в падениях и подъемах, и усилиях. И без сна, и что бы ни было, ты потом обнаруживаешь, что вообще это не ты, килим — это его, и наполнение тоже его. А где я? Я — это тот, который теперь может определить, что нет никого, кроме него. А что же раньше было? Если не я себе, то кто мне? Во всем этом, в этих «если не я себе, то кто мне?» Это был не я. Нет так уж слов для этого, но снова я говорю, если я не себе, то кто мне? Это что я забываю о нем, что он не существует, если я себе, то кто мне? Извините, это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня, что-то приближение к нему. И в работе с ним, в реакции, даже в молитве. Но все-таки я хочу прийти к совершенству.
2: Ну,
0: как бы в правой линии.
1: Ну, ты хочешь прийти к совершенству, ладно. А я говорю, что нет никого, кроме него, что это он хочет, чтобы ты пришел к совершенству. Это мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это и есть он.
0: Ну, хорошо, я принимаю это. Ну, ведь говорят, что его царство властвует над всем. То есть все действия, которые делаются для меня, это приходит от него.
1: Все твои действия от него и все твои мысли от него. Так кто ты? Скажи мне, какую точку ты можешь связать с самим собой? Ну, кто ты такой?
0: То я?
1: Да.
0: Ну, я маленькая точка.
1: Ты — это маленькая точка, которая достигает состояния слияния, которое и говорит, нет никого, кроме него. Только эта точка, которая и говорит, что нет никого, кроме него, а кроме того, что я говорю, нет никого, кроме него, все остальное — это он. Друзья, я не хочу здесь разводить философию, она уже начинает тут заменять кабалу.
0: Вот это состояние, о котором вы сказали, что если не я себе, то кто мне? В состоянии, когда работают с ним, это состояние гордости, о котором он говорит? Он говорит здесь о гордости.
1: Может быть.
2: О, Барух Аба, Кен.
1: Ну, добро пожаловать.
0: Тут есть какая-то проблема. Это меня волнует. Откуда я прихожу? Этот вопрос входить в скромность и растворяться в окружении. Я сейчас прихожу с военных сборов. Ты говорите, что я должен сказать тебе, что в таком окружении ты не хочешь раствориться, с другой стороны, также не хочешь быть выделяющимся. Как ты делаешь эту работу, чтобы ты внутри отличаешься от этого окружения, а снаружи такой же? Как делать эту работу?
1: Я тебя не понимаю. В чем твой вопрос? Твой вопрос: ты находишься в каком-то определенном окружении, и это окружение там прожигает жизнь, и ты не хочешь там погрузиться в них, оскверниться в них. Нет, ты не можешь этого. У тебя нет против окружения, если ты в нем находишься, никакой силы против этого окружения. Если они свыше, не свыше, тебя вытащит из этого окружения, допустим, как мы, пробудились с точкой в сердце, что просто оттолкнули все наше окружение, да? Отвергли его. И это просто мы. В этом мы почувствовали, что не относимся к этому окружению. И естественным образом начали искать в этой точке, согласно ей, где наше место. И нашли другое окружение. Вот и все. Но это помощь свыше. Это так сделали с нами свыше. Нас передвинули просто с места на место. Знаешь, есть электрическое поле, там есть электрический заряд. И если заряд и меняется, он должен сменить свое место в поле в соответствии с тем, чтобы быть в подобии свойств с этим полем. Да? В уравнивании потенциалов, да? Знаком с этим? Кто учился в школе, знает. Ты так изменили тебе внутренний потенциал. Тогда ты вышел из одного места, из одного окружения, и перешел в другое место, и ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как ведут тебя к окончательному исправлению, к центру всего этого поля, допустим, электрического, да? Вот и все. Ты в этом ничего не сделал. Теперь ты говоришь, если я нахожусь в каком-то окружении, что я должен делать? Если ты находишься в окружении, и ты можешь остаться в этом окружении, так же, как сейчас, если тебе не помогут свыше. Или сразу искать, если еще дают тебе мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая в противоречии с этим окружением, когда тебе дают шанс самому сменить это окружение. Ты понимаешь, что возможность или нет? Обычному человеку меняют посредством решимот внутреннего потенциала в его духовном заряде, и этим ведут его через это потенциальное поле к центру. Постепенно, в течение всех кругооборотов. В одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, который называется точка в сердце. И с тех пор он обязан сам менять окружение и сам заботиться о том, чтобы содействовать своему продвижению. До этого он не может. Не мог в течение там, тысяч кругооборотов, тысяч лет. Теперь, когда ему дали пробуждение через точку в сердце, то есть этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к целенаправленному, осознанному продвижению того человека, этого заряда к центру поля. Теперь у него есть возможность. Ему дали продвижение, ввели его в какое-то окружение. То есть это могут быть книги, могут быть люди, может быть, вдруг несколько фильмов там он увидел о Каббале. Окружение. Дают ему возможность. Потом продвижение дальше с помощью свободного выбора. Только если ты хочешь определить свое продвижение. Если не хочешь, не хочешь. Как будто ты не хочешь, да? Но дают возможность. И когда ты находишься в любом месте, ты можешь быть в трех состояниях. Либо состояние, когда ты теряешь эту мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Так выбирай. Ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и у меня есть мысль, что я знаю и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении относительно цели. Что я могу сделать? Прекрасное состояние. Тебе дали мысль, что ты находишься в плохом окружении. Берегись, потому что скоро тебя заберут эту мысль, и все. И ты будешь в этом плохом окружении снова, как и все остальные люди. Будешь продвигаться в темпе, как и все они. То есть тысячи лет, тысячи кругооборотов, и все. Невозможно быть в плохом окружении, оставаться там и продвигаться. Это невозможно. Поэтому запрещено человеку просто так выходить, что называется, на рынок. в опасное место самому. Понимаешь? Ты помнишь, как мы учили во второй части ТЭС? Можно и намеревается, невозможно и намеревается, возможно и намеревается, и там получить все-таки и так далее. Где это как бы прегрешение, а где еще нет? Это прекрасно, что дают такую мысль, что я нахожусь в окружении, которое не находится в пути. Это помощь свыше. Через какое-то время эту мысль заберут, и останешься там. Могут через несколько лет снова дать ее, как бы вернуть. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики, которые уехали из Израиля за границу, и через 10-15 лет начинают кричать, что делать? Снова им эту мысль возобновили. Ну, потратил 15 лет своей жизни. Что поделаешь?
2: Кенгиш.
3: А почему написано, что он пишет, что в левой линии нужно работать только полчаса, а все, что остается после этого, то есть 23,5 часа в правой линии? Почему именно пропорция такая, не скажем, 2 часа и 22?
1: Почему написано, что отношение такое неравнозначное, 23 часа работать в правой линии, полчаса в левой? Очень тяжело принять свойство Творца и связаться с ним, и я должен находиться в этом восприятии 23,5 часа, а потом в течение получаса в левой линии я уже...
2: אני כבר מוציא מקו שמאל כל ה...
1: Извлекаю из этой левой линии всю пользу негативную, из нее потом присоединяю к правой и выстраиваю среднюю. Это разница. Мы можем произвести расчет, почему он сказал именно 23,5 часа, часы дня, часы ночи. Он говорит тебе, что это не случайно. 23,5 и половина. Вообще у Баля Сулама есть такие записи, где он производит расчеты по сферот. На все... 1/8 часть сферы, год связывается с 4-й частью сферы Исот, а потом поднимается к 1/38 сферы Нет, и потом там еще такие расчеты, буквально наука. Это удивительно, насколько там он в это не вдается. Я не понимаю, например, что он там точно делает. Не могу сказать, что он имеет в виду. Он не объяснил этого. А то, что я думаю, это я так думаю. Но что я хочу сказать? То, что он сказал... вот это число, это так. Вот и все.
3: Ну, я спросил до этого не просто о каком-то окружении, которое сам выбираешь, быть в нем изо дня в день или нет, а в каком-то вынужденном состоянии окружения, когда ты находишься на каких-то военных сборах или на работе даже, работа, когда ты зарабатываешь на жизнь, что действительно делать в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение другое, действительно стараешься не выделяться из него, просто делать то, что ты должен делать, в принципе, и так далее.
1: Ты говоришь так, я иду на работу, магазин, в разные места, родственники, нахожусь в разных местах. Как я могу быть не под их влиянием? Окружение называется то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. А если я не определяю для себя, что я — это мое окружение, тогда я не нахожусь в нем. Понимаешь? Например, я живу в Бнебраке. На улице Раби Акива. Место самое святое. И я не заражаюсь тем, что там находится.
3: Так что не идти на военные сборы, что-нибудь?
1: Нет, нет, нет. Я могу уходить на работу, выполнять разные вещи. И если делать то, что нужно делать, да, но я не слышу, я не вижу, я не заражаюсь этим. Я не знаю, что тебе сказать. Я скажу тебе, иногда мне хочется посмотреть немножко, чтобы так выйти. Если я должен сменить как одну работу на другую, иногда это очень трудно. Поэтому я люблю смотреть фильмы про животных, знаешь, это лучше всего. Ну, так, есть такая учебная программа телевидения. Ну, я беру так минут 10-15, смотрю, как там какой-то лев гуляет, еще что-нибудь. Так отдыхаешь от этого, все так красиво, а потом возвращаешься. Понимаешь, остальное для меня не окружение, я не вижу остального. Это меня вообще никак не привлекает. Понимаешь? С кем нужно быть в связи, с чем? Просто если я там обращаюсь к каким-то людям, нужно что-то там сделать, починить. Я не вижу, что я как-то заражаюсь от них. Мне нельзя слышать мнение. То, что касается моей профессии, как пишет там Баля Сулам, как Рабаш пишет, если ты строитель, тебе запрещено быть среди таких халтурных строителей, что они скажут тебе, не страшно, сделаем это кривым. Или среди сапожников, которые скажут, не страшно, если там будет маленькая дырка. Неважно. Но если ты строитель среди сапожников, тебе не важно, они не испортят твою работу, не могут повлиять на нее. Поэтому там, говорит Рабаш, насколько это ближе к духовному, тебе запрещено быть в контакте с ними. Так я не нахожусь с ними в контакте.
3: Но если я, как я понял, если каждый день не буду делать ничего, как бы, тогда почему я здесь? Для чего я? Если все, что происходит со мной, во всем, что происходит со мной, что мне делать?
1: Ты как начинающий зависишь на 100% сейчас от того, что ты собираешься воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение — это то, которому ты хочешь уподобиться или получить его послание, тогда ты должен отменить себя перед окружением, потому что маленький, чем меньше, он получает от того, кто больше. Поэтому ты должен считать всех большими, великими, так слышать всех с открытым ртом, знаешь, и желать буквально впечатляться и воодушевляться всего, что здесь есть. Возможно, только тоже в мире не то, что ты делаешь себя. Я маленький, а они большие. Нет. Насколько ты можешь вложить в окружение, согласно этому, ты сможешь получить от него. Все действия, которые они рекомендуют нам, делай, и увидишь, насколько это работает. Или наоборот, ты можешь прийти сюда и сидеть здесь, как в университете. Я учусь, ну и они тоже учатся. Ну, болтаются здесь, шумят. Я учусь, я человек, который должен так вот серьезно воспринимать учебу, образование. Потом посмотрим. Ну, так ты можешь сидеть, ты не получишь от окружения, от группы. И тогда внутреннего изменения не будет.
3: Ну, я имел в виду... Ну, как электрическое поле, по отношению к какое-то такое поле, когда я могу, потенциал меняется, по отношению к работе, какое-то там есть место власти, я перехожу с места на место, переживаю это место.
1: Ты спрашиваешь так, если я какой-то заряд в электрическом поле, и мой потенциал относительно поля меняется, тогда я меняю место. Могу ли я сам сменить свой потенциал? Да, могу. Потому что этот потенциал зависит от твоего ощущения, твоего чувства по отношению к твоему уравниванию с полем.
3: Я притягиваю потенциал?
1: Этот потенциал в твоих руках. Если ты видишь свое место в поле, что оно не совсем соответствует тому, что ты хочешь, и так далее, то ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь этот потенциал. Посредством чего ты притягиваешь свет, он меняет тебе этот потенциал, и тогда ты двигаешься.
3: Это как ман?
1: Да, да, как ман. Все работает по тому же принципу. И подобие свойств — этот общий и единственный закон, который есть, у которого
3: и вроде исходит все остальные законы. Просто у меня свое место?
1: Ты — это точка твоего выбора, только точка, которая может выбирать. Кроме этого, нет
4: тебя.
3: Друзья, мы заходим сейчас и будем делать семинар. Но через месяц у нас
5: мы выясним
3: будет...
5: на семинаре, что мы можем...
4: אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש.
3: Давайте сейчас войдем в семинар и ответим на вопрос, что мы получили от урока и что мы возьмем из него для того, чтобы подготовиться к конгрессу.
1: Классический урок, чтобы подготовиться к конгрессу, то, как Раф описывает все кругообороты, которые человек проходит, как его направляют между окружения, ведут к полному исправлению. И вдруг он выбирает момент, когда он может выбрать свое окружение, как он должен вести свое окружение. И конгресс — это пример того, что мы получили возможность.
5: Да, мы получили советы по конгрессу. Мы учили, что человек получает злые мысли, которые сводят его с пути и роняют его, как бы. Рав говорит, 15 лет. Едут за границу и возвращаются, и жалеют об этом. Это приводит к тому, что начинают с самого начала. С самого начала получаем эти мысли, эти падения Творца, и нужно знать, как правильно вести себя в этом электрическом поле.
1: Да, много определений. Из лолишма приходит к лишма. Лишма — это ради Творца. Рав говорит, что есть получение, отдача ради получения. Всегда человек ищет вознаграждение. А лишма — это не ради себя. Правая линия может быть только после отмены себя, а левая линия — там человек притягивает. Все эти вещи на конгрессе, допустим, да, мы можем использовать при дежурствах. Мы смотрим, кто может быть для нас привлекательным, притягательным, перед кем мы можем отменяться, где участвовать.
6: Да,
5: мы хотим быть хорошим, сильным окружением, ведущим, таким окружением, которое просто прорывает. Мы хотим получить силы и укрепиться, и вести, потому что мы хотим реализовать цель творения. Это также и по поводу конгресса. Окружение растет, и мы укрепляем его насколько можно, чтобы оно было в намерении внутренне и с Творцом внутри, и сделаем, и нам все удастся.
1: Когда мы укрепляем окружение, чтобы оно влияло на нас, как Рав говорит, всех видеть великими, и тогда возникает вопрос, кто же я, когда Рав там спрашивал, ученик спрашивал в конце урока, это тоже зависит от меня, это зависит от меня благодаря тому, что я притягиваю свет. Закон подобия свойств — это основополагающий закон, работает всегда.
5: Да, замечательный урок. Мы учим, что все развивается в окружении, и нет ничего, что просто бы развивалось само по себе. И окружение — это критично, это для развития. Мы на этом конгрессе, у нас будет возможность построить окружение для товарищей, чтобы они реализовали свой потенциал, чтобы они продвигались и развивались в заботе. Действительно, это просто цель с небес, которую мы получили, чтобы построить это окружение для всех потенциалов существующих. И мы удостоились, и мы сделаем это с большой радостью.
1: То, что интересно в конгрессе, да, действительно, это пробуждение снизу. Мы этот конгресс произведем, количество активных товарищей, оно очень велико. Так вот мы выбираем окружение, помогаем сформировать окружение и другим. И это великая честь, когда ты, допустим, находишься в каком-то отделе, который вкладывает в конгресс, и ты понимаешь, что ты являешься окружением для других товарищей, которые приезжают.
5: Перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Птихари Хматкала. Введение науку Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, товарищи. Мы сейчас начинаем изучать введение в науку Каббала. Мы будем читать из книги «Труды Бааль Сулама». Буква, пункт Юд Алев 11, введение науку Каббала, 163 страница в книге «Труды Бааль Сулама». Еще раз, введение науку Каббала, «Труды Бааль Сулама», 163 страница, пункты от 11 до 14. Мы сейчас начнем урок, и в конце урока мы попросим поделиться основными понятиями, положениями. То, что мы слышим на уроке, мы послушаем товарищей, которые получили впечатления. Каждый приглашается записать для себя эти впечатления, которые он получает от урока. Есть здесь несколько пунктов. 11, 12, 13, 14. Рав делает акценты, особые акценты на каждом из пунктов. Давайте запишем наши впечатления и ощущения, потом поделимся. Давайте начнем урок. Мы читаем труды Бааль Сулама, введение в науку Каббала, 330 страница, 11 пункт. И вместе с тем пойми истинную грань, позволяющую отличить духовное от материального. Ведь все, в чем есть полностью завершенное во всех его свойствах желание получать, то есть пхинадалит, называется материальным и находится в деталях всей реальности, предстающей перед нами в этом мире.
2: То есть из всех миров, из всех мест, там, где только можно было представить, желание получать осталось в своем материальном виде только в этом мире. Или наоборот, можно сказать, что этот мир называется желание получать в его получающем виде, который называется материальный. Во всех остальных местах. Место — это называется желание получать. То есть во всех остальных желаниях или во всех остальных проявлениях желания оно все ради отдачи называется духовным.
0: А все то, что выше этой большой меры желания получать, считается духовным. И это миры Абия, которые выше этого мира, как сами они, так и вся реальность, существующая в них. Из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в духовных мирах, происходят не в каком-то мнимом пространстве, а в четырех стадиях желания получать. Ибо то, что более удалено от стадии Далит, считается более высоким местом, а то, что ближе к стадии Далит, считается более низким местом.
2: Ну, он говорит со стороны каббалиста, который дает такие определения, и поэтому для него это так. Чем больше властвует свойство отдачи, называется выше, лучше, и чем больше свойство получения, то тем более низкое, более ниже. Материальное и духовное мы должны как следует узнать, что вот это деление, оно только в этом. То есть все, что происходит, это воспринимается только в желании человека, и только внутри желания мы определяем места, миры, состояния, всю реальность. Есть много делений в желании получать нашим, и поэтому есть у нас много состояний, и зависит от человека, как он определяет эти состояния, как он их называет. Если мы изучаем каббалистические книги, то мы должны понимать и принимать на себя те определения, которые установили каббалисты. И особенно вот это различие, это определение духовного и материального.
0: 12 пункт. Однако следует понять, что поскольку всей основой каждого творения и всего сотворенного в целом является только лишь желание получать, а все выходящее за его рамки вообще не является творением, а исходит как сущее из сущего, из Ацмуто, то почему же тогда мы определяем это желание получать как грубое и нечистое, и нам заповедано очистить его с помощью Торы и заповедей настолько, что без этого мы не сможем достигнуть высокой цели замысла творения.
2: То есть что плохого в желании получать, что его нужно очищать, исправлять, изменять, если оно исходит из света, который создал его как единственное творение, и вся наша реальность, восприятие, вся наша жизнь, она внутри этого желания получать, и кроме этого нет ничего. И нам нельзя отдаляться от восприятия реальности, что это наша жизнь, то, как мы ощущаем себя существующими, и что это только в желании получать происходит. Итак, что же плохого в нем, что мы должны менять? Почему особенно вот это зло создано и уготовано нам таким образом, что нам из этого, что мы будем это делать, и в чем наше усилие и работа, которую мы должны произвести, изменить это желание получать. И кто тогда такие мы, изменяющие, что есть что-то, что изменяет что-то? То есть здесь уже напрашивается вопрос. По крайней мере, творение делится на две части. То есть оно не только живет в реальности, желание получать, но также должно осознать его, вот этот авиют, вот это свое зло. Выйти как бы из этого, чтобы определить, а если выйти наружу из этого, определить, что это как зло относительно чего-то другого, то есть это уже не два, здесь уже должно быть какие-то три объекта. Тот, кто наблюдает на два явления, определяет одно относительно другого как добро и зло, то есть есть две силы, постижение, как

0: далеки друг от друга в своих мнениях, они ненавидят друг друга, и нахождение рядом не сблизит их ни на йоту. Ведь отличие их мнений отдаляет их друг от друга, а схожесть их мнений сближает их. Если, например, природа одного из них во всем противоположна природе другого, то тогда они далеки друг от друга, как восток от запада.
1: И отсюда выходит, что если мы говорим о Творце и Творении, то Творение должно быть противоположно Творцу. Должно быть буквально отличаться от него. А если оно отличается от него, то согласно мнению, желаниям, состояниям, тому, что любит и ненавидит, все, что в одном да, в другом нет, не говорится о том, насколько это возможно или невозможно, а что это противоположно. Говорится о Творце и Творении, что Творец находится в вечности и совершенстве. Тогда в каком состоянии должно находиться Творение, если оно существует вне Творца, как что-то, находящееся вне Его? Со стороны Творца можно ли создать такое творение, если он добрый, творящий добро? Отсюда следует, что творение, как бы, оно не может выйти из Творца, потому что всякое творение, оно обратное, оно отличается от него. И как это возможно, ведь его принцип «добр» и «творящий добро» — это вот этот принцип, он превыше всего, он самый высокий. Возможно ли создать какое-то состояние, в котором он и в котором не правит вечность и совершенство?
0: И на этом примере пойми происходящее в духовном, что все, касающееся отделения и сближения из Ивуга, и единение различается, там определяется лишь отличием по форме так, что в мире отличия по форме они отдаляются друг от друга, а в мире подобия по форме они сливаются друг с другом. И вместе с этим пойми, что несмотря на то, что желание получать является непреложным законом в творении, и оно определяется всю суть творения, и оно является подходящим и получающим для достижения цели, заложенной в замысле творения. Вместе с тем оно, творение, становится благодаря этому полностью отделенным от своего Создателя, так как между ним и Создателем существует разница по форме, вплоть до полной противоположности, ибо Создатель полностью отдающий, в нем нет ни малейшей искры получения, и творение полностью получающее, и нет даже в нем даже малейшей искры отдачи, и не может быть большей противоположности по форме, чем это. И из этого неминуемо следует, что противоположность по форме отделяет его от Создателя.
1: То есть материал творения — это желание получать, должно быть отражением света, желание отдавать, и таким образом оно существует. Это еще не значит, что это зло. Ну, сам материал, даже то, что он противоположен по свойству. Но называется ли это творением? Находящийся вне Творца. Что такое? Что называется, что находится вне Его? Все это нам еще придется определить, разобраться, но материал, конечно же, желание получать во всех своих свойствах противоположно свету. Да.
0: Отличается друг от друга, и он определяет как искры получения и искры отдачи. Почему эта разница определяется как противоположная?
1: Если один получает, то другой должен отдавать, и наоборот. Иначе нет двух. Но вот эти два, где один получает, а другой дает.

0: дает, это еще не говорит о чем-то, что различает их в осознании Творца и осознании творения. Допустим, мать и ребенок, она полностью дает, он полностью получает. Это не называется со стороны матери, что он получает, потому что для нее это вся жизнь, что есть что-то такое, что она дает. А для него это не называется, что он получает, потому что он создан таким образом, это его материал. И он естественным образом, как материал, определяет, так он и действует. Он получает, у него нет осознания этого. А он и материя, вот это одно и то же. Но как бы там ни было, если ты говоришь об одном и другом свойстве, неосознанном, не индивидуальность творения, что здесь есть что-то, а его материал, то он противоположен Творцу. Ты можешь сказать «да», но относительно творения, вот этот материал, который создал Творец, он противоположен, но ведь... Это не говорит о каком-то принижении или какой-то ущербности творения. Это его материал, это он. И, конечно же, не со стороны Творца и не со стороны творения сам по себе этот материал определяется как зло или определяется как что-то отделяющее. Наоборот, он связывает то, что ребенок может получить, у мамы есть возможность сдать, поэтому между ними есть связь. Если, не дай Бог, у него бы не было возможности получить от нее, то это разрыв. И какая связь может быть между одним и другим, если один не будет получать от другого? Как? Каждый должен получать, и каждый должен давать. И либо один дает, другой получает. Неважно. Но связь строится только на том, что есть что-то в одном, и оно переходит к другому. Получается, что желание получать и желание отдавать — это два свойства, которые поддерживают друг друга, которые просто осуществляют друг друга. Невозможно одно без другого. Нет Творца без творения тоже. Когда мы говорим, что называется Творцом, когда в высшем свете происходит, производится какое-то желание, осознанное из ничего, желание получать. И вследствие этого желания получать, которое возникло в свете, свет выходит из Ацмуто и начинает распространяться в этом желании.
1: 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алиф, первое сокращение, суть которого в том, чтобы что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцуфим святости таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от света пространства. Ибо все парцуфим святости вышли с исправленным экраном своих клималхут.
0: То есть та часть или то состояние, где творение ощущает себя получающим от дающего, и что это отделяет их друг от друга и отдаляет его от дающего, от Творца, там он сокращает себя, и там он действует. Во всех остальных своих частях, там, где он не обнаруживает, что он получающий, а это материя, которая так существует. У него нет, прежде всего, и возможности сделать что-то с этим материалом, и даже нет никакого стремления к этому или даже какого-то обязательства. Это не называется, что он отделен. Поэтому в процессе развития желания получать шорош, алиф, бет, гимл, далит, шорош не говорят, потому что это пока еще свет, с желанием получать, а алиф бет гимл, то есть это называется в трех предваряющих стадиях, четвертую стадию, там желание получать еще не проявляется, как противоположное, как получающее, которое само притягивает и получает. Кроме того, что он так устроен со стороны света, у него нет пока еще вот этой добавки со своей стороны, которая притягивает, продолжает. И поэтому не называется, что оно отделено от света. Это так же, как неживое растительное и животные уровни в этом мире, которые находятся во власти абсолютного света, во власти закона, во власти Творца, во власти природы, и луким в гематрии. Тева находится в абсолютной власти, поэтому нет там добра или зла, а только реализация закона природы. Нету стыда и нету исправления, но человек, в котором есть свое желание, то есть добавка на то желание, которое он получил свыше. И вот эта добавка, она дает человеку ощущение свободы, свобода выбора, что я существую, я действую, я произвожу, я могу делать так, могу делать иначе. Нет в творении неживом, растительном, животном такой мысли: я могу делать так, могу делать иначе. Там создание, оно слито с тем моментом, в котором живет, а человек нет. И исходя из того, что он чувствует, что это он существует, это личная жизнь, индивидуальная, кто я, что я, со всеми этими вопросами, которые развиваются в человеке, тогда, когда вот эти вопросы развиваются все больше и больше, когда из четвертой стадии начинаются стадии алиф, бет, гимел, а потом уже пхина далит, там человек начинает спрашивать, начинает ощущать себя противоположным Творцу, и вот эта противоположность Творцу — это и есть точка в сердце, это Ахураем, денефиш дек душа. И из нее человек уже может начать действовать. То есть все вещи, которые до этого, даже то, что они внутри четвертой стадии, но алиф, бет, гимл в четвертой стадии, они пока еще не дают человеку силу и понимание.
1: Ахвана, нахуна.
0: И правильное направление, что делать с собой. И хотя он ощущает себя находящимся в противоположности природе, обществу, он раскрывает зло, но вот это раскрытие зла еще недостаточно ни в ощущении, ни в осознании, чтобы в чем-то его исправлять. Только лишь четвертая стадия, в четвертой далит же бы далит, да? Когда он начинает это понимать, у него тогда уже есть вот эти три компонента, которые называются Исраэль, Урайта. То есть Исраэль, Творец и Тора едины, то есть я, моя природа и Творец, который создал природу. И тогда вот это я уже может определить, что делать этому «я» с природой, чтобы прийти к слиянию, приблизиться, уподобиться Творцу. До этого нету этой третьей точки, которая называется «я», которая называется «точка в сердце».
1: Мы говорим, что первые три стадии, они под властью природы. Выбор четвертой стадии тоже быть под властью природы. В чем разница между этой властью природы и другой властью природы?
0: Нет, Пхина Далит не хочет войти под власть природы. То, что творение хочет слиться с Творцом, это слияние не отменяет творение. Творение от этого не отменяется, чтобы Творец управлял им. Чтобы так это происходило, то есть оно не исчезнет из всей этой картины реальности, наоборот, определяет свою форму, которая должна быть подобна Творцу, поскольку в этом оно не нарушает закон гармонии и общего порядка. И в этом он видит, что из всех свойств это состояние наивысшее. Он видит себя, мы говорим о творении, и он видит себя в нейтральной точке, что он становится создателем свойств отдачи из того материала, который находится в его распоряжении. А материал, вот это желание получать, он не говорит о нем как о себе. Сейчас что-то происходит в моем теле. Это я? Это тело действует, что-то делает. А я смотрю на это как на какую-то машину, которая что-то делает. Я даю этой машине как-то воздействую на нее, чтобы там ее привести в порядок. Так и творение смотрит на желание получать. Желание получать, хочет получать от Творца. Я смотрю на желание получать со своей стороны, как он его создал. Это материал, который дан мне. Я с этим материалом могу делать то, что я выбираю. И я не отождествляю себя с этим материалом, наоборот, я вижу себя как независимым от желания получать, и с этим желанием получать я его как бы придаю ему форму и выбираю. Прежде чем я выбираю свободным выбором, да, верно, я получаю силы, я прошу, помоги мне. Но это как маленький ребенок, который тянет свою маму в то место, в которое он хочет. Верно, тут не хватает сил или каких-то состояний, но пока творение не разовьется и не будет определять то, что он хочет, этого не произойдет. А материал, желание получать, конечно, создан совершенно, он не видит это как свой материал. Это материал творения. И встреча с Творцом вообще не в этом материале, а в моем осознании, в моем желании, что делать с этим материалом. В этом я уподобляюсь ему. Есть я. Хочу, я решаю, я думаю, я чувствую. И кроме этого, мое выражение в материале. И вот согласно этому я хочу, я чувствую, я решаю. Здесь я ближе ли или дальше от Творца. Так же, как он относится к материалу творения, так и я отношусь к материалу творения. Это что-то, что находится вне нас. И в нем, и во мне. Когда мы работаем с сокращением, экраном и отраженным светом, материал творения — это только что-то, на чем строится это здание. Кли называется это экран и отраженный свет. Наполнение — это называется экран и отраженный свет. Поэтому выходит, что желание получать — это только что-то, что над чем можно, есть возможность построить. Поэтому все начинается от сокращения и дальше.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך
1: מפוקד פרצופי святости, которые И тогда в тот момент, когда высший свет продолжается и распространяется, стремясь к созданию, а экран это отталкивает его обратно. Это подобно удару между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света.
2: То есть у творения есть возможность сделать какие-то действия над желанием получать, но это как машина, на которой ты едешь куда хочешь. Ты даешь ей топливо и едешь, куда ты едешь. Это определяется экраном и отраженным светом. Это называется, что ты управляешь ей так, как хочешь. Поэтому вся работа над желанием, а не в нем. То есть в использовании его для того, что определяешь ты. Поэтому прежде чем творение получает силы, работать желанием, получать таким образом, над ним, не быть погруженным в него, это еще пока не называется творением, находится внутри желания, получать еще не отделен от него, тогда он не называется вообще еще человеком, потому что ему пока не в чем уподобиться Творцу, он находится внутри желания получать. А желание получать — это оно также и не противоположно Творцу, оно не плохое, не хорошее, просто создано, и все. То есть еще не считается с человеком, да, которого мы знаем, человек, еще не считается с ним как с существующим, как с личностью, как с чем-то, с кого можно что-то спрашивать или ожидать чего-то еще прежде, чем он достигает развития уровня далит, чтобы далит. Это как уровень желания получать, так же, как ты не относишься к капле семени, что это человек. Есть там какая-то индивидуальность. Поместим его в какое-то правильное место развития, разовьется человек. Если нет, то нет. Но с какой-то границы, допустим, после 40 дня там абсорбции семени, формирования плода, там уже что-то начинается. Хотя смотри, когда ты можешь сказать о нем, что он существует, что что-то чувствуется, как реагирует, у него есть какая-то своя нервная система, где он ощущает боль, или начинает понимать, или у него же есть какая-то личность от себя. То есть когда мы можем решить, откуда начинается «я»? Или относится это только к материалу, капле семени? В ней тоже есть вся информация, все есть в ней. Но мы-то говорим, что это отделено от источника? Нет. В духовном мы говорим о 40 днях формирования плода. Что такое 40? Это мем, буква мем, свойство бины, когда малху достигает бины, и из этого начинается развиваться свойство бины в малхут. О, здесь есть уже личность. Почему? Потому что уподобление Творцу внутри желания получать, то есть бина внутри малхут. А до этого это материал. Только желание получать. Только желание получать. С ним никто не считается, но оно действует так, как должно действовать. Ты можешь говорить об этой авторучке, которая там чувствует так или сяк, решает или нет. Это только в детских сказках, да? Такое может быть, что мы так говорим. О, книга говорит, стол говорит, ручка говорит. Но мы ведь понимаем, что должно быть определенное развитие материи, и над этим и далее. Это уже личность. Но поскольку дети не знают, что есть, что такое личность, быть «я», отделенным от материи, думающим, решающим «я» и мое решение. И поэтому мы маленьким детям мы относимся к ним таким образом, как к животным. Ручка разговаривает, собачка. Да, согласно их уровню, там пока еще нет личности. Это все согласно развитию, далит, что вдалит. Это есть, значит, отделен. А если нет пока, то относительно творения, вот это ощущение, это развитие, он еще не творение. У тебя есть 7 миллиардов людей в мире, и, может быть, несколько тысяч, не более, творение. А остальные — это как материал, земля. Ты не можешь считаться с ними как сами по себе. У них нет вот этого состояния. Они еще не вышли из далит в далит. То есть у них нет еще вот этих расчетов такого вида. Все их расчеты, все их из материи, то, что желание получать, определяет, решает согласно своему развитию. Они согласно этому делают расчеты, как использовать эти и свои желания наилучшим образом, оптимальным образом. Поэтому все эти расчеты, все их развитие, все это внутри желание получать, как его наполнить, как его обслужить, таким образом, как оно требует. И нет здесь с их стороны ничего, кроме этих расчетов и кроме этих действий. И это вообще не они. Это материал, который от них требует так вот себя задействовать. И они не отделяются от этого материала, что они выходят из него и смотрят на него, как на средство, чтобы над ним построить что-то особое, что называется подобие Творцу или образ Творца. Поэтому они и не называются творением. Это не какое-то там унижение, а это просто еще предварительный этап развития, ранний этап развития, как и у детей. Также, исходя из этого, пойми, что нету наказания или вознаграждения и не в этом мире, и не в будущем, а только этапы развития желания получать. И один убивает другого, один такой хороший, другой такой плохой. То, что делает материал, материя, то и происходит. То, что человеку нравится, то он и делает. То есть Тора начинает говорить только с тем, у кого есть вот эта третья точка, Исраэль, вне человечества и Творца. Эта точка, начальная точка «Я», она уже находится в состоянии, которое позволяет человеку быть независимым и развить ее до уровня и размера вообще всех этих состояний, которые есть в Творце. Также, когда дали тебе семя, и сейчас ты должен определить все вот эти подробности, все элементы, чтобы вышел совершенный человек, и ты не знаешь, что делать. Но этот материал, из него должно это развиться. Это то, что мы учим в науке Каббала. Как определить все этапы развития, которое будет называться Адам, человек, и мы должны изучать это из состояния, когда мы этого не знаем, и исследовать со всякими возможностями то, что правильно. И прежде чем ты определяешь и говоришь, что «так я хочу», чтобы так произошло. Это не происходит. И в тот момент, когда ты достиг правильного определения, ты видишь, о, это уже раскрыто, это уже существует. Это называется «ел старое, давнее, стародавнее». Только не знал, что это существует. И так раскрываются тебе ступени. Но достичь того, что я думаю, что так должно быть, так развиваться, это уже должен сделать человек. Он, то есть, изобретает свои этапы развития. И это все вне материала, который создал Творец.
3: Ма? איפה אתה?
0: שורקי.
3: אז אתה רוצה לגמור בזה?
2: נו. Ты хочешь закончить?
1: Ибо та часть света, которая отталкивается обратно, называется Орхозер, отраженный свет, и его облачение на высший свет становится потом получающим кли на высший свет, место Пхины Далит. Поскольку потом кли Малхут расширилась на величину этого отраженного света, того отторгнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилась также сверху вниз, и таким образом облачаются света в келим, то есть в этот отраженный свет.
2: Ну, это нам придется выяснять уже в другое время. Тут он уже в один этот пункт помещает много новых таких состояний, определений. Это уже исправления. Мы их перенесем на следующий урок. Благодарность Творцу, который позволил нам услышать Рава сейчас, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, мы вернемся, повторим то, что мы слышали от Рава. Мы давайте сделаем первый круг между нами на семинаре. Что мы слышали от Рава? Как собрать вот эти воодушевления, впечатление, как взять вот эту каплю, создать какую-то картину и попробуем действительно прочувствовать. Мы создаем образ Творца. Итак, этот круг 5 минут. Давайте поделимся тем, что мы слышали на уроке от Рава, пожалуйста.
1: Да, мы реализуем то, что Рав говорит о точке в сердце. Я как в команде, которая ответственна за трапезы на конгрессе, за пробуждение сердца, он говорит, что это как раз точка, Рав говорит, что это точка самостоятельная, которую развивает человек. У него есть возможность построить Творца. И конгресс, это, как Рав говорит, нужно взять это и сделать практически.
4: כן, הרב דיבר ש אנחנו בנויים עם האופיות.
2: הרב говорил, как мы устроены, противоположные свойств и относительно Творца, и относительно товарищей, в десятки, насколько мы противоположны, и что мы должны изменить себя с помощью Торы, с помощью света, чтобы он изменил нас.
1: Я записал желание получать, желание отдавать. Они поддерживают друг друга. И, собственно, работа сокращения,
5: над этим авиютом, для того, чтобы помочь ему, дать ему.
2: Да, было такое описание этапов развития из неживого растительного животного к человеку. Алиф Бадгимал, что в Далит, и Далит, что в Далит. И там это тайна сокращения и работа с экраном, отраженным светом. Там начинается формирование отношений.
5: Да, я очень люблю, когда Рав задает вопросы, много вопросов, один за другим. Он пробуждает в нас в самих вопросы, когда читаем тексты. В каком-то момент он говорил о примере матери и младенца. Это прямо вот соединяется с конгрессом. Будут товарищи, которые будут действительно новые, первый раз физически будут на конгрессе. Но есть такие, которые прошли уже десятки конгрессов. И они организуют конгресс и готовят его.
6: И
5: желание давать, с одной стороны. То есть младенец, который приходит первый раз, и он хочет прилепиться к этому добру и почувствовать эту законы гармонии. Когда нам удастся это сделать, что все эти младенцы, которые будут первый раз, они...
2: Рав рассказывает нам, кто мы, где мы, куда мы идем, и что мы рождаемся в новом мире, который нам показывает реальность, новую реальность.
5: Мы слышали от Рава, прежде всего, как мы построены с противоположным свойством, свойствами от Творца, и это только материя, и, собственно, далит в далит, там только начинается формирование этого материала, добавка желания творению, и там этот процесс только начинается. Все, что ниже, это действие по формированию материи, желание получать неживое животное, растительное животное.
7: Хайм.
5: Да, друзья, пришло время для наших вопросов. Пятница — это особый день, как мы говорим. У нас здесь много товарищей, которые находятся в зале, товарищи, которые собираются в мире. Давайте, был очень урок, насыщенный различными авханотами, не только сам материал включает в себя много авханот, и это пробуждает много вопросов. Барух, пожалуйста.
2: Я записал, как Рав сказал, противоположность Творцу — это точка в сердце, и там человек может начать действовать. Не совсем понятно, что значит, как противоположность Творцу, точка в сердце, должна стать подобной Творцу, и почему именно из этой противоположности Творец начинает действовать.
5: Да, это верно. Действительно, раз рассказал об этом, после того, как он описал все человечество, весь мир, который построен из этих четырех стадий. Из этих стадий человек развивается, проходя через все эти стадии, но пока не приходит к пониманию, что человек противоположен Творцу, перед пробуждением, как плод в чреве, еще действует на него сила, и так человечество может развиваться, человек может развиваться внутри много тысяч лет. Пока не произойдет эта точка переворота, как говорит, любит говорить Семен. Точка переворота. В чем эта точка переворота? Вдруг человек различает, понимает, что чего-то ему не хватает. Это не просто какой-то хиссарон, чего-то ему не хватает, еды, секса или семьи, как в природе. Как и всем творениям в природе, может быть, еще больше. Есть эгоизм, немного, он небольшой еще, но все равно хочется каких-то других вещей, наполнить себя. Эта точка в сердце — это та точка, в которой раскрывается эта противоположность, как Бааль Сулам говорит в предисловии к Талмуд 10 Сферот. Человек спрашивает, в чем смысл моей жизни? Откуда приходит этот вопрос? И нету также наполнения в этом мире. Когда он задает этот вопрос, у него нету в этом мире никакого наполнения, которое может его наполнить. Неважно, что ему дашь. Дай ему все деньги в мире, дай все уважение, весь почет, всю власть, все, все только, что он может себе представить, эту точку это не наполнит. И тогда постепенно развивается этот вопрос до того момента, когда он спрашивает, кому я, кого я наслаждаю. У кого есть вообще такой вопрос? Это неестественно. Вопрос, что я зарабатываю, как я наполняю себя, как я наслаждаюсь. А вопрос, кому я наслаждаю, это вопрос уже противоположности Творцу. Я хочу только для себя, а он хочет только отдавать. И все это выяснение, даже когда мы говорим «точка в сердце», это уже много выяснений, пока нам понятно вообще, что такое точка в сердце. Поэтому пока нет этой противоположности, нет желания выйти из своей природы. И в этом как раз, об этом он как раз говорит. А все, что все развития перед этим, это уже не связано, нечего тут добавить. Действует он на свет, и ты смотришь на всю свою жизнь, на все человечество, это, собственно, не он сделал. А где эта точка «я», когда я говорю «я хочу чего-то», что действительно связано с духовным? Только из точки противоположности.
2: То есть точка противоположности, я там понимаю, что я противоположен, и это мне мешает?
6: Басов аматарай ли дамот ла буре ве ласот ло нахат руах. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? כן? Woman Mac 62.
7: Спасибо за возможность. Доброе утро всем.
2: Я в Ханот перевод.
7: Подскажите, пожалуйста, а вот после Цимцум Алев все духовные объекты имеют экран. Вот что за все духовные объекты? И можно объяснить поподробнее об экране? Что значит вот экраны на все духовные объекты?
8: Объект рухани, כמו שאת אומרת,
2: духовный объект, как ты говоришь, это желание. Творец ничего не создал, кроме желания. Желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение — это является материал творения. Внутри него проясняются в процессе развития разные состояния. Рав и Бааль Сулам определили, что место — это желание. И есть определение, так вот начинается 14-й пункт, понять, что это за разделение четкое между материальным и духовным. И это там, где есть намерение отдачи, там это называется духовным. Там, где есть намерение получать для себя, там это материальное. И вот это определение, которое разделяет, оно определяет, как различается парцуфим святости. Они работают в отделении Далит, что в Далит, там они определяют себя противоположными свету, и поэтому сокращают ее, чтобы прийти к уподоблению свойств создателям. Ты помнишь, почему произошло сокращение, как мы изучали в учении десяти сферот? Возникло в нем желание украситься, то есть уподобиться создателю, и для того, чтобы уподобиться создателю, Далит, что в Далит, сокращают ее. После того, как ее сокращают, начинают продвигаться дальше, работать с экраном, отраженным светом, смотреть, что можно получить ради отдачи, и тем самым уподобиться Творцу. Так работают парцуфим святости. Следующий вопрос. Пити 100, пожалуйста.
9: Спасибо за этот урок, товарищи. Собственно, Рав сказал, что для того, чтобы начать работать над желанием получать, необходимо не уподобляться желанию получать, не отождествлять себя с желанием получать. Но в то же время, для того, чтобы не отождествлять себя с желанием получать, нужно быть немного исправленным, быть немного выше желания получать. Как начинаем эту работу? Не уподобляться желанию получать. Ну, например, ты можешь подготовить себя к конгрессу, ты можешь зайти к региональному конгрессу, ты можешь, например, да, начать и подготовить себя вместе со своей десяткой, очень хорошо подготовить для того, чтобы прийти к региональному конгрессу, так, чтобы каждый взял свою десятку внутрь этого конгресса. Сидим мы с ними или не с ними, не знаю, как мы будем это делать, но мы хотим достичь этого состояния, не отождествлять себя с желанием получать. И тогда мы не представляем себя, просто работаем внутри десятки. Действительно ли мы выполняем все, что нужно сделать в десятке, в нашем отношении, в нашем желании сделать добро товарищам, в желании выйти из себя, в центр десятки и так далее. Все, что мы делаем, все инструкции, которые мы получаем, весь свет, который мы получаем через учебу, все это для того, чтобы выйти из этой точки, этой точки, где ты заинтересован. И это то, на чем нужно работать. А не достичь этого. Прежде всего, хотеть этого. Перед тем, как ты достиг, нужно желать этого. Нужно желать выйти из точки желания получать, потому что мы знаем, куда она нас ведет. Человек знает, что хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно, чтобы из этих состояний мы не забывали и напоминали товарищам, потому что все находятся в этой же проблеме, и мы помогаем друг другу выйти из этой точки, в которой мы отождествляем себя, каждый со своим маленьким эгоизмом, к состоянию, где мы отождествляемся с системой, связью между нами, с тем, что находится между нами, а не внутри каждого из нас. И все это уже выйти из этого отождествления себя с своей частной точкой желания получать. Но не представляя себя, для этого есть десятка. Действительно, практически сделать это. Да, Ави.
2: Доброе утро всем. Вот то, что я вынес из урока, что самое важное — это построение экрана. Человек без экрана — это желание получать. Вместе с этим, то, что мы делаем первое сокращение, человек называется уже творение. И мой вопрос, он касается построения экрана. Я хотел узнать, что вы считаете, можно ли сказать, что построение экрана — прежде всего, это стремление, важность высших свойств отдачи к сердцу, к отмене себя, хиссарон к объединению. Все вот эти факторы, они возбуждают, они влияют на Творца, чтобы создать экран, или есть какой-то другой элемент, который может повлиять на силу сопротивления, на экран? Могли бы вы что-то сказать? Спасибо, Ави. Прежде всего, спасибо за то, что ты здесь, и вы, и вся ваша десятка дает нам силы.
9: Если мы уже начали это, мы начали подготовку к конгрессу в десятке, мы начали приезжать сюда, мы также участвуем в конгрессе, мы будем вести там собрание товарищей с радостью и благодарностью. Это то, что мы чувствуем здесь, ту радость, то, что мы приезжаем, это возможность призвать всех десятки, всех нас, приезжайте в это святое место. Это действительно наслаждение духовное. И также товарищи, лихай, лихай.
10: Шабчува.
8: Кен.
9: А теперь ответ.
2: Мы слышали на уроке от Рава, он дал нам такой образ капля семени, которая развивается. То, что я понял от Рава, то, что нам дали каплю семени, и мы должны из него выстроить человека. Человек — это подобный Творцу, и весь процесс, который вот ты описал со всеми этими состояниями в нем, они должны все как-то собраться, пока они произведут у нас в глубине сердца требования, просьбу, молитву, что мы хотим уподобиться тебе, ты дающий. И мы пришли к глубокому выяснению, что мы хотим уподобиться тебе больше, чем все, что может дать нам этот мир. И когда такое требование, оно действительно возникает, оно вызывает на нас свет, возвращающий к источнику, и он дает нам то, чем мы бы хотели быть, но у нас недостаточно сил для этого, ведь мы творение, мы противоположны. Поэтому весь процесс, который ты описал, все действия, которые мы производим, их цель — это значит подвести нас к этой двери, чтобы встать перед ней, и тогда во всех нас собирается желание вплоть до прорыва в молитве, и это пробуждает нас силу, которая как бы ждет, ожидает. Он не может дать то, что мы не хотим. И Рав сказал удивительную вещь, я хотел бы повторить несколько слов. Он сказал так: прежде чем ты решаешь и говоришь, что так я хочу, чтобы ты сделал, это не происходит. В тот момент, когда ты пришел к правильному решению, ты видишь, да, это уже открыто, это существует. Это называется ел давнее, стародавнее. То есть это уже существует, только ты не знал, что это существует. И здесь раскрываются ступени. Но достичь того, что я думаю, что так это должно быть, так развиться, это должен сделать человек. Спасибо, Ави.
9: Большое спасибо. Желание получать — это материал творения. Что побуждает этот материал вдруг желать измениться в сторону желания отдавать? Я сейчас хочу пройти это изменение. Это долгое объяснение, то, что мы учим в первом сокращении, да, в этом, собственно, причина. Мы помним, что есть четыре стадии развития прямого света, и свет приходит к состоянию, когда создает желание получать, которое понимает, что оно желание получать, и хочет быть желанием получать, и находится в слиянии с Творцом при этом. Называется «Он, имя Его едины». А «Он» и «Его желание едины». И в этом нет никакого... в этом есть совершенство. Это Малхут в состоянии бесконечности. Есть совершенство. И тогда она хочет украсить себя, что-то дополнительное, хочет быть как Творец. И от этого начинается весь процесс, пока не приходит к стыду, к сокращению и так далее.
5: и на нас уже действует это как закон, поэтому мы все очень хотим получать, естественно, получать все, что возможно ради себя, потому что мы после закона, после первого сокращения мы находимся в этом состоянии, после разбиения невозможно изменить закон первого сокращения. Нужно понять, как с этим работать. Это связано с вопросом Ави и другими вопросами. Если когда мы приобретаем эту возможность совершить сокращение, работать с экраном, мы работаем по духовному закону, который уже существует. Этот закон существует. Мы не сможем против него ничего сделать. Поэтому все человечество не получается у него быть счастливыми. По закону Цимцумали, первого сокращения, мы можем получать и должны получать, но есть условия. И условие — это, что мы хотим доставить наслаждение Творцу. И здесь мы учимся, как отдавать. Почему? Таким образом мы действительно можем доставить ему наслаждение и получить от него. Тогда это уже не будет на получение, когда мы хотим получать ради себя. Это будет уже кабала, получение ради отдачи. Это уже значит, что праведники наследуют. И это уже будет в данном размере. Я вижу, что в Алма-Ате собрались. У вас есть вопрос, пожалуйста.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Хотел бы понять немножко свойства экрана. Так это результат наших усилий или это экран, дарованный Творцом, свойства? Спасибо большое.
2: Дается Творцом после наших усилий. Киев один.
11: Так, дякую, друзья. Питання таке. Рав сказав.
5: Такие вопросы. Большое спасибо. Рав сказал, что я с одной стороны. С моєї сторони
11: приходить до цього розрізнення, тоді в неї вже є три складові, що називається.
5: Только далі дедалі починає понімати і приходить к этому пониманию, когда тогда есть три части: Ісраїль, Райта і Ісраїль, Тора і Творец єдине. Вопрос: як различить эти части во мне?
2: Все проясняет свет. Свет приходит, и прежде всего нужно отделить нас от желания получать, чтобы мы себя не отождествляли с ним, а были бы над ним и смогли бы исследовать, какая природа света и почему стоит подняться к нему. Последний вопрос, Эрден, пожалуйста.
5: Я слышал от Рава, что он сказал, что точка в сердце приходит к состоянию, когда видит гармонию и весь порядок, как самое возвышенное состояние. Как я прихожу к этому ощущению из глубины сердца, что это самое возвышенное состояние? Потому что я восхищаюсь сейчас гораздо низкими вещами. Ты находишься в правильном месте, ты должен восхищаться своими товарищами, как они восхищаются, и ты прилепишься к ним, потому что извлекают человека из этого мира зависть и почет. Мы находимся в конце уже урока, и у нас есть два объявления по подготовке к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу». Сегодня и каждый день в конце урока мы будем слушать другую группу из мирового КЛИ, из израильского КЛИ, которые поделятся с нами своей подготовкой к конгрессу. Сегодня мы послушаем USA Midwest. Пожалуйста.
12: Great friends here at USA Midwest. We are busy. We are busy preparing.
2: Дорогие друзья, USA Midwest, мы заняты подготовками к конгрессу, который приближается. Мы очень активны. Мы хотим принять готовых товарищей. Мы хотим место для каждого товарища, кто прибудет, и мы готовы принять гостей, ребят из Израиля, из других мест, из всей Америки. Ребята преодолевают разные трудности технически, готовят технику трапезы, разные мероприятия, все, что входит. И это прекрасный опыт для всех нас. И тут вопрос не в том, чтобы принять и главное, мы хотим, чтобы Творец раскрылся между нами, и поэтому мы хотим, чтобы все смогли бы участвовать в этом великом процессе.

0: נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34.
1: Прочитаем вместе статью в десятке. В нашем распоряжении 34 минуты. Что означает, что правое и левое противоречат друг другу? Сказано в Писании, соблюдайте слова союза этого, исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Следует понять, почему сказано, соблюдайте и исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Получается здесь, что нужно исполнять, чтобы с помощью этого познали все, что будете делать. Выходит, что исполнение в действии — это как подготовка. Когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем, получается, что здесь следует различать две части в работе. В работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
2: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бальсулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становится 613 вкладами, вкудин. И это от слова «вклад», «пикадон», ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов Эварим и связок Гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу соответствующему ей в душе и теле ступень света, относящегося к этому органу и связке.
1: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве «исполняющие слово Творца», еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знание, а не действие.
2: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие. Так как без действия мы ничего

0: сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме. Так как из лолишма приходит к лишма, следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести килим отдачи. А после того, как посредством действия обрел килим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих килим, хотя и тогда свет был облачен в Торе заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Торе заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было килим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих килим, он получает свет, облаченный в Торе и заповеди. И тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, и исполняйте их, так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих килим, или после того, как он удостоился отдающих килим, это значит, что через действие он удостаивается килим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие килим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя. В этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
0: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной. Эти люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит все общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем, но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
0: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
0: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей, что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а в остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное: «И радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, да ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «и радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе, и в результате у человека не остается топлива для продолжения работы, а левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
0: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе, и тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен, так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? А ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходят в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть приниженности, в смирении. Есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит, об этом тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
0: Однако нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: И поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят «исполняй Тору и заповеди», то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мере его веры. В вознаграждении и наказании он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать: среди народа своего пребываю я. То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
0: По этой причине человек должен сказать тогда: написано, и возгордилось сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хиссарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъемы и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хиссарона, ему не из чего черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях. И поэтому он должен перейти в правую линию.
1: А правая линия, по сути, является одной линией, то есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в лолишма. должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в ло лишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении. Также и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Анахну бе мивне.
0: Здравствуйте, друзья и подруги. Мы изучаем строение высших миров. Переходим к новой части нашей учебы. Ее общий заголовок — это второе сокращение или сокращение Неги Деак. Это тема, которую мы сейчас начнем проходить. И Бааль Сулам таким точным научным образом строит нам понимание, прежде всего, для чего вообще нужно еще одно сокращение, которое называется вторым сокращением. У нас есть уже первое сокращение, почему его недостаточно. А затем, как оно произошло. Наш сегодняшний урок основан на 57-й главе из «Введения в науку Каббала». Это находится в учебных материалах. И в этом пункте нам Рав объясняет, Бааль Сулам объясняет, почему еще не раскрылся корень исправления. Мы вскоре объясним этот момент. Мы помним, мы всегда вспоминаем то, что мы изучали, вспоминаем, что есть замысел творения. Замысел творения — это насладить сотворенных. И для этого необходимо творение, которое желает то благо, которое дает Творец. И самое большое благо Творца — это получить от Него все наслаждения, которые Он хочет дать для того, чтобы обратно отдать Творцу. Это называется «получать ради отдачи». Творец сотворил желание, первую стадию. И эта первая стадия прошла развитие, пока не превратилась в четвертую стадию. Прошло четыре стадии. И четвертая стадия, у нее есть все. Все, что Творец хотел дать, она получает. Но она понимает, что ей не хватает только одной вещи. Не хватает быть как Он. Не хватает давать как Он. Получать, понятно, что она предназначена получать. Она не предназначена ни для чего другого. Но она желает получать по причине быть как Творец. Творец — это любовь, отдача. Она тоже желает, она желает получить от Него, но по этой причине. И поэтому она делает сокращение. И в конце процесса сокращения, то, что началось с первого сокращения, потом сотворение миров, нисхождение, там решен много процессов, должен быть конечный продукт всего этого процесса, который является творением, который полностью отключен от всех духовных миров, и в нем нет никакой искры отдачи практической, но начинает пробуждаться в нем желание быть дающим как Творец. И самостоятельным образом оно выбирает каждый раз заново быть как Творец. К этому нужно прийти при нисхождении сверху вниз, чтобы появилось такое творение. И когда уже есть такое творение, и оно начинает уподобляться Творцу, то начинает подниматься по лестнице. Лестнице форм или ступеней, совпадение по свойствам с Творцом. Поэтому Бааль Сулам так носит такое имя. Дословно на иврите это хозяин лестницы. Лестница — это лестница тех самых состояний, чтобы прийти к совершенному состоянию, в котором мы полностью подобны Творцу. То, что мы изучаем здесь, это нисхождение сверху вниз. И есть у этого цель. Цель, чтобы появилось творение. Чтобы было творение, которое желает уподобиться Творцу. И вопрос, который задает здесь Бааль Сулам, тем, что сейчас вышли миры, мир Ак, с парцуфами Галгальта, Аб, Саг, Майбон, ну, самое главное, первые три, там самый большой Виют, Далет, Гиммел и Бет. Есть ли в этом уже корень творения, корень процесса исправления, который творение должно пройти? И на этом он сосредотачивается сегодня. Мы прослушаем объяснение Рава, объяснение очень подробное и точное. И затем посмотрим, что пишет нам Бааль Сулам, и постараемся включиться в вопрос. Мы сегодня не поговорим об ответе. Есть глубокие ответы, которые мы увидим на следующих уроках, но сегодня мы вместе с Бааль Суламом должны войти в вопрос и понять, о чем он спрашивает. Хочешь что-то добавить? Так мы погрузимся прямо в объяснение Рава, в клип номер один.
2: То, что мы изучали во всей системе до сих пор, то, что мы можем себе представить, это мир бесконечности, четыре стадии прямого света, затем сокращение, экран, парцуф и ак, гальгальта, апсак. Мы все еще тут не видим никакой нашей реальности. Что исправлять? Для чего исправлять? Почему? Вообще ничего. Эти парцуфы получили от высшего света силу. И в соответствии с этой силой они действуют как неживое, как, допустим, наша природа, нашего мира. Материальная природа. И цель творения — создать кого-то, кто бы назывался творением, чтобы у него было бы самостоятельное ощущение, чтобы почувствовал, что находится в отрыве от Творца, и то, чтобы хотел быть как он, из противоположного состояния, то есть чтобы состоял из двух форм изначально, чтобы у него было и что-то от желания получать противоположного Творцу и что-то от самого Творца. И чтобы был свободный выбор между двумя этими возможностями. И все-таки даже обладая свободным выбором, чтобы была еще и возможность выбрать, и тут надо выяснить, как такое вообще возможно, чтобы была возможность выбрать то, чтобы быть как Творец. И за счет особых действий сможет реализовать это желание. Если не будет такого существа, которое находится в подходящем окружении и в необходимом развитии, то все, что мы видим до сих пор, наблюдаем, это действие природы, это сила, которая работает, которая действует, не имея никакой мысли, никакого собственного желания. Это сила, которая действует на уровне неживом, растительного, может быть, животного. И действуют эти силы, исходя из того, что есть высшая сила, которая приводит их в действие. Когда она их задействует, то в них нет никакой независимости, и поэтому невозможно говорить ни о каком свободном выборе, невозможно говорить, что они вообще существуют. Существуют, поскольку высшая сила задействует их. Если бы не действовало, так и не существовало бы, нет в них никаких решений. И поэтому тут есть необходимость создать и выровнять условия, организовать условия, в которых может существовать будущее творение, которое будет свободным, у которого будет возможность выбрать добро или зло, быть подобным Творцом, быть противоположным ему, чтобы можно было, стояло бы среди творения и принимало бы решения свои, выполняло бы действия, реализовало бы независимость и было бы даже противоположным Творцу, с одной стороны, а с другой стороны, раскрыло бы, что нет ничего более возвышенного, более высокого состояния, чем быть как Творец. Так будет продвигаться. Так и мы тоже хотим продвигаться, и поэтому мы повторим слова Рава, повторим то, что говорит Бааль Сулам, исходя из внутренней молитвы, о том, что само занятие этим приведет нас к таким высоким свойствам, к намерениям, чтобы они были подобны свету, отдаче и любви. То, что я для себя подчеркнул из слов Рава, цель творения — создать кого-то, кто назывался бы творением, чтобы этот объект был достойный названия творения, состоял бы из двух форм, двух видов, чтобы там было и что-то от желания получать, противоположное Творцу, и что-то от самого Творца, от свойства отдачи. И тогда создастся такая реальность, в которой будет творение, состоящее и из своей истинной природы, желание получать и из природы отдачи, высшей природы. И тогда должна будет развиться третья точка. Сегодня утром на уроке тоже говорили об этом, изучая психу. Эта точка между этими двумя свойствами прояснит, кто я и кем я хочу быть, и что я выбираю. Это одно впечатление. Второе, то, что я воспринял из слов Рава, что нужно создать такое существо, а еще создать ему подходящее окружение для развития. Мы в продолжении учебы подойдем к тому, что есть миры, и внутри них создана душа Адама Ришона. Так есть и Адам Ришон, и есть окружение для развития, то, что называется миры. Все, что мы изучаем, я говорю в скобках, все это результат тех процессов, которые заложены в основе творения. Есть законы, которые определяют, как мы развиваемся духовно. Мы в нашем подъеме вверх должны реализовать все эти свойства, чтобы мы пришли к состоянию, чтобы у нас было окружение, подходящее для развития. И поэтому у нас есть десятка, у нас есть объединение более широкое, чем десятка, у нас есть все мировое кли. Все это окружение, которое идеально для развития, развития точки выбора, чтобы мы могли стоять между природой Творца, отдачей, и природой творения, получением в третьей точке, которая приведет нас сюда, чтобы посмотреть, кем я хочу быть и что мне может в этом помочь. Нужно такое существо, состоящее из всех этих качеств и подходящее окружение для развития. И поэтому, говорит Рав, когда мы в том, что развилось творение до этого момента и в выходе парцуфов Адса, прежде мы постигли весь этот сетап, всю эту систему, которая основа создания условий, и было бы объектом, который может развиваться, который хочет развиваться, то, что выбирает, как развиваться в направлении отдачи. И есть поддерживающее окружение, от которого может получить силы. И поэтому развитие Гальгальта Инаем Абса, то, что получено, в принципе, в результате первого сокращения, первое сокращение, оно как бы пришло к развитию Адама Кадмон, верно? До этого у нас был Малхут. То, что создало четвертая стадия, оттуда весь свет, мир бесконечности. Когда наполнилось светом и почувствовало, что свойство света отдачи, и в его желании возникло желание уподобиться высшему, украситься, принято было решение о сокращении. Затем выстраивает себя с экраном и отраженным светом, проверила, сколько может принять для получения ради отдачи, чтобы уподобиться ему. Все это находится в первом решении, то, что называется первое сокращение. Но это первое сокращение все еще не выстроило для нас всей системы. Как объяснил нам Рав, то, что является основой тому, чтобы была возможность постичь реально замысел творения, чтобы было творение, которое само выбирает прийти до уровня Творца и реализовать. И поэтому мы приближаемся к следующему процессу, который называется второе сокращение. И теперь перейдем к 57-му пункту.
0: 57-й пункт «Введение в ногу Каббала». Бальсалом говорит так. «И знай, что в этих трех парцуфах Галгальта Аб и Сагдеак нет еще даже корня для четырех миров Абия, Ацилут, Брия и Цара Асия. Потому что даже место для трех миров Бия, Брия и Цара Асия еще не было здесь. Ведь внутренний парцуф Ак простирался вплоть до точки этого мира. А также еще не раскрылся корень для желаемого исправления, по причине которого произошло сокращение. Потому что вся желаемая цель сокращения, которая была сделана в Пхине Далет, в четвертой стадии, заключалась в ее исправлении, чтобы в ней не было никакого отличия по форме при получении высшего света. То есть для того, чтобы создать гуф Адама, дословно тело Адама, из этой пхины далит, чтобы он своими занятиями Торой и заповедями для доставления наслаждения Творцу обратил силу получения, что в пхине далит, в четвертой стадии, чтобы она была направлена ради отдачи. Так как этим уподобит форму получения абсолютной отдачи. И тогда произойдет окончательное исправление. Потому что благодаря этому пхина далит вернется и станет получающим кли для высшего света, а также будет в абсолютном слиянии с светом, без какого бы ни было отличия по форме, как сказано выше. Однако, до сих пор еще не раскрылся корень этого исправления, потому что для этого человек должен состоять также из высших пхинот, которые выше пхины далит, чтобы в нем была способность совершать добрые дела, действия отдачи. А если бы человек возник из состояния парцуфим ак, он был бы весь пустым, без света, потому что пхина далет, которая должна стать корнем тела человека гуф, Адам, находилась бы вся полностью ниже раглей ак, дословно ног ак, в виде пустого, свободного от света пространства. Поскольку противоположно по форме высшему свету, и поэтому считается свойством отделенности и смерти. И если бы человек был сотворен только из нее, он не мог бы исправить совершенно свои действия, потому что не было бы в нем никаких искр отдачи. И он бы был подобен животным, совершенно не имеющим ничего общего с отдачей, которые живут только для себя. И подобен грешникам, погруженным в страсть получения для себя, и даже хорошее, что они делают для себя. Для самих себя делают. И о них сказано, что грешники при жизни своей называются мертвыми, поскольку противоположны они источнику жизни. Бааль Сулам действительно тут подробно, очень детально объясняет причину, почему после того, как вышли Галгальта Абисаг, еще не коснулись корня того, что потом будет называться Адам, то, что называется творением, то, что должно пройти исправление. Я думаю, что лучше всего перейти к клипу номер два, и там Рав просто проходит вместе с чтением текста параграф за параграфом, а затем перейдем к вопросам. Давайте посмотрим клип номер два.
2: Все, что после сокращения образовано в желании получать, было для того, чтобы исправить, чтобы не было в нем никакого изменения свойств при получении высшего света, чтобы не ощущалось чувство стыда, чтобы могли получить ради отдачи. И это еще не была создана система, которая может помочь желанию получать, почувствовать себя оторванным от Творца и выбрать то, что хочет быть связанным с Творцом и продвигаться в направлении Творца и войти в связь с Творцом настолько, чтобы пришло бы к слиянию, то есть к полному подобию по свойствам, чтобы творение могло прийти к состоянию, чтобы стало как Творец. Поэтому и называется «Адам» от слова «доме», «подобный Творцу». Где вся эта система делает с нами все такое? То есть, для того, чтобы создать гуф Адама, желание получать, это желание из пхины далит, которое сократилось от бесконечности, чтобы со своими занятиями, Торой и заповедями, то есть своим исправлением, ради отдачи наслаждения Творцу, то есть так же, как Творец, дающий мне, и я бы отдавал ему, обратил силу получения в пхине далит, всю силу получения, которую создал Творец. Злое манчало, то, что мы называем. Чтобы она была ради отдачи. Так же, как Творец. И этим уподобит форму получения абсолютной отдачи. И тогда произойдет окончательное исправление. Творение исправит себя, как Творец, полностью. Это называется окончательным исправлением творения. Потому что этим хинадалит вернется к получающему кли высшего света. И также будет в абсолютном слиянии со светом, без какого бы то ни было отличия по форме. Это то, что мы должны изучать и выполнять. Однако до сих пор, сколько мы изучали в парцуфах Гальгальта Абсак, вот эти вот, он говорит, все еще не раскрылся корень этого исправления, потому что для того, чтобы были исправления, должен быть Адам, человек, который все еще в желании получать. Он должен состоять также из высших пхинот, которые выше него, выше пхины далит, чтобы получил перемешение в свое желание получать от свойств отдачи. Если мы все из Малхут, то чтобы мы смогли получить свойства бины в нашу Малхут и правильно перемешать желание получать в Малхут с желанием отдавать в бине, и тогда в этом миксе, в этом соединении мы сможем уподобиться Творцу для того, чтобы у него была подготовка делать добрые действия и отдачи. То есть насколько мы включимся в бину, настолько мы сможем выполнять действия и отдачи. И если бы человек возник из состояния парцуфим ак, он был бы весь пустым, без света. Пустым означает, что желание получать себя наполнить не может. Потому что смотрите, что здесь есть внизу, ниже табора, пустое желание. Не может быть, чтобы высший свет прошел эту границу. Потому что пхина далит, которая должна стать корнем тела человека, гуфа Адама, находилась бы вся полностью ниже роглей ак. Вот здесь была пхина далит. Это и есть раглаем, дословно ноги, в конце, где пусто. И был бы в виде пустого, свободного от света пространства. Нет здесь желания отдачи, и поэтому свет не может войти и наполнить ее, поскольку противоположно по форме высшему свету. И поэтому считается свойством отделенности и смерти. Она пуста от высшего света, и поэтому считается мертвой. Смерть в духовном — это когда не можешь получить ради отдачи, когда никоим образом не можешь находиться в ради отдачи. И если бы человек был сотворен только из нее, из этой четвертой стадии, он не смог бы исправить свои действия вообще, потому что не было бы в нем никаких искр отдачи, и он не был бы связан с биной, и он был бы подобен животным. Что, почему человек животным? Совершенно не имеющим ничего общего с отдачей. Они не могут отдавать. Они устроены только из своего желания для получения. Что-то больше, что-то меньше. И поэтому только их эгоистическое желание направляет их во всех их действиях. Нет в них ничего общего с отдачей, и вся их жизнь только для себя. Подобно грешникам, то есть в нашем мире, погруженным в страсть получения для себя. И даже хорошее, что они делают, ну, допустим, сделали какое-то действие по отдаче, так для себя делают. как сказано о них, грешники при жизни своей называются мертвыми. Почему мертвыми? Поскольку противоположны они источнику жизни.
3: Понятно?
2: Это нужно прочесть несколько раз, вы почитаете и смотрите, не страшно. Нужно привыкнуть к языку.
0: Да, какая честь упала нам, что у нас есть Рав, который так подробно все объясняет, все детали состояния. Давайте сейчас перейдем к вопросам. Если у вас есть вопросы из того, что мы учили, то как раз самое время. И из выяснения вопросов мы постараемся как можно больше быть теснее связанными со словами Рава и Бальсулама, и поймем их. Прежде всего, рамки. Говорится о том, что мы сейчас находимся в рамках понять и согласиться с тем, что еще не возникло здесь корня исправления. И поэтому... То есть цель — это чтобы четвертая стадия пришла к полному слиянию с высшим корнем. И Рам добавляет, что мы это должны изучать и реализовать. Пока что мы это изучаем в тексте из объяснений Бальсулама и Рава, и мы берем на себя это как задачу, мы это должны сделать, быть подобными Творцу и этим реализовать его действия. Пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте знаки вопросов, будем рады видеть. Женщина Кармеля, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Мой вопрос. У нас есть, в общем, одно желание. Должно быть одно желание. Желание уподобиться Творцу. И кроме этого, больше ничего. Только желание уподобиться. И это желание должно быть настолько большим, должно быть таким громадным, что как бы я не видел ничего другого в жизни, кроме этого желания. И проблема тут, что это все время ускользает, это не остается. Нужно как бы бегать все время. Но ведь мне надо думать сейчас, ну, не знаю, о чем-то, что не дано воспринять. Не знаю, может быть, есть какие-то хитрости, что-то, что может нам помочь.
0: Да, спасибо за вопрос, но я спрошу в ответ. А кто нас такими сделал, что мы думаем о всяких других делах, и на этом этапе не в состоянии удержаться только в этом желании? Кто нас такими сделал?
2: Ну, понятно, что Творец.
0: Ну, прекрасно. Так это хорошее начало, да? Ты благодаришь, есть благодарность за то, что он таким сделал тебя,
5: что ты
0: должна держаться только за одно желание в жизни. Это риторический вопрос.
2: Ну да, конечно, мы благодарим его за все. Спасибо, что...
0: Почему я так говорю? Потому что Рабаш говорит, и не раз, что мы читаем это в его статьях, и в статьях Бальсулама, что мы должны все время помнить, что даже если у нас есть такая мысль, что мы хотим уподобиться Творцу, хотим приблизиться к Нему, еще даже до того, просто удержаться в том, что нет никого, кроме Него. Даже сама эта мысль, сколько человек в мире удостоились такого? Так уже за это благодарить, что мы этого удостоились, что выпала нам такая большая заслуга, такая честь большая. Если мы не начнем с этого, мы можем говорить, сколько мы не можем и что у нас не получается, но это нам ничего не даст, не продвинет. Поэтому мы должны...

0: к нужному состоянию. Поэтому все, что нужно, это просить. Истинная просьба называется молитвой. Когда человек понимает, что он очень-очень хочет, что он больше всего в жизни хочет этого, но у него нет сил. Но есть тот, который может ему это дать. Если взять все это вместе, это называется состояние молитвы. Поэтому мы учим получить воздействие света, чтобы прийти к такому состоянию.
1: Вот как раз нужно все время это просить. Этого не хватает. Все время желать, хотеть.
0: Верно. И Рабаш спрашивал, где аптека, где можно купить такое желание. Спасибо за вопрос. Украина.
2: Так, дякую, друзі. Ми бачимо, що система розвивається зверху вниз через розбиття та змішування.
1: Спасибо, Хаверин. Ми бачимо, що система розвивається зверху вниз через розбиєння і взаємовключення свойств Біне і Малхут. На какой-то момент у нас есть возможность вернуться назад, в сторону слияния с Творцом. Если у нас эта возможность каждое мгновение? Да, конечно. Даже сейчас, когда ты задаешь этот вопрос, и то, что ты приглашаешь нас войти в этот высший поток и подняться вплоть до наших корней. Откуда вообще в тебе этот вопрос появился? Сказано, что любой вопрос, который возникает в голове у человека, посылает Творец. Мы привыкли в нашем мире желать, хотеть и действовать для получения желаемого. На самом деле реальность не так работает. Замысел творения был первичен, насладить творение. И мы уже выходим наполненным этим благом. Все наше желание в том, что перед нами есть наполнение, очень точное. То, что его создало, как кли. Так если сейчас ты подвел нас к такому выяснению, то если у нас каждую возможность есть шанс, так это значит, что вот прямо сейчас, во время урока, у нас, да, есть эта возможность. Если есть возможность, добавь. Подними нас. Спасибо, Влад. Следующий вопрос.
3: Микрофон, пожалуйста.
0: Микрофон не открыт. Микрофон закрыт. Сейчас слышно? Слышно. Я все еще в группе учащихся. Я понимаю, что это урок о первом и втором сокращении. Урок сейчас?
1: Да, то, что мы изучали.
0: Да, у нас уже 28-й урок в серии изучения введения внук Каббала.
1: Да, но здесь говорилось о том, что Бина после первого сокращения все еще не получила свойства отдачи.
0: Да.
1: То, что мы не могли бы работать с этим как отдача, кли отдачи Творцу. Относительно второго сокращения, где, да, мы получили кли отдачу и желание в наше кли, чтобы могли сделать исправление.
0: Да, хороший вопрос. Так, что говорит здесь там Бааль Сулам, и Рав это изобразил на чертеже? Можно показать чертеж, который Рав изобразил, да. В первом сокращении действительно, что обновилось? Что творение получило возможность работать с экраном и отраженным светом? Да, это первый процесс, который называется Галгальта. Так действительно, есть возможность работать, и творение говорит, я получаю только при условии, что это насладит Творца. То есть ты говоришь, как бы произошло все, для чего нужно еще что-то. Тогда при условии, что он видит, что действительно может доставить наслаждение Творцу, он получает. Докуда? До табура. А где он не получает? От табура до сиюм раглин, здесь, во всей этой части. Но что это за все экраны, и пей, табур, и сиюм раглин? Все находится над истинной четвертой стадией, далет-де-далет.

0: Далит, которая сократилась, она находится здесь, ниже Сиумраглим. Сила ее, власть не получать, управляет до табора. Почему? Это как Рав сказал, здесь вся эта часть, которая ниже табора, он объяснил это в клипе, она в тьме, она не получает. И после того, как выходит Галгальта, то выходит Аб. Аб тоже работает до табора. Затем Саг, его тоже до табора. Что происходит здесь? Что с той самой истинной четвертой стадии, Далит-де-Далит, которая находится здесь, ниже Сиумраглим? И сила ее власти, которая дает возможность не получать от табора и ниже. Это истинное творение. То, что здесь творение проводит процесс совпадения по свойствам с Творцом и получения от него силы экрана, получает только очень маленькую часть своего желания, желания творения, потому что отталкивает свет. Свет хочет, чтобы получение было на 100%, но из этих 100% он получает, ну, не знаю, может быть, 1%, ладно. 1%, который он может получить ради отдачи. А затем в Аб еще там 0.5%, а потом в Саг еще 0.25%. То есть все это получение, которое он получает в мире Аг, все это 0, не знаю, от всего желания получения, которое находится все еще здесь, и тем более желание... получение, которое находится в Далит-де-Далит, ниже Сиумраглим. Тогда Бальсон говорит здесь, что где же тогда творение? Вышло Галгальта Абсаг. Все хорошо. Это называется свойство суда. Мы еще будем учить на следующем уроке. Суд — это отталкивание, отторжение. Здесь, во всем этом результате первого сокращения, еще не возник контакт между светом, благом и творением, которое находится ниже Сиумраглим. И со всей этой частью, над которой управляет свойство Малхут, которое находится ниже табора. Он только объясняет нам это, он не дает нам решения. Что такое второе сокращение? Мы еще будем учить, потом будем учить, на следующих уроках будем учить. Не просто так Бальсулам, он как ученый, как кто-то, который рекламирует, нет, рекламирует плохое слово, объясняет нам хиссарон, потребность, чего здесь не хватает. То есть есть цель творения, чтобы было творение. Были произведены различные действия, чтобы возникла основа, на которой могло возникнуть творение, но истинное творение еще не возникло, его еще нет. Давайте поймем, что нет. А затем мы перейдем к следующему этапу и посмотрим, как действительно может произойти такой контакт. Но мы будем идти в соответствии с текстом Бальсулама. Не будем пока объяснять, что такое второе сокращение и как в это входит, этому посвящены целые главы. И Рав тоже всегда говорит, что когда мы переходим к изучению второго сокращения, то люди начинают теряться. Первое сокращение понятно, стрелочки вверх-вниз, все понятно. А второе сокращение, тут мы касаемся уже нас самих, самого творения, поэтому нелегко это усвоить, понять. Мозгу не всегда легко, поэтому Бальсулам объясняет это этап за этапом, пункт за пунктом, и мы будем идти вместе с ним. Хорошо? Не будем говорить о том, о чем не надо говорить, только на чем надо сосредоточиться. У нас есть женщина из Испании 5, пожалуйста.
1: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Si la fase 4 permanece completamente separada de la cualidad del otorgamiento, ¿por qué no puede corregirse por sí misma y qué hace que su estado se considere vacío y muerto espiritualmente? Gracias.
2: Вопрос. Дорогие друзья, если Пхина Далит, четвертая стадия, остается полностью отделенной от свойства отдачи, то почему она не может исправить себя? И что делает, чтобы остаться в пустом и мертвом состоянии с духовной точки зрения? Давайте попробуем навести порядок из всего, что мы слышали у Рава, потом переслушайте урок и можете лучше понять, почувствовать, что Рав нам рассказывает. В самом начале, в первом объяснении, нам Рав объяснил с такого общего взгляда. Есть замысел творения насладиться созданием. Творение наполняется светом в состоянии, которое называется свет, мир бесконечности. Чувствует, что может связаться и уподобиться самостоятельно с тем, что приобретет свойство отдачи. Сможет действовать в направлении получения ради отдачи. Это происходит со 100% материи творения, то, что называется желание получить благо и наслаждение, то, что действует с сокращением экраном, отраженным светом, это действует на 100%. Будет называться, что восполнилось, завершилось замысел творения. До этого момента это все еще несовершенство. Итак, первое, как достичь такой ситуации? Рав объясняет, нужно взять творение и создать для него подходящее окружение для развития. В этом окружении должно быть существо, которое развивается, этот развивающийся духовный объект, называемый человек, тот, кто хочет быть подобен свету, состоящий из двух противоположных свойств. Свойство творения — получение, свойство Творца — отдача. А он посередине между двумя свойствами состоит из того и другого, выясняет, кем он хочет быть. Он хочет больше, еще и еще больше, растет, пока не будет в нем сочетаться вся сила получения со всей мощью силы отдачи, а он находится на одном уровне с Творцом, это направление и тенденция. Как ее достичь? После сокращения, первого сокращения цимцума, творение принимает решение больше не пользоваться никогда свойством далит в далит, четвертой стадии, то есть является квинтэссенцией получения. Далит и далит, отделяют ее, полностью ее отделяют, и она находится ниже точки сиума рблин. Чудесно. С чем можно работать? Работаем с тем, что, может быть, можно получить ради отдачи. Начинает выходить первый рож, первый парцуфа. После того, как он отделил полностью далит-де-далит, среднюю точку, теперь проверяет над собой, что можно сделать, сколько силы будет от ради получения. Выясняет границу и делит себя. В общем, желание, которое получил. Вы будете ниже точки табора. Вот вас я наполнять не стану. Это будет соф моего парцуфа. Я его оставлю пустым от света хохмы. На табором я выстрою себя, насколько я могу, в получении ради отдачи. Кальгальта, потом Ак, потом Сак. Замечательно. Вышли эти парцуфы. Всем этим мы уже создали необходимое окружение, в которое будет содержать все условия для развития, о котором мы говорили прежде. Еще нет. Нам придется постепенно перемешать, создать это перемешение. И происходит это постепенно. Обратите внимание, как работает процесс. Мы смотрим, какая цель, подобится Творцу, он дающий. Мы смотрим на материал парцуфа, который хочет выстроить себя в подобии Творцу, проверяет, где он противоположен полностью далит-де-далит, изначально выделяет наружу. Дальше, над этим. Насколько можно работать, отделяет, можно или нельзя. Все эти места, которые мы отделили, далит-не-далит, потом под табором, все то, что еще не входит в работу получения ради получения, он ожидает. Не то, что на этом завершилось исправление, пока мы постепенно не подсоединяем постепенно, выяснение за выяснением, и под табором, и даже внизу, в этой самой средней точке, и даже если она будет, то есть когда полностью все присоединится, то единственная действующая мысль будет восполнена. И подходим к этому аккуратно, осторожно. Почему? Потому что хотим уподобиться Творцу. Не просто проглотить все это уже происходило в мире бесконечности, но не в этом цели. Мы почувствовали, что есть еще больше. И поэтому прежде всего подходим через разделение, что точно не можем справиться в сторону. Постепенно приобретаем свойства отдачи и потом идем по сторонам. Все, что мы отложили в сторону, может взять еще немножко, может еще чуть-чуть. Сейчас посмотрим замечательное объяснение клип с Равом, где он объясняет, какой есть механизм вброса свойства отдачи в материю получения. Давайте посмотрим третий.
0: то самое желание получать, у которого у нас есть, в соответствии с тем чертежом, который мы сделали, от табура до сиюм, здесь желание получать на идеак, Галгальта, это пустое пространство. Невозможно его использовать ради отдачи. Кроме того, что мы с вами изучали, что у нас есть другая проблема. У нас есть Малхут Мира Бесконечности. Там есть игулим, игулим, игулим, круги. Пять игулим, пять кругов. И внутри этих кругов у нас есть линия бесконечности. Кав. Линия бесконечности. Тут мы получаем ради отдачи. Да? Линия Эйнсов. Эйнсов. Кав. Линия Эйнсов. И что делать со всеми этими кругами? Со всеми этими игулим? Что с ними делать? Как мы их наполним их когда-нибудь? Разумеется, нет. То, что нам нужно сделать... Нам нужно построить здесь особую систему, чтобы эта система прежде всего сделала так. Здесь Творец. Здесь творение. Здесь творение. Нам нужно постепенно взять у творения все его желания, получить от Творца силу отдачи, получить от Творца силу отдачи. И тогда внести внутрь желание получать силу отдачи, дословно Рав сказал, впрыснуть. И тогда мы сможем работать с Творцом ради отдачи. Совпадение по свойствам между нами. Как мы можем это сделать? Это система, которую мы должны здесь выстроить. Сила отдачи, чтобы она вошла от Творца. И это произошло с помощью второго сокращения. Когда мы просто впрыскиваем, вносим в желание получать силы искры отдачи, силу бины, которая разбилась намеренно, чтобы войти в Малхут. Как бы это сказать? Не знаю подходящего слова на иврите. Как шприцом, да, впрыскивают. Да, так Рав объясняет нам и уже готовит нас, собственно, к следующему уроку. Он говорит, что то, что здесь выше табора, уже произошло. И все обновление, которое мы сейчас начнем, все, что связано со вторым сокращением и так далее, оно уже связано с процессами, которые происходят здесь ниже табора. Как взять какую-то некую силу бины, как объяснил Рав, ее впрыскивают внутрь, в Малхут, которая находится здесь. Но это будет уже на следующем уроке. Женщины Мак 30.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие товарищи. Вот у нас прямо именно по этой теме у нас и вопрос. Получается, что человечество развивается вместе с развитием и изменением четвертой стадии. И вот, а кто ведет нас к этой четвертой стадии? Ведь Творец ведет. Получается, что у нас вот это впрыскивание — это только наша молитва? Или в чем заключается наша работа?
4: Кен, ты знаешь, как Рош ахрай аль коль агуф.
0: Да, это как голова отвечает за все тело. Тело — это результат, это действие. А где произошел расчет, где произошла связь, там произошло все. И человечество тоже так развивалось, что часть человечества мы видим в МАК, в Венгрии, в Тбилиси, в Италии, в Хайфе. То, что мы видим сейчас из Англии, Азии, из Румынии, мы видим здесь очень много товарищей, в которых проснулась точка в сердце, и они сейчас изучают методику исправления и берут на себя ответственность. А те, у которых нет, не проснулась еще точка в сердце, они бегают всякими вещами и надеются, что они их удовлетворят. Таков процесс пробуждения. Почему? Потому что Творец так сотворил. Такие этапы пробуждения снизу вверх. Он пробудил нас. У нас вскоре будет конгресс пробуждения снизу. И мы должны сделать все, чтобы присоединиться к тому процессу, который он начал. Разумеется, Творец действует. Это наша обязанность. Спасибо, что напомнили нам. Ну, ничего делать. Так раскрывается духовность в мире на данный момент. Если было бы другое, что-то, другая методика, мы бы, видимо, ее раскрыли. Спасибо. Женщина Италии.
4: Тодараба, Морим Гадолим. The question of Olga is, how can one move from a prayer centered on one's own needs to a prayer with the intention of giving, such as that developed by the Rav? Is the desire to acquire the intention and the death of one?
2: Как человек может перейти от молитвы для себя к молитве за многих? Если намерение уподобиться Творцу. Постараться. То есть, может быть, это общность, большие круги. Я не могу никак воспринять, поэтому для меня есть более близкие круги. Моя десятка, мои подруги. Если я буду стараться сейчас на уроке, каждое мгновение, да и вне урока думать о том, что я хочу, чтобы все усилия, я бы хотел, чтобы все мои усилия пошли на то, чтобы пришел высший свет и сблизил бы моих товарищей, дал бы им свойства, как света. Этим я уже выделил молитву из себя в десятку. Мы сейчас перед конгрессом, где мы все соберемся, множество товарищей, много подруг с одного региона. И круг моей молитвы становится шире. Если я буду стараться это сделать, может быть, я раскрою, что у меня не получается. И у меня... Я терплю неудачу, все время думаю о себе. У меня есть мои заботы, мои задачи, мои молитвы о себе самом. Если я на это обращаю внимание, это подарок от Творца, тогда я буду просить, помоги, у меня не хватает сил. Главное направление. Все время еще раз направлять себя на то, чтобы быть дающим. Для того, чтобы уподобиться свету. Все силы даст он.
0: Творение — это с того момента, когда он хочет уподобиться Творцу, или с того момента, когда он может работать с двумя этими силами? Мне не очень-то понятно. Спасибо. Все определения... Вопрос очень важный. Что такое творение? Мы сейчас изучаем процесс нисхождения сверху вниз. Малхут, четвертая стадия, она называется творением. На том этапе это творение, но она еще не понимает, что она должна пройти какой-то процесс, чтобы у нее была независимость. Поэтому она производит сокращение. Затем Галгальта — это творение. Это первое действие при нисхождении сверху вниз после сокращения. То есть вопрос всегда, что такое творение, это та активная часть сейчас в этом процессе. Есть процесс сверху вниз, в конечном счете. Весь этот процесс проходит в четвертой стадии. Работа с экранами, мир АК, затем второе сокращение, затем рождение следующих миров, Ацелут, Брия, Ицера, Сия. И все эти процессы — это процессы, которые проходят в самом творении, которые находятся в процессе отдаления от Творца. Это называется первым этапом. Теперь тот, кто начинает работать снизу вверх и понимает, что он творение, что он вне Творца, бар, брия, слово бар, вне, и он хочет пройти, он называется творением, потому что он хочет быть как Творец, потом, когда он проходит махсом и раскрывает по-настоящему Творца, то он начинает раскрывать себе часть ту часть творения, что в нем часть Творца, и работает с этим, со всеми этими экранами. Вопрос, о какой части в процессе мы говорим, и на какой части мы сосредотачиваемся. В конечном счете есть только Творец и творение. Творец — это корень, нулевая стадия, а творение — это четвертая стадия. И изменение только в творении, потому что свет находится в абсолютном покое. Мы сейчас на каком этапе? Каждый пусть скажет о себе, он творение или нет, или иногда творение. Каждый пусть посмотрит на себя.
5: English one.
0: Спасибо. Англия один.
6: Туда раба, хаверим.
0: Спасибо, друзья. Вопрос именно об этом. Смысл вот этого понятия творения. Почему настолько важно знать, что такое творение и что нет? Из четырех стадий прямого света мы изучали, что четвертая стадия — это творение, потому что она сделала выбор. Потом... после всех этих парцуфов АК. Так в чем смысл здесь? Почему важно знать, что такое творение? Кого называем творением?
2: Творение означает брия, бар, вне Творца, вышедший, выходящий Творца. Творец создал как сущее из ничего желание получить благо и наслаждение и хочет его наполнить. Это замысел творения — наполнить. После того, как он его наполняет со стороны Творца, заканчивается творение. И теперь все развитие дальше уже со стороны творения, а не Творца. Наполняется светом бесконечности, из мира бесконечности. И тогда он чувствует свойства Создателя, дающего. И понимает, что есть больше, есть что-то больше, чем просто получить от него все благо, получить все благо с намерением ответить ему отдачей и любовью. И с этого момента все, что происходит в развитии миров сверху вниз, будь то наш подъем снизу вверх в нашей работе, все для того, чтобы постичь это совершенство, уподобиться свету. И наше выяснение, что остается нам выяснить для знакомства и постижения, в этом наше развитие. И поэтому с резолюцией, все большим разрешением входить в зум-ин все глубже и глубже в глубь творения, слой за слоем, пласт за пластом, еще выяснение. Бальсулам, Рабаш и Рафу объясняют нам, что происходит с творением, чтобы мы захотели пройти эти выяснения. Будем стараться. И время у нас закончилось.
0: Да, мы постараемся, будем прилагать этому усилие до следующего урока. Спасибо вам за вопросы, за выяснения, и продолжим притягивать свет. Закончим песней.

0: Шалом, ба хелек аришон шел шиур, нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правое и левое противоречат друг другу в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. В нашем распоряжении 34 минуты. Что означает, что правое и левое противоречат друг другу? Сказано в Писании: соблюдайте слова союза этого, исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Следует понять, почему сказано: соблюдайте и исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Получается здесь, что нужно исполнять, чтобы с помощью этого познали все, что будете делать. Выходит, что исполнение в действии — это как подготовка, когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем. Получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
2: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бальсулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами, пкудин. И это от слова «вклад», пикадон, ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу соответствующему ей в душе и теле ступень света, относящегося к этому органу и связке.
1: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово Творца, еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знания, а не действия.
2: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие, так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме. Так как из ло лишма приходит к лишма, следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести келим отдачи. А после того, как посредством действия обрел келим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих келим, хотя и тогда свет был облачен в Тору заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Тору заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было келим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих келим, он получает свет, облаченный в Тору и заповеди. И тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, и исполняйте их, так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих келим, или после того, как он удостоился отдающих келим, это значит, что через действие он удостаивается келим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется...
3: Здравствуйте, друзья! Мы с вами изучаем труды Бальсулама, страница 518, статьи Шамати, 5-я статья. Лишма — это пробуждение свыше, и для чего нужно пробуждение снизу? Вы можете скачать материалы на нашем...

Приятного аппетита, друзья, и всем хорошей трапезы.

0: בני ברוך, מותר על האדם לעשות כל המאמץ, כל המאמץ.
1: Бне Барух, возложено на человека делать все действия, которые только могут быть в мире, для того, чтобы удостоиться ради небес. Человек обязан делать все действия, которые могут быть в мире, чтобы удостоиться свойства ради небес. Тогда он сможет вознести молитву из глубины сердца, и тогда Творец слышит его молитву. Слышали? Тогда еще раз. Итак, еще раз. Человек обязан делать все добрые действия, которые могут быть в мире, чтобы удостоиться свойства ради небес. Тогда он сможет вознести молитву из глубины сердца, и тогда Творец слышит его молитву. И так мы хотим поговорить, как сейчас все, весь последний период, все действия, которые мы совершаем, действуем как подготовка к региональному конгрессу. Любое мероприятие, любая трапеза. Я скажу о 5-10, потому что мы собрались здесь 5-10, и удостоились этого. Мы все время находимся в подготовке. В нашей десятке нет пустого места. Один праздник закончился, начался другой. Закончился конгресс, следующий конгресс. Закончилось мероприятие, следующее мероприятие. Так что является следующим мероприятием? Региональный конгресс. Я не говорю уже обо всех отделах, насколько мы готовимся и закрываем все технические вещи. Мы делаем, кроме этого, очень много выяснений и задаем себе вопросы, что такое конгресс, для чего он, что является нашей обязанностью, какова польза, что мы хотим от группы, что группа хочет от нашей десятки. Эти глубокие выяснения. Наверняка ни у кого нет на них ответа, но вследствие занятий выяснениями мы каждый раз капля за каплей раскрываем это поле. Вы помните, как Рав когда-то рассказывал, как он готовился к тому, чтобы поехать с Рабашем в больницу, собрал все чемодан, все, что нужно, ты уже прокручиваешь, что у тебя будет с Равом. И у нас тоже. Это не через 20 дней, сейчас мы уже на конгрессе. Мы сейчас вас просим войти в ощущение конгресса после того, как мы купили билеты, будем рядом с домом, далеко от дома, полетим куда-нибудь и приготовьтесь, что такое подготовка конгресса. Ты, товарищ и подруга, впитал в себя силу десятки, которую мы получили в течение многих лет, и Творец пребывает между нами. После всех успехов, каков успех наш на конгрессе регионального конгресса в Грузии, в Израиле, в любом месте, куда бы вы ни полетели, что является успехом этого конгресса. Мы сидим, Творец нас окутывает, говорит с нам, мы как одно кли, бьющееся и дышащее вместе с Творцом. И Он воздействует на нас, и единый принимает единого, какие чувства, какие мысли, о чем мы молимся, что мы просим. Это конгресс. Давайте послушаем, что нам советует Рав. Клип. Как мы можем решить, что сейчас мы идем до конца? Что мы делаем, Рав? Как мы это сделаем? Рав, собираем всю энергию, желание, ощущение будущего, которое должно реализоваться сейчас, и все вместе чувствуем всех, когда объединяемся, когда сливаемся, и тогда это произойдет. Это называется атакой. Очищаем свою голову от всех сомнений, от всех расчетов. Только одно видим перед собой. успех достижения цели. Все. Когда мы и так настолько включаемся, настолько сближаемся, что нету больше, чем один. Это называется «Единый принимает единого», когда наше сердце становится единым и принимает внутрь себя единого Творца, и так мы входим в цель, в совершенное исправление. Будем думать, прилагать усилия, и это произойдет. Лехаим.
2: Говорим, я радну мимотоз.
1: Друзья, мы спустились с трапа самолета, сначала подготовились, вошли в теплый дом нашего региона, сели вокруг стола, разулись, чтобы было удобно как дома, послушали Рава. Товарищи даже утром позавтракали, как без этого? И сейчас мы уже на третьей трапезе. Да. Третья трапеза. И вопрос, как мы придем к состоянию «Единый принимает единого»? Кто знает? Поднимите руку. Отлично. Так давайте поговорим за столами, в кругах. Как прийти к состоянию «Единый принимаем, принимает единого» на третьем семинаре нашего конгресса? Фокус-группа «Флорида», пожалуйста. 5 минут.
3: It's an interesting question. I think first we have to include ourselves in the friends and put all of our focus, our emphasis on the others, that I'm here to serve them. There's nothing for myself. And in this Congress, it's working in this state and in a feeling of joy. Jobash.

0: Right. Maybe, you know, we have to create this vessel, this place to receive the one. And maybe that comes through our efforts at connection to create a whole, not just these shattered pieces, but a whole unit that the light can come and raise man, our own.
1: Thank you, Brian. Конгресс — это то место, где строится правильное общее кли. И мы должны отдать все свои силы, все свои старания с Божьей помощью, с молитвами, с намерением быть один, как один человек, с одним сердцем, выстроить это кли общее, чтобы мы, как один человек, с одним сердцем, были так же стояли, как перед Творцом Всесильным нашим. Аминь. Хай.
2: Yes, yes. Thank you, friends. The friends said so beautifully. We come into one, the same prayer. We connect, unite in the same sources, books, Rav, in the same thoughts. We want the same. We're doing the same Congress, each and every one. We come into this unified force to give contentment to the Creator and to spread this light of love to the whole world. L'chaim, dear friends.
3: Terry wrote in our chat, by becoming more united, annulment and inclusion. Yeah, there's a lot of things in our Kabbalistic toolbox that we can do for this. Also, to remind the friends that there's none else besides him, that every state we're in the Congress is the most perfect state for our development. Everything he sends us is a response so we can sharpen our prayer towards him. And l'chaim, may it be so. Shabash.
0: L'chaim. Yeah, and we have to take every opportunity. We have a big Congress coming up, awakening from below, but we do the work now. We get prepared to constantly have this intention that we want to connect. We want to be the partners in the Creator's thought of creation, you know, by a knowing and becoming one man and one heart. Aaron?
1: Yeah, thank you, Brian. L'chaim. Thank you, Brad Nebaruch. Thank you, Rav. Thank you, Creator. Самое главное в нашей работе, мы обязательно все поднимемся на этом Конгрессе, и у нас будет общая кли. Даже если после Конгресса мы упадем, но мы знаем, у нас есть это общая кли. И мы будем продолжать с того момента, что мы постигли на этом Конгрессе. Лахаем Найгору.
4: Хадарим! Хадарим! Хаверим!
5: Друзья!
6: Друзья, я очень рад, что есть у нас такое обсуждение, единый принимает единого, мы пришли к этому состоянию.
5: И я уверен, по реакции того, что мы слышим сейчас в зале, давайте продолжим нашу трапезу, чтобы это была не просто трапеза, а как называется это состояние. Мы учим на последних уроках понятие союза. И эта трапеза, которая является подготовкой к Конгрессу, кто помнит название Конгресса? Верно, пробуждаем снизу. Именно это мы сейчас и делаем. И это состояние называется выражение союза. И каждый, кто пришел на трапезу, тот, кто находится в мире перед экранами, тот, кто не смог прийти, но он сердцем и душой с нами, это выражение союза. Это не какое-то состояние, хотя оно и духовное, но это не очень высоко над нами. Сейчас оно здесь. И есть здесь один нюанс. Союз — это не просто, когда мы говорим говорим сейчас, мы чувствуем хорошо. Сейчас мы чувствуем себя хорошо. Так мы не опускаемся с этого состояния. С такого высокого состояния мы не спустимся. Но на уроке мы слышали, что Рав сказал, «Союз — это последнее состояние на ступени, когда в конце этой ступени есть зивук с Творцом, зивук дака, ударное соединение». Мы изучали много раз понятие «ударное соединение», думали, что это где-то там, в высших мирах. Нет, это здесь. Это наша ступень, зивук дака с Творцом. Сейчас. Давайте сделаем это. А единый принимает единого. Лихаим Небарух. Друзья, мы сейчас прошли период праздников, включая Рош ха-Шана и Суккот. Такой прекрасный период. И мы... Взрослые, у нас был выстроенный лайнап, и были трапезы, уроки, День единства, и молодежь тоже. Так делали, я был с ними в суке, объяснил им, что значит четыре вида растений, что такое трог, лулав. И это врезается в нашу молодежь и остается на протяжении всей жизни. Мы смотрим на нашу молодежь, это дети, которые были, родились у нас, пошли в детский сад, школу, университет, и сейчас они сидят плечом к плечу, мы можем положиться на них, они как мы, в полном смысле слова, и мы хотим поблагодарить всю команду галереи и команду воспитания нашу, которые не отказываются ни от какой возможности, чтобы дать правильное воспитание детям в отношении объединения и любви к ближнему. Это основной принцип нашего пути и всей системы воспитания. Так мы сейчас посмотрим клип, и во время клипа поблагодарим всех, кто занимается этой святой работой. И я надеюсь, что к нам присоединятся еще товарищи и подруги, которые хотят заботиться о нашем будущем. Пожалуйста, клип. Праздник Суккот в галерее.

хорошего года. Друзья, мы на самом деле любим, и нам важно впечатляться от наших товарищей и подруг в нашей огромной группе. Мы сейчас прошли праздник очень особенный, и сейчас вошли в подготовку к Конгрессу. Все перемешивается, все становится одним целым, как сказал Ирий в начале. И мы хотим сейчас, дорогие друзья, мы хотим сейчас взять следующую часть трапезы, так, чтобы поблагодарить из глубины сердца всех товарищей, подруг и всех особых отделов, которые делают и будут делать все это наше окружение святым. Давайте послушаем товарищей, подруг наших дорогих, сделаем на самом деле... Поаплодируем им. Поблагодарим. На самом деле, Лихаим, начнем с подруг. 25 трапез было у нас в этом месяце. То есть на каждую такую трапезу мы удостаиваемся делать длинную подготовку. Все, что находится на тарелке, включает... все дежурства, приготовления, раздачи. Это было в последнем месяце больше 1000 разных дежурств. То есть 1000 дежурных женщин, больше 1000, которые удостоились благодарить за такую честь. И мы удостоились вместе направить себя вперед. Наши праздники не останавливаются, у нас региональный конгресс, есть возможность во всех регионах подготовиться, думать, что я делаю, как я участвую, что даю, почему есть много дежурств и дежурных женщин во время конгресса. Давайте попробуем, увидим, посмотрим на... Кто тут участвовал во всем, да, пожалуйста. Мне кажется, это все, абсолютно все женщины, которые здесь. Лихаим, большое спасибо. Абсолютно все, что сделали. Абсолютно все. Ну, женщины, они скромные у нас, не хотят вставать. Да, мы на самом деле под знаком Конгресса, и мы хотим на секунду на самом деле поблагодарить за огромный Конгресс, который мы прошли в течение месяца Тишрей, было 25 трапез. И верно, что мы начали с женщин. Женщины проделали колоссальную работу в течение праздников. И они находятся буквально, есть такие, которые на каждой трапезе управляют женщинами, распорядком. И мы хотим сказать всем ответственным большое спасибо. И главным образом сказать спасибо вам, всем товарищам, которые каждую неделю дежурят без вашей самоотдачи, и не было бы этого. Мы здесь в Конгрессе, в Петах-Тикве, каждый день Конгресс, праздники, утренняя, вечерняя трапеза, и так, пятница, суббота. Нужно поблагодарить за эту возможность, что у нас такое огромное мировое кли, которое находится с нами на всех этих мероприятиях, и они тоже готовят трапезы, они тоже убирают, и есть у них дежурство на кухне, и нам предстоит конгресс, и особые такие мероприятия. Давайте держать все это событие внутри в сердце. Только благодаря отдаче каждого это становится возможным. Большое спасибо всем.

0: Туда Лоренсу и Асафу.
1: Спасибо Лоренсу и Асафу, которые сделали подарок кухне и всей группе. Очень радующий. И есть у нас возможность представить группу товарищей, которые отдают себя нашей святой работе на кухне. Я просто прошу Творца, чтобы дал слова и чтобы была сила слов, чтобы передать атмосферу, которая все время на кухне, и это происходит в течение наших трапез. Все время я смотрю на свойства товарищей, которые работают на кухне.
0: И
1: это товарищи, которые работают, которые продолжают это делать. И это свойство. И каждый может работать в этой команде и отменяться перед общей целью, и как поддерживающий с радостью во взаимном поручительстве. И все это мы чувствуем в наших тарелках, в нашей еде, в нашем объединении на кухне. Буквально рождается все время приправа, которого нет, которой нет в мире. Это приправа любви, приправа силы, которая дает нам возможность достичь цели, которая по-настоящему близка к нам. Мы это чувствуем. И есть команды, я хочу сказать каждому товарищу. Это прежде всего наша международная команда, которая все время приезжает, дает нам силы, поддержку. Это наши первопроходцы: Алексей Соболев, Москва, Сережа Павлов, Москва, Эдик Мирёра из Ирландии, Ирганат. Просто огромное вам спасибо от всего сердца за вашу поддержку. Есть у нас команда Хумуса, которая родилась.
0: И
1: дух Небаруха буквально рождается из нашего квартала. Это Шарон, Габи Пер, Шуки Коэн. И они поддерживают Ярон, Орен Шмоль, Дима Вайт, Марик Ликворник и Шимон Герхард буквально задействуют эту систему. И братья Хискели. И есть у нас команда Хумуса. Моше Мизрахи, Эйтан Яшар и Виталий Шапира, которого сейчас нет, но он все время с нами. Мы чувствуем это в острой приправе, которую они делают, и чувствуем в этой приправе силу любви. Есть у нас и Тхина Небаруха, которую мы едим на наших трапезах.
0: Виталий Чекушин,
1: это особая команда. Виталий Чекушин, МАГ-23, Борис, который присоединился к команде, и Арон Кравец, который сегодня как раз и приготовил эту тхину. Есть команда салатов, это Саша Абаев, Исраэль Шимшон и Андрей Печерский, Саша Девин, распорядители, это просто душа в нашем салате. Есть женщины: Ирина Натанишвили.

0: Эль Ривка Штеттер и Тамар Гутин.
1: И
0: Эфи, мы все время мобилизуем его на кухню. И резчики — это буквально элита нашей кухни. Боря Мордыхаев — просто легендарный наш, который является начальником команды. Борис Дудник, Марик Марголин, Мотиш Шахар и Валера Мордыхаев, Курицу, Саша Гердев, Юда Проскуров, это Юсупов. Эти люди за 3 дня конгресса порезали 6 тонн мяса и куриц. Курей. Таких людей просто не найдешь в мире. И это не стоило бы ничего без Эдика Камбринчука, который человек отдает себя. Он его не видит, но он знает каждый кусок, когда входит в морозильник, когда идет на оттаивание, и он делает работу в течение 3 смен, в каждую секунду он готов, Эдик. И есть у нас команда горячей пищи, это Исраэль Лившиц, товарищ, который в свое время еще на Райнес получил указание от Рава и впитал их, и есть у него душа и большое сердце, и он все время поддерживает, все время можно положиться на него и слышать советы, и прислушаться к тому, что он говорит, как он работает на высоких скоростях, самых больших, которые только могут быть, и он может справиться с любыми ситуациями, которые иногда возникают на кухне. Евгений Шамалов приехал из Москвы, и все время поддерживает. Поддерживает нас. Йонатан Менахем.
1: Берни
0: вошел на кухню. Я думаю, что он тоже, не знаю, так получилось, что он занимается рисом просто.
1: Но
0: рис, да, как Йонатан Менахем. Это вообще спец по рису. Нет таких в мире. Барух Меламед все время радуется, работает, поддерживает. Гриша Мелехов, Юра Марговский, Сава Ташаев. Сава Ташаев прошел армию с самого детства и не пропустил ни одного дежурства на кухне. Артур Вайс, Шамир пришел к нам, все просто доставляет нам радость каждую пятницу. И он буквально впечатляется от всей команды кухни. И это наша душа просто. Григорьевич Питальник присоединился. Андрей Половец, который занимается мясом, и Шалом Агарунов, который сейчас учится, но вскоре он, в то время, когда мы нуждаемся в нем, он приходит и помогает нам. Дани Брусиловский, который занимается солениями, и Орли, наша душа, просто нет слов, пусть она будет здорова, как мы ее любим. Лихаем. Лихаем Иешуа, который управляет всей кухней. Лихаем.

Ve'afilu

אמרתי בך מכל מכל ומכל.

בים, איי איי איי, עובד גבורות הפתים היה, שפר קדמך לארבעיה.

0: Шалом, ба хелек аришон нил шиур, нилмад шиур шел ара.
1: Здравствуйте. На первую часть урока мы будем изучать урок Рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правое и левое противоречат друг другу в духовной работе.

0: делаем. Получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанием.
1: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бааль Сулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами в кудин. И это от слова «вклад», «пикадон», ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу соответствующему ей в душе и теле ступень света, относящегося к этому органу и связке.
0: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово Творца, еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знание, а не действие.
1: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие, так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме, так как из ло лишма приходит к лишма. Следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести килим отдачи. А после того, как посредством действия обрел килим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие.

0: Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих келим, хотя и тогда свет был облачен в Тору и заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Тору и заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было келим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих келим, он получает свет, облаченный в Тору заповеди. И тогда мы видим, что и прежде, чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, «и исполняйте их», так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих келим, или после того, как он удостоился отдающих келим, это значит, что через действие он удостаивается келим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие келим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя. В этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется «война со злым началом». Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
0: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной. Эти люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит всей общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем. Но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
0: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
0: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей. что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а в остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное: «Радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, когда ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе. И в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
0: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе, и тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен, так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? А ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть приниженности, в смирении. И есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит, об этом тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
0: Однако, Нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: Поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят исполнять Тору и заповеди, то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мире его веры. В вознаграждении и наказании он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей,

0: или как он работает, а вся его работа только ради Творца и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать: «Среди народа своего пребываю я». То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
1: По этой причине человек должен сказать тогда: написано, и возгордилось сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хисарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъемы и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хисарона, ему не еще черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях, и поэтому он должен перейти в правую линию.
0: А правая линия, по сути, является одной линией, то есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в лолишма, должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в лолишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении также, и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям. В то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, такого человека называют благословенным. И Балисулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано: «Благословенный прилепляется к благословенному».
1: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку, когда человек работает в левой линии,

0: Он находится в состоянии, когда ему следует сказать, и возгордится сердце его на путях Творца. То есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимаем только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других, и он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
1: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линия должны быть в противоречии в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства, и в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
0: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить. Таким образом, достигает цели творения. И недостаток, хисарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. И это следует объяснить нам в плане духовной работы, что сыновья и дочери — это добрые дела праведников. Как сказано, написано, вот порождение Ноаха, Ноах — муж праведный. И комментаторы спрашивали, вот порождение, следовало бы упомянуть имена его сыновей. Почему же тогда написано Ноах — муж праведный? Но знай, что главное порождение праведников — это добрые дела.
1: И сказанным следует объяснить сынов и дочерей породишь. Это значит, что ты будешь совершать добрые дела, но когда захочешь увидеть, какие добрые дела совершил, тебе нечего будет видеть. Но ведь занимался Торой и заповедями, и все же не чувствуешь, что сделал что-то в работе. И следует спросить, занимался Торой и заповедями, куда же исчезли добрые дела, которых совершал? Ответ. Ибо пойдут в плен. То есть они были взяты в плен клипот. Вот почему они исчезли с горизонта, и вы не можете их увидеть. И это толкает человека искать советы, как выйти из-под власти желания получать для себя. Бали Сулам говорил, что после того, как человек совершает возвращение к Творцу, то вся его работа, когда он упал в клипот, он вытаскивает ее обратно в святость, как написано, поглотит изобилие и извергнет его.
0: Однако, прежде чем он совершил из возвращения, его работа будет морем ситраха, как написано, вот море великое и широкое, в нем живность неисчислимая. животные, малые и большие. И сказал, что как малые животные, так и большие животные, которые были у человека, и которые потерялись у него, они упали в это море. Однако потом он забирает все обратно. И сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свое создание. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя, тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
1: Не быть исключением, а быть как масса, это с одной стороны. С другой стороны, смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная, как можно быть в трех состояниях одновременно. И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
0: Да. Это то, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе.
2: Дворим Китаво.
0: Том 3, Шлаве Сулам, книга Дворим Китаво, страница
2: 198.
0: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. То, что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес — это святое состояние. Это не святое состояние. Во имя небес — это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение и наказание. И также это и в материальном. В материальном мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение и наказание, чтобы получить от общества. И это могут быть и почет, деньги, почет и знания. А также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачение через общество, несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он уже начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет этим миром, или что его учат так, называется заповедь, заученная людьми, то есть когда в детстве его учат, и что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет. Действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Это заповедь, которые научили его, и это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он бы все равно выполнял эти заповеди, вторую заповедь, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже есть, начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Он думает, что от его определенных действий ему будет хорошо, а не дай бог, от других действий будет ему плохо от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание. И наоборот, я сделаю это. И это, что получит вознаграждение, это называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе. Что он не думает о вознаграждении наказания, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я человека не существует. То есть делать это ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет, а правое или не левое. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая именно, левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе. А то, что мы должны учить, как вести себя во всех этих состояниях, мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально каждая вещь, которую мы постигаем ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, и все свойства, что в свете, только потому что нужно уподобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету оно воспринимает свет. То есть кли воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри кли есть две стадии, само кли по своей природе, которое желание получать, по сути, и также по своему действию желание отдавать, а также по своему действию оно желание отдавать, и по своему свойству, когда он желание, по своему действию, которое желание отдавать, кли понимает, кто такой Творец, кто такой Свет, и сравнивает свое желание отдавать со своим желанием получать. Вот там есть эта противоположность между Творцом и творением. Мы это тогда не воспринимаем Творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это Творец, потому что исправленные они в соответствии с Творцом. То есть так происходит, что внутри клея есть всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие, и нужно различать, откуда оно приходит, и чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос, я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему это так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти. И чтобы это было во всем мире. А вы здесь пишете, что должна быть одна группа. Что нужно делать какую-то селекцию, проверять и принимать только сильных. Это противоположное, противоречит всей методике. Дело в том, что должно, и всегда есть противоположность одно другому. С одной стороны, весь мир должен войти в учебу, с другой стороны, чтобы продвинуть весь мир к учебе, должны быть группы сильные, которые притянут весь мир внутри, группа, которая хочет быть ведущей, чтобы она была группа учителей, ведущих. Она должна заботиться, чтобы не было там никого, кто даже отсутствием своей поддержки, отсутствием отдачи не сверлил дырку в лодке, как он говорит там это в статье на окончание книги Зоар. То есть есть так, есть по-другому. То есть если говорят о группе каббалистов, которые должны вести мир, тогда это должно быть очень сплоченная и сильная группа. Нет места тому, кто ленится и халатен. А когда мы говорим обо всем мире в целом, то тогда, конечно, мы говорим, что весь мир должен прийти в своих массах к учебе без всякого ограничения. Также в этом подходе, что этот подход такой буквально основной для нас, также и в нем есть как бы две тенденции. Одна тенденция для того, кто ведет, как для кетера, как для рошпарцуфа, а вторая тенденция для тела, для малхут. И есть противоположность всегда между кетером и малхут. Мы видим здесь это. То есть есть люди, которые могут быть, в общем-то, согласны, чтобы их вели, чтобы их притягивали. А также должны быть люди, которые могут быть ведущими, указывающими путь учителями. Это тоже как бы находится в противоречии одно с другим. Поэтому я привел сейчас такой пример, да.
1: Не складывается у меня здесь статья, он говорит, надо быть в двух линиях, в правой и в левой.
0: Ну, правая и левая тоже, как может быть противоречие больше, чем между правой и левой?
1: Большую часть времени нужно быть в правой линии, а правая линия — это когда я нахожусь в низком состоянии и вижу величие Творца, можно ли сказать?
0: Нет, правая линия — это не то, что ты находишься в низости и видишь величие Творца. Когда ты видишь величие Творца, ты также видишь его низость. А сейчас он не находится в низости. Скажем так, ты — великий человек, перед тобой есть люди, ты хочешь их вести за собой. Ну, ты приходишь тогда к ним и даешь свое величие, показываешь свою силу и ведешь их за собой, да? Творец не делает это в такой форме, а он именно принижает себя, чтобы его не видели. И он скрывается, да? И тогда ты видишь его как скромного, как приниженного, и постепенно приближает тебя. Он, то есть не по своей силе, а исходя из твоей способности. Так ты, когда прилепляешься к правой линии, ты постигаешь и в правой противоположности этому, то есть одного другому. С одной стороны, огромная сила, с другой стороны, огромная скромность тоже в правой, тоже в его свойствах. В соответствии с этим, также и ты, когда прилепляешься к правой линии, учишься из этого и получаешь эти свойства. То есть и скромность, и величие.
1: А левая линия?
0: А в левой линии, которая есть у тебя, в левой линии есть у тебя только жестокость такая, как у младенца. То есть желание получать без всякой формы.
1: Как это правое и левое складывается с тем, что мы говорим, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим здесь, что большую часть дня нужно быть в правой линии и полчаса в левой линии. Когда мы говорим, что если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим то же самое. Или днем, если не я себе, то кто мне? А вечером нет никого, кроме него, или наоборот, так остается немного времени для нет никого, кроме него. И тут это выглядит как будто бы наоборот с точки зрения, если не я себе, то кто мне это?
0: Я не знаю, что ты говоришь. Что ты говоришь так, нужно быть все время, если не я себе, то кто мне? А после этого только вечером сказать нет никого, кроме него. А что такое вечером сказать нет никого, кроме него? Это после того, как ты вроде как бы закончил само действие, и то, что постиг в нем, так сказать, что изначально было нет никого, кроме него. А когда ты сейчас идешь постигать следующую ступень, так ты говоришь себе, если не я себя, то кто мне? То есть ты стираешь всю реальность Творца, нет? Это неверно. Если ты стираешь его, тогда тебе нечего делать, тогда ты не находишься вообще в работе. А с опорой на нет никого, кроме него, ты идешь теперь и говоришь, если я себе, то кто мне?
1: Это вроде подходит к левой линии для работы.
0: Является ли это работой в левой линии? Если не я себе, то кто мне? В чем это? Если не я себе, то кто мне? Что ты делаешь, когда говоришь, если не я себе, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне?
0: Да.
1: Ну, каждый раз что-то другое.
0: Что значит каждый раз что-то другое? Если не я себе, то кто мне? Я делаю исправление на себе. Как бы будто в этих исправлениях я по-настоящему что-то решаю, да?
1: Исправление ведь я еще не делаю.
0: А что ты говоришь, о чем?
1: Ну, может быть, желание прийти дальше, какие-то вещи, проверять себя, выяснять для себя что-то, пытаюсь продвигаться. Но я не знаю пока про исправление, я еще не знаю вообще, что это такое.
0: Ну, так еще рано говорить об этом, еще немного.
1: Да, но что такое исправление?
0: Ну, хорошо, то, что ты говоришь. О чем мы говорим вообще? О том, что ты делаешь там на работе, дома, в университете? О чем?
1: Нет, ну что же такое исправление?
0: Закончили на этом. То, что я хочу сказать, я не могу выразить на этой ступени. То, что ты думаешь, не стоит нам говорить об этом. Поговорим еще немного об этом дальше. Может, через месяц, два месяца, да. Трудно нам разделять между правой и левой линией, потому что вообще нет ни правой, нет. Как же значит трудно разделять? Имеется в виду, что где ты находишься в связи с Творцом? Ты находишься с ним в связи или нет, да? Находишься? В связи, что ты с ним в этой связи, ты стараешься быть активным, да? Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет в конце результата или нет? Да? Как ты смотришь на то, что делается? Что это зависит от твоего действия или это не зависит от твоего действия?
1: Все зависит от меня.
0: Если все зависит от тебя, от того, что ты находишься на связи с ним, и в связи с ним ты находишься в активном действии, в активном отношении к нему, это называется, если не я себе, то кто мне? Творец существует, ты не убираешь его из своей картины мира, он находится в мире. Только ты говоришь, что я могу помочь в этом, что я нахожусь как активный. Да? Вот и все. После того, как ты говоришь, что ты активный, раскрывается тебе, что ты не сделал ничего, а все это сделал он. А после всех этих действий, что ты бегал, потел, делал всю свою жизнь, ты находишься в падениях и подъемах, и усилиях, и без сна, и что бы ни было, ты потом обнаруживаешь, что вообще это не ты, Килим — это его, и наполнение тоже его. А где я? Я — это тот, который теперь может определить, что нет никого, кроме него. А что же раньше было? Если не я себе, то кто мне? Во всем этом, в этих «если не я себе, то кто мне?» Это был не я. Нет так уж слов для этого, но снова я говорю, если я не себе, то кто мне? Это что я забываю о нем, что он не существует, если не я себе, то кто мне? Извините, это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня, что-то приближение к нему. И в работе с ним, в реакции, даже в молитве. Но все-таки я хочу прийти к совершенству.
2: Ну,
0: как бы в правой линии.
1: Ну, ты хочешь прийти к совершенству, ладно. А я говорю, что нет никого, кроме него, что это он хочет, чтобы ты пришел к совершенству. Это мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это и есть он.
0: Ну, хорошо, я принимаю это. Ну, ведь говорят, что его царство властвует над всем. То есть все действия, которые делаются для меня, это приходит от него.
1: Все твои действия от него и все твои мысли от него. Так кто ты? Скажи мне, какую точку ты можешь связать с самим собой? Ну, кто ты такой?
0: То я?
1: Да.
0: Ну, я маленькая точка.
1: Ты — это маленькая точка, которая достигает состояния слияния, которое и говорит, нет никого, кроме него. Только эта точка, которая и говорит, что нет никого, кроме него, а кроме того, что я говорю, нет никого, кроме него, все остальное — это он. Друзья, я не хочу здесь разводить философию, она уже начинает тут заменять кабалу.
0: Вот это состояние, о котором вы сказали, что если не я себе, то кто мне? В состоянии, когда работают с ним, это состояние гордости, о котором он говорит? Он говорит здесь о гордости.
1: Может быть.
2: О, Барух Аба, Кен.
1: Ну, добро пожаловать.
0: Тут есть какая-то проблема. Это меня волнует. Откуда я прихожу? Этот вопрос входить в скромность и растворяться в окружении. Я сейчас прихожу с военных сборов. Ты говорите, что я должен сказать тебе, что в таком окружении ты не хочешь раствориться, с другой стороны, ты также не хочешь быть выделяющимся. Как ты делаешь эту работу, чтобы ты внутри отличаешься от этого окружения, а снаружи такой же? Как делать эту работу?
1: Я тебя не понимаю. В чем твой вопрос? Твой вопрос — ты находишься в каком-то определенном окружении, и это окружение там прожигает жизнь, и ты не хочешь там погрузиться в них, оскверниться в них. Нет, ты не можешь этого. У тебя нет против окружения, если ты в нем находишься, никакой силы против этого окружения. Если они не свыше тебя вытащит из этого окружения, допустим, как мы пробудились с точкой в сердце, что просто оттолкнули все наше окружение, да? Отвергли его. И это просто мы. В этом мы почувствовали, что не относимся к этому окружению. И естественным образом начали искать в этой точке, согласно ей, где наше место. И нашли другое окружение. Вот и все. Но это помощь свыше. Это так сделали с нами свыше. Нас передвинули просто с места на место. Знаешь, есть электрическое поле, там есть электрический заряд. И если заряд и меняется, он должен сменить свое место в поле в соответствии с тем, чтобы быть в подобии свойств с этим полем. Да? В уравнивании потенциалов, да? Знаком с этим? Кто учился в школе, знает. Изменили тебе внутренний потенциал. Тогда ты вышел из одного места, из одного окружения и перешел в другое место. И ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как ведут тебя к окончательному исправлению, к центру всего этого поля, допустим, электрического, да? Вот и все. Ты в этом ничего не сделал. Теперь ты говоришь, если я нахожусь в каком-то окружении, что я должен делать. Если ты находишься в окружении, и ты можешь остаться в этом окружении, так же, как сейчас, если тебе не помогут свыше. Или сразу искать, если еще дают тебе мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая в противоречии с этим окружением, когда тебе дают шанс самому сменить это окружение. Ты понимаешь, что возможность или нет? Обычному человеку меняют посредством решимот внутреннего потенциала в его духовном заряде, и этим ведут его через это потенциальное поле к центру. Постепенно, в течение всех кругооборотов. В одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, который называется точка в сердце. И с тех пор он обязан сам менять окружение и сам заботиться о том, чтобы содействовать своему продвижению. До этого он не может. Не мог в течение там, тысяч кругооборотов, тысяч лет. Теперь, когда ему дали пробуждение через точку в сердце, то есть этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к целенаправленному, осознанному продвижению того человека, этого заряда, к центру поля. Теперь у него есть возможность. Ему дали продвижение, ввели его в какое-то окружение. То есть это могут быть книги, могут быть люди, может быть, вдруг несколько фильмов там он увидел о Каббале. Окружение. Дают ему возможность. Потом продвижение дальше с помощью свободного выбора. Только если ты хочешь определить свое продвижение. Если не хочешь, не хочешь. Как будто ты не хочешь, да? Но дают возможность. И когда ты находишься в любом месте, ты можешь быть в трех состояниях. Либо состояние, когда ты теряешь эту мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Так выбирай. Ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и у меня есть мысль, что я знаю и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении относительно цели. Что я могу сделать? Прекрасное состояние. Тебе дали мысль, что ты находишься в плохом окружении. Берегись, потому что скоро тебя заберут эту мысль, и все. И ты будешь в этом плохом окружении снова, как и все остальные люди. Будешь продвигаться в темпе, как и все они. То есть тысячи лет, тысячи кругооборотов, и все. Невозможно быть в плохом окружении, оставаться там и продвигаться. Это невозможно. Поэтому запрещено человеку просто так выходить, что называется, на рынок, в опасное место самому. Понимаешь? Ты помнишь, как мы учили во второй части ТЭС? Можно и намеревается, невозможно и намеревается, возможно и намеревается, и там получить все-таки и так далее. Где это как бы прегрешения, а где еще нет? Это прекрасно, что дают такую мысль, что я нахожусь в окружении, которое не находится в пути. Это помощь свыше. Через какое-то время эту мысль заберут, и останешься там. Могут через несколько лет снова дать ее, как бы вернуть. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики, которые уехали из Израиля за границу, и через 10-15 лет

0: неравнозначное, 23 часа работать в правой линии, полчаса в левой. Очень тяжело принять свойство Творца и связаться с ним, и я должен находиться в этом восприятии 23,5 часа, а потом в течение получаса в левой линии я уже... Извлекаю из этой левой линии всю пользу негативную, из нее потом присоединяю к правой и выстраиваю среднюю. Это разница. Мы можем произвести расчет, почему он сказал именно 23,5 часа, часы дня, часы ночи. Он говорит тебе, что это не случайно. 23,5 и половина. Вообще у Баля Сулама есть такие записи, где он производит расчеты по сферот на все. 1/8 часть сферы, год связывается с 4-й частью сферы Исода, потом поднимается к 1/38 сферы Нет, и потом там еще такие расчеты, буквально наука. Это удивительно, насколько там он в это не вдается, я не понимаю, например, что он там точно делает. Не могу сказать, что он имеет в виду, он не объяснил этого, а то, что я думаю, это я так думаю. Но что я хочу сказать, то, что он сказал вот это число, это так. Вот и все.
1: Но я спросил до этого не просто о каком-то окружении, которое сам выбираешь, быть в нем изо дня в день или нет, а в каком-то вынужденном состоянии окружения, как-то ты находишься на каких-то военных сборах или на работе даже, работа, когда ты зарабатываешь на жизнь, что действительно делать в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение другое, действительно стараешься не выделяться из него, просто делать то, что ты должен делать, в принципе, и так далее.
0: Ты говоришь так, я иду на работу, в магазин, в разные места, родственники, нахожусь в разных местах. Как я могу быть не под их влиянием? Окружение называется то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. А если я не определяю для себя, что я — это мое окружение, тогда я не нахожусь в нем. Понимаешь? Например, я живу в Бнебраке. На улице Раби Акива. Место самое святое. И я не заражаюсь тем, что там находится.
1: Так что не идти на военные сборы, что-нибудь?
0: Нет, нет, нет. Я могу уходить на работу, выполнять разные вещи. И если делать то, что нужно делать, да, но я не слышу, я не вижу, я не заражаюсь этим. Я не знаю, что тебе сказать. Я скажу тебе, иногда мне хочется посмотреть немножко, чтобы так выйти. Если я должен сменить как одну работу на другую, иногда это очень трудно. Поэтому я люблю смотреть фильмы про животных, знаешь, это лучше всего. Ну, есть такая учебная программа телевидения. Ну, я беру так минут 10-15, смотрю, как там какой-то лев гуляет, еще что-нибудь. Так отдыхаешь от этого, все так красиво, а потом возвращаешься. Понимаешь, остальное для меня не окружение, я не вижу остального. Это меня вообще никак не привлекает. Понимаешь? С кем нужно быть в связи, с чем? Просто если я там обращаюсь к каким-то людям,

0: нужно что-то там сделать, починить. Я не вижу, что я как-то заражаюсь от них. Мне нельзя слышать мнение, то, что касается моей профессии, как пишет там Бааль Сулам, как Рабаш пишет. Если ты строитель, тебе запрещено быть среди таких халтурных строителей, что они скажут тебе, а, не страшно, сделаем это кривым. Или среди сапожников, которые скажут, а, ну не страшно, если там будет маленькая дырка. Неважно. Но если ты строитель среди и сапожников. Тебе не важно, они не испортят твою работу, не могут повлиять на нее. Поэтому там, говорит Рабаш, насколько это ближе к духовному, тебе запрещено быть в контакте с ними. Так я не нахожусь с ними в контакте.
1: Но если я, как я понял, если каждый день не буду делать ничего, как бы, тогда почему я здесь? Для чего я? Если все, что происходит со мной, во всем, что происходит со мной, что мне делать?
0: Ты как начинающий зависишь на 100% сейчас от того, что ты собираешься воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение — это то, которому ты хочешь уподобиться или получить его послание, тогда ты должен отменить себя перед окружением, потому что маленький, чем меньше, он получает от того, кто больше. Поэтому ты должен считать всех большими, великими, так слышать всех с открытым ртом, знаешь, и желать буквально впечатляться и воодушевляться от всего, что здесь есть. Это возможно только тоже в мире не то, что ты делаешь себя. Я маленький, а они большие. Нет. Насколько ты можешь вложить в окружение, согласно этому, ты сможешь получить от него. Все действия, которые они рекомендуют нам, делай, и увидишь, насколько это работает. Или наоборот, ты можешь прийти сюда и сидеть здесь, как в университете. Я учусь, ну и они тоже учатся. Ну, болтаются здесь, шумят. Я учусь, я человек, который должен так вот серьезно воспринимать учебу, образование. Потом посмотрим. Ну, так ты можешь сидеть, ты не получишь от окружения, от группы. И тогда внутреннего изменения не будет.
1: Ну, я имел в виду... Ну, как электрическое поле, по отношению какое-то такое поле, когда я могу, потенциал меняется по отношению к работе, какое-то там есть место власти, я перехожу с места на место, переживаю это место.
0: Ты спрашиваешь так, если я какой-то заряд в электрическом поле, и мой потенциал относительно поля меняется, тогда я меняю место, могу ли я сам сменить свой потенциал? Да, могу. Потому что этот потенциал зависит от твоего ощущения, твоего чувства по отношению к твоему уравниванию с полем.
1: Я притягиваю потенциал?
0: Этот потенциал в твоих руках. Если ты видишь свое место в поле, что оно не совсем соответствует тому, что ты хочешь и так далее, то ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь этот потенциал. Посредством чего ты притягиваешь свет, он меняет тебе этот потенциал, и тогда ты двигаешься.
1: Это как ман?
0: Да, да, как ман. Все работает по тому же принципу, и подобие свойств — этот общий и единственный закон, который есть, которого
1: исходит все остальные законы. И вроде как я, да, просто у меня свое место.
0: Ты — это точка твоего выбора, только точка, которая может выбирать. Кроме этого, нет
2: тебя.
1: Друзья, мы заходим сейчас и будем делать семинар. Но через месяц у нас
3: мы выясним на семинаре, что мы можем...
2: אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש.
1: Давайте сейчас пойдём в семинар и ответим на вопрос, что мы получили от урока и что мы возьмём для из него для того, чтобы подготовиться к конгрессу.
0: Классический урок, чтобы подготовиться к конгрессу, то, как Раф описывает, все кругообороты, которые человек проходит, как его направляют между окружениями, ведут к полному исправлению. И вдруг он выбирает момент, когда он может выбрать свое окружение, как он должен вести свое окружение. И конгресс — это пример того, что мы получили возможность.
3: Да, мы получили советы по конгрессу. Мы учили, что человек получает злые мысли, которые сводят его с пути и роняют его, как бы. Рав говорит, 15 лет едут за границу и возвращаются, и жалеют об этом. Это приводит к тому, что начинают с самого начала. С самого начала получаем эти мысли, эти падения Творца, и нужно знать, как правильно вести себя в этом электрическом поле.
0: Да, много определений.
4: Лолешма. בתוך ללא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים.
0: Из ло лишма приходит к лишма. Лишма — это ради Творца. Рав говорит, что есть получение, отдача ради получения. Всегда человек ищет вознаграждение. А лишма — это не ради себя. Правая линия может быть только после отмены себя, а левая линия, там человек притягивает. Все эти вещи на конгрессе, допустим, да, мы можем использовать при дежурствах. Мы смотрим, кто может быть для нас привлекательным, притягательным, перед кем мы можем отменяться, где участвовать.
3: Да, мы хотим быть хорошим, сильным окружением, ведущим, таким окружением, которое просто прорывает. Мы хотим получить силы, и укрепиться и вести, потому что мы хотим реализовать цель творения. Это также и по поводу конгресса. Окружение растет, и мы укрепляем его насколько можно, чтобы оно было в намерении внутренне и с Творцом внутри, и сделаем, и нам все удастся.
0: Когда мы укрепляем окружение, чтобы оно влияло на нас, как Рав говорит, всех видеть великими, и тогда возникает вопрос, кто же я, когда Рав там спрашивал, ученик спрашивал в конце урока, это тоже зависит от меня, это зависит от меня благодаря тому, что я притягиваю свет. Закон подобия свойств — это основополагающий закон, работает всегда.
3: Да, замечательный урок. Мы учим, что все развивается в окружении, и нет ничего, что просто бы развивалось само по себе. И окружение — это критично, это для развития. Мы на этом конгрессе, у нас будет возможность построить окружение для товарищей, чтобы они реализовали свой потенциал, чтобы они продвигались и развивались в заботе, Действительно, это просто цель с небес, которую мы получили, чтобы построить это окружение для всех потенциалов существующих. И мы удостоились, и мы сделаем это с большой радостью.
0: То, что интересно в Конгрессе, да, действительно, это пробуждение снизу. Мы этот Конгресс произведем, количество активных товарищей, оно очень велико. Так вот мы выбираем окружение, помогаем сформировать окружение и другим. И это великая честь, когда ты, допустим, находишься в каком-то отделе, который вкладывает в Конгресс, и ты понимаешь, что ты являешься окружением для других товарищей, которые приезжают.
2: Перед
3: следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Патихарик Маткала. Введение науку Каббала. Здравствуйте, товарищи. Мы сейчас начинаем изучать введение в науку Каббала. Мы будем читать из книги «Труды Бааль Сулама». Буква, пункт Юд Алев 11, введение науку Каббала, 163 страница в книге «Труды Бааль Сулама». Еще раз, введение науку Каббала, «Труды Бааль Сулама», 163 страница, пункты от 11 до 14. Мы сейчас начнем урок, и в конце урока мы попросим поделиться основными понятиями, положениями. То, что мы слышали на уроке, мы послушаем товарищей, которые получили впечатление. Каждый приглашается записать для себя эти впечатления, которые он получает от урока. Есть здесь несколько пунктов. 11, 12, 13, 14. Рав делает акценты, особые акценты на каждом из пунктов. Давайте запишем наши впечатления и ощущения, потом поделимся. Давайте начнем урок. Мы читаем труды Бааль Сулама, введение в науку Каббала, 330 страница, 11 пункт. И вместе с тем пойми истинную грань, позволяющую отличить духовное от материального. Ведь все, в чем есть полностью завершенное во всех его свойствах желание получать, то есть пхинадалит, называется материальным. И находится в деталях всей реальности, предстающей перед нами в этом мире.
1: То есть из всех миров, из всех мест, там, где только можно было представить. Желание получать осталось в своем материальном виде только в этом мире. Или наоборот, можно сказать, что этот мир называется желание получать в его получающем виде, который называется материальный. Во всех остальных местах. Место — это называется желание получать, то есть во всех остальных желаниях или во всех остальных проявлениях желания оно все ради отдачи называется духовным.
0: А все то, что выше этой большой меры желания получать, считается духовным. И это миры Абия, которые выше этого мира, как сами они, так и вся реальность, существующая в них. Из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в духовных мирах, происходят не в каком-то мнимом пространстве, а в четырех стадиях желания получать. Ибо то, что более удалено от стадии Далит, считается более высоким местом, а то, что ближе к стадии Далит, считается более низким местом.
1: Но он говорит со стороны каббалиста, который дает такие определения, и поэтому для него это так. Чем больше властвует свойство отдачи, называется выше, лучше, и чем больше свойство получения, то тем более низкое, более ниже. Материальное и духовное мы должны как следует узнать, что вот это деление, оно только в этом. То есть все, что происходит, это воспринимается только в желании человека, и только внутри желания мы определяем места, миры, состояния, всю реальность. И есть много делений в желании получать нашим, и поэтому есть у нас много состояний. И зависит от человека, как он определяет эти состояния, как он их называет. Если мы изучаем каббалистические книги, то мы должны понимать и принимать на себя те определения, которые установили каббалисты. И особенно вот это различие, это определение духовного и материального.
0: 12 пункт. Однако следует понять, что поскольку все основы каждого творения и всего сотворенного в целом является только лишь желание получать, а все выходящее за его рамки вообще не является творением, а исходит как сущее из сущего, из Ацмуто, то почему же тогда мы определяем это желание получать как грубое и нечистое, и нам заповедано очистить его с помощью Торы и заповедей настолько, что без этого мы не сможем достигнуть высокой цели замысла творения.
1: То есть что плохого в желании получать, что его нужно очищать, исправлять, изменять, если оно исходит из света, который создал его как единственное творение, и вся наша реальность, восприятие, вся наша жизнь, она внутри этого желания получать, и кроме этого нет ничего. И нам нельзя отдаляться от восприятия реальности, что это наша жизнь, то, как мы ощущаем себя существующими, и что это только в желании получать происходит. Итак, что же плохого в нем, что мы должны менять? Почему особенно вот это зло создано и уготовано нам таким образом, что нам из этого, что мы будем это делать, и в чем наше усилие и работа, которую мы должны произвести, изменить это желание получать. И кто тогда такие мы, изменяющие, что есть что-то, что изменяет что-то? То есть здесь уже напрашивается вопрос. По крайней мере, творение делится на две части. То есть оно не только живет в реальности, желание получать, но также должно осознать его, вот этот авиют, вот это свое зло. Выйти как бы из этого, чтобы определить, а если выйти наружу из этого, определить, что это как зло относительно чего-то другого, то есть это уже не два, а здесь уже должно быть какие-то три объекта. Тот, кто наблюдает на два явления, определяет одно относительно другого как добро и зло, то есть есть две силы, постижение, как изменять, что делать. То есть здесь есть развитие. Очень особая задача, задание, которое подготовил Творец, и творение меняет.
0: 13 пункт. А дело в том, что подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга изменением формы их внутренних свойств. Подобное находим и в этом мире. Например, когда два человека близки во мнениях, они любят друг друга, и расстояние в пространстве не может повлиять на них так, чтобы они отдалились друг от друга. И наоборот, когда они далеки друг от друга в своих мнениях, они ненавидят друг друга, и нахождение рядом не сблизит их ни на йоту. Ведь отличие их мнений отдаляет их друг от друга, а схожесть их мнений сближает их. Если, например, природа одного из них во всем противоположна природе другого, то тогда они далеки друг от друга, как восток от запада.
1: И отсюда выходит, что если мы говорим о Творце и Творении, то Творение должно быть противоположно Творцу. Должно быть буквально отличаться от него. А если оно отличается от него, то согласно мнению, желаниям, состояниям, тому, что любит и ненавидит, все, что в одном да, в другом нет. Не говорится о том, насколько это возможно или невозможно, что это противоположно. Говорится о Творце и Творении, что Творец находится в вечности и совершенстве. Тогда в каком состоянии должно находиться Творение, если оно существует вне Творца, как что-то, находящееся вне Его? Со стороны Творца можно ли создать такое творение, если он добрый, творящий добро? Отсюда следует, что творение, как бы, оно не может выйти из Творца, потому что всякое творение, оно обратное, оно отличается от него. И как это возможно, ведь его принцип «добр» и «творящий добро» — это вот этот принцип, он превыше всего, он самый высокий. Возможно ли создать какое-то состояние, в котором он и в котором не правит вечность и совершенство?
0: И на этом примере пойми происходящее в духовном, что все касающееся отделения, сближения и зивуга, и единение различается, там определяется лишь отличием по форме так, что в мире отличия по форме они отдаляются друг от друга, а в мире подобия по форме они сливаются друг с другом. И вместе с этим пойми, что несмотря на то, что желание получать является непреложным законом в творении, и оно определяется всю суть творения, и оно является подходящим и получающим кредит для достижения цели, заложенной замысле творения. Вместе с тем оно, творение, становится благодаря этому полностью отделенным от своего Создателя, так как между ним и Создателем существует разница по форме, вплоть до полной противоположности, ибо Создатель полностью отдающий, в нем нет ни малейшей искры получения, и творение полностью получающее, и нет даже в нем даже малейшая искра отдачи, и не может быть большей противоположности по форме, чем это. И из этого неминуемо следует, что противоположность по форме отделяет его от Создателя.
1: То есть материал творения — это желание получать, должно быть отражением света, желание отдавать, и таким образом оно существует. Это еще не значит, что это зло. Ну, сам материал, даже то, что он противоположен по свойству, но называется ли это творением? Находящееся вне Творца. Что такое? Что называется, что находится вне Его? Все это нам еще придется определить, разобраться, но материал, конечно же, желание получать во всех своих свойствах противоположно свету. Да.
0: Отличается друг от друга, и он определяет как искры получения и искры отдачи. Почему эта разница определяется как противоположная?
1: Если один получает, то другой должен отдавать, и наоборот. Иначе нет двух. Но вот эти два, где один получает, а другой дает, это еще не говорит о чем-то, что различает их в осознании Творца и осознании творения. Допустим, мать и ребенок, она полностью дает, он полностью получает. Это не называется со стороны матери, что он получает, потому что для нее это вся жизнь, что есть что-то такое, что она дает, а для него это не называется, что он получает, потому что он создан таким образом, это его материал, и он естественным образом, как материал, определяет, так он и действует, он получает, у него нет осознания этого. А он и материя, вот это одно и то же. Но как бы там ни было, Если ты говоришь об одном и другом свойстве, неосознанном, не индивидуальность творения, что здесь есть что-то, а его материал, то он противоположен Творцу. Ты можешь сказать «да», но относительно творения, вот этот материал, который создал Творец, он противоположен, но ведь это не говорит о каком-то принижении или какой-то ущербности творения. Это его материал, это он. И, конечно же, не со стороны Творца и не со стороны творения сам по себе этот материал определяется как зло или определяется как что-то отделяющее. Наоборот, он связывает то, что ребенок может получить, у мамы есть возможность дать, поэтому между ними есть связь. Если, не дай Бог, у него бы не было возможности получить от нее, то это разрыв. И какая связь может быть между одним и другим, если один не будет получать от другого? Как? Каждый должен получать, и каждый должен давать. И либо один дает, другой получает, неважно. Но связь строится только на том, что есть что-то в одном, и оно переходит к другому. Получается, что желание получать и желание отдавать — это два свойства, которые поддерживают друг друга, которые просто осуществляют друг друга. Невозможно одно без другого. Нет Творца без творения тоже. Когда мы говорим, что называется Творцом, когда в высшем свете происходит, производится какое-то желание, созданное из ничего, желание получать. И вследствие этого желания получать, которое возникло в свете, свет выходит из Ацмуто и начинает распространяться в этом желании.
0: 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алиф, первое сокращение, суть которого в том, чтобы что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцуфим святости таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от света пространства. Ибо все парцуфим святости вышли с исправленным экраном своих клималхут.
1: То есть та часть или то состояние, где творение ощущает себя получающим от дающего, и что это отделяет их друг от друга и отдаляет его от дающего, от Творца, там он сокращает себя, и там он действует. Во всех остальных своих частях, там, где он не обнаруживает, что он получающий, а это материя, которая так существует. У него нет, прежде всего, и возможности сделать что-то с этим материалом, и даже нет никакого стремления к этому или даже какого-то обязательства. Это не называется, что он отделен. Поэтому в процессе развития желания получать шорош, алиф, бет, гимл, далит, шорош не говорят, потому что это пока еще свет с желанием получать, а алиф, бет, гимл, то есть это называется в трех предваряющих стадиях, четвертую стадию, там желание получать еще не проявляется, как противоположное, как получающее, которое само притягивает и получает. Кроме того, что он так устроен со стороны света, у него нет пока еще вот этой добавки со своей стороны, которая притягивает, продолжает. И поэтому не называется, что оно отделено от света. Это так же, как неживой растительный и животный уровни в этом мире, который находится во власти абсолютного света, во власти закона, во власти Творца, во власти природы, и Луким в гематрии, Тева, находится в абсолютной власти, поэтому нет там добра или зла, а только реализация закона природы. Нету стыда и нету исправления, но человек, в котором есть свое желание, то есть добавка на то желание, которое он получил свыше, и вот эта добавка, она дает человеку ощущение свободы, свобода выбора, что я существую, я действую, я произвожу, я могу делать так, могу делать иначе. Нет в творении неживом, растительным животным такой мысли: я могу делать так, могу делать иначе. Там создание, оно слито с тем моментом, в котором живет, а человек нет. И исходя из того, что он чувствует, что это он существует, это личная жизнь, индивидуальная, кто я, что я, со всеми этими вопросами, которые развиваются в человеке, тогда, когда вот эти вопросы развиваются все больше и больше, когда из четвертой стадии
0: Алиф, Бет, Гимель, Вахарх, Пхена, Далит, Чебе, Пхена, Далит.
1: Начинаются стадии Алиф, Бет, Гимель, а потом уже Пхена, Далит. Там человек начинает спрашивать, начинает ощущать себя противоположным Творцу. И вот эта противоположность Творцу — это и есть точка в сердце. Это Ахураем, Денефиш, Дек, Душа. И из нее человек уже может начать действовать. То есть все вещи, которые до этого... Даже то, что они внутри четвертой стадии, но Алиф, Бет, Гимель в четвертой стадии, они пока еще не дают человеку силу и понимание и правильное направление, что делать с собой. И хотя он ощущает себя находящимся в противоположности природе, обществу, он раскрывает зло. Но вот это раскрытие зла еще недостаточно ни в ощущении, ни в осознании, чтобы в чем-то его исправлять. Только лишь четвертая стадия, в четвертой далит, чтобы далит. Да? Когда он начинает это понимать, у него тогда уже есть вот эти три компонента, которые называются Исраэль, Урайта. То есть Исраэль, Творец и Тора едины, то есть я, моя природа и Творец, который создал природу. И тогда вот это я уже может определить, что делать этому я с природой, чтобы прийти к слиянию, приблизиться, уподобиться Творцу. До этого нету этой третьей точки, которая называется «я», которая называется «точка в сердце».
0: Мы говорим, что первые три стадии, они под властью природы. Выбор четвертой стадии тоже быть под властью природы. В чем разница между этой властью природы и другой властью природы?
1: Нет, Пхина Далит не хочет войти под власть природы. То, что творение хочет слиться с Творцом, это слияние не отменяет творение. Творение от этого не отменяется, чтобы Творец управлял им. Чтобы так это происходило, то есть оно не исчезнет из этой картины реальности, наоборот, определяет свою форму, которая должна быть подобна Творцу, поскольку в этом оно не нарушает закон гармонии и общего порядка. И в этом он видит, что из всех свойств это состояние наивысшее. Он видит себя, мы говорим о творении. И он видит себя в нейтральной точке. Что он становится создателем свойств отдачи из того материала, который находится в его распоряжении. А материал, вот это желание получать, он не говорит о нем как о себе. Сейчас что-то происходит в моем теле. Это я? Это тело действует, что-то делает. А я смотрю на это как на какую-то машину, которая что-то делает. Я даю этой машине как-то воздействую на нее, чтобы там ее привести в порядок. Так и творение смотрит на желание получать. Желание получать, хочет получать от Творца. Я смотрю на желание получать со своей стороны, как он его создал. Это материал, который дан мне. Я с этим материалом могу делать то, что я выбираю. И я не отождествляю себя с этим материалом, наоборот, я вижу себя как независимым от желания получать, и с этим желанием получать я его как бы придаю ему форму и выбираю. Прежде чем я выбираю свободным выбором, да, верно, я получаю силы, я прошу, помоги мне. Но это как маленький ребенок, который тянет свою маму в то место, в которое он хочет. Верно, тут не хватает сил или каких-то состояний, но пока творение не разовьется и не будет управлять то, что он хочет, этого не произойдет. А материал, желание получать, конечно, создан совершенно, он не видит это как свой материал. Это материал творения. И встреча с Творцом вообще не в этом материале, а в моем осознании, в моем желании, что делать с этим материалом. В этом я уподобляюсь ему. Есть я. Хочу, я решаю, я думаю, я чувствую. И кроме этого, мое выражение в материале. И вот согласно этому я хочу, я чувствую, я решаю. Здесь я ближе ли или дальше от Творца. Так же, как он относится к материалу творения, так и я отношусь к материалу творения. Это что-то, что находится вне нас. И в нем, и во мне. Когда мы работаем с сокращением, экраном и отраженным светом, материал творения — это только что-то, на чем строится это здание. Кли называется это экран и отраженный свет. Наполнение — это называется экран и отраженный свет. Поэтому выходит, что желание получать — это только что-то, что над чем можно, есть возможность построить. Поэтому все начинается от сокращения и дальше.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך
1: מפוקד פרצופי святости, которые в И тогда в тот момент, когда высший свет продолжается и распространяется, стремясь к созданию, а экран это отталкивает его обратно. Это подобно удару между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света.
2: То есть у творения есть возможность сделать какие-то действия над желанием получать, но это как машина, на которой ты едешь куда хочешь. Ты даешь ей топливо и едешь куда?

0: Ты едешь? Это определяется экраном и отраженным светом. Это называется, что ты управляешь ей так, как хочешь. Поэтому вся работа над желанием, а не в нем. То есть в использовании его для того, что определяешь ты. Поэтому прежде чем творение получает силы работать желанием, получать таким образом, над ним, не быть погруженным в него. Это еще пока не называется творением. Находится внутри желания получать, еще не отделен от него. Тогда он не называется вообще еще человеком, потому что ему пока не в чем уподобиться Творцу. Он находится внутри желания получать. А желание получать — это... Оно также и не противоположно Творцу, оно не плохое, не хорошее, просто создано, и все. То есть еще не считаются с человеком, да, которого мы знаем, человек, еще не считаются с ним как с существующим, как с личностью, как с чем-то, с кого можно что-то спрашивать или ожидать чего-то, еще прежде чем он достигает развития уровня далит, чтобы далит. Это как уровень желания получать, так же, как ты не относишься к капле семени, что это человек. Есть там какая-то индивидуальность. Поместим его в какое-то правильное место развития, разовьется человек, если нет, то нет. Но с какой-то границы, допустим, после 40 дня там абсорбции семени, формирования плода, там уже что-то начинается. Хотя смотри, когда ты можешь сказать о нем, что он существует, что что-то чувствуется, как реагирует, у него есть какая-то своя нервная система, где он ощущает боль, или начинает понимать, или у него же есть какая-то личность от себя. То есть когда мы можем решить, откуда начинается «я»? Или относится это только к материалу, капле семени? В ней тоже есть вся информация, все есть в ней. Но мы-то говорим, что это отделено от источника? Нет. В духовном мы говорим о 40 днях формирования плода. Что такое 40? Это мем, буква мем, свойство бины, когда Малху достигает бины, и из этого начинается развиваться свойство бины в Малхут. О, здесь есть уже личность. Почему? Потому что уподобление Творцу внутри желания получать, то есть бина внутри Малхут. А до этого это материал. Только желание получать. Только желание получать. С ним никто не считается, но оно действует так, как должно действовать. Ты можешь говорить об этой авторучке, которая там чувствует так или сяк, решает или нет. Это только в детских сказках, да? Такое может быть, что мы так говорим. О, книга говорит, стол говорит, ручка говорит. Но мы ведь понимаем, что должно быть определенное развитие материи, и над этим и далее. Это уже личность. Но поскольку дети не знают, что есть, что такое личность, быть «я», отделенным от материи, думающим, решающим «я» и мое решение. И поэтому мы маленьким детям, мы относимся к ним таким образом, как к животным. Ручка разговаривает, собачка. Да, согласно их уровню, там пока еще нет личности. Это все согласно развитию. Далит, что вдалит. Это есть, значит, отделено. А если нет пока, то относительно творение, вот это ощущение, это развитие, он еще не творение. У тебя есть 7 миллиардов людей в мире, и, может быть, несколько тысяч, не более, творение. А остальные — это как материал, земля. Ты не можешь считаться с ними как сами по себе. У них нет вот этого состояния. Они еще не вышли из далит в далит. То есть у них нет еще вот этих расчетов такого вида. Все их расчеты, все их из материи, то, что желание получать, определяет, решает согласно своему развитию. Они согласно этому делают расчеты, как использовать эти и свои желания наилучшим образом, оптимальным образом. Поэтому все эти расчеты, все их развитие, все это внутри желания получать, как его наполнить, как его обслужить. Таким образом, как оно требует. И нет здесь с их стороны ничего, кроме этих расчетов и кроме этих действий. И это вообще не они. Это материал, который от них требует так вот себя задействовать. И они не отделяются от этого материала, что они выходят из него и смотрят на него, как на средство, чтобы над ним построить что-то особое, что называется подобие Творцу или образ Творца. Поэтому они и не называются творением. Это не какое-то там унижение, а это просто еще предварительный этап развития, ранний этап развития, как и у детей. Также, исходя из этого, пойми, что нету наказания или вознаграждения, и не в этом мире, и не в будущем, а только этапы развития желания получать. И один убивает другого, один такой хороший, другой такой плохой. То, что делает материал, материя, то и происходит. То, что человеку нравится, то он и делает. То есть Тора начинает говорить только с тем, у кого есть вот эта третья точка, Исраэль, вне человечества и Творца. Эта точка, начальная точка «Я», она уже находится в состоянии, которое позволяет человеку быть независимым и развить ее до уровня и размера вообще всех этих состояний, которые есть в Творце. Также, когда дали тебе семя, и сейчас ты должен определить все вот эти подробности, все элементы, чтобы вышел совершенный человек, и ты не знаешь, что делать. Но этот материал, из него должно это развиться. Это то, что мы учим в науке Каббала. Как определить все этапы развития, которое будет называться Адам, человек, и мы должны изучать это из состояния, когда мы этого не знаем, и исследовать со всякими возможностями то, что правильно.
1: И прежде
0: чем ты определяешь и говоришь, что так я хочу, чтобы так произошло, это не происходит. И в тот момент, когда ты достиг правильного определения, ты видишь, о, это уже раскрыто, это уже существует. Это называется «Ел старое, давнее, стародавнее». Только не знал, что это существует. И так раскрываются тебе ступени. Но достичь того, что я думаю, что так должно быть, так развиваться, это уже должен сделать человек. Он
1: мамцы, это,
0: то есть изобретает.

0: Света, того отторгнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилось также сверху вниз, и таким образом облачаются света в келим, то есть в этот отраженный свет.
1: Ну, это нам придется выяснять уже в другое время. Тут он уже в один этот пункт помещает много новых таких состояний, определений. Это уже исправления. Мы их перенесем на следующий урок. Благодарность Творцу, который позволил нам услышать Рава сейчас, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, мы вернемся, повторим то, что мы слышали от Рава. Мы давайте сделаем первый круг между нами на семинаре. Что мы слышали от Рава? Как собрать вот эти воодушевления, впечатления, как взять вот эту каплю, создать какую-то картину и попробуем действительно прочувствовать. Мы создаем образ Творца. Итак, этот круг 5 минут. Давайте поделимся тем, что мы слышали на уроке от Рава, пожалуйста.
0: Да, мы реализуем то, что Рав говорит о точке в сердце. Я как в команде, которая ответственна за трапезы на конгрессе, за пробуждение сердца, он говорит, что это как раз точка, Рав говорит, что это точка самостоятельная, которую развивает человек. У него есть возможность построить Творца. И конгресс, это, как Рав говорит, нужно взять это и сделать практически.
1: Рав говорил, как мы устроены, противоположные свойства и относительно Творца, и относительно товарищей, в десятке, насколько мы противоположны, и что мы должны изменить себя с помощью Торы, с помощью света, чтобы он изменил нас.
2: Я
0: записал желание получать, желание отдавать. Они поддерживают друг друга. И, собственно, работа сокращения над этим авиютом, для того, чтобы помочь ему, дать ему.
1: Да, было такое описание этапов развития из неживого растительного животного к человеку. Алиф бет гимал, что в далит, и далит, что в далит. И там это тайна сокращения и работа с экраном, отраженным светом. Там начинается формирование отношения.
0: Да, я очень люблю, когда Рав задает вопросы, много вопросов, один за другим. Он пробуждает в нас в самих вопросы, когда читаем тексты. В каком-то момент он говорил о примере матери и младенца. Это прямо вот соединяется с конгрессом. Будут товарищи, которые будут действительно новые, первый раз физически будут на конгрессе, но есть такие, которые прошли уже десятки конгрессов, и они организуют конгресс и готовят его.
3: И
0: желание давать, с одной стороны, То есть младенец, который приходит первый раз, и он хочет прилепиться к этому.

0: добру и почувствовать эту законы гармонии. Когда нам удастся это сделать, что все эти младенцы, которые будут первый раз, они...
1: Рав рассказывает нам, кто мы, где мы, куда мы идем, и что мы рождаемся в новом мире, который нам показывает реальность, новую реальность.
0: Мы слышали от Рава, прежде всего, как мы построены с противоположным свойством, свойствами от Творца. И это только материя, и, собственно, далит в далит. Там только начинается формирование этого материала, добавка желания творению. И там этот процесс только начинается. Все, что ниже, это действие по формированию материи, желание получать неживое животное, растительное животное.
2: Хайм. Кен хаверим, иги азман ашеэлот шелану.
0: Да, друзья, пришло время для наших вопросов. Пятница — это особый день, как мы говорим. У нас здесь много товарищей, которые находятся в зале. Товарищи, которые собираются в мире. Давайте, был очень урок, насыщенный различными авханотами, не только сам материал включает в себя много авханот, и это пробуждает много вопросов. Барух, пожалуйста.
1: Я записал, как Рав сказал, противоположность Творцу — это точка в сердце, и там человек может начать действовать. Не совсем понятно, что значит, как противоположность Творцу, точка в сердце, должна стать подобной Творцу, и почему именно из этой противоположности Творец начинает действовать.
0: Да, это верно. Действительно, раз рассказал об этом, после того, как он описал все человечество, весь мир, который построен из этих четырех стадий, из этих стадий человек развивается, проходя через все эти стадии, но пока не приходит к пониманию, что человек противоположен Творцу, перед пробуждением, как плод в чреве, еще действует на него сила, и так человечество может развиваться, человек может развиваться внутри много тысяч лет. Пока не произойдет эта точка переворота, как говорит, любит говорить Семен, точка переворота. В чем эта точка переворота? Вдруг человек различает, понимает, что чего-то ему не хватает. Это не просто какой-то хиссарон, чего-то ему не хватает, еды, секса или семьи, как в природе, как и всем творениям в природе, может быть, еще больше. Есть эгоизм, немного, он небольшой еще, но все равно хочется каких-то других вещей, наполнить себя. Эта точка в сердце — это та точка, в которой раскрывается эта противоположность. Как Бааль Сулам говорит в предисловии к Талмуд 10 Сферот, человек спрашивает, в чем смысл моей жизни? Откуда приходит этот вопрос? И нету также наполнения в этом мире. Когда он задает этот вопрос, у него нету в этом мире никакого наполнения, которое может его наполнить. Неважно, что ему дашь. Дай ему все деньги в мире, дай все уважение, весь почет, всю власть, все только что он может себе представить, эту точку это не наполнит. И тогда постепенно развивается этот вопрос до того момента, когда он спрашивает, кому я, кого я наслаждаю. У кого есть вообще такой вопрос? Это неестественно. Вопрос, что я зарабатываю, как я наполняю себя, как я наслаждаюсь. А вопрос, кому я наслаждаю, это вопрос уже противоположности Творцу. Я хочу только для себя, а он хочет только отдавать. И все это выяснение, даже когда мы говорим «точка в сердце», это уже много выяснений, пока нам понятно вообще, что такое точка в сердце. Поэтому пока нету этой противоположности, нет желания выйти из своей природы. И в этом как раз, это об этом он как раз говорит. А все, что все развития перед этим, это не, уже не связано, нечего тут добавить. Действует он на свет, и ты смотришь на всю свою жизнь, на все человечество, это, собственно, не он сделал. А где эта точка «я», когда я говорю «я хочу чего-то», что действительно связано с духовным, только из точки противоположности.
1: То есть точка противоположности, я там понимаю, что я противоположен, и это мне мешает?
2: בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו ולפתח רצון שאין בנו להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? כן? Woman Mac 62.
3: Спасибо за возможность. Доброе утро всем.
4: Я в Ханот перевод.
3: Подскажите, пожалуйста, а вот после Цимцум Алев все духовные объекты имеют экран. Вот что за все духовные объекты? И можно объяснить поподробнее об экране? Что значит вот экраны на все духовные объекты?
5: Объект рухани, כמו שאת אומרת,
1: духовный объект, как ты говоришь, это желание. Творец ничего не создал, кроме желания. Желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение — это является материал творения. Внутри него проясняются в процессе развития разные состояния. Рав и Баля Сулам определили, что место — это желание, и есть определение. Так вот начинается 14-й пункт. Понять, что это за разделение четкое между материальным и духовным. И это там, где есть намерение отдачи, там это называется духовным. Там, где есть намерение получать для себя, там это материальное. И вот это определение, которое разделяет, оно определяет, как различается парцуфим святости. Они работают в отделении далит, что в далит, там они определяют себя противоположными свету, и поэтому сокращают ее, чтобы прийти к уподоблению свойств создателям. Ты помнишь, почему произошло сокращение, как мы изучали в учении 10 сферот? Возникло в нем желание украситься, то есть уподобиться создателю, и для того, чтобы уподобиться создателю, далит, что в далит, сокращают ее. После того, как ее сокращают, начинают продвигаться дальше, работать с экраном, отраженным светом, смотреть, что можно получить ради отдачи, и тем самым уподобиться Творцу. Так работают парцуфим святости. Следующий вопрос. Пити 100, пожалуйста.
0: Спасибо за этот урок, товарищи. Собственно, Рав сказал, что для того, чтобы начать работать над желанием получать, необходимо не уподобляться желанию получать, не отождествлять себя с желанием получать. Но в то же время, для того, чтобы не отождествлять себя с желанием получать, нужно быть немного исправленным, быть немного выше желания получать. Как начинаем эту работу? Не уподобляться желанию получать. Ну, например, ты можешь подготовить себя к конгрессу, ты можешь зайти в региональный конгресс, ты можешь, например, да, начать и подготовить себя вместе со своей десяткой, очень хорошо подготовить для того, чтобы прийти к региональному конгрессу, так, чтобы каждый взял свою десятку внутрь этого конгресса. Сидим мы с ними или не с ними, не знаю, как мы будем делать, но мы хотим достичь этого состояния, не отождествлять себя с желанием получать. И тогда мы не представляем себя, просто работаем внутри десятки. Действительно ли мы выполняем все, что нужно сделать в десятке, в нашем отношении, в нашем желании сделать добро товарищам, в желании выйти из себя, в центр десятки и так далее. Все, что мы делаем, все инструкции, которые мы получаем, весь свет, который мы получаем через учебу, все это для того, чтобы выйти из этой точки, этой точки, где ты заинтересован. И это то, на чем нужно работать. А не достичь этого, прежде всего, хотеть этого. Перед тем, как ты достиг, нужно желать этого. Нужно желать выйти из точки желания получать, потому что мы знаем, куда она нас ведет. Человек знает, что хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно, чтобы из этих состояний мы не забывали и напоминали товарищам, потому что все находятся в этой же проблеме, и мы помогаем друг другу выйти из этой точки, в которой мы отождествляем себя, каждый со своим маленьким эгоизмом, к состоянию, где мы отождествляемся с системой, связью между нами, с тем, что находится между нами, а не внутри каждого из нас. И все это уже выйти из этого отождествления себя с своей частной точкой желания получать, но не представляя себя. Для этого есть десятка. Действительно, практически сделать это. Да, Ави.
1: Доброе утро всем. Вот то, что я вынес из урока, что самое важное — это построение экрана. Человек без экрана — это желание получать. Вместе с этим, то, что мы делаем первое сокращение, человек называется уже творение. И мой вопрос, он касается построения экрана. Я хотел узнать, что вы считаете, можно ли сказать, что построение экрана — прежде всего, это стремление, важность высших свойств отдачи к сердцу, к отмене себя, хиссарон к объединению. Все вот эти факторы, они возбуждают, они влияют на Творца, чтобы создать экран, или есть какой-то другой элемент, который может повлиять на силу сопротивления, на экран. Могли бы вы что-то сказать? Спасибо, Ави. Прежде всего, спасибо за то, что ты здесь, и вы, и вся ваша десятка дает нам силы.
0: Если мы уже начали это, мы начали подготовку к конгрессу, в десятке, мы начали приезжать сюда, мы также участвуем в конгрессе, а мы будем вести там собрание товарищей с радостью и благодарностью. Это то, что мы чувствуем здесь, ту радость, то, что мы приезжаем, это возможность призвать всех десятки, всех нас, приезжайте в это святое место. Это действительно наслаждение духовное. И также товарищи, лихай, лихай.
5: Шабчува.
0: А теперь ответ.
1: Мы слышали на уроке от Рава, он дал нам такой образ капля семени, которая развивается. То, что я понял от Рава, то, что нам дали каплю семени, и мы должны из него выстроить человека. Человек — это подобный Творцу, и весь процесс, который вот ты описал со всеми этими состояниями в нем, они должны все как-то собраться, пока они произведут у нас в глубине сердца требования, просьбу, молитву, что мы хотим уподобиться тебе, ты дающий. И мы пришли к глубокому выяснению, что мы хотим уподобиться тебе больше, чем все, что может дать нам этот мир. И когда такое требование, оно действительно возникает, оно вызывает на нас свет, возвращающий к источнику. И он дает нам то, чем мы бы хотели быть, но у нас недостаточно сил для этого, ведь мы творение, мы противоположны. Поэтому весь процесс, который ты описал, все действия, которые мы производим, их цель — это значит подвести нас к этой двери, чтобы встать перед ней, и тогда во всех нас собирается желание вплоть до прорыва в молитве, и это пробуждает нас силу, которая как бы ждет, ожидает. Он не может дать то, что мы не хотим. И Рав сказал удивительную вещь, я хотел бы повторить несколько слов. Он сказал так: прежде чем ты решаешь и говоришь, что так я хочу, чтобы ты сделал, это не происходит. В тот момент, когда ты пришел к правильному решению, ты видишь, да, это уже открыто, это существует. Это называется «ел давнее-стародавнее». То есть это уже существует, только ты не знал, что это существует. И здесь раскрываются ступени. Но достичь того, что я думаю, что так это должно быть, так развиться, это должен сделать человек. Спасибо, Ави.
0: Большое спасибо. Хамзула.
4: Алмарсу саф бимаде ве бумаде исан эт марсуна дөнешмек için ikna olma noktası nedir? Ve almarsu ne oluyor da artık bu dönüşüme karar veriyor?
0: Желание получать это материал творения. Что побуждает этот материал вдруг желать измениться в сторону желания отдавать? Я сейчас хочу пройти это изменение. Это долгое объяснение, то, что мы учим в первом сокращении, да, в этом, собственно, причина. Мы помним, что есть четыре стадии развития с прямого света, и свет приходит к состоянию, когда создает желание получать, которое понимает, что оно желание получать, и хочет быть желанием получать, и находится в слиянии с Творцом при этом. Называется «Он, имя Его едины». А «Он» и «Его желание едины». И в этом нет никакого... в этом есть совершенство. Это Малхут в состоянии бесконечности. Есть совершенство. И тогда она хочет украсить себя, что-то дополнительное, хочет быть как Творец. И от этого начинается весь процесс, пока не приходит к стыду, к сокращению и так далее. И на нас уже действует это как закон. Поэтому мы все очень хотим получать, естественно, получать все, что возможно ради себя. Потому что мы после закона, после первого сокращения мы находимся в этом состоянии, после разбиения невозможно изменить закон первого сокращения. Нужно понять, как с этим работать. Это связано с вопросом Ави и другими вопросами. Если... Когда мы приобретаем эту возможность совершить сокращение, работать с экраном, мы работаем по духовному закону, который уже существует. Этот закон существует. Мы не сможем против него ничего сделать. Поэтому все человечество не получается у него быть счастливыми по закону Сымцумали. Первое сокращение мы можем получать и должны получать, но есть условия. И условия — это, что мы хотим доставить наслаждение Творцу. И здесь мы учимся, как отдавать, почему таким образом мы действительно можем доставить ему наслаждение и получить от него. Тогда это уже не будет на получение, когда мы хотим получать ради себя. Это будет уже каббала, получение ради отдачи. Это уже значит, что праведники наследуют. И это уже будет в двойном размере. Я вижу, что в Алма-Ате собрались. У вас есть вопрос, пожалуйста.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Хотел бы понять немножко свойства экрана. Так это результат наших усилий или это экран, дарованный Творцом, свойства? Спасибо большое.
1: Дается Творцом после наших усилий. Киев один.
7: Так, так, дякую, друзья. Питання таке. Рав сказав.
0: Такі вопроси. Большое спасибо.
7: Дивлюся.
0: Рав сказав,
7: що лише дали, що я
0: з одної сторони. С моей стороны.
7: Когда приходит до этого разрезания, тогда в ней уже есть три складовища, что называется.
0: Только далее начинает понимать, а и приходит к этому пониманию, когда тогда есть три части Израиля, Райта, Израиль, Тора и Творец Единый. Вопрос, как различить эти части во мне?
1: Все проясняет свет. Свет приходит, и прежде всего нужно отделить нас от желания получать, чтобы мы себя не отождествляли с ним, а были бы над ним и смогли бы исследовать, какая природа света и почему стоит подняться к нему. Последний вопрос, РДН, пожалуйста.
0: Я слышал от Рава, что он сказал, что точка в сердце приходит к состоянию, когда видит гармонию и весь порядок, как самое возвышенное состояние. Как я прихожу к этому ощущению из глубины сердца, что это самое возвышенное состояние? Потому что я восхищаюсь сейчас гораздо низкими вещами. Ты находишься в правильном месте, ты должен восхищаться своими товарищами, как они восхищаются, и ты прилепишься к ним, потому что извлекают человека из этого мира зависть и почет. Мы находимся в конце уже урока, и у нас есть два объявления по подготовке к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу». Сегодня и каждый день в конце урока мы будем слушать другую группу из мирового КЛИ, из израильского КЛИ, которые поделятся с нами с подготовкой к конгрессу. Сегодня мы послушаем USA Midwest. Пожалуйста.
8: Great friends here at USA Midwest. We are busy. We are busy preparing.
1: Дорогие друзья, USA Midwest, мы заняты подготовками к конгрессу, который приближается. Мы очень активны. Мы хотим принять готовых товарищей. Мы хотим место для каждого товарища, кто прибудет, и мы готовы принять гостей, ребят из Израиля, из других мест, из всей Америки. Ребята преодолевают разные трудности технические, готовят технику трапезы, разные мероприятия, все, что входит. И это прекрасный опыт для всех нас. И тут вопрос не в том, чтобы принять. Главное, мы хотим, чтобы Творец раскрылся между нами, и поэтому мы хотим, чтобы все смогли бы участвовать в этом великом процессе.

0: Шалом, в хелек аришон шел шиур, нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем изучать урок рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правое и левое противоречат друг другу в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. В нашем распоряжении 34 минуты. Что означает, что правое и левое противоречат друг другу? Сказано в Писании, соблюдайте слова союза этого, исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Следует понять, почему сказано, соблюдайте и исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Получается здесь, что нужно исполнять, чтобы с помощью этого познали все, что будете делать. Выходит, что исполнение в действии — это как подготовка, когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем. Получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
2: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Баль Сулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами, пкудин. И это от слова «вклад», пикадон, ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов эварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке.
1: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие Слово Творца, еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знания, а не действия.
2: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие, так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме. Так как из ло лишма приходит к лишма, следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести келим отдачи. А после того, как посредством действия обрел келим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих келим, хотя и тогда свет был облачен в Тору заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Тору заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было келим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих келим, он получает свет, облаченный в Торе и заповеди. Тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, «и исполняйте их», так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих келим, или после того, как он удостоился отдающих келим, это значит, что через действие он удостаивается келим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие келим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя. В этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
2: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной. Эти люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит всей общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем. Но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
2: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
2: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей, что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное «И радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, когда ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «И радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе. И в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
2: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе. И тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен. Так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? Ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть приниженности, в смирении. И есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит об этом, тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
2: Однако нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: И поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят «исполнять Тору и заповеди», то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мере его веры. В вознаграждении и наказании он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать: среди народа своего пребываю я. То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
2: По этой причине человек должен сказать тогда: написано, и возгордило сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хисарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъема и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хисарона, ему не еще черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях, и поэтому он должен перейти в правую линию.
1: А правая линия, по сути, является одной линией, то есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в Ло Лишма, должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа Лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в Ло Лишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении, так же и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, в то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, такого человека называют благословенным. И Баля Сулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано, благословенный прилепляется к благословенному.
2: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку когда человек работает в левой линии, он находится в состоянии, когда ему следует сказать, и возгордится сердце его на путях Творца, то есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимаем только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после того, после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других. И он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
1: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линии должны быть в противоречии в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства, и в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
2: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить. Таким образом, достигает цели творения. И недостаток, хисарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. И это следует объяснить нам в плане духовной работы, что сыновья и дочери — это добрые дела праведников. Как сказано, написано, вот порождение Ноаха, Ноах — муж праведный. И комментаторы спрашивали, вот порождение, следовало бы упомянуть имена его сыновей. Почему же тогда написано «Ноах, муж праведный»? Но знай, что главное порождение праведников — это добрые дела.
0: И
1: сказанным следует объяснить сынов и дочерей породишь. Это значит, что ты будешь совершать добрые дела, но когда захочешь увидеть, какие добрые дела совершил, тебе нечего будет видеть. Но ведь занимался Торой и заповедями, и все же не чувствовал.

0: в святость, как написано, поглотит изобилие и извергнет его.
1: Однако, прежде чем он совершил возвращение, его работа будет морем Ситраха, как написано, вот море великое и широкое, в нем живность неисчислимая, животные малые и большие. И сказал, что как малые животные, так и большие животные, которые были у человека и которые потерялись у него, они упали в это море. Однако потом он забирает все обратно. И из сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к целетворению, которое состоит в том, чтобы насладить свое создание. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя, тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
0: Не быть исключением, а быть как масса — это с одной стороны. С другой стороны, смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная, как можно быть в трех состояниях одновременно. И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
2: Да.
1: Это, то, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку от 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе.
3: Дворим Китаво.
1: Том 3, Шлаве Сулам, книга Дворим Китаво, страница
3: 198.
1: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. То, что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес — это святое состояние. Это не святое состояние. Во имя небес — это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение и наказание. И также это и в материальном. Материально мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение, наказание, чтобы получить от общества. И это могут быть и почет, деньги, почет, и знания. А

0: Также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачение через общество. Несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он уже начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет этим миром. Или что его учат так, называется заповедь, заученная людьми, то есть когда в детстве его учат, и что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет, действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Это заповедь, которые научили его, и это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он бы все равно выполнял эти заповеди, вторую заповедь, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Что от его определенных действий ему будет хорошо, а не дай бог, от других действий будет ему плохо, от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание. И наоборот, я сделаю это. И это, что получится вознаграждение, это называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе. Что он не думает о вознаграждении наказания, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я человека не существует, то есть все делает ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет, а правое ли, не левое. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая именно, левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе. А то, что мы должны учить, как вести себя во всех этих состояниях, мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально каждая вещь, которую мы постигаем, ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, и все свойства, что в свете, только потому что нужно уподобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету, оно воспринимает свет. То есть кли воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри клея есть две стадии, само клей по своей природе, такое желание получать, по сути, и также по своему действию желание, а также по своему действию оно желание отдавать, и по своему свойству, когда оно желание, по своему действию, которое желание отдавать, клей понимает, кто такой творец, кто такой свет, и сравнивает свое желание отдавать с своим желанием получать. Вот там есть эта противоположность между Творцом и Творением. Мы это, тогда не воспринимаем Творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это Творец, потому что исправленные они в соответствии с Творцом. То есть так происходит, что внутри клея есть всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие, и нужно различать, откуда оно приходит. И чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос. Я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему это так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти. И чтобы это было во всем мире. А вы здесь пишете, что должна быть одна группа. Должна быть какую-то селекцию, проверять и принимать только сильных. Это противоположное, противоречит всей методике. Дело в том, что должно, и всегда есть противоположность одно другому. С одной стороны, весь мир должен войти в учебу, с другой стороны, чтобы продвинуть весь мир к учебе, должны быть группы сильные, которые притянут весь мир внутри, группа, которая хочет быть ведущей, чтобы она была группа учителей, ведущих. Она должна заботиться, чтобы не было там никого, кто даже отсутствием своей поддержки, отсутствием отдачи не сверлил дырку в лодке. Как он говорит там, это в статье на окончание книги Зор. То есть есть так, есть по-другому. То есть если говорят о группе каббалистов, которые должны вести мир, тогда это должно быть очень сплоченная и сильная группа. И нет места тому, кто ленится и халатен. А когда мы говорим обо всем мире в целом, то тогда, конечно, мы говорим, что весь мир должен прийти в своих массах к учебе без всякого ограничения. Также в этом подходе, что этот подход такой буквально основной для нас, также и в нем есть как бы две тенденции. Одна тенденция для того, кто ведет, как для Кетера, как для Рошпарцуфа, а вторая тенденция для тела, для Малхут. И есть противоположность всегда между Кетером и Малхут. Мы видим здесь это. То есть есть люди, которые могут быть, в общем-то, согласны, чтобы их вели, чтобы их притягивали. А также должны быть люди, которые могут быть ведущими, указывающими путь учителями. Это тоже как бы находится в противоречии одно с другим. Поэтому я привел сейчас такой пример, да.
1: Не складывается у меня здесь статья, он говорит, надо быть в двух линиях, в правой и в левой.
0: Ну, правая и левая тоже, как может быть противоречие больше, чем между правой и левой?
1: Большую часть времени нужно быть в правой линии, а правая линия — это когда я нахожусь в низком состоянии и вижу величие Творца, можно ли сказать?
0: Нет, правая линия — это не то, что ты находишься в низости и видишь величие Творца. Когда ты видишь величие Творца, ты также видишь его низость. А сейчас он не находится в низости? Скажем так, ты — великий человек, перед тобой есть люди, ты хочешь их вести за собой. Ну, ты приходишь тогда к ним и даешь свое величие, показываешь свою силу и ведешь их за собой, да? Творец не делает это в такой форме, а он именно принижает себя, чтобы его не видели. И он скрывается, да? И тогда ты видишь его как скромного, как приниженного, и постепенно приближает тебя. Он, то есть не по своей силе, А исходя из твоей способности, так ты, когда прилепляешься к правой линии, ты посягаешь и в правое, противоположность этому. То есть одного другому. С одной стороны, огромная сила, с другой стороны, огромная скромность тоже в правой, тоже в его свойствах. В соответствии с этим, также и ты, когда прилепляешься к правой линии, учишься из этого и получаешь эти свойства. То есть и скромность, и величие.
1: А левая линия?
0: А в левой линии, которая есть у тебя, в левой линии есть у тебя только жестокость такая, как у младенца. То есть желание получать без всякой формы.
1: Как это правое и левое складывается с тем, что мы говорим, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим здесь, что большую часть дня нужно быть в правой линии и полчаса в левой линии. Когда мы говорим, что если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим то же самое. Или днем, если не я себе, то кто мне? А вечером нет никого, кроме него. Или наоборот. Так остается немного времени для «нет никого, кроме него». И тут это выглядит как будто бы наоборот с точки зрения «если не я себе, то кто мне это?»
0: Я не знаю, что ты говоришь. Что ты говоришь так, нужно быть все время «если не я себе, то кто мне?» А после этого только вечером сказать «нет никого, кроме него». А что такое вечером сказать «нет никого, кроме него»? Это после того, как ты вроде как бы закончил само действие и то, что постиг в нем, так сказать, что изначально было «нет никого, кроме него». А когда ты сейчас идешь постигать следующую ступень, так ты говоришь себе, если не я себя, то кто мне? То есть ты стираешь всю реальность Творца, нет? Это неверно. Если ты стираешь его, тогда тебе нечего делать, тогда ты не находишься вообще в работе. А с опорой на «нет никого, кроме него», ты идешь теперь и говоришь, если я себе, то кто мне?
1: Это вроде подходит к левой линии для работы.
0: Является ли это работой в левой линии? Если не я себе, то кто мне? В чем это? Если не я себе, то кто мне? Что ты делаешь, когда говоришь, если не я себе, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне?
0: Да.
1: Ну, каждый раз что-то другое.
0: Что значит каждый раз что-то другое? Если не я себе, то кто мне? Я делаю, иду и делаю исправление на себе. Как бы будто в этих исправлениях я по-настоящему что-то решаю, да?
1: Исправление ведь я еще не делаю.
0: А что ты говоришь, о чем?
1: Ну, может быть, желание прийти дальше, какие-то вещи, проверять себя, выяснять для себя что-то, пытаюсь продвигаться. Но я не знаю пока про исправление, я еще не знаю вообще, что это такое.
0: Ну, так еще рано говорить об этом, еще немного.
1: Да, но что такое исправление?
0: Ну хорошо, то, что ты говоришь. О чем мы говорим вообще? О том, что ты делаешь там на работе, дома, в университете, о чем?
1: Нет, ну что же такое исправление?
0: Закончили на этом. То, что я хочу сказать, я не могу выразить на этой ступени. То, что ты думаешь, не стоит нам говорить об этом. Поговорим еще немного об этом дальше. Может, через месяц, два месяца, да. Трудно нам разделять между правой и левой линией, потому что вообще нет ни правой, нет. Как же значит трудно разделять? Имеется в виду, что где ты находишься в связи с Творцом? Ты находишься с Ним в связи или нет, да? Находишься в связи, что ты с Ним в этой связи, ты стараешься быть активным, да? Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет в конце результата или нет? Да? Как ты смотришь на то, что делается? Что это зависит от твоего действия или это не зависит от твоего действия?
1: Все зависит от меня.
0: Если все зависит от тебя, от того, что ты находишься на связи с ним, и в связи с ним ты находишься в активном действии, в активном отношении к нему, это называется «если не я себе, то кто мне?» Творец существует, ты не убираешь его из своей картины мира, он находится в мире. Только ты говоришь, что я могу помочь в этом, что я нахожусь как активный. Да? Вот и все. А после того, как ты говоришь, что ты активный, раскрывается тебе, что ты не сделал ничего, а все это сделал он. А после всех этих действий, что ты бегал, потел, делал все в своей жизни, ты находишься в падениях и подъемах, и усилиях. И без сна, и что, что бы ни было, ты потом обнаруживаешь, что вообще это не ты, килим — это его, и наполнение тоже его. А где я? Я — это тот, который теперь может определить, что нет никого, кроме него. А что же раньше было? Если не я себе, то кто мне? Во всем этом, в этих «если не я себе, то кто мне?» — это был не я. Нет так уж слов для этого, но снова я говорю, если я не себе, то кто мне? Это что я забываю о нем, что он не существует, если не я себе, то кто мне? Извините, это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня, что-то приближение к нему. И в работе с ним, в реакции, даже в молитве. Но все-таки я хочу прийти к совершенству.
2: Ну,
0: как бы в правой линии.
1: Ну, ты хочешь прийти к совершенству, ладно. А я говорю, что нет никого, кроме него, что это он хочет, чтобы ты пришел к совершенству. Это мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это и есть он.
0: Ну, хорошо, я принимаю это. Ну, ведь говорят, что его царство властвует над всем. То есть все действия, которые делаются для меня, это приходит от него.
1: Все твои действия от него и все твои мысли от него. Так кто ты? Скажи мне, какую точку ты можешь связать с самим собой? Ну, кто ты такой?
0: То я?
1: Да.
0: Ну, я маленькая точка.
1: Ты — это маленькая точка, которая достигает состояния слияния, которое и говорит, нет никого, кроме него. Только эта точка, которая и говорит, что нет никого, кроме него, а кроме того, что я говорю, нет никого, кроме него, все остальное — это он. Друзья, я не хочу здесь разводить философию, она уже начинает тут заменять кабалу.
3: Вот это состояние, о котором вы сказали, что если не я себе, то кто мне? В состоянии, когда работают с ним, это состояние гордости, о котором он говорит? Он говорит здесь о гордости.
1: Может быть.
2: О, Барух Аба, Кен.
1: Ну, добро пожаловать.
3: Тут есть какая-то проблема.
0: Это меня волнует. Откуда я прихожу? Этот вопрос входить в скромность и растворяться в окружении. Я сейчас прихожу с военных сборов. Ты говорите, что я должен сказать тебе, что в таком окружении ты не хочешь раствориться, с другой стороны, ты также не хочешь быть выделяющимся. Как ты делаешь эту работу, чтобы ты внутри отличаешься от этого окружения, а снаружи такой же? Как делать эту работу?
1: Я тебя не понимаю. В чем твой вопрос? Твой вопрос, ты находишься в каком-то определенном окружении, и это окружение там прожигает жизнь, и ты не хочешь там погрузиться в них, оскверниться в них. Нет, ты не можешь этого. У тебя нет против окружения, если ты в нем находишься, никакой силы против этого окружения. Если не свыше, не свыше тебя вытащит из этого окружения, допустим, как мы пробудились с точкой в сердце, что просто оттолкнули все наше окружение, да? Отвергли его. И это просто мы. В этом мы почувствовали, что не относимся к этому окружению. И естественным образом начали искать в этой точке, согласно ей, где наше место. И нашли другое окружение, вот и все. Но это помощь свыше, это так сделали с нами свыше. Нас передвинули просто с места на место. Знаешь, есть электрическое поле, там есть электрический заряд. И если заряд и меняется, он должен сменить свое место. в поле в соответствии с тем, чтобы быть в подобии свой с этим полем, да? В уравнивании потенциалов, да? Знаком с этим? Кто учился в школе, знает. Ты изменили тебе внутренний потенциал. Тогда ты вышел из одного места, из одного окружения и перешел в другое место. И ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как ведут тебя к окончательному исправлению, к центру всего этого поля, допустим, электрического, да? Вот и все. Ты в этом ничего не сделал. Теперь ты говоришь, если я нахожусь в каком-то окружении, что я должен делать? Если ты находишься в окружении, и ты можешь остаться в этом окружении, так же, как сейчас, если тебе не помогут свыше. Или сразу искать, если еще дают тебе мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая в противоречии с этим окружением, когда тебе дают шанс самому сменить это окружение. Ты понимаешь, что возможность или нет? Обычному человеку меняют посредством решимот внутреннего потенциала в его духовном заряде, и этим ведут его через это потенциальное поле к центру. Постепенно, в течение всех кругооборотов. В одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, который называется точка в сердце. И с тех пор он обязан сам менять окружение и сам заботиться о том, чтобы содействовать своему продвижению. До этого он не может. Не мог в течение там, тысяч кругооборотов, тысяч лет. Теперь, когда ему дали пробуждение через точку в сердце, то есть этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к целенаправленному, осознанному продвижению того человека, этого заряда к центру поля. Теперь у него есть возможность. Ему дали продвижение, ввели его в какое-то окружение. То есть это могут быть книги, могут быть люди, может быть, вдруг несколько фильмов там он увидел о Каббале. Окружение. Дают ему возможность. Потом продвижение дальше с помощью свободного выбора. Только если ты хочешь определить свое продвижение. Если не хочешь, не хочешь. Как будто ты не хочешь, да? Но дают возможность. И когда ты находишься в любом месте, ты можешь быть в трех состояниях. Либо состояние, когда ты теряешь эту мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Так выбирай. Ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и у меня есть мысль, что я знаю и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении относительно цели. Что я могу сделать? Прекрасное состояние. Тебе дали мысль, что ты находишься в плохом окружении. Берегись, потому что скоро тебя заберут эту мысль, и все, и ты будешь в этом плохом окружении снова, как и все остальные люди, будешь продвигаться в темпе, как и все они. То есть тысячи лет, тысячи кругооборотов, и все. Невозможно быть в плохом окружении, оставаться там и продвигаться. Это невозможно. Поэтому запрещено человеку просто так выходить, что называется, на рынок, в опасное место самому. Понимаешь? Ты помнишь, как мы учили во второй части ТЭС? Можно и намеревается, невозможно и намеревается, возможно и намеревается, и там получить все-таки и так далее. Где это как бы прегрешение, а где еще нет?
2: За мецуян, что над ним махрова казот.
1: Это прекрасно, что дает такую мысль, что я нахожусь в окружении, которое не находится в пути. Это помощь свыше. Через какое-то время эту мысль заберут, и останешься там. Могут через несколько лет снова дать ее, как бы вернуть. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики, которые уехали из Израиля за границу, и через 10-15 лет начинают кричать, что делать? Снова им эту мысль возобновили. Ну, потратил 15 лет своей жизни. Что поделаешь?
2: Кенниш.
4: А почему написано, что он пишет, что в левой линии нужно работать только полчаса, а все, что остается после этого, то есть 23,5 часа в правой линии? Почему именно пропорция такая, не скажем, 2 часа и 22?
1: Почему написано, что отношение такое неравнозначное, 23 часа работать в правой линии, полчаса в левой? Очень тяжело принять свойство Творца и связаться с ним, и я должен находиться в этом восприятии 23,5 часа, а потом в течение получаса в левой линии я уже...
2: אני כבר מוציא מכף שמאל כל ה...
1: Извлекаю из этой левой линии всю пользу негативную, из нее потом присоединяю к правой и выстраиваю среднюю. Это разница. Мы можем произвести расчет, почему он сказал именно 23,5 часа, часы дня, часы ночи. Он говорит тебе, что это не случайно. 23,5 и половина. Вообще у Баля Сулама есть такие записи, где он производит расчеты по сферот. На все... 1/8 часть сферы, год связывается с 4-й частью сферы Исот, а потом поднимается к 1/38 сферы Нет, и потом там еще такие расчеты, буквально наука. Это удивительно, насколько там он в это не вдается, я не понимаю, например, что он там точно делает. Не могу сказать, что он имеет в виду. Он не объяснил этого, а то, что я думаю, это я так думаю. Но что я хочу сказать, то, что он сказал вот это число, это так. Вот и все.
4: Я спросил до этого не просто о каком-то окружении, которое сам выбираешь, быть в нем изо дня в день или нет, а в каком-то вынужденном состоянии окружения, когда ты находишься на каких-то военных сборах или на работе даже, работа, когда ты зарабатываешь на жизнь, что действительно делать в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение другое. Действительно, стараешься не выделяться из него, просто делать то, что ты должен делать, в принципе, и так далее.
1: Ты говоришь так, я иду на работу, в магазин, в разные места, родственники, нахожусь в разных местах. Как я могу быть не под их влиянием? Окружение называется то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. А если я не определяю для себя, что я — это мое окружение, тогда я не нахожусь в нем. Понимаешь? Например, я живу в Бнебраке. на улице Раби Акива. Место самое святое. И я не заражаюсь тем, что там находится.
4: Так что не идти на военные сборы, что-нибудь?
1: Нет, нет, нет. Я могу уходить на работу, выполнять разные вещи. И если делать то, что нужно делать, да, но я не слышу, я не вижу, я не заражаюсь этим. Я не знаю, что тебе сказать. Я скажу тебе, иногда мне хочется посмотреть немножко, чтобы так выйти. Если я должен сменить как одну работу на другую, иногда это очень трудно. Поэтому я люблю смотреть фильмы про животных, знаешь, это лучше всего. Ну, так, есть такая учебная программа телевидения. Ну, я беру так минут 10-15, смотрю, как там какой-то лев гуляет, еще что-нибудь. Так отдыхаешь от этого, все так красиво, а потом возвращаешься. Понимаешь, остальное для меня не окружение, я не вижу остального. Это меня вообще никак не привлекает. Понимаешь? С кем нужно быть в связи, с чем? Просто если я там обращаюсь к каким-то людям, нужно что-то там сделать, починить. Я не вижу, что я как-то заражаюсь от них. Мне нельзя слышать мнение. То, что касается моей профессии, как пишет там Баля Сулам, как Рабаш пишет, если ты строитель, тебе запрещено быть среди таких халтурных строителей, что они скажут тебе, не страшно, сделаем это кривым. Или среди сапожников, которые скажут, не страшно, если там будет маленькая дырка. Неважно. Но если ты строитель среди сапожников, тебе не важно, они не испортят твою работу, не могут повлиять на нее. Поэтому там, говорит Рабаш, насколько это ближе к духовному, тебе запрещено быть в контакте с ними. Так я не нахожусь с ними в контакте.
4: Но если я, как я понял, если каждый день не буду делать ничего, тогда почему я здесь? Для чего я? Если все, что происходит со мной, во всем, что происходит со мной, что мне делать?
1: Ты как начинающий зависишь на 100% сейчас от того, что ты собираешься воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение — это то, которому ты хочешь уподобиться или получить его послание, тогда ты должен отменить себя перед окружением, потому что маленький, чем меньше, он получает от того, кто больше. Поэтому ты должен считать всех большими, великими, так слышать всех с открытым ртом, знаешь, и желать буквально впечатляться и воодушевляться от всего, что здесь есть. Возможно, только тоже в мире не то, что ты делаешь себя. Я маленький, а они большие. Нет. Насколько ты можешь вложить в окружение, согласно этому, ты сможешь получить от него. Все действия, которые они рекомендуют нам, делай и увидишь, насколько это работает. Или наоборот, ты можешь прийти сюда и сидеть здесь, как в университете. Я учусь, и они тоже учатся. Болтаются здесь, шумят. Я учусь, я человек, который должен так вот серьезно воспринимать учебу, образование. Потом посмотрим. Так ты можешь сидеть, ты не получишь от окружения, от группы. И тогда внутреннего изменения не будет.
4: Я имел в виду... как электрическое поле, по отношению какое-то такое поле, когда я могу, потенциал меняется. по отношению к работе, какое-то там есть место власти, я перехожу с места на место, переживаю это место.
1: Ты спрашиваешь так, если я какой-то заряд в электрическом поле, и мой потенциал относительного поля меняется, тогда я меняю место, могу ли я сам сменить свой потенциал? Да, могу. Потому что этот потенциал зависит от твоего ощущения, твоего чувства по отношению к твоему уравниванию с полем.
4: Я притягиваю потенциал?
1: Этот потенциал в твоих руках. Если ты видишь свое место в поле, что оно не совсем соответствует тому, что ты хочешь и так далее, то ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь этот потенциал. Посредством чего ты притягиваешь свет, он меняет тебе этот потенциал, и тогда ты двигаешься.
4: Это как ман?
1: Да, да, как ман. Все работает по тому же принципу. И подобие свойств — этот общий и единственный закон, который есть, которого
4: вроде исходит все остальные законы. Просто у меня свое место?
1: Ты — это точка твоего выбора, только точка, которая может выбирать. Кроме этого, нет
5: тебя.
4: Друзья, мы заходим сейчас и будем делать семинар. Но через месяц у нас
6: будет... Мы выясним на семинаре, что мы можем...
5: אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש.
4: Давайте сейчас войдем в семинар и ответим на вопрос, что мы получили от урока и что мы возьмем из него для того, чтобы подготовиться к конгрессу.
1: Классический урок, чтобы подготовиться к конгрессу, то, как Раф описывает все кругообороты, которые человек проходит, как его направляют между окружениями, ведут к полному исправлению. И вдруг он выбирает момент, когда он может выбрать свое окружение, как он должен вести свое окружение. И конгресс — это пример того, что мы получили возможность.
6: Да, мы получили советы по конгрессу. Мы учили, что человек получает злые мысли, которые сводят его с пути и роняют его, как бы. Рав говорит, 15 лет едут за границу и возвращаются, и жалеют об этом. Это приводит к тому, что начинают с самого начала. С самого начала получаем эти мысли, эти падения Творца, и нужно знать, как правильно вести себя в этом электрическом поле.
4: Да,
1: много определений.
7: Лолешма. בתוך ללולשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים.
1: Из лолишма приходит к лишма. Лишма — это ради Творца. Рав говорит, что есть получение, отдача ради получения. Всегда человек ищет вознаграждение. А лишма — это не ради себя. Правая линия может быть только после отмены себя, а левая линия, там человек притягивает. Все эти вещи на конгрессе, допустим, да, мы можем использовать при дежурствах. Мы смотрим, кто может быть для нас привлекательным, притягательным, перед кем мы можем отменяться, где участвовать.
6: Да,
4: мы хотим быть хорошим, сильным окружением, ведущим, таким окружением, которое просто прорывает. Мы хотим получить силы и укрепиться, и вести.
6: Потому что мы хотим реализовать цель творения. Это также и по поводу конгресса. Окружение растет, и мы укрепляем его насколько можно, чтобы оно было в намерении внутренне и с Творцом внутри. И сделаем, и нам все удастся.
1: Когда мы укрепляем окружение, чтобы оно влияло на нас, как Рав говорит, всех видеть великими, и тогда возникает вопрос, кто же я, когда Рав там спрашивал, ученик спрашивал в конце урока, это тоже зависит от меня, это зависит от меня благодаря тому, что я притягиваю свет. Закон подобия свойств — это основополагающий закон, работает всегда.
6: Да, замечательный урок. Мы учим, что все развивается в окружении, и нет ничего, что просто бы развивалось само по себе. И окружение — это критично, это для развития. Мы на этом конгрессе, у нас будет возможность построить окружение для товарищей, чтобы они реализовали свой потенциал, чтобы они продвигались и развивались в заботе. Действительно, это просто цель с небес, которую мы получили, чтобы построить это окружение для всех потенциалов существующих. И мы удостоились, и мы сделаем это с большой радостью.
1: То, что интересно в конгрессе, да, действительно, это пробуждение снизу. Мы этот конгресс произведем, количество активных товарищей, оно очень велико. Так вот мы выбираем окружение, помогаем сформировать окружение и другим. И это великая честь, когда ты, допустим, находишься в каком-то отделе, который вкладывает в конгресс, и ты понимаешь, что ты являешься окружением для других товарищей, которые приезжают.
6: Перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Птихари Хматкала. Введение науку Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, товарищи. Мы сейчас начинаем изучать введение в науку Каббала. Мы будем читать из книги «Труды Бааль Сулама». Буква, пункт Юд Алев 11, введение науку Каббала, 163 страница в книге «Труды Бааль Сулама». Еще раз, введение науку Каббала, «Труды Бааль Сулама», 163 страница, пункты от 11 до 14. Мы сейчас начнем урок, и в конце урока мы попросим поделиться основными понятиями, положениями. То, что мы слышим на уроке, мы послушаем товарищей, которые получили впечатления. Каждый приглашается записать для себя эти впечатления, которые он получает от урока. Есть здесь несколько пунктов. 11, 12, 13, 14. Рав делает акценты, особые акценты на каждом из пунктов. Давайте запишем наши впечатления и ощущения, потом поделимся. Давайте начнем урок. Мы читаем труды Бааль Сулама, введение в науку Каббала, 330 страница, 11 пункт. И вместе с тем пойми истинную грань, позволяющую отличить духовное от материального. Ведь все, в чем есть полностью завершенное во всех его свойствах желание получать, то есть пхинадалит, называется материальным и находится в деталях всей реальности, предстающей перед нами в этом мире.
2: То есть из всех миров, из всех мест, там, где только можно было представить, желание получать осталось в своем материальном виде только в этом мире. Или наоборот, можно сказать, что этот мир называется желание получать в его получающем виде, который называется материальный. Во всех остальных местах. Место — это называется желание получать. То есть во всех остальных желаниях или во всех остальных проявлениях желания оно все ради отдачи называется духовным.
0: А все то, что выше этой большой меры желания получать, считается духовным. И это меры Абия, которые выше этого мира, как сами они, так и вся реальность, существующая в них. Из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в духовных мирах, происходят не в каком-то мнимом пространстве, а в четырех стадиях желания получать. Ибо то, что более удалено от стадии Далит, считается более высоким местом, а то, что ближе к стадии Далит, считается более низким местом.
2: Ну, он говорит со стороны каббалиста, который дает такие определения, и поэтому для него это так. Чем больше властвует свойство отдачи, называется выше, лучше, и чем больше свойство получения, то тем более низкое, более ниже. Материальное и духовное мы должны как следует узнать, что вот это деление, оно только в этом. То есть все, что происходит, это воспринимается только в желании человека, и только внутри желания мы определяем места, миры, состояния, всю реальность. Есть много делений в желании получать нашим, и поэтому есть у нас много состояний, и зависит от человека, как он определяет эти состояния, как он их называет. Если мы изучаем каббалистические книги, то мы должны понимать и принимать на себя те определения, которые установили каббалисты. И особенно вот это различие, это определение духовного и материального.
0: 12 пункт. Однако следует понять, что поскольку всей основой каждого творения и всего сотворенного в целом является только лишь желание получать, а все выходящее за его рамки вообще не является творением, а исходит как сущее из сущего, из Ацмуто, то почему же тогда мы определяем это желание получать как грубое и нечистое, и нам заповедано очистить его с помощью Торы и заповедей настолько, что без этого мы не сможем достигнуть высокой цели замысла творения.
2: То есть что плохого в желании получать, что его нужно очищать, исправлять, изменять, если оно исходит из света, который создал его как единственное творение, и вся наша реальность, восприятие, вся наша жизнь, она внутри этого желания получать, и кроме этого нет ничего. И нам нельзя отдаляться от восприятия реальности, что это наша жизнь, то, как мы ощущаем себя существующими, и что это только в желании получать происходит. Итак, что же плохого в нем, что мы должны менять? Почему особенно вот это зло создано и уготовано нам таким образом, что нам из этого, что мы будем это делать, и в чем наше усилие и работа, которую мы должны произвести, изменить это желание получать. И кто тогда такие мы, изменяющие, что есть что-то, что изменяет что-то? То есть здесь уже напрашивается вопрос. По крайней мере, творение делится на две части. То есть оно не только живет в реальности, желание получать, но также должно осознать его, вот этот авиют, вот это свое зло. Выйти как бы из этого, чтобы определить, а если выйти наружу из этого, определить, что это как зло относительно чего-то другого, то есть это уже не два, здесь уже должно быть какие-то три объекта. Тот, кто наблюдает на два явления, определяет одно относительно другого как добро и зло, то есть есть две силы, постижение, как изменять, что делать. То есть здесь есть развитие, очень особая задача, задание, которое подготовил Творец, и творение меняет.
0: 13 пункт. А дело в том, что подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга изменением формы их внутренних свойств. Подобное находим и в этом мире. Например, когда два человека близки во мнениях, они любят друг друга, и расстояние в пространстве не может повлиять на них так, чтобы они отдалились друг от друга. И наоборот, когда они далеки друг от друга в своих мнениях, они ненавидят друг друга. И нахождение рядом

0: согласно мнению, желаниям, состоянию, тому, что любит и ненавидит, все, что в одном да, в другом нет. Не говорится о том, насколько это возможно или невозможно, что это противоположно. Говорится о Творце и Творении, что Творец находится в вечности и совершенстве. Тогда в каком состоянии должно находиться Творение, если оно существует вне Творца, как что-то, находящееся вне Его? Со стороны Творца можно ли создать такое творение, если он добрый, творящий добро? Отсюда следует, что творение, как бы, оно не может выйти из Творца, потому что всякое творение, оно обратное, оно отличается от него. И как это возможно, ведь его принцип «добр» и «творящий добро» — это вот этот принцип, он превыше всего, он самый высокий. Возможно ли создать какое-то состояние, в котором он, и в котором не правит вечность и совершенство?
1: И на этом примере пойми происходящее в духовном, что все, касающееся отделения и сближения из Ивуга и единения, различается, там определяется лишь отличием по форме так, что в мире отличия по форме они отдаляются друг от друга, а в мире подобия по форме они сливаются друг с другом. И вместе с этим пойми, что несмотря на то, что желание получать является непреложным законом в творении, и оно определяется всю суть творения, и оно является подходящим и получающим для достижения цели, заложенной замысле творения. Вместе с тем оно, творение, становится благодаря этому полностью отделенным от своего Создателя, так как между ним и Создателем существует разница по форме, вплоть до полной противоположности, ибо Создатель полностью отдающий, в нем нет ни малейшей искры получения, и творение полностью получающее, и нет даже в нем даже малейшей искры отдачи, и не может быть большей противоположности по форме, чем это. И из этого неминуемо следует, что противоположность по форме отделяет его от Создателя.
0: То есть материал творения — это желание получать, должно быть отражением света, желание отдавать, и таким образом оно существует. Это еще не значит, что это зло. Ну, сам материал, даже то, что он противоположен по свойству. Но называется ли это творением? Находящийся вне Творца. Что такое? Что называется, что находится вне Его? Все это нам еще придется определить, разобраться, но материал, конечно же, желание получать во всех своих свойствах противоположно свету. Да.
1: Отличается друг от друга, и он определяет как искры получения и искры отдачи. Почему эта разница определяется как противоположная?
0: Если один получает, то другой должен отдавать, и наоборот. Иначе нет двух. Но вот эти два, где один получает, а другой дает, это еще не говорит о чем-то, что различает их в осознании Творца и осознании творения. Допустим, мать и ребенок, она полностью дает, он полностью получает. Это не называется со стороны матери, что он получает, потому что для нее это вся жизнь, что есть что-то такое, что она дает, а для него это не называется, что он получает, потому что он создан таким образом, это его материал, и он естественным образом, как материал, определяет, так он и действует, он получает, у него нет осознания этого. А он и материя, вот это одно и то же. Но как бы там ни было, если ты говоришь об одном и другом свойстве, неосознанном, не индивидуальность твоей,

0: зрение, что здесь есть что-то, а его материал, то он противоположен Творцу. Ты можешь сказать «да», но относительно творения, вот этот материал, который создал Творец, он противоположен, но ведь это не говорит о каком-то принижении или какой-то ущербности творения. Это его материал, это он. Конечно же, не со стороны Творца и не со стороны творения сам по себе этот материал определяется как зло или определяется как что-то отделяющее. Наоборот, он связывает то, что ребенок может получить, у мамы есть возможность сдать, поэтому между ними есть связь. Если, не дай Бог, у него бы не было возможности получить от нее, то это разрыв. И какая связь может быть между одним и другим, если один не будет получать от другого? Как? Каждый должен получать, и каждый должен давать. И либо один дает, другой получает. Неважно. Но связь строится только на том, что есть что-то в одном, и оно переходит к другому. Получается, что желание получать и желание отдавать — это два свойства, которые поддерживают друг друга, которые просто осуществляют друг друга. Невозможно одно без другого. Нет Творца без творения тоже. Когда мы говорим, что называется Творцом, когда в высшем свете происходит, производится какое-то желание, созданное из ничего, желание получать. И вследствие этого желания получать, которое возникло в свете, свет выходит из Ацмуто и начинает распространяться в этом желании.
1: 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алиф, первое сокращение, суть которого в том, чтобы что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцуфим святости таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от света пространства. Ибо все парцуфим святости вышли с исправленным экраном своих клималхут.
0: То есть та часть или то состояние, где творение ощущает себя получающим от дающего, и что это отделяет их друг от друга и отдаляет его от дающего, от Творца, там он сокращает себя, и там он действует. Во всех остальных своих частях, там, где он не обнаруживает, что он получающий, а это материя, которая так существует. У него нет, прежде всего, и возможности сделать что-то с этим материалом, и даже нет никакого стремления к этому или даже какого-то обязательства. Это не называется, что он отделен. Поэтому в процессе развития желания получать шорош, алиф, бет, гимл, далит, шорош не говорят, потому что это пока еще свет с желанием получать, а алиф, бет, гимл, то есть это называется в трех предваряющих стадиях, четвертую стадию, там желание получать еще не проявляется, как противоположное, как получающее, которое само притягивает и получает. Кроме того, что он так устроен со стороны света, у него нет пока еще вот этой добавки со своей стороны, которая притягивает, продолжает. И поэтому не называется, что оно отделено от света. Это так же, как неживой растительный и животный уровни в этом мире, который находится во власти абсолютного света, во власти закона, во власти Творца, во власти природы, и Луким в гематрии, Тева, находится в абсолютной власти, поэтому нет там добра или зла, а только реализация закона природы. Нету стыда и нету исправления. Но человек, в котором есть свое желание, то есть добавка на то желание, которое он получил свыше, и вот эта добавка, она дает человеку ощущение свободы, свобода выбора, что я существую, я действую, я произвожу, я могу делать так, могу делать иначе. Нет в творении неживом, растительном, животном такой мысли: я могу делать так, могу делать иначе. Там создание, оно слито с тем моментом, в котором живет, а человек нет. И исходя из того, что он чувствует, что это он существует, это личная жизнь, индивидуальная, кто я, что я, со всеми этими вопросами, которые развиваются в человеке, тогда, когда вот эти вопросы развиваются все больше и больше, когда из четвертой стадии начинаются стадии алиф, бет, гимел, а потом уже пхина далит. Там человек начинает спрашивать, начинает ощущать себя противоположным Творцу. И вот эта противоположность Творцу — это и есть точка в сердце. Это ахураем де нефеш де душа. И из нее человек уже может начать действовать. То есть все вещи, которые до этого, даже то, что они внутри четвертой стадии, но алиф, бет, гимел в четвертой стадии, они пока еще не дают человеку силу и понимание и правильное направление, что делать с собой. И хотя он ощущает себя находящимся в противоположности природе, обществу, он раскрывает зло, но вот это раскрытие зла еще недостаточно ни в ощущении, ни в осознании, чтобы в чем-то его исправлять. Только лишь четвертая стадия, в четвертой далит же бы далит, да? Когда он начинает это понимать, у него тогда уже есть вот эти три компонента, которые называются Исраэль, Урайта. То есть Исраэль, Творец и Тора едины, то есть я, моя природа и Творец, который создал природу. И тогда вот это я уже может определить, что делать этому я с природой, чтобы прийти к слиянию, приблизиться, уподобиться Творцу. До этого нету этой третьей точки, которая называется «я», которая называется «точка в сердце».
1: Мы говорим, что первые три стадии, они под властью природы. Выбор четвертой стадии тоже быть под властью природы. В чем разница между этой властью природы и другой властью природы?
0: Нет, пхина далит не хочет войти под власть природы. То, что творение хочет слиться с Творцом, это слияние не отменяет творение. Творение от этого не отменяется. Чтобы Творец управлял им. Чтобы так это происходило, то есть оно не исчезнет из этой картины реальности, наоборот, определяет свою форму, которая должна быть подобна Творцу, поскольку в этом оно не нарушает закон гармонии и общего порядка. И в этом он видит, что из всех свойств это состояние наивысшее. Он видит себя. Мы мы говорим о творении. И он видит себя в нейтральной точке. Что он становится создателем

свойства дачи из того материала, который находится в его распоряжении. А материал, вот это желание получать, он не говорит о нем как о себе. Сейчас что-то происходит в моем теле. Это я? Это тело действует, что-то делает. А я смотрю на это как на какую-то машину, которая что-то делает. Я даю этой машине как-то воздействую на нее, чтобы там ее привести в порядок. Так и творение смотрит на желание получать. Желание получать, хочет получать от Творца. Я смотрю на желание получать со своей стороны, как он его создал. Это материал, который дан мне. Я с этим материалом могу делать то, что я выбираю. И я не отождествляю себя с этим материалом. Наоборот, я вижу себя как независимым от желания получать, и с этим желанием получать я его как бы придаю ему форму и выбираю. Прежде чем я выбираю свободным выбором, да, верно, я получаю силы, я прошу, помоги мне. Но это как маленький ребенок, который тянет свою маму в то место, в которое он хочет. Верно, тут не хватает сил или каких-то состояний, но пока творение не разовьется и не будет определять то, что он хочет, этого не произойдет. А материал, желание получать, конечно, создан совершенно, он не видит это как свой материал. Это материал творения. И встреча с Творцом вообще не в этом материале, а в моем осознании, в моем желании, что делает с этим материалом. В этом я уподобляюсь ему. Есть я. Хочу, я решаю, я думаю, я чувствую. И кроме этого, мое выражение в материале. И вот согласно этому я хочу, я чувствую, я решаю. Здесь я ближе ли или дальше от Творца. Так же, как он относится к материалу творения, так и я отношусь к материалу творения. Это что-то, что находится вне нас. И в нем, и во мне. Когда мы работаем с сокращением, экраном и отраженным светом, материал творения — это только что-то, на чем строится это здание. Кли называется это экран и отраженный свет. Наполнение — это называется экран и отраженный свет. Поэтому выходит, что желание получать — это только что-то, что над чем можно, есть возможность построить. Поэтому все начинается от сокращения и дальше.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך
1: מסוכן. Все פרצופי святости, которые и тогда в тот момент, когда высший свет продолжается и распространяется, стремясь к созданию, а экран это отталкивает его обратно, это подобно удару между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света.
2: То есть у творения есть возможность сделать какие-то действия над желанием получать, но это как машина, на которой ты едешь куда хочешь. Ты даешь ей топливо и едешь, куда ты едешь. Это определяется экраном и отраженным светом. Это называется, что ты управляешь ей так, как хочешь. Поэтому вся работа над желанием, а не в нем. То есть в использовании его для того, что определяешь ты. Поэтому прежде чем творение получает силы, работать желанием, получать таким образом, над ним, не быть погруженным в него, это еще пока не называется творением, находится внутри желания получать, еще не отделен от него, тогда он не называется вообще еще человеком, потому что ему пока не в чем уподобиться Творцу, он находится внутри желания получать. А желание получать — это оно также и не противоположно Творцу, оно не плохое, не хорошее, просто создано и все. То есть еще не считается с человеком, да, которого мы знаем, человек, еще не считается с ним как с существующим, как с личностью, как с чем-то, с кого можно что-то спрашивать или ожидать чего-то еще прежде, чем он достигает развития уровня далит, чтобы далит. Это как уровень желания получать, так же, как ты не относишься к капле семени, что это человек. Есть там какая-то индивидуальность. Поместим его в какое-то правильное место развития, разовьется человек, если нет, то нет. Но с какой-то границы, допустим, после 40 дня там абсорбции семени, вот, формирования плода, там уже что-то начинается. Хотя смотри, когда ты можешь сказать о нем, что он существует, что что-то чувствуется, как реагирует, у него есть какая-то своя нервная система, где он ощущает боль, или начинает понимать, или у него же есть какая-то личность от себя. То есть когда мы можем решить, откуда начинается «я»? Или относится это только к материалу, капле семени? В ней тоже есть вся информация, все есть в ней. Но мы-то говорим, что это отделено от источника? Нет. В духовном мы говорим о 40 днях формирования плода. Что такое 40? Это мем, буква мем, свойство бины, когда малху достигает бины, и из этого начинается развиваться свойство бины в малхут. О, здесь есть уже личность. Почему? Потому что уподобление Творцу внутри желания получать, то есть бина внутри малхут. А до этого это материал, только желание получать. Только желание получать, с ним никто не считается, но оно действует так, как должно действовать. Ты можешь говорить об этой авторучке, которая там чувствует так или сяк, решает или нет. Это только в детских сказках, да? Такое может быть, что мы так говорим. О, книга говорит, стол говорит, ручка говорит. Но мы ведь понимаем, что должно быть определенное развитие материи, и над этим и далее. Это уже личность. Но поскольку дети не знают, что есть, что такое личность, быть «я», отделенным от материи, думающим, решающим «я» и мое решение. И поэтому мы маленьким детям мы относимся к ним таким образом, как к животным. Ручка разговаривает, собачка. Да, согласно их уровню, там пока еще нет личности. Это все согласно развитию. Далит, что вдалит. Это есть, значит, отделено. А если нет пока, то относительно творения, вот это ощущение, это развитие, он еще не творение. У тебя есть 7 миллиардов людей в мире. И, может быть, несколько тысяч, не более, творения. А остальные — это как материал, земля. Ты не можешь считаться с ними как сами по себе. У них нет вот этого состояния. Они еще не вышли из далит в далит. То есть у них нет еще вот этих расчетов такого вида. Все их расчеты, все их из материи, то, что желание получать, определяет, решает согласно своему развитию. Они согласно этому делают расчеты, как использовать эти и свои желания наилучшим образом, оптимальным образом. Поэтому все эти расчеты, все их развитие, все это внутри желание получать, как его наполнить, как его обслужить таким образом, как оно требует. И нет здесь с их стороны ничего, кроме этих расчетов и кроме этих действий. И это вообще не они. Это материал, который от них требует так вот себя задействовать. И они не отделяются от этого материала, что они выходят из него и смотрят на него как на средство, чтобы над ним построить что-то особое, что называется подобие Творцу или образ Творца. Поэтому они и не называются творением. Это не какое-то там унижение, а это просто еще предварительный этап развития, ранний этап развития, как и у детей. Также, исходя из этого, пойми, что нет наказания или вознаграждения и не в этом мире, и не в будущем, а только этапы развития желания получать. И один убивает другого, один такой хороший, другой такой плохой. То, что делает материал, материя, то и происходит. То, что человеку нравится, то он и делает. То есть Тора начинает говорить только с тем, у кого есть вот эта третья точка, Исраэль, вне человечества и Творца. Эта точка, начальная точка «Я», она уже находится в состоянии, которое позволяет человеку быть независимым и развить ее до уровня и размера вообще всех этих состояний, которые есть в Творце. Также, когда дали тебе семя, и сейчас ты должен определить все вот эти подробности, все элементы, чтобы вышел совершенный человек, и ты не знаешь, что делать. Но этот материал, из него должно это развиться. Это то, что мы учим в науке Каббала. Как определить все этапы развития, которое будет называться Адам, человек, и мы должны изучать это из состояния, когда мы этого не знаем, и исследовать со всякими возможностями то, что правильно. И прежде чем ты определяешь и говоришь, что «так я хочу», чтобы так произошло. Это не происходит. И в тот момент, когда ты достиг правильного определения, ты видишь, о, это уже раскрыто, это уже существует. Это называется «ел старое, давнее, стародавнее». Только не знал, что это существует. И так раскрываются тебе ступени. Но достичь того, что я думаю, что так должно быть, так развиваться, это уже должен сделать человек. Он, то есть, изобретает свои этапы развития. И это все вне материала, который создал Творец.
0: Ма. איפה אתה?
3: שורקי.
0: אז אתה רוצה לגמור בזה?
2: נו. Ты хочешь закончить?
1: Ибо та часть света, которая отталкивается обратно, называется Орхозер, отраженность света. Его облачение на высший свет становится потом получающим кли на высший свет, место пхины далит. Поскольку потом кли Малхут расширилась на величину этого отраженного света, того отторгнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилась также сверху вниз, и таким образом облачаются света в келим, то есть в этот отраженный свет.
2: Ну, это нам придется выяснять уже в другое время. Тут он уже в один этот пункт помещает много новых таких состояний, определений. Это уже исправление. Мы их перенесем на следующий урок. Благодарность Творцу, который позволил нам услышать Рава сейчас, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, мы вернемся, повторим то, что мы слышали от Рава. Мы давайте сделаем первый круг между нами на семинаре. Что мы слышали от Рава? Как собрать вот эти воодушевления, впечатление, как взять вот эту каплю, создать какую-то картину и попробуем действительно прочувствовать. Мы создаем образ Творца. Итак, этот круг 5 минут. Давайте поделимся тем, что мы слышали на уроке от Рава, пожалуйста.
1: Да, мы реализуем то, что Рав говорит о точке в сердце. Я как в команде, которая ответственна за трапезы на конгрессе, за пробуждение сердца, он говорит, что это как раз точка, Рав говорит, что это точка самостоятельная, которую развивает человек. У него есть возможность построить Творца. И конгресс, это, как Рав говорит, нужно взять это и сделать практически.
4: כן, הרב דיבר ש... איך אנחנו בנויים עם האופיות...
2: רב говорил, как мы устроены, противоположные свойства, и относительно Творца, и относительно товарищей, в десятки, насколько мы противоположны, и что мы должны изменить себя с помощью Торы, с помощью света, чтобы он изменил нас.
4: כן, כעיקרון, לחיים.
5: כן, ו... שמתי רצון לקבל...
1: Я записал желание получать, желание отдавать.
5: מחזיקים זה את זה.
1: Они поддерживают друг друга.
5: И... העבודה של הצמצום.
1: Собственно, работа сокращения... над этим авиютом, для того, чтобы помочь ему, дать ему.
2: Да, было такое описание этапов развития из неживого растительного животного к человеку. Алиф бет гимал, что в далит, и далит, что в далит. И там это тайна сокращения и работа с экраном, отраженным светом. Там начинается формирование отношения.
1: Да, я очень люблю, когда Рав задает вопросы, много вопросов, один за другим. Он пробуждает в нас в самих вопросы, когда читаем тексты. В каком-то момент он говорил о примере матери и младенца. Это прямо вот соединяется с конгрессом. Будут товарищи, которые будут действительно новые, первый раз физически будут на конгрессе, но есть такие, которые прошли уже десятки конгрессов, и они организуют конгресс и готовят его.
3: И
1: желание давать, с одной стороны. То есть младенец, который приходит первый раз, и он хочет прилепиться к этому добру и почувствовать эту законы гармонии. Когда нам удастся это сделать, что все эти младенцы, которые будут первый раз, они...
2: Рав рассказывает нам, кто мы, где мы, куда мы идем, и что мы рождаемся в новом мире, который нам показывает реальность, новую реальность.
1: Мы слышали от Рава, прежде всего, как мы построены с противоположным свойством, свойствами от Творца, и это только материя, и, собственно, далит в далит, там только начинается формирование этого материала, добавка желания творению, и там этот процесс только начинается. Все, что ниже, это действие по формированию материи, желание получать неживое животное, растительное животное.
0: Хайм.
1: Да, друзья, пришло время для наших вопросов. Пятница — это особый день, как мы говорим. У нас здесь много товарищей, которые находятся в зале. Товарищи, которые собираются в мире. Давайте, был очень урок, насыщенный различными авханотами, не только сам материал включает в себя много авханот, и это пробуждает много вопросов. Барух, пожалуйста.
2: Я записал, как Рав сказал, противоположность Творцу — это точка в сердце, и там человек может начать действовать. Не совсем понятно, что значит, как противоположность Творцу, точка в сердце, должна стать подобной Творцу, и почему именно из этой противоположности Творец начинает действовать.
1: Да, это верно. Действительно, рассказал об этом после того, как он описал все человечество, весь мир, который построен из этих четырех стадий. Из этих стадий человек развивается, проходя через все эти стадии, но пока не приходит к пониманию, что человек противоположен Творцу, перед пробуждением, как плод в чреве, еще действует на него сила, и так человечество может развиваться, человек может развиваться внутри много тысяч лет. Пока не произойдет эта точка переворота, как говорит, любит говорить Семен. Точка переворота. В чем эта точка переворота? Вдруг человек различает, понимает, что чего-то ему не хватает. Это не просто какой-то хиссарон, чего-то ему не хватает, еды, секса или семьи, как в природе, как и всем творениям в природе, может быть, еще больше. Есть эгоизм, немного, он небольшой еще, но все равно хочется каких-то других вещей, наполнить себя. И эта точка в сердце, это та точка, в которой раскрывается эта противоположность, как Бааль Сулам говорит в предисловии к Талмуду 10 Сферот. Человек спрашивает, в чем смысл моей жизни? Откуда приходит этот вопрос? И нету также наполнения в этом мире. Когда он задает этот вопрос, у него нету в этом мире никакого наполнения, которое может его наполнить. Неважно, что ему дашь. Дай ему все деньги в мире, дай все уважение, весь почет, всю власть, все только что он может себе представить, эту точку это не наполнит. И тогда постепенно развивается этот вопрос до того момента, когда он спрашивает, кому я, кого я наслаждаю. У кого есть вообще такой вопрос? Это неестественно. Вопрос, что я зарабатываю, как я наполняю себя, как я наслаждаюсь. А вопрос, кому я наслаждаю, это вопрос уже противоположности Творцу. Я хочу только для себя, а он хочет только отдавать. И все это выяснение, даже когда мы говорим «точка в сердце», это уже много выяснений, пока нам понятно вообще, что такое точка в сердце. Поэтому пока нет этой противоположности, нет желания выйти из своей природы. И в этом как раз, это об этом он как раз говорит. А все, что все развития перед этим, это уже не связано, нечего тут добавить. Действует он на свет, и ты смотришь на всю свою жизнь, на все человечество, это, собственно, не он сделал. А где эта точка «я», когда я говорю «я хочу чего-то», что действительно связано с духовным? Только из точки противоположности.
2: То есть точка противоположности, я там понимаю, что я противоположен, и это мне мешает?
3: Басов аматра или дамот лабуре веласот ло нахат руах. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? אין? Woman Mac 62.
6: Спасибо за возможность. Доброе утро всем.
2: Я в Ханот перевод.
6: Подскажите, пожалуйста, а вот после Цимцум Алев все духовные объекты имеют экран. Вот что за все духовные объекты? И можно объяснить поподробнее об экране? Что значит вот экраны на все духовные объекты?
7: Объект рухани, כמו שאת אומרת,
2: духовный объект, как ты говоришь, это желание. Творец ничего не создал, кроме желания. Желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение — это является материал творения. Внутри него проясняются в процессе развития разные состояния. Рав и Бааль Сулам определили, что место — это желание. И есть определение, так вот начинается 14-й пункт, понять, что это за разделение четкое между материальным и духовным. И это там, где есть намерение отдачи, там это называется духовным. Там, где есть намерение получать для себя, там это материальное. И вот это определение, которое разделяет, оно определяет, как различаются парцуфим святости. Они работают в отделении далит, что в далит, там они определяют себя противоположными свету, и поэтому сокращают ее, чтобы прийти к уподоблению свойств создателям. Ты помнишь, почему произошло сокращение, как мы изучали в учении 10 сферот? Возникло в нем желание украситься, то есть уподобиться создателю, и для того, чтобы уподобиться создателю, далит, что в далит, сокращают ее. После того, как ее сокращают, начинают продвигаться дальше, работать с экраном, отраженным светом, смотреть, что можно получить ради отдачи, и тем самым уподобиться Творцу. Так работают парцуфим святости. Следующий вопрос. Пити 100, пожалуйста.
8: Спасибо за этот урок, товарищи. Собственно, Рав сказал, что для того, чтобы начать работать над желанием получать, необходимо не уподобляться желанию получать, не отождествлять себя с желанием получать. Но в то же время, для того, чтобы не отождествлять себя с желанием получать, нужно быть немного исправленным, быть немного выше желания получать. Как начинаем эту работу? Не уподобляться желанию получать. Ну, например, ты можешь подготовить себя к конгрессу, ты можешь зайти к региональному конгрессу, ты можешь, например, да, начать и подготовить себя вместе со своей десяткой, очень хорошо подготовить для того, чтобы прийти к региональному конгрессу, так, чтобы каждый взял свою десятку внутрь этого конгресса. Сидим мы с ними или не с ними, не знаю, как мы будем делать, но мы хотим достичь этого состояния, не отождествлять себя с желанием получать. И тогда мы не представляем себя, просто работаем внутри десятки. Действительно ли мы выполняем все, что нужно сделать в десятке, в нашем отношении, в нашем желании сделать добро товарищам, в желании выйти из себя, в центр десятки и так далее. Все, что мы делаем, всю инструкцию, которую мы получаем, весь свет, который мы получаем через учебу, все это для того, чтобы выйти из этой точки, этой точки, где ты заинтересован. И это то, на чем нужно работать. А не достичь это, прежде всего, хотеть этого. Перед тем, как ты достиг, нужно желать этого. Нужно желать выйти из точки желания получать, потому что мы знаем, куда она нас ведет. Человек знает, что хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно, чтобы из этих состояний мы не забывали и напоминали товарищам, потому что все находятся в этой же проблеме, и мы помогаем друг другу выйти из этой точки, в которой мы отождествляем себя, каждый со своим маленьким эгоизмом, к состоянию, где мы отождествляемся с системой, связью между нами, с тем, что находится между нами, а не внутри каждого из нас. И все это уже выйти из этого отождествления себя с своей частной точкой желания получать. Но не представляя себя, для этого есть десятка. Действительно, практически сделать это. Да, Ави.
2: Доброе утро всем. Вот то, что я вынес из урока, что самое важное — это построение экрана. Человек без экрана — это желание получать. Вместе с этим, то, что мы делаем первое сокращение, человек называется уже творение. И мой вопрос, он касается построения экрана. Я хотел узнать, что вы считаете, можно ли сказать, что построение экрана — прежде всего, это стремление, важность высших свойств отдачи к сердцу, к отмене себя, хисарон, к обеднению. Все вот эти факторы, они возбуждают, они влияют на Творца, чтобы мы, чтобы создать экран, или есть какой-то другой элемент, который может повлиять на силу сопротивления, на экран. Могли бы вы что-то сказать? Спасибо, Ави. Прежде всего, спасибо за то, что ты здесь, и вы, и вся ваша десятка дает нам силы.
8: Если мы уже начали это, мы начали подготовку к конгрессу в десятке, мы начали приезжать сюда, мы также участвуем в конгрессе, мы будем вести там собрание товарищей с радостью и благодарностью. Это то, что мы чувствуем здесь, ту радость, то, что мы приезжаем, это возможность призвать всех десятки, всех нас, приезжайте в это святое место. Это действительно наслаждение духовное. И также товарищи, лиха-лиха. А теперь ответ.
2: Мы слышали на уроке от Рава, он дал нам такой образ капля семени, которая развивается. То, что я понял от Рава, то, что нам дали каплю семени, и мы должны из него выстроить человека. Человек — это подобный Творцу. И весь процесс, который вот ты описал, со всеми этими состояниями в нем, они должны все как-то собраться, пока они произведут у нас в глубине сердца требования, просьбу, молитву, что мы хотим уподобиться тебе, ты дающий. И мы пришли к глубокому выяснению, что мы хотим уподобиться тебе больше, чем все, что может дать нам этот мир. И когда такое требование, оно действительно возникает, оно вызывает на нас свет, возвращающий к источнику. И он дает нам то, чем мы бы хотели быть, но у нас недостаточно сил для этого, ведь мы творение, мы противоположны. Поэтому весь процесс, который ты описал, все действия, которые мы производим, их цель — это значит подвести нас к этой двери, чтобы встать перед ней. И тогда во всех нас собирается желание вплоть до прорыва в молитве, и это пробуждает нас силу, которая как бы ждет, ожидает. Он не может дать то, что мы не хотим. И Рав сказал удивительную вещь, я хотел бы повторить несколько слов. Он сказал так: прежде чем ты решаешь и говоришь, что так я хочу, чтобы ты сделал, это не происходит. В тот момент, когда ты пришел к правильному решению, ты видишь, да, это уже открыто, это существует. Это называется ел давнее, стародавнее. То есть это уже существует, только ты не знал, что это существует. И здесь раскрываются ступени. Но достичь того, что я думаю, что так это должно быть, так развиться, это должен сделать человек. Спасибо, Ави.
8: Большое спасибо. Хамзула.
9: Алмарсу саф бимаде ве бумаде исан эт марсуна дönüşmek için ikna olma noktası nedir? Ve almarsu ne oluyor da artık bu dönüşüme karar veriyor?
8: Желание получать — это материал творения. Что побуждает этот материал вдруг желать измениться в сторону желания отдавать? Я сейчас хочу пройти это изменение. Это долгое объяснение, то, что мы учим в первом сокращении, да, в этом, собственно, причина. Мы помним, что есть четыре стадии развития прямого света, и свет приходит к состоянию, когда создает желание получать, которое понимает, что оно желание получать, и хочет быть желанием получать, и находится в слиянии с Творцом при этом. называется «Он», имя Его едины. А Он и Его желание едины. И в этом нет никакого... в этом есть... совершенство. Это Малхут в состоянии бесконечности. Есть совершенство. И тогда она хочет украсить себя, что-то дополнительное, хочет быть как Творец. И от этого начинается весь процесс, пока не приходит к стыду, к сокращению и так далее. И на нас уже действует это как закон, поэтому мы все очень хотим получать, естественно, получать все, что возможно ради себя, потому что мы после закона, после первого сокращения мы находимся в этом состоянии, после разбиения невозможно изменить закон первого сокращения, нужно понять, как с этим работать. Это связано с вопросом Ави и другими вопросами. Если... когда мы приобретаем эту возможность совершить сокращение, работать с экраном, мы работаем по духовному закону, который уже существует. Этот закон существует. Мы не сможем против него ничего сделать. Поэтому все человечество не получается у него быть счастливыми. По закону Цимцумали, первого сокращения, мы можем получать и должны получать, но есть условия. И условие это, что мы хотим доставить наслаждение Творцу. И здесь мы учимся, как отдавать. Почему? Таким образом мы действительно можем доставить ему наслаждение и получить от него. Тогда это уже не будет на получение, когда мы хотим получать ради себя. Это будет уже каббала, получение ради отдачи. Это уже значит, что праведники наследуют. И это уже будет в данном размере. Я вижу, что в Алма-Ате собрались. У вас есть вопрос, пожалуйста.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Хотел бы понять немножко свойства экрана. Так это результат наших усилий или это экран, дарованный Творцом, свойства? Спасибо большое.
2: Дается Творцом после наших усилий. Киев один.
11: Так, так, дякую, друзья. Питання таке. Рав сказав...
8: Такі вопроси. Большое спасибо. Дивлюся, Рав сказав, що я з одної... С моей стороны.
11: Приходит до этого разрезания, тогда в ней уже есть три складовища, что называется.
8: Только далее начинает понимать, а и приходит к этому пониманию, когда тогда есть три части: Израиль, Урайта, Израиль, Тора и Творец Единый. Вопрос, как различить эти части во мне?
2: Все проясняет свет. Свет приходит, и прежде всего нужно отделить нас от желания получать, чтобы мы себя не отождествляли с ним, а были бы над ним и смогли бы исследовать, какое оно, какая природа света и почему стоит подняться к нему. Последний вопрос, Эрден, пожалуйста.
8: Я слышал от Рава, что он сказал, что точка в сердце приходит к состоянию, когда видит гармонию и весь порядок, как самое возвышенное состояние. Как я прихожу к этому ощущению из глубины сердца, что это самое возвышенное состояние? Потому что восхищаюсь сейчас гораздо низкими вещами. Ты находишься в правильном месте, ты должен восхищаться своими товарищами, как они восхищаются, и ты прилепишься к ним, потому что извлекают человека из этого мира зависть и почет. Мы находимся в конце уже урока, и у нас есть два объявления по подготовке к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу». Сегодня и каждый день в конце урока мы будем слушать другую группу из мирового КЛИ, из израильского КЛИ, которые поделятся с нами с подготовкой к конгрессу. Сегодня мы послушаем USA Midwest. Пожалуйста.
12: Great friends here at USA Midwest. We are busy. We are busy preparing.
2: Дорогие друзья, USA Midwest, мы заняты подготовками к конгрессу, который приближается. Мы очень активны. Мы хотим принять готовых товарищей. Мы хотим место для каждого товарища, кто прибудет, и мы готовы принять гостей, ребят из Израиля, из других мест, из всей Америки. Ребята преодолевают разные трудности технические, готовят технику трапезы, разные мероприятия, все, что входит. И это прекрасный опыт для всех нас. И тут вопрос не о том, чтобы принять. Главное, мы хотим, чтобы Творец раскрылся между нами, и поэтому мы хотим, чтобы все смогли бы участвовать в этом великом процессе.

0: Шалом, ба хелек аришон нилмад шель шиур, нилмад шиур шель ара.
1: Здравствуйте. На первую часть урока мы будем изучать урок Рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правое и левое противоречат друг другу в духовной работе.
0: נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30.

0: познанию того, что делаем. Получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
1: Сказано в книге Зоар, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бааль Сулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами, пкудин. И это от слова «вклад», пикадон, ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов эварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке.
0: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово Творца, еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знание, а не действие.
1: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие, так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме, так как из ло лишма приходит к лишма. Следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести келим отдачи. А после того, как посредством действия обрел келим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие.

0: это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих келим, хотя и тогда свет был облачен второй заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен второй заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было келим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих келим, он получает свет, облаченный второй заповеди. Тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, и исполняйте их, так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих келим, или после того, как он удостоился отдающих келим, это значит, что через действие он удостаивается келим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие келим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя. В этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
0: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной. А эти люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит всей общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем, но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
0: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
0: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей. что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а в остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное «И радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, когда ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «И радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе. И в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
0: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе. И тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен. Так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? А ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть приниженности, в смирении. И есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «И возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит об этом, тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
0: Однако, Нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: И поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят «исполнять Тору и заповеди», то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мере его веры. В вознаграждении и наказании он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца, и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать: «Среди народа своего пребываю я». То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
0: По этой причине человек должен сказать тогда: написано, и возгордило сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хиссарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъема и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хиссарона, ему не еще черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях, и поэтому он должен перейти в правую линию.
1: А правая линия, по сути, является одной линией, то есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в лолишма. должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в ло лишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении также, и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, в то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, такого человека называют благословенным. И Баля Сулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку когда человек работает в левой линии, он находится в состоянии, когда ему следует сказать «и возгордится сердце его на путях Творца». То есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимает только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после того, после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других. И он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
1: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линия должны быть в противоречии в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства, и в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
0: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить, таким образом достигает цели творения. И недостаток, хисарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, «сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен». И это следует объяснить нам в плане духовной работы, что сыновья и дочери Это добрые дела праведников, как сказано, написано, вот порождение Ноаха, Ноах, муж праведный. И комментаторы спрашивали, вот порождение, следовало бы упомянуть имена его сыновей, почему же тогда написано Ноах, муж праведный? Но знай, что главное порождение праведников — это добрые дела.
1: И сказанным следует объяснить сынов и дочерей породишь. Это значит, что ты будешь совершать добрые дела, но когда захочешь увидеть, какие добрые дела совершил, тебе нечего будет видеть. Но ведь занимался Торой и заповедями, и все же не чувствуешь, что сделал что-то в работе. И следует спросить, занимался Торой и заповедями, куда же исчезли добрые дела, которых совершал? Ответ. Ибо пойдут в плен. То есть они были взяты в плен клипот. Вот почему они исчезли с горизонта, и вы не можете их увидеть. И это толкает человека искать советы, как выйти из-под власти желания получать для себя. Бали Сулам говорил, что после того, как человек совершает возвращение к Творцу, то вся его работа, когда он упал в клипот, он вытаскивает ее обратно в святость, как написано, поглотит изобилие и извергнет его.
0: Однако, прежде чем он совершил из возвращения, его работа будет морем ситраха, как написано, вот море великое и широкое, в нем живность неисчислимая. Животные малые и большие. И сказал, что как малые животные, так и большие животные, которые были у человека, и которые потерялись у него, они упали в это море. Однако потом он забирает все обратно. И сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя, тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
1: Не быть исключением, а быть как масса — это с одной стороны. С другой стороны, смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная. Как можно быть в трех состояниях одновременно? И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
0: Да. Это то, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку от 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе.
2: Дворим китаву.
0: Том 3, Шлаве Сулам, книга Дворим, Китово, страница
2: 198.
0: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. Но что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес это святое состояние. Это не святое состояние. Во имя небес — это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение и наказание. И также это и в материальном. В материальном мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение и наказание, чтобы получить от общества. И это могут быть и почет, деньги, почет и знания. А также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачении через общество, несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он уже начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет этим миром, или что его учат так, называется заповедь, заученная людьми, то есть когда в детстве его учат, и что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет. Действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Это заповедь, которые научили его, и это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он все равно выполнял эти заповеди, Тору и заповеди, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Что он думает, что от его определенных действий ему будет хорошо, а не дай бог от других действий будет ему плохо от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание. И наоборот, я сделаю это. И это, что получит вознаграждение, называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе. Что он не думает о вознаграждении наказания, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я человека не существует. То есть все делает то ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет. Это правая линия, левая. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая именно, левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе. То, что мы должны учить, как вести себя во всех этих состояниях, мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально каждая вещь, которую мы постигаем ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, и все свойства, что в свете, только потому что нужно подобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету оно воспринимает свет. То есть кли воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри кли есть две стадии, само кли по своей природе, которое желание получать, по сути, и также по своему действию желание отдавать, а также по своему действию оно желание отдавать, и по своему свойству, когда на желание, по своему действию, которое желание отдавать, кли понимает, кто такой Творец, кто такой свет, и сравнивает свое желание отдавать с своим желанием получать. Вот там есть эта противоположность между Творцом и Творением. Мы это, тогда не воспринимаем Творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это Творец, потому что исправленные они в соответствии с Творцом. То есть так происходит, что внутри кли есть всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие. И нужно различать, откуда оно приходит. И чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос. Я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему это так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти, и чтобы это было во всем мире. А вы здесь пишете, что должна быть одна группа, что нужно делать какую-то селекцию, проверять и принимать только сильных. Это противоречит всей методике. Дело в том, что должно, и всегда есть противоположность одно другому. С одной стороны, весь мир должен войти в учебу, с другой стороны, чтобы продвинуть весь мир к учебе, должны быть группы сильные, которые притянут весь мир внутри, группа, которая хочет быть ведущей, чтобы она была группа учителей, ведущих. Она должна заботиться, чтобы не было там никого, кто даже отсутствием своей поддержки, отсутствием отдачи не сверлил дырку в лодке, как он говорит там, это в статье на окончание книги Зоар. То есть есть так, есть по-другому. То есть если говорят о группе каббалистов, которые должны вести мир, тогда это должно быть очень сплоченная сильная группа, нет места тому, кто ленится и халатен. А когда мы говорим обо всем мире в целом, то тогда, конечно, мы говорим, что весь мир должен прийти в своих массах к учебе без всякого ограничения. Также в этом подходе, что этот подход такой буквально основной для нас, также и в нем есть как бы две тенденции. Одна тенденция для того, кто ведет, как для кетера, как для рожпарцуфа, а вторая тенденция для тела, для малхут. И есть противоположность всегда между кетером и малхут. Мы видим здесь это. То есть есть люди, которые могут быть, в общем-то, согласны, чтобы их вели, чтобы их притягивали. А также должны быть люди, которые могут быть ведущими, указывающими путь учителями. Это тоже как бы находится в противоречии одно с другим. Поэтому я привел сейчас такой пример. Да.
1: Не складывается у меня здесь статья, он говорит, надо быть в двух линиях, в правой и в левой.
0: Ну, правая и левая тоже, как может быть противоречие больше, чем между правой и левой?
1: Большую часть времени нужно быть в правой линии, а правая линия — это когда я нахожусь в низком состоянии и вижу величие Творца, можно ли сказать?
0: Нет, правая линия — это не то, что ты находишься в низости и видишь величие Творца. Когда ты видишь величие Творца, ты также видишь его низость. А сейчас он не находится в низости. Скажем так, ты великий человек, перед тобой есть люди, ты хочешь их вести за собой. Ну, ты приходишь тогда к ним и даешь свое величие, показываешь свою силу и ведешь их за собой, да? Творец не делает это в такой форме, а он именно принижает себя, чтобы его не видели. И он скрывается, да? И тогда ты видишь его как скромного, как приниженного, и постепенно приближает тебя. Он, то есть не по своей силе, а исходя из твоей способности. Так ты, когда прилепляешься к правой линии, ты постигаешь и в правой противоположности этому. То есть одного другому. С одной стороны, огромная сила, с другой стороны, огромная скромность тоже в правой, тоже в его свойствах. В соответствии с этим, также и ты, когда прилепляешься к правой линии, учишься из этого и получаешь эти свойства. То есть и скромность, и величие.
1: А левая линия?
0: А в левой линии, которая есть у тебя, в левой линии есть у тебя только жестокость такая, как у младенца. То есть желание получать без всякой формы.
1: Как это правое и левое складывается с тем, что мы говорим, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим здесь, что большую часть дня нужно быть в правой линии и полчаса в левой линии. Когда мы говорим, что если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим то же самое. Или днем, если не я себе, то кто мне? А вечером нет никого, кроме него, или наоборот, так остается немного времени для нет никого, кроме него. И вот это выглядит как будто бы наоборот с точки зрения, если не я себе, то кто мне это?
0: Я не знаю, что ты говоришь. Что ты говоришь так, нужно быть все время, если не я себе, то кто мне? А после этого только вечером сказать нет никого, кроме него. А что такое вечером сказать нет никого, кроме него? Это после того, как ты вроде как бы закончил само действие, и то, что постиг в нем, так сказать, что изначально было нет никого, кроме него. А когда ты сейчас идешь постигать следующую ступень, так ты говоришь себе, если не я себя, то кто мне? То есть ты стираешь всю реальность Творца, нет? Это неверно. Если ты стираешь его, тогда тебе нечего делать, тогда ты не находишься вообще в работе. А с опорой на нет никого, кроме него, ты идешь теперь и говоришь, если я себе, то кто мне?
1: Это вроде подходит к левой линии для работы.
0: Является ли это работой в левой линии? Если не я себе, то кто мне? В чем это? Если не я себе, то кто мне? Что ты делаешь, когда говоришь, если не я себе, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне?
0: Да.
1: Ну, каждый раз что-то другое.
0: Что значит каждый раз что-то другое? Если не я себе, то кто мне? Я делаю, иду и делаю исправление на себе. Как бы будто в этих исправлениях я по-настоящему что-то решаю, да?
1: Исправления ведь я еще не делаю.
0: А что ты говоришь, о чем?
1: Ну, может быть, желание прийти дальше, какие-то вещи, проверять себя, выяснять для себя что-то, пытаюсь продвигаться. Но я не знаю пока про исправление, я еще не знаю вообще, что это такое.
0: Ну, так еще рано говорить об этом, еще немного.
1: Да, но что такое исправление?
0: Ну, хорошо, то, что ты говоришь. О чем мы говорим вообще? О том, что ты делаешь там на работе, дома, в университете, о чем?
1: Нет, ну что же такое исправление?
0: Закончили на этом. То, что я хочу сказать, я не могу выразить на этой ступени. То, что ты думаешь, не стоит нам говорить об этом. Поговорим еще немного об этом дальше. Может, через месяц, два месяца, да. Трудно нам разделять между правой и левой линией, потому что вообще нет ни правой, и нет. Как же значит трудно разделять? Имеется в виду, что где ты находишься в связи с Творцом? Ты находишься с Ним в связи или нет? Да? Находишься? В связи, что ты с Ним в этой связи, ты стараешься быть активным, да? Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет в конце результата или нет? Да? Как ты смотришь на то, что делается? Что это зависит от твоего действия или это не зависит от твоего действия?
1: Все зависит от меня.
0: Если все зависит от тебя, от того, что ты находишься на связи с Ним, и в связи с Ним ты находишься в активном действии, в активном отношении к Нему,

0: Это называется, если не я себе, то кто мне? Творец существует, ты не убираешь его из своей картины мира, он находится в мире. Только ты говоришь, что я могу помочь в этом, что я нахожусь как активный. Да? Вот и все, а после, как ты говоришь, что ты активный, раскрывается тебе, что ты не сделал ничего, а все это сделал он. А после всех этих действий, что ты бегал, потел, делал всю свою жизнь, ты находишься в падениях и подъемах, и усилиях, и без сна, и что, чтобы ни было, ты потом обнаруживаешь, что вообще это не ты, килим — это его, и наполнение тоже его. А где я? Я — это тот, который теперь может определить, что нет никого, кроме него. А что же раньше было? Если не я себе, то кто мне? Во всем этом, в этих «если не я себе, то кто мне?» — это был не я. Нет так уж слов для этого, но снова я говорю, если я не себе, то кто мне это? Что я забываю о нем, что он не существует, если я себе, то кто мне? Извините, это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня, что-то приближение к нему. И в работе с ним, в реакции, даже в молитве. Но все-таки я хочу прийти к совершенству.
1: Ну,
0: как бы в правой линии.
2: Ну, ты хочешь прийти к совершенству, ладно. А я говорю, что нет никого, кроме него, что это он хочет, чтобы ты пришел к совершенству. Это мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это и есть он.
0: Ну, хорошо, я принимаю это. Ну, ведь говорят, что его царство властвует над всем. То есть все действия, которые делаются для меня, это приходит от него.
2: Все твои действия от него и все твои мысли от него. Так кто ты? Скажи мне, какую точку ты можешь связать с самим собой? Ну, кто ты такой?
0: То я?
2: Да.
0: Ну, я маленькая точка.
2: Ты — это маленькая точка, которая достигает состояния слияния, которое и говорит, нет никого, кроме него. Только эта точка, которая и говорит, что нет никого, кроме него, а кроме того, что я говорю, нет никого, кроме него, все остальное — это он. Друзья, я не хочу здесь разводить философию, она уже начинает тут заменять кабалу.
3: Вот это состояние, о котором вы сказали, что если не я себе, то кто мне? В состоянии, когда работаю с ним, это состояние гордости, о котором он говорит здесь о гордости.
2: Может быть.
1: О, барухаба, кен.
2: Ну, добро пожаловать.
3: Тут есть какая-то проблема.
0: Это меня волнует. Откуда я прихожу? Этот вопрос входить в скромность и растворяться в окружении. Я сейчас прихожу с военных сборов. Вы говорите, что я должен сказать тебе, что в таком окружении ты не хочешь раствориться, с другой стороны, ты также не хочешь быть выделяющимся. Как ты делаешь эту работу, чтобы ты внутри отличаешься от этого окружения, а снаружи такой же? Как делать эту работу?
2: Я тебя не понимаю. В чем твой вопрос? Твой вопрос, ты находишься в каком-то определенном окружении, это окружение там прожигает жизнь, и ты не хочешь там погрузиться в них, оскверниться в них. Нет, ты не можешь этого. У тебя нет против окружения, если ты в нем находишься, никакой силы против этого окружения. Если не свыше тебя вытащит из этого окружения, допустим, как мы пробудились с точкой в сердце, что просто оттолкнули все наше окружение, да? Отвергли его. И это просто мы. В этом мы почувствовали, что не относимся к этому окружению. И естественным образом начали искать в этой точке, согласно ей, где наше место. И нашли другое окружение. Вот и все. Но это помощь свыше. Это так сделали с нами свыше. Нас передвинули просто с места на место. Знаешь, есть электрическое поле, там есть электрический заряд. И если заряд и меняется, он должен сменить свое место в поле в соответствии с тем, чтобы быть в подобии свой с этим полем, да? В уравнивании потенциала, да? Знаком с этим? Кто учился в школе, знает. Ты изменили тебе внутренний потенциал, тогда ты вышел из одного места, из одного окружения и перешел в другое место, и ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как ведут тебя к окончательному исправлению, к центру всего этого поля, допустим, электрического, да? Вот и все. Ты в этом ничего не сделал. Теперь ты говоришь, если я нахожусь в каком-то окружении, что я должен делать? Если ты находишься в окружении, и ты можешь остаться в этом окружении, так же, как сейчас, если тебе не помогут свыше. Или сразу искать, если еще дают тебе мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая в противоречии с этим окружением, когда тебе дают шанс самому сменить это окружение. Ты понимаешь, что возможность или нет? Обычному человеку меняют посредством решимот внутреннего потенциала в его духовном заряде, и этим ведут его через это потенциальное поле к центру. Постепенно, в течение всех кругооборотов. В одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, который называется «точка в сердце». И с тех пор он обязан сам менять окружение и сам заботиться о том, чтобы содействовать своему продвижению. До этого он не может. Не мог в течение там, тысяч кругооборотов, тысяч лет. Теперь, когда ему дали пробуждение через точку в сердце, то есть этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к целенаправленному, осознанному продвижению того человека, этого заряда к центру поля. Теперь у него есть возможность. Ему дали продвижение, ввели его в какое-то окружение. То есть это могут быть книги, могут быть люди, может быть, вдруг несколько фильмов там он увидел о Каббале. Окружение. Дают ему возможность. Потом продвижение дальше с помощью свободного выбора. Только если ты хочешь определить свое продвижение. Если не хочешь, не хочешь. Как будто ты не хочешь, да? Но дают возможность. И когда ты находишься в любом месте, ты можешь быть в трех состояниях. Либо состояние, когда ты теряешь эту мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Так выбирай. Ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и у меня есть мысль, что я знаю и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении относительно цели. Что я могу сделать? Прекрасное состояние. Тебе дали мысль, что ты находишься в плохом окружении. Берегись, потому что скоро тебя заберут эту мысль, и все, и ты будешь в этом плохом окружении снова, как и все остальные люди, будешь продвигаться в темпе, как и все они. То есть тысячи лет, тысячи кругооборотов, и все. Невозможно быть в плохом окружении, оставаться там и продвигаться. Это невозможно. Поэтому запрещено человеку просто так выходить, что называется, на рынок, в опасное место самому. Понимаешь? Ты помнишь, как мы учили во второй части ТЭС? Можно и намеревается, невозможно и намеревается, возможно и намеревается, и там получить все-таки и так далее. Где это как бы прегрешения, а где еще нет? Это прекрасно, что дают такую мысль, что я нахожусь в окружении, которое не находится в пути. Это помощь свыше. через какое-то время эту мысль заберут, и останешься там. Могут через несколько лет снова дать ее, как бы вернуть. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики,

0: чему написано, что отношение такое неравнозначное, 23 часа работать в правый линии, полчаса в левый. Очень тяжело принять свойство Творца и связаться с ним, и я должен находиться в этом восприятии 23,5 часа, а потом в течение получаса в левой линии я уже... Извлекаю из этой левой линии всю пользу негативную, из нее потом присоединяю к правой и выстраиваю среднюю. Это разница. Мы можем произвести расчет, почему он сказал именно 23,5 часа, часы дня, часы ночи. Он говорит тебе, что это не случайно. 23,5 и половина. Вообще у Баля Сулама есть такие записи, где он производит расчеты по сферот. На все... 1/8 часть сферы, год связывается с 4-й частью сферы Исот, а потом поднимается к 1/38 сферы Нец, и потом там еще такие расчеты, буквально наука. Это удивительно, насколько там он в это не вдается, я не понимаю, например, что он там точно делает. Не могу сказать, что он имеет в виду, он не объяснил этого, а то, что я думаю, это я так думаю. Но что я хочу сказать, то, что он сказал вот это число, это так. Вот и все.
1: Ну, я спросил до этого не просто о каком-то окружении, которое сам выбираешь, быть в нем изо дня в день или нет, а в каком-то вынужденном состоянии окружения, когда ты находишься на каких-то военных сборах или на работе даже, работа, когда ты зарабатываешь на жизнь, что действительно делать в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение другое, действительно стараешься не выделяться из него, просто делать то, что ты должен делать, в принципе, и так далее.
0: Ты говоришь так, я иду на работу, в магазин, в разные места, родственники, нахожусь в разных местах. Как я могу быть не под их влиянием? Окружение называется то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. А если я не определяю для себя, что я — это мое окружение, тогда я не нахожусь в нем. Понимаешь? Например, я живу в Бней Браке. На улице Раби Акива. Место самое святое. И я не заражаюсь тем, что там находится.
1: Так что не идти на военные сборы, что-нибудь?
0: Нет. Я могу уходить на работу, выполнять разные вещи. И если делать то, что нужно делать, да, но я не слышу, я не вижу, я не заражаюсь этим. Я не знаю, что тебе сказать. Я скажу тебе, иногда мне хочется посмотреть немножко, чтобы так выйти. Если я должен сменить как одну работу на другую, иногда это очень трудно. Поэтому я люблю смотреть фильмы про животных, знаешь, это лучше всего. Ну, так, есть такая учебная программа телевидения. Ну, я беру так минут 10-15, смотрю, как там какой-то лев гуляет, еще что-нибудь. Так отдыхаешь от этого, все так красиво, а потом возвращаешься. Понимаешь, остальное для меня не окружение, я не вижу остального. Это меня вообще никак не привлекает. Понимаешь?

0: с кем нужно быть в связи, с чем. Просто если я там обращаюсь к каким-то людям, нужно что-то там сделать, починить. Я не вижу, что я как-то заражаюсь от них. Мне нельзя слышать мнение. То, что касается моей профессии, как пишет там Баля Сулам, как Рабаш пишет, если ты строитель, тебе запрещено быть среди таких халтурных строителей, что они скажут тебе, а, не страшно, сделаем это кривым. Или среди сапожников, которые скажут, а, ну не страшно, если там будет маленькая дырка. Неважно. Но если ты строитель среди сапожников, тебе не важно, они не испортят твою работу, не могут повлиять на нее. Поэтому там, говорит Рабаш, насколько это ближе к духовному, тебе запрещено быть в контакте с ними. Так я не нахожусь с ними в контакте.
1: Но если я, как я понял, если каждый день не буду делать ничего, как бы, тогда почему я здесь? Для чего я? Если все, что происходит со мной, во всем, что происходит со мной, что мне делать?
0: Ты как начинающий зависишь на 100% сейчас от того, что ты собираешься воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение — это то, которому ты хочешь уподобиться или получить его послание, тогда ты должен отменить себя перед окружением, потому что маленький, чем меньше, он получает от того, кто больше. Поэтому ты должен считать всех большими, великими, так слышать всех с открытым ртом, знаешь, и желать буквально впечатляться и воодушевляться от всего, что здесь есть. Возможно, только тоже в мире не то, что ты делаешь себя. Я маленький, а они большие. Нет, насколько ты можешь вложить в окружение, согласно этому, ты сможешь получить от него. Все действия, которые они рекомендуют нам, делай и увидишь, насколько это работает. Или наоборот, ты можешь прийти сюда и сидеть здесь, как в университете. Я учусь, ну и они тоже учатся. Ну, болтаются здесь, шумят. Я учусь, я человек, который должен так вот серьезно воспринимать учебу, образование. Потом посмотрим. Ну, так ты можешь сидеть, ты не получишь от окружения, от группы. И тогда внутреннего изменения не будет.
1: Ну, я имел в виду... Ну, как электрическое поле, по отношению какое-то такое поле, когда я могу, потенциал меняется по отношению к работе, какое-то там есть место власти, я перехожу с места на место, переживаю это место.
0: Ты спрашиваешь так, если я какой-то заряд в электрическом поле, и мой потенциал относительного поля меняется, тогда я меняю место, могу ли я сам сменить свой потенциал? Да, могу. Потому что этот потенциал зависит от твоего ощущения, твоего чувства по отношению к твоему уравниванию с полем.
1: Я притягиваю потенциал?
0: Этот потенциал в твоих руках. Если ты видишь свое место в поле, что оно не совсем соответствует тому, что ты хочешь и так далее, то ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь этот потенциал. Посредством чего ты притягиваешь свет, он меняет тебе этот потенциал, и тогда ты двигаешься.
1: Это как ман?
0: Да, да, как ман. Все работает по тому же принципу, и подобие свойств — этот общий и единственный закон, который есть, у которого
1: исходят все остальные законы. Просто у меня свое место?
2: Хуцмиазе, эйн ата.
0: Ты — это точка твоего выбора, только точка, которая может выбирать. Кроме этого, нет
2: тебя.
1: Друзья, мы заходим сейчас и будем делать семинар. Но через месяц у нас
3: мы выясним на семинаре, что мы можем...
2: אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש.
1: Давайте сейчас войдем в семинар и ответим на вопрос, что мы получили от урока и что мы возьмем из него для того, чтобы подготовиться к конгрессу.
0: Классический урок, чтобы подготовиться к конгрессу, то, как Раф описывает, все кругообороты, которые человек проходит, как его направляют между окружениями, ведут к полному исправлению. И вдруг он выбирает момент, когда он может выбрать свое окружение, как он должен вести свое окружение. И конгресс — это пример того, что мы получили возможность.
3: Да, мы получили советы по конгрессу. Мы учили, что человек получает злые мысли, которые сводят его с пути и роняют его, как бы. Рав говорит, 15 лет едут за границу и возвращаются, и жалеют об этом. Это приводит к тому, что начинают с самого начала. С самого начала получаем эти мысли, эти падения Творца, и нужно знать, как правильно вести себя в этом электрическом поле.
0: Да, много определений.
4: Лолешма. בתוך לולשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים.
0: Из лолишма приходит к лишма. Лишма — это ради Творца. Рав говорит, что есть получение, отдача ради получения. Всегда человек ищет вознаграждение. А лишма — это не ради себя. Правая линия может быть только после отмены себя, а левая линия, там человек притягивает. Все эти вещи на конгрессе, допустим, да, мы можем использовать при дежурствах. Мы смотрим, кто может быть для нас привлекательным, притягательным, перед кем мы можем отменяться, где участвовать.
3: Да, мы хотим быть хорошим, сильным окружением, ведущим, таким окружением, которое просто прорывает. Мы хотим получить силы, укрепиться и вести, потому что мы хотим реализовать цель творения. Это также и по поводу конгресса. Окружение растет, и мы укрепляем его насколько можно, чтобы оно было в намерении внутренне и с Творцом внутри, и сделаем, и нам все удастся.
0: Когда мы укрепляем окружение, чтобы оно влияло на нас, как Рав говорит, всех видеть великими, и тогда возникает вопрос, кто же я, когда Рав там спрашивал, ученик спрашивал в конце урока, это тоже зависит от меня, это зависит от меня благодаря тому, что я притягиваю свет. Закон подобия свойств — это основополагающий закон, работает всегда.
3: Да, замечательный урок. Мы учим, что все развивается в окружении, и нет ничего, что просто бы развивалось само по себе. И окружение — это критично, это для развития. Мы на этом конгрессе, у нас будет возможность построить окружение для товарищей, чтобы они реализовали свой потенциал, чтобы они продвигались и развивались в заботе. Действительно, это просто цель с небес, которую мы получили, чтобы построить это окружение для всех потенциалов существующих. И мы удостоились, и мы сделаем это с большой радостью.
4: То,
0: что интересно в конгрессе, да, действительно, это пробуждение снизу. Мы этот конгресс произведем, количество активных товарищей, оно очень велико. Так вот мы выбираем окружение, помогаем сформировать окружение и другим. И это великая честь, когда ты, допустим, находишься в каком-то отделе, который вкладывает в конгресс, и ты понимаешь, что ты являешься окружением для других товарищей, которые приезжают.
2: Перед
3: следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Птихарик Маткала. Введение науку Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, товарищи. Мы сейчас начинаем изучать введение в науку Каббала. Мы будем читать из книги «Труды Бааль Сулама». Буква, пункт Юд Алев 11, введение науку Каббала, 163 страница в книге «Труды Бааль Сулама». Еще раз, введение науку Каббала, «Труды Бааль Сулама», 163 страница, пункты от 11 до 14. Мы сейчас начнем урок, и в конце урока мы попросим поделиться основными понятиями, положениями. То, что мы слышим на уроке, мы послушаем товарищей, которые получили впечатление. Каждый приглашается записать для себя эти впечатления, которые он получает от урока. Есть здесь несколько пунктов. 11, 12, 13, 14. Рав делает акценты, особые акценты на каждом из пунктов. Давайте запишем наши впечатления и ощущения, потом поделимся. Давайте начнем урок. Мы читаем труды Бааль Сулама, введение в науку Каббала, 330 страница, 11 пункт. И вместе с тем пойми истинную грань, позволяющую отличить духовное от материального. Ведь все, в чем есть полностью завершенное во всех его свойствах желание получать, то есть пхинадалит, называется материальным и находится в деталях всей реальности, предстающей перед нами в этом мире.
2: То есть из всех миров, из всех мест, там, где только можно было представить, желание получать осталось в своем материальном виде только в этом мире. Или наоборот, можно сказать, что этот мир называется желание получать в его получающем виде, который называется материальный. Во всех остальных местах. Место это называется желание получать, то есть во всех остальных желаниях или во всех остальных проявлениях желания. Оно все ради отдачи называется духовным.
0: А все то, что выше этой большой меры желания получать, считается духовным. И это миры Абия, которые выше этого мира, как сами они, так и вся реальность, существующая в них. Из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в духовных мирах, происходят не в каком-то мнимом пространстве, а в четырех стадиях желания получать. Ибо то, что более удалено от стадии Далит, считается более высоким местом, а то, что ближе к стадии Далит, считается более низким местом.
2: Но он говорит со стороны каббалиста, который дает такие определения, и поэтому для него это так. Чем больше властвует свойство отдачи, называется выше, лучше, и чем больше свойство получения, то тем более низкое, более ниже. Материальное и духовное мы должны как следует узнать, что вот это деление, оно только в этом. То есть все, что происходит, это воспринимается только в желании человека, и только внутри желания мы определяем места, миры, состояния, всю реальность. Есть много делений в желании получать нашим, и поэтому есть у нас много состояний. И зависит от человека, как он определяет эти состояния, как он их называет. Если мы изучаем каббалистические книги, то мы должны понимать и принимать на себя те определения, которые установили каббалисты. И особенно вот это различие, это определение духовного и материального.
0: 12 пункт. Однако следует понять, что поскольку всей основой каждого творения и всего сотворенного в целом является только лишь желание получать, а все выходящее за его рамки вообще не является творением, а исходит как сущее из сущего, из Ацмуто, то почему же тогда мы определяем это желание получать как грубое и нечистое, и нам заповедано очистить его с помощью Торы и заповедей настолько, что без этого мы не сможем достигнуть высокой цели замысла творения.
2: То есть что плохого в желании получать, что его нужно очищать, исправлять, изменять, если оно исходит из света, который создал его как единственное творение, и вся наша реальность, восприятие, вся наша жизнь, она внутри этого желания получать, и кроме этого нет ничего. И нам нельзя отдаляться от восприятия реальности, что это наша жизнь, то, как мы ощущаем себя существующими, и что это только в желании получать происходит. Итак, что же плохого в нем, что мы должны менять? Почему особенно вот это зло создано и уготовано нам таким образом, что нам из этого, что мы будем это делать, и в чем наше усилие и работа, которую мы должны произвести, изменить это желание получать. И кто тогда такие мы, изменяющие, что есть что-то, что изменяет что-то? То есть здесь уже напрашивается вопрос. По крайней мере, творение делится на две части. То есть оно не только живет в реальности, желание получать, но также должно осознать его, вот этот авиют, вот это свое зло. Выйти как бы из этого, чтобы определить, а если выйти наружу из этого, определить, что это как зло относительно чего-то другого, то есть это уже не два, а здесь уже должно быть какие-то три объекта. Тот, кто наблюдает на два явления, определяет одно относительно другого как добро и зло, то есть есть две силы, постижение, как изменять, что делать. То есть здесь есть развитие. Очень особая задача, задание, которое подготовил Творец, и творение меняет.
0: 13 пункт. А дело в том, что подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга изменением формы их внутренних свойств. Подобное находим и в этом мире. Например, когда два человека близки во мнениях, они любят друг друга, и расстояние в пространстве не может повлиять на них так, чтобы они отдалились друг от друга. И наоборот, когда они далеки друг от друга в своих мнениях, они ненавидят друг друга, и нахождение рядом не сблизит их ни на йоту. Ведь отличие их мнений отдаляет их друг от друга, а схожесть их мнений сближает их. Если, например, природа одного из них во всем противоположна природе другого, то тогда они далеки друг от друга, как восток от запада.
2: И отсюда выходит, что если мы говорим о Творце и Творении, то Творение должно быть противоположно Творцу. Должно быть буквально отличаться от него. А если оно отличается от него, то согласно мнению, желаниям, состоянию, тому, что любит и ненавидит, все, что в одном да, в другом нет. Не говорится о том, насколько это возможно или невозможно, а что это противоположно. Говорится о Творце и Творении, что Творец находится в вечности и совершенстве. Тогда в каком состоянии должно находиться Творение, если оно существует вне Творца, как что-то, находящееся вне Его? Со стороны Творца можно ли создать такое творение, если он добрый, творящий добро? Отсюда следует, что творение, как бы, оно не может выйти из Творца, потому что всякое творение, оно обратное, оно отличается от него. И как это возможно, ведь его принцип «добр» и «творящий добро» — это вот этот принцип, он превыше всего, он самый высокий. Возможно ли создать какое-то состояние, в котором он, и в котором не правит вечность и совершенство?
0: И на этом примере пойми происходящее в духовном, что все, касающееся отделения и сближения из Ивуга, и единение различается, там определяется лишь отличием по форме так, что в мире отличия по форме они отдаляются друг от друга, а в мире подобия по форме они сливаются друг с другом. И вместе с этим пойми, что несмотря на то, что желание получать является непреложным законом в творении, и оно определяется всю суть творения, и оно является подходящим и получающим кредит для достижения цели, заложенной замысле творения. Вместе с тем оно, творение, становится благодаря этому полностью отделенным от своего Создателя, так как между ним и Создателем существует разница по форме, вплоть до полной противоположности, ибо Создатель полностью отдающий, в нем нет ни малейшей искры получения, и творение полностью получающее, и нет даже в нем даже малейшей искры отдачи, и не может быть большей противоположности по форме, чем это. И из этого неминуемо следует, что противоположность по форме отделяет его от Создателя.
2: То есть материал творения — это желание получать, должно быть отражением света, желание отдавать, и таким образом оно существует. Это еще не значит, что это зло. Ну, сам материал, даже то, что он противоположен по свойству, но называется ли это творением? Находящийся вне Творца. Что такое? Что называется, что находится вне Его? Все это нам еще придется определить, разобраться, но материал, конечно же, желание получать во всех своих свойствах противоположно свету. Да.
0: Отличается друг от друга, и он определяет как искры получения и искры отдачи. Почему эта разница определяется как противоположная?
2: Если один получает, то другой должен отдавать, и наоборот. Иначе нет двух. Но вот эти два, где один получает, а другой дает, это еще не говорит о чем-то, что различает их в осознании Творца и осознании творения. Допустим, мать и ребенок, она полностью дает, он полностью получает. Это не называется со стороны матери, что он получает, потому что для нее это вся жизнь, что есть что-то такое, что она дает, а для него это не называется, что он получает, потому что он создан таким образом, это его материал, и он естественным образом, как материал, определяет, так он и действует, он получает, у него нет осознания этого. А он и материя, вот это одно и то же. Но как бы там ни было, Если ты говоришь об одном и другом свойстве, неосознанном, не индивидуальность творения, что здесь есть что-то, а его материал, то он противоположен Творцу. Ты можешь сказать «да», но относительно творения, вот этот материал, который создал Творец, он противоположен, но ведь... Это не говорит о каком-то принижении или какой-то ущербности творения. Это его материал, это он. И, конечно же, не со стороны Творца и не со стороны творения сам по себе этот материал определяется как зло или определяется как что-то отделяющее. Наоборот, он связывает то, что ребенок может получить, у мамы есть возможность дать, поэтому между ними есть связь. Если, не дай Бог, у него бы не было возможности получить от нее, то это разрыв. И какая связь может быть между одним и другим, если один не будет получать от другого? Как? Каждый должен получать, и каждый должен давать. И либо один дает, другой получает. Неважно. Но связь строится только на том, что есть что-то в одном, и оно переходит к другому. Получается, что желание получать и желание отдавать — это два свойства, которые поддерживают друг друга, которые просто осуществляют друг друга. Невозможно одно без другого. Нет Творца без творения тоже. Когда мы говорим, что называется Творцом, когда в высшем свете происходит, производится какое-то желание, осознанное из ничего, желание получать. И вследствие этого желания получать, которое возникло в свете, свет выходит из Ацмуто и начинает распространяться в этом желании.
0: 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алеф, первое сокращение, суть которого в том, чтобы что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцуфим святости таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от света пространства. Ибо все парцуфим святости вышли с исправленным экраном своих клималхут.
2: То есть та часть или то состояние, где творение ощущает себя получающим от дающего, и что это отделяет их друг от друга и отдаляет его от дающего, от Творца, там он сокращает себя, и там он действует. Во всех остальных своих частях, там, где он не обнаруживает, что он получающий, а это материя, которая так существует. У него нет, прежде всего, и возможности сделать что-то с этим материалом, и даже нет никакого стремления к этому или даже какого-то обязательства. Это не называется, что он отделен. Поэтому в процессе развития желания получать шорош, алиф, бет, гимл, далит, шорош не говорят, потому что это пока еще свет с желанием получать, а алиф, бет, гимл, то есть это называется в трех предваряющих стадиях, четвертую стадию, там желание получать еще не проявляется, как противоположное, как получающее, которое само притягивает и получает. Кроме того, что он так устроен со стороны света, у него нет пока еще вот этой добавки со своей стороны, которая притягивает, продолжает. И поэтому не называется, что оно отделено от света. Это так же, как неживой, растительный, животный уровни в этом мире, который находится во власти абсолютного света, во власти закона, во власти Творца, во власти природы, и Луким в гематрии, Тева, находится в абсолютной власти, поэтому нет там добра или зла, а только реализация закона природы. Нету стыда и нету исправления. Но человек, в котором есть свое желание, то есть добавка на то желание, которое он получил свыше, и вот эта добавка, она дает человеку ощущение свободы, свобода выбора, что я существую, я действую, я произвожу, я могу делать так, могу делать иначе. Нет в творении неживом, растительном, животном такой мысли: я могу делать так, могу делать иначе. Там создание, оно слито с тем моментом, в котором живет, а человек нет. И исходя из того, что он чувствует, что это он существует, это личная жизнь, индивидуальная, кто я, что я, со всеми этими вопросами, которые развиваются в человеке, тогда, когда вот эти вопросы развиваются все больше и больше, когда из четвертой стадии начинаются стадии алиф, бет, гимел, а потом уже пхина далит. Там человек начинает спрашивать, начинает ощущать себя противоположным Творцу. И вот эта противоположность Творцу — это и есть точка в сердце. Это ахураем де нефеш де душа. И из нее человек уже может начать действовать. То есть все вещи, которые до этого, даже то, что они внутри четвертой стадии, но алиф, бет, гимел в четвертой стадии, они пока еще не дают человеку силу и понимание и правильное направление, что делать с собой. И хотя он ощущает себя находящимся в противоположности природе, обществу, он раскрывает зло, но вот это раскрытие зла еще недостаточно ни в ощущении, ни в осознании, чтобы в чем-то его исправлять. Только лишь четвертая стадия, в четвертой далит же бы далит, да? Когда он начинает это понимать, у него тогда уже есть вот эти три компонента, которые называются Исраэль, Урайта. То есть Исраэль, Творец и Тора едины, то есть я, моя природа и Творец, который создал природу. И тогда вот это я уже может определить, что делать этому я с природой, чтобы прийти к слиянию, приблизиться, уподобиться Творцу. До этого нету этой третьей точки, которая называется «я», которая называется «точка в сердце».
0: Мы говорим, что первые три стадии, они под властью природы. Выбор четвертой стадии тоже быть под властью природы. В чем разница между этой властью природы и другой властью природы?
2: Нет, Пхина Далит не хочет войти под власть природы. То, что творение хочет слиться с Творцом, это слияние не отменяет творение. Творение от этого не отменяется. Чтобы Творец управлял им. Чтобы так это происходило, то есть оно не исчезнет из этой картины реальности, наоборот, определяет свою форму, которая должна быть подобна Творцу, поскольку в этом оно не нарушает закон гармонии и общего порядка. И в этом он видит, что из всех свойств это состояние наивысшее. Он видит себя, мы говорим о творении. И он видит себя в нейтральной точке. Что он становится создателем свойств отдачи из того материала, который находится в его распоряжении. А материал, вот это желание получать, он не говорит о нем как о себе. Сейчас что-то происходит в моем теле. Это я? Это тело действует, что-то делает. А я смотрю на это как на какую-то машину, которая что-то делает. Я даю этой машине как-то воздействую на нее, чтобы там ее привести в порядок. Так и творение смотрит на желание получать. Желание получать, хочет получать от Творца. Я смотрю на желание получать со своей стороны, как он его создал. Это материал, который дан мне. Я с этим материалом могу делать то, что я выбираю. И я не отождествляю себя с этим материалом. Наоборот, я вижу себя как независимым от желания получать, и с этим желанием получать я его как бы придаю ему форму и выбираю. Прежде чем я выбираю свободным выбором, да, верно, я получаю силы, я прошу, помоги мне. Но это как маленький ребенок, который тянет свою маму в то место, в которое он хочет. Верно, тут не хватает сил или каких-то состояний, но пока творение не разовьется и не будет определять то, что он хочет, этого не произойдет. А материал, желание получать, конечно, создан совершенно, он не видит это как свой материал. Это материал творения. И встреча с Творцом вообще не в этом материале, а в моем осознании, в моем желании, что делать с этим материалом. В этом я уподобляюсь ему. Есть я. Хочу, я решаю, я думаю, я чувствую. И кроме этого, мое выражение в материале. И вот согласно этому, я хочу, я чувствую, я решаю. Здесь я ближе или дальше от Творца. Так же, как он относится к материалу творения, так и я отношусь к материалу творения. Это что-то, что находится вне нас. И в нем, и во мне. Когда мы работаем с сокращением, экраном и отраженным светом, материал творения — это только что-то, на чем строится это здание. Кли называется это экран и отраженный свет. Наполнение — это называется экран и отраженный свет. Поэтому выходит, что желание получать — это только что-то, что над чем можно, есть возможность построить. Поэтому все начинается от сокращения и дальше.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך
1: מסוכן של פרצופי святости, которые в И тогда, в тот момент, когда высший свет продолжается и распространяется, стремясь к созданию, а экран это отталкивает его обратно. Это подобно удару между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света.
2: То есть у творения есть возможность сделать какие-то действия, над желанием получать, но это как машина, на которой ты едешь куда хочешь. Ты даешь ей топливо и едешь, куда ты едешь. Это определяется экраном и отраженным светом. Это называется, что ты управляешь ей так, как хочешь. Поэтому вся работа над желанием, а не в нем. То есть в использовании его для того, что определяешь ты. Поэтому прежде чем творение получает силы, работает желанием получать таким образом, над ним, не быть погруженным в него, это еще пока не называется творением, находится внутри желания получать, еще не отделен от него, тогда он не называется вообще еще человеком, потому что ему пока не в чем уподобиться Творцу, он находится внутри желания получать. А желание получать — это оно также и не противоположно Творцу, оно не плохое, не хорошее, просто создано, и все. То есть еще не считаются с человеком, да, которого мы знаем, человек, еще не считаются с ним как с существующим, как с личностью, как с чем-то, с кого можно что-то спрашивать или ожидать чего-то, еще прежде чем он достигает развития уровня далит, чтобы далит. Это как уровень желания получать, так же, как ты не относишься к капле семени, что это человек. Есть там какая-то индивидуальность. Поместим его в какое-то правильное место развития, разовьется человек, если нет, то нет. Но с какой-то границы, допустим, после 40 дня там абсорбции семени, формирования плода, там уже что-то начинается. Хотя смотри, когда ты можешь сказать о нем, что он существует, что что-то чувствуется, как реагирует, у него есть какая-то своя нервная система, где он ощущает боль, или начинает понимать, или у него же есть какая-то личность от себя. То есть когда мы можем решить, откуда начинается «я»? Или относится это только к материалу, капле семени? В ней тоже есть вся информация, все есть в ней. Но мы-то говорим, что это отделено от источника? Нет. В духовном мы говорим о 40 днях формирования плода. Что такое 40? Это мем, буква мем, свойство бины, когда Малху достигает бины, и из этого начинается развиваться свойство бины в Малхут. О, здесь есть уже личность. Почему? Потому что уподобление Творцу внутри желания получать, то есть бина внутри Малхут. А до этого это материал. Только желание получать. Только желание получать. С ним никто не считается, но оно действует так, как должно действовать. Ты можешь говорить об этой авторучке, которая там чувствует так или сяк, решает или нет. Это только в детских сказках, да? Такое может быть, что мы так говорим. О, книга говорит, стол говорит, ручка говорит. Но мы ведь понимаем, что должно быть определенное развитие материи, и над этим и далее. Это уже личность. Но поскольку дети не знают, что есть, что такое личность, быть «я», отделенным от материи, думающим, решающим «я» и мое решение. И поэтому мы маленьким детям, мы относимся к ним таким образом, как к животным. Ручка разговаривает, собачка. Да, согласно их уровню, там пока еще нет личности. Это все согласно развитию, далит, что вдалит. Это есть, значит, отделено. А если нет пока, то относительно творения, вот это ощущение, это развитие, он еще не творение. У тебя есть 7 миллиардов людей в мире. И, может быть, несколько тысяч, не более, творение. А остальные — это как материал, земля. Ты не можешь считаться с ними как сами по себе. У них нет вот этого состояния. Они еще не вышли из далит в далит. То есть у них нет еще вот этих расчетов такого вида. Все их расчеты, все их из материи, то, что желание получать, определяет, решает согласно своему развитию. Они согласно этому делают расчеты, как использовать эти и свои желания наилучшим образом, оптимальным образом. Поэтому все эти расчеты, все их развитие, все это внутри желание получать, как его наполнить, как его обслужить таким образом, как оно требует. И нет здесь с их стороны ничего, кроме этих расчетов и кроме этих действий. И это вообще не они. Это материал, который от них требует так вот себя задействовать. И они не отделяются от этого материала, что они выходят из него и смотрят на него, как на средство, чтобы над ним построить что-то особое, что называется подобие Творцу или образ Творца. Поэтому они и не называются творением. Это не какое-то там унижение, а это просто еще предварительный этап развития, ранний этап развития, как и у детей. Также, исходя из этого, пойми, что нет наказания или вознаграждения и не в этом мире, и не в будущем, а только этапы развития желания получать. И один убивает другого, один такой хороший, другой такой плохой. То, что делает материал, материя, то и происходит. То, что человеку нравится, то он и делает. То есть Тора начинает говорить только с тем, у кого есть вот эта третья точка, Исраэль, вне человечества и Творца. Эта точка, начальная точка «Я», она уже находится в состоянии, которое позволяет человеку быть независимым и развить ее до уровня и размера вообще всех этих состояний, которые есть в Творце. Также, как дали тебе семя, и сейчас ты должен определить все вот эти подробности, все элементы, чтобы вышел совершенный человек, и ты не знаешь, что делать. Но этот материал, из него должно это развиться. Это то, что мы учим в науке Каббала. Как определить все этапы развития, которое будет называться Адам, человек, и мы должны изучать это из состояния, когда мы этого не знаем, и исследовать со всякими возможностями то, что правильно. И прежде чем ты определяешь и говоришь, что «так я хочу, чтобы так произошло», это не происходит. И в тот момент, когда ты достиг правильного определения, ты видишь, о, это уже раскрыто, это уже существует. Это называется «ел старое, давнее, стародавнее». Только не знал, что это существует. И так раскрываются тебе ступени. Но достичь того, что я думаю, что так должно быть, так развиваться, это уже должен сделать человек. Он —

0: Поскольку потом кли Малхут расширилась на величину этого отраженного света, того отторгнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилась также сверху вниз, и таким образом облачаются света в келим, то есть в этот отраженный свет.
1: Ну, это нам придется выяснять уже в другое время. Тут он уже в один этот пункт помещает много новых таких состояний, определений. Это уже исправления. Мы их перенесем на следующий урок. Благодарность Творцу, который позволил нам услышать Рава сейчас, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, мы вернемся, повторим то, что мы слышали от Рава. Мы давайте сделаем первый круг между нами на семинаре. Что мы слышали от Рава? Как собрать вот эти воодушевления, впечатление, как взять вот эту каплю, создать какую-то картину, и попробуем действительно прочувствовать. Мы создаем образ Творца. Итак, этот круг 5 минут. Давайте поделимся тем, что мы слышали на уроке от Рава, пожалуйста.
2: Да,
0: мы реализуем то, что Рав говорит о точке в сердце. Я как в команде, которая ответственна за трапезы на конгрессе, за пробуждение сердца, он говорит, что это как раз точка, Рав говорит, что это точка самостоятельная, которую развивает человек. У него есть возможность построить Творца. И конгресс, это, как Рав говорит, нужно взять это и сделать практически.
1: Рав говорил, как мы устроены, противоположные свойства и относительно Творца, и относительно товарищей, в десятке, насколько мы противоположны, и что мы должны изменить себя с помощью Торы, с помощью света, чтобы он изменил нас.
3: Я
0: записал желание получать, желание отдавать. Они поддерживают друг друга. И, собственно, работа сокращения над этим авиютом, для того, чтобы помочь ему, дать ему.
1: Да, было такое описание этапов развития из неживого растительного животного к человеку. Алиф Бетгимал, что в далит, и далит, что в далит. И там это тайна сокращения и работа с экраном, отраженным светом. Там начинается формирование отношений.
0: Да, я очень люблю, когда Рав задает вопросы, много вопросов, один за другим. Он пробуждает в нас в самих вопросы, когда читаем тексты. В какой-то момент он говорил о примере матери и младенца. Это прямо вот соединяется с конгрессом. Будут товарищи, которые будут действительно новые, первый раз физически будут на конгрессе. Но есть такие, которые прошли уже десятки конгрессов. И они организуют конгресс и готовят его.
4: И
0: желание давать, с одной стороны,

0: стороны, то есть младенец, который приходит первый раз, и он хочет прилепиться к этому добру и почувствовать эту законы гармонии. А когда нам удастся это сделать, что все эти младенцы, которые будут первый раз, они...
1: Рав рассказывает нам, кто мы, где мы, куда мы идем, и что мы рождаемся в новом мире, который нам показывает реальность, новую реальность.
0: Мы слышали от Рава, прежде всего, как мы построены с противоположным свойством, свойствами от Творца. И это только материя, и, собственно, далит в далит. Там только начинается формирование этого материала, добавка желания творению. И там этот процесс только начинается. Все, что ниже, это действие по формированию материи, желание получать неживое животное, растительное животное.
2: Хайм.
0: Да, друзья, пришло время для наших вопросов. Пятница — это особый день, как мы говорим. У нас здесь много товарищей, которые находятся в зале. Товарищи, которые собираются в мире. Давайте, был очень урок, насыщенный различными авханотами, не только сам материал включает в себя много авханот, и это пробуждает много вопросов. Барух, пожалуйста.
1: Я записал, как Рав сказал, противоположность Творцу — это точка в сердце, и там человек может начать действовать. Не совсем понятно, что значит, как противоположность Творцу, точка в сердце, должна стать подобной Творцу, и почему именно из этой противоположности Творец начинает действовать.
0: Да, это верно. Действительно, раз рассказал об этом, после того, как он описал все человечество, весь мир, который построен из этих четырех стадий. Из этих стадий человек развивается, проходя через все эти стадии, но пока не приходит к пониманию, что человек противоположен Творцу, перед пробуждением, как плод в чреве, еще действует на него сила, и так человечество может развиваться, человек может развиваться внутри много тысяч лет. Пока не произойдет эта точка переворота, как говорит, любит говорить Семен, точка переворота. В чем эта точка переворота? Вдруг человек различает, понимает, что чего-то ему не хватает. Это не просто какой-то хиссарон, чего-то ему не хватает, еды, секса или семьи, как в природе. Как и всем творениям в природе, может быть, еще больше. Есть эгоизм, немного, он небольшой еще, но все равно хочется каких-то других вещей, наполнить себя. И эта точка в сердце — это та точка, в которой раскрывается эта противоположность. Как Бааль Сулам говорит в предисловии к Талмуд 10 Сферот, человек спрашивает, в чем смысл моей жизни? Откуда приходит этот вопрос? И нету также наполнения в этом мире. Когда он задает этот вопрос, у него нету в этом мире никакого наполнения, которое может его наполнить. Неважно, что ему дашь. Дай ему все деньги в мире, дай все уважение, весь почет, всю власть, все, все только, что он может себе представить, эту точку это не наполнит. И тогда постепенно развивается этот вопрос до того момента, когда он спрашивает, кому я, кого я наслаждаю. У кого есть вообще такой вопрос? Это неестественно. Вопрос, что я зарабатываю, как я наполняю себя, как я наслаждаюсь. А вопрос, кому я наслаждаю, это вопрос уже противоположности Творцу. Я хочу только для себя, а он хочет только отдавать. И все это выяснение, даже когда мы говорим «точка в сердце», это уже много выяснений, пока нам понятно вообще, что такое точка в сердце. Поэтому пока нету этой противоположности, нет желания выйти из своей природы. И в этом как раз, это об этом он как раз говорит. А все, что все развития перед этим, это уже не связано, нечего тут добавить. Действует он на свет, и ты смотришь на всю свою жизнь, на все человечество, это, собственно, не он сделал. А где эта точка «я», когда я говорю «я хочу чего-то, что действительно связано с духовным», только из точки противоположности.
1: То есть точка противоположности, я там понимаю, что я противоположен, и это мне мешает?
2: Басов аматарай лейдамот лабуре веласот ло нахат руах. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? כן? Woman Mac 62.
3: Спасибо за возможность. Доброе утро всем.
1: Я в Ханот перевод.
3: Подскажите, пожалуйста, а вот после Цимцум Алев все духовные объекты имеют экран. Вот что за все духовные объекты? И можно объяснить поподробнее об экране? Что значит вот экраны на все духовные объекты?
4: Объект рухани, как мы сейчас говорим.
1: Духовный объект, как ты говоришь, это желание. Творец ничего не создал, кроме желания. Желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение — это является материал творения. Внутри него проясняются в процессе развития разные состояния. Рав и Баля Сулама определили, что место — это желание. И есть определение, так вот начинается 14-й пункт, понять, что это за разделение четкое между материальным и духовным. И это там, где есть намерение отдачи, там это называется духовным. Там, где есть намерение получать для себя, там это материальное. И вот это определение, которое разделяет, оно определяет, как различаются парцуфим святости. Они работают в отделении далит, что в далит, там они определяют себя противоположными свету, и поэтому сокращают ее, чтобы прийти к уподоблению свойств создателям. Ты помнишь, почему произошло сокращение, как мы изучали в учении 10 сферот? Возникло в нем желание украситься, то есть уподобиться создателю, и для того, чтобы уподобиться создателю, далит, что в далит, сокращают ее. После того, как ее сокращают, начинают продвигаться дальше, работать с экраном, отраженным светом, смотреть, что можно получить ради отдачи, и тем самым уподобиться Творцу. Так работают парцуфим святости. Следующий вопрос. Пити 100, пожалуйста.
0: Спасибо за этот урок, товарищи. Собственно, Рав сказал, что для того, чтобы начать работать над желанием получать, необходимо не уподобляться желанию получать, не отождествлять себя с желанием получать. Но в то же время, для того, чтобы не отождествлять себя с желанием получать, нужно быть немного исправленным, быть немного выше желания получать. Как начинаем эту работу? Не уподобляться желанию получать. Ну, например, ты можешь подготовить себя к конгрессу, ты можешь зайти в региональный конгресс, ты можешь, например, да, начать и подготовить себя вместе со своей десяткой, очень хорошо подготовить для того, чтобы прийти к региональному конгрессу, так, чтобы каждый взял свою десятку внутрь этого конгресса. Сидим мы с ними или не с ними, не знаю, как мы будем это делать, но мы хотим достичь этого состояния, не отождествлять себя с желанием получать. И тогда мы не представляем себя, просто работаем внутри десятки. Действительно ли мы выполняем все, что нужно сделать в десятке, в нашем отношении, в нашем желании сделать добро товарищам, в желании выйти из себя в центр десятки и так далее. Все, что мы делаем, все инструкции, которые мы получаем, весь свет, который мы получаем через учебу, все это для того, чтобы выйти из этой точки, этой точки, где ты заинтересован. И это то, на чем нужно работать. Не достичь этого. Прежде всего, хотеть этого. Перед тем, как ты достиг, нужно желать этого. Нужно желать выйти из точки желания получать, потому что мы знаем, куда она нас ведет. Человек знает, что хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно, чтобы из этих состояний мы не забывали и напоминали товарищам, потому что все находятся в этой же проблеме, и мы помогаем друг другу выйти из этой точки, в которой мы отождествляем себя, каждый со своим маленьким эгоизмом, к состоянию, где мы отождествляемся с системой, связи между нами, с тем, что находится между нами, а не внутри каждого из нас. И все это уже выйти из этого отождествления себя с своей частной точкой желания получать. Но не представляя себя, для этого есть десятка. Действительно, практически сделать это. Да, Ави.
1: Доброе утро всем. Вот то, что я вынес из урока, что самое важное — это построение экрана. Человек без экрана — это желание получать. Вместе с этим, то, что мы делаем первое сокращение, человек называется уже творение. И мой вопрос, он касается построения экрана. Я хотел узнать, что вы считаете, можно ли сказать, что построение экрана прежде всего, это стремление, важность высших свойств отдачи к сердцу, к отмене себя, хиссарон к объединению. Все вот эти факторы, они возбуждают, они влияют на Творца, чтобы создать экран, или есть какой-то другой элемент, который может повлиять на силу сопротивления, на экран. Могли бы вы что-то сказать? Спасибо, Ави. Прежде всего, спасибо за то, что ты здесь, и вы, и вся ваша десятка дает нам силы.
0: Если мы уже начали это, мы начали подготовку к конгрессу в десятке, мы начали приезжать сюда, мы также участвуем в конгрессе, мы будем вести там собрание товарищей с радостью и благодарностью. Это то, что мы чувствуем здесь, ту радость, то, что мы приезжаем, это возможность призвать всех десятки, всех нас, приезжайте в это святое место. Это действительно наслаждение духовное. И также товарищи, лихай, лихай. А теперь ответ.
1: Мы слышали на уроке от Рава, он дал нам такой образ капля семени, которая развивается. То, что я понял от Рава, то, что нам дали каплю семени, и мы должны из него выстроить человека. Человек — это подобный Творцу, и весь процесс, который вот ты описал, со всеми этими состояниями в нем, они должны все как-то собраться, пока они произведут у нас в глубине сердца требования, просьбу, молитву, что мы хотим уподобиться тебе, ты дающий. И мы пришли к глубокому выяснению, что мы хотим уподобиться тебе больше, чем все, что может дать нам этот мир. И когда такое требование, оно действительно возникает, оно вызывает у нас свет, возвращающий к источнику. И он дает нам то, чем мы бы хотели быть, но у нас недостаточно сил для этого, ведь мы творение, мы противоположны. Поэтому весь процесс, который ты описал, все действия, которые мы производим, их цель — это значит подвести нас к этой двери, чтобы встать перед ней, и тогда во всех нас собирается желание вплоть до прорыва в молитве, и это пробуждает нас силу, которая как бы ждет, ожидает. Он не может дать то, что мы не хотим. И Рав сказал удивительную вещь, я хотел бы повторить несколько слов. Он сказал так: прежде чем ты решаешь и говоришь, что так я хочу, чтобы ты сделал, это не происходит. В тот момент, когда ты пришел к правильному решению, ты видишь, да, это уже открыто, это существует. Это называется «ел давнее, стародавнее». То есть это уже существует, только ты не знал, что это существует. И здесь раскрываются ступени. Но достичь того, что я думаю, что так это должно быть, так развиться, это должен сделать человек. Спасибо, Ави.
0: Большое спасибо. Хамзула.
5: Алмарсу саф бимадеве бумаде исанет марсуна дönüşmek için ikna olma noktası nedir? Ve almarsu ne oluyor da artık bu dönüşüme karar veriyor?
0: Желание получать это материал творения, что побуждает этот материал вдруг желать измениться в сторону желания отдавать. Я сейчас хочу пройти это изменение. Это долгое объяснение, то, что мы учим в первом сокращении. Да, в этом, собственно, причина. Мы помним, что есть четыре стадии развития с прямого света, и свет приходит к состоянию, когда создает желание получать, которое понимает, что оно желание получать, и хочет быть желанием получать, и находится в слиянии с Творцом при этом. Называется «Он, имя Его едины». А «Он» и «Его желание едины». И в этом нет никакого... в этом месте совершенство. Это Малхут в состоянии бесконечности. Есть совершенство. И тогда она хочет украсить себя, что-то дополнительное, хочет быть как творец. И от этого начинается весь процесс, пока не приходит к стыду, к сокращению и так далее. И на нас уже действует это как закон, поэтому мы все очень хотим получать, естественно, получать все, что возможно ради себя, потому что мы после закона, после первого сокращения мы находимся в этом состоянии, после разбиения невозможно изменить закон первого сокращения, нужно понять, как с этим работать. Это связано с вопросом Ави и другими вопросами. Если... Когда мы приобретаем эту возможность совершить сокращение, работать с экраном, мы работаем по духовному закону, который уже существует. Этот закон существует. Мы не сможем против него ничего сделать. Поэтому все человечество не получается у него быть счастливыми по закону Цимцумали первого сокращения. Мы можем получать и должны получать, но есть условия. И условия — это, что мы хотим доставить наслаждение Творцу. И здесь мы учимся, как отдавать. Почему? Таким образом мы действительно можем доставить ему наслаждение и получить от него. Тогда это уже не будет на получение, когда мы хотим получать ради себя. Это будет уже кабала, получение ради отдачи. Это уже значит, что праведники наследуют. И это уже будет в данном размере. Я вижу, что в Алмате собрались. У вас есть вопрос, пожалуйста.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Хотел бы понять немножко свойства экрана.

0: Может, от наших усилий или это экран, дарованный Творцом, свойства? Спасибо большое.
1: Дается Творцом после наших усилий. Киев один.
2: Так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав.
3: Такие вопросы. Большое спасибо. Рав сказал, что я с одной стороны. С моей стороны.
2: Приходить до цього розрізнення, тоді в неї вже є три складові, що називається.
3: Только далі починає розуміти, і приходить к этому пониманию, когда тогда есть три части: Ізраїль, Райта і Ізраїль, Тора і Творец Единый. Вопрос, как различить эти части во мне?
1: Все проясняет свет. Свет приходит, и прежде всего нужно отделить нас от желания получать, чтобы мы себя не отождествляли с ним, а были бы над ним и смогли бы исследовать, какое оно, какая природа света и почему стоит подняться к нему. Последний вопрос, РДН, пожалуйста.
3: Я слышал от Рава, что он сказал, что точка в сердце приходит к состоянию, когда видит гармонию и весь порядок, как самое возвышенное состояние. Как я прихожу к этому ощущению из глубины сердца, что это самое возвышенное состояние? Потому что я восхищаюсь сейчас гораздо низкими вещами. Ты находишься в правильном месте, ты должен восхищаться своими товарищами, как они восхищаются, и ты прилепишься к ним, потому что извлекают человека из этого мира зависть и почет. Мы находимся в конце уже урока, и у нас есть два объявления по подготовке к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу». Сегодня и каждый день в конце урока мы будем слушать другую группу из мирового КЛИ, из израильского КЛИ, которые поделятся с нами своей подготовкой к конгрессу. Сегодня мы послушаем USA Midwest. Пожалуйста.
4: Great friends here at USA Midwest. We are busy. We are busy preparing.
1: Дорогие друзья, USA Midwest, мы заняты подготовками к конгрессу, который приближается. Мы очень активны. Мы хотим принять готовых товарищей. Мы хотим место для каждого товарища, кто прибудет, и мы готовы принять гостей, ребят из Израиля, из других мест, из всей Америки. Ребята преодолевают разные трудности технические, готовят технику трапезы, разные мероприятия, все, что входит. Это прекрасный опыт для всех нас. И тут вопрос не о том, чтобы принять. Главное, мы хотим, чтобы Творец раскрылся между нами, и поэтому мы хотим, чтобы все смогли бы участвовать в этом великом процессе.

0: Шалом, ба хелек аришон шел ашиур, нилмад шиур шел арав.
1: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок Рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правое и левое противоречат друг другу в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. В нашем распоряжении 34 минуты. Что означает, что правое и левое противоречат друг другу? Сказано в Писании: соблюдайте слова союза этого, исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Следует понять, почему сказано: соблюдайте и исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Получается здесь, что нужно исполнять, чтобы с помощью этого познали все, что будете делать. Выходит, что исполнение в действии — это как подготовка. Когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем, получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
2: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Баль Сулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами, пкудин. И это от слова «вклад», пикадон, ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов Иварим и связок Гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке.
1: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит: во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие Слово Творца, еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, и потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знания, а не действия.
2: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие, так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме. Так как из ло лишма приходит к лишма, следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести келим отдачи. А после того, как посредством действия обрел келим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих келим, хотя и тогда свет был облачен в Тору и заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Тору и заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было келим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих келим, он получает свет, облаченный в Тору и заповеди. Тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, и исполняйте их, так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих келим, или после того, как он удостоился отдающих келим, это значит, что через действие он удостаивается келим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие келим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя. В этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
2: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной. А эти люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит все общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем, но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
2: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
2: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей, что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное «И радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, когда ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе. И в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
2: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе. И тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен. Так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? Ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть приниженности, в смирении. И есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит об этом, тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
2: Однако нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: И поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят «исполнять Тору и заповеди», то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мере его веры. В вознаграждении и наказании он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать: «Среди народа своего пребываю я». То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
2: По этой причине человек должен сказать тогда: написано, и возгордило сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хиссарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъема и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хисарона, ему не еще черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях. И поэтому он должен перейти в правую линию.
1: А правая линия, по сути, является одной линией, то есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в Лолишма, должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа Лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в Лолишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении, так же и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, в то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, такого человека называют благословенным. И Баля Сулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано, благословенный прилепляется к благословенному.
2: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку когда человек работает в левой линии, он находится в состоянии, когда ему следует сказать, и возгордится сердце его на путях Творца. То есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимаем только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других. И он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
1: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линии должны быть в противоречии в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства, и в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
2: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить. Таким образом, достигает цели творения. И недостаток, хиссарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. И это следует объяснить нам в плане духовной работы, что сыновья и дочери — это добрые дела праведников. Как сказано, написано, вот порождение Ноаха, Ноах — муж праведный. И комментаторы спрашивали, вот порождение, следовало бы упомянуть имена его сыновей. Почему же тогда написано «Ноах, муж праведный»? Но знай, что главное порождение праведников — это добрые дела.
0: И
1: сказанным следует объяснить сынов и дочерей породишь. Это значит, что ты будешь совершать добрые дела, но когда захочешь увидеть, какие добрые дела совершил, тебе нечего будет видеть.

0: прикосновение к Творцу, то вся его работа, когда он упал в клипот, он вытаскивает ее обратно в святость, как написано, поглотит изобилие и извергнет его.
1: Однако, прежде чем он совершил из возвращения, его работа будет морем ситраха, как написано, вот море великое и широкое, в нем живность неисчислимая. Животные малые и большие. И сказал, что как малые животные, так и большие животные, которые были у человека и которые потерялись у него, они упали в это море. Однако потом он забирает все обратно. И из сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к целетворению, которое состоит в том, чтобы насладить свое создание. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя, тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
0: Не быть исключением, а быть как масса, это с одной стороны. С другой стороны, смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная. Как можно быть в трех состояниях одновременно? И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
2: Да.
1: Да. То, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе. Том 3, Шлаве Сулам, книга Дварим Китаво, страница
2: 198.
1: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. Но что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес — это святое состояние. Это не святое состояние. Во имя небес — это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение и наказание. И также это и в материальном. В материальном мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение, наказание, чтобы получить от общества.
3: שזה יכול להיות כבוד,

0: И это могут быть и почет, деньги, почет и знания. А также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачении через общество. Несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он же начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет этим миром. Или что его учат так, называется заповедь, заученная людьми, то есть когда в детстве его учат, и что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет. Действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Это заповедь, которые научили его, и это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он бы все равно выполнял эти заповеди, вторую заповедь, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Он думает, что от его определенных действий ему будет хорошо, а не дай бог, от других действий будет ему плохо от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание. И наоборот, я сделаю это. И это, что получит вознаграждение, называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе, что он не думает о вознаграждении и наказании, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я человека не существует, то есть все делает то ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет, это правая линия, левая. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то, что есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе. То, что мы должны учить, как вести себя во всех этих состояниях, мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально каждая вещь, которую мы постигаем, ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, и все свойства, что в свете, только потому что нужно уподобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету, оно воспринимает свет. То есть клей воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри клея есть две стадии, само клей по своей природе, такое желание получать, по сути, и также по своему действию желание, а также по своему действию оно желание отдавать, и по своему свойству, когда оно желание, по своему действию, которое желание отдавать, клей понимает, кто такой творец, кто такой свет, и сравнивает свое желание отдавать со своим желанием получать. Вот там есть эта противоположность между творцом и творением. Мы это, тогда не воспринимаем творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это творец, потому что исправленные они в соответствии с творцом. То есть так происходит, что внутри клея есть всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие, и нужно различать, откуда оно приходит, и чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос, я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему это так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти. И чтобы это было во всем мире. А вы здесь пишете, что должна быть одна группа. Потому что должна какую-то селекцию проверять и принимать только сильных. Это противоречит всей методике. Дело в том, что должно, и всегда есть противоположность одно другому. С одной стороны, весь мир должен войти в учебу, с другой стороны, чтобы продвинуть весь мир к учебе, должны быть группы сильные, которые притянут весь мир внутри, группа, которая хочет быть ведущей, чтобы она была группа учителей, ведущих. Она должна заботиться, чтобы не было там никого, кто даже отсутствием своей поддержки, отсутствием отдачи не сверлил дырку в лодке, как он говорит там, это в статье на окончание книги Зоар. То есть есть так, есть по-другому. То есть если говорят о группе каббалистов, которые должны вести мир, тогда это должно быть очень сплоченная сильная группа, и нет места тому, кто ленится и халатен. А когда мы говорим обо всем мире в целом, то тогда, конечно, мы говорим, что весь мир должен прийти в своих массах к учебе без всякого ограничения. Также в этом подходе, что этот подход такой буквально основной для нас, также и в нем есть как бы две тенденции. Одна тенденция для того, кто ведет, как для кетера, как для рошпарцуфа, а вторая тенденция для тела, для малхут. И есть противоположность всегда между кетером и малхут. Мы видим здесь это. То есть есть люди, которые могут быть, в общем-то, согласны, чтобы их вели, чтобы их притягивали. А также должны быть люди, которые могут быть ведущими, указывающими путь учителями. Это тоже как бы находится в противоречии одно с другим. Поэтому я привел сейчас такой пример, да.
1: Не складывается у меня здесь статья, он говорит, надо быть в двух линиях, в правой и в левой.
0: Ну, правая и левая тоже, как может быть противоречие больше, чем между правой и левой?
1: Большую часть времени нужно быть в правой линии, а правая линия — это когда я нахожусь в низком состоянии и вижу величие Творца, можно ли сказать?
0: Нет, правая линия — это не то, что ты находишься в низости и видишь величие Творца. Когда ты видишь величие Творца, ты также видишь его низость. А сейчас он не находится в низости? Скажем так, ты — великий человек, перед тобой есть люди, ты хочешь их вести за собой. Ну, ты приходишь тогда к ним и даешь свое величие, показываешь свою силу и ведешь их за собой, да? Творец не делает это в такой форме, а он именно принижает себя, чтобы его не видели. и он скрывается, да? И тогда ты видишь его как скромного, как приниженного, и постепенно приближает тебя. Он, то есть не по своей силе, а исходя из твоей способности. Так ты, когда прилепляешься к правой линии, ты постигаешь и в правой противоположности этому, то есть одного другому. С одной стороны, огромная сила, с другой стороны, огромная скромность тоже в правой, тоже в его свойствах. В соответствии с этим, также и ты, когда прилепляешься к правой линии, учишься из этого и получаешь эти свойства. То есть и скромность, и величие.
1: А левая линия?
0: А в левой линии, которая есть у тебя, в левой линии есть у тебя только жестокость такая, как у младенца. То есть желание получать без всякой формы.
1: Как это правое и левое складывается с тем, что мы говорим, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим здесь, что большую часть дня нужно быть в правой линии и полчаса в левой линии. Когда мы говорим, что если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него. Мы говорим то же самое. Или днем, если не я себе, то кто мне? А вечером нет никого, кроме него, или наоборот, так остается немного времени для «нет никого, кроме него». И вот это выглядит как будто бы наоборот с точки зрения «если не я себе, то кто мне это?»
0: Я не знаю, что ты говоришь. Что ты говоришь так, нужно быть все время в «если не я себе, то кто мне?» А после этого только вечером сказать «нет никого, кроме него». А что такое вечером сказать «нет никого, кроме него»? Это после того, как ты вроде как бы закончил само действие и то, что постиг в нем, так сказать, что изначально было «нет никого, кроме него». А когда ты сейчас идешь постигать следующую ступень, так ты говоришь себе, если не я себя, то кто мне? То есть ты стираешь всю реальность Творца, нет? Это неверно. Если ты стираешь его, тогда тебе нечего делать, тогда ты не находишься вообще в работе. А с опоры на «нет никого, кроме него», ты идешь теперь и говоришь, если я себе, то кто мне?
1: Это вроде подходит к левой линии для работы.
0: Является ли это работой в левой линии? Если не я себе, то кто мне? В чем это? Если не я себе, то кто мне? Что ты делаешь, когда говоришь, если не я себе, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне?
0: Да.
1: Ну, каждый раз что-то другое.
0: Что значит каждый раз что-то другое? Если не я себе, то кто мне? Я делаю, иду и делаю исправление на себе. Как бы будто в этих исправлениях я по-настоящему что-то решаю, да?
1: Исправления ведь я еще не делаю.
0: А что ты говоришь, о чем?
1: Ну, может быть, желание прийти дальше, какие-то вещи, проверять себя, выяснять для себя что-то, пытаюсь продвигаться. Но я не знаю пока про исправление, я еще не знаю вообще, что это такое.
0: Ну, так еще рано говорить об этом, еще немного.
1: Да, но что такое исправление?
0: Ну, хорошо, то, что ты говоришь. О чем мы говорим вообще? О том, что ты делаешь там на работе, дома, в университете, о чем?
1: Нет, ну что ж такое исправление?
0: Закончили на этом. То, что я хочу сказать, я не могу выразить на этой ступени. То, что ты думаешь, не стоит нам говорить об этом. Поговорим еще немного об этом дальше. Может, через месяц, два месяца, да. Трудно нам разделять между правой и левой линией, потому что вообще нет, нет ни правой, нет. Как же значит трудно разделять? Имеется в виду, что где ты находишься в связи с Творцом? Ты находишься с Ним в связи или нет, да? Находишься в связи, что ты с Ним в этой связи, ты стараешься быть активным, да? Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет в конце результата или нет? Да? Как ты смотришь на то, что делается? Что это зависит от твоего действия или это не зависит от твоего действия?
1: Все зависит от меня.
0: Если все зависит от тебя, от того, что ты находишься на связи с ним, и в связи с ним ты находишься в активном действии, в активном отношении к нему, это называется «если не я себе, то кто мне?» Творец существует, ты не убираешь его из своей картины мира, он находится в мире. Только ты говоришь, что я могу помочь в этом, что я нахожусь как активный. Да? Вот и все. А после того, как ты говоришь, что ты активный, раскрывается тебе, что ты не сделал ничего, а все это сделал он. А после всех этих действий, что ты бегал, потел, делал всю свою жизнь, ты находишься в падениях и подъемах, и усилиях, и без сна, и что, чтобы ни было, ты потом обнаруживаешь, что вообще это не ты, килим — это его, и наполнение тоже его. А где я? Я — это тот, который теперь может определить, что нет никого, кроме него. А что же раньше было? Если не я себе, то кто мне? Во всем этом, в этих «если не я себе, то кто мне?» Это был не я. Нет так уж слов для этого, но снова я говорю, если я не себе, то кто мне это? Что я забываю о нем, что он не существует, если я себе, то кто мне? Извините, это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня, что-то приближение к нему. И в работе с ним, в реакции, даже в молитве. Но все-таки я хочу прийти к совершенству.
2: Ну,
0: как бы в правой линии.
1: Ну, ты хочешь прийти к совершенству, ладно. А я говорю, что нет никого, кроме него, что это он хочет, чтобы ты пришел к совершенству. Это мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это и есть он.
0: Ну, хорошо, я принимаю это. Ну, ведь говорят, что его царство властвует над всем. То есть все действия, которые делаются для меня, это приходит от него.
1: Все твои действия от него и все твои мысли от него. Так кто ты? Скажи мне, какую точку ты можешь связать с самим собой? Ну, кто ты такой?
0: То я?
1: Да.
0: Ну, я маленькая точка.
1: Ты — это маленькая точка, которая достигает состояния слияния, которая и говорит, нет никого, кроме него. Только эта точка, которая и говорит, что нет никого, кроме него, а кроме того, что я говорю, нет никого, кроме него, все остальное — это он. Друзья, я не хочу здесь разводить философию, она уже начинает тут заменять кабалу.
3: Вот это состояние, о котором вы сказали, что если не я себе, то кто мне? В состоянии, когда работают с ним, это состояние гордости, о котором он говорит? Он говорит здесь о гордости.
1: Может быть.
2: О, барухаба, кен.
1: Ну, добро пожаловать.
3: Тут есть какая-то проблема.
0: Это меня волнует. Откуда я прихожу? Этот вопрос входить в скромность и растворяться в окружении. Я сейчас прихожу с военных сборов. Вы говорите, что я должен сказать тебе, что в таком окружении ты не хочешь раствориться, с другой стороны, ты также не хочешь быть выделяющимся. Как ты делаешь эту работу, чтобы ты внутри отличаешься от этого окружения, а снаружи такой же? Как делать эту работу?
1: Я тебя не понимаю. В чем твой вопрос? Твой вопрос, ты находишься в каком-то определенном окружении, это окружение там прожигает жизнь, и ты не хочешь там погрузиться в них, оскверниться в них. Нет, ты не можешь этого. У тебя нет против окружения, если ты в нем находишься, никакой силы против этого окружения. Если не свыше тебя вытащит из этого окружения, допустим, как мы пробудились с точкой в сердце, что просто оттолкнули все наше окружение, да? Отвергли его. И это просто мы. В этом мы почувствовали, что не относимся к этому окружению. И естественным образом начали искать в этой точке, согласно ей, где наше место. И нашли другое окружение. Вот и все. Но это помощь свыше. Это так сделали с нами свыше. Нас передвинули просто с места на место. Знаешь, есть электрическое поле, там есть электрический заряд. И если заряд и меняется, он должен сменить свое место в поле в соответствии с тем, чтобы быть в подобии свой с этим полем, да, в уравнивании потенциалов, да, знаком с этим? Кто учился в школе, знает. Ты изменили тебе внутренний потенциал, тогда ты вышел из одного места, из одного окружения и перешел в другое место, и ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как ведут тебя к окончательному исправлению, к центру всего этого поля, допустим, электрического, да? Вот и все. Ты в этом ничего не сделал. Теперь ты говоришь, если я нахожусь в каком-то окружении, что я должен делать? Если ты находишься в окружении, и ты можешь остаться в этом окружении, так же, как сейчас, если тебе не помогут свыше. Или сразу искать, если еще дают тебе мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая в противоречии с этим окружением, когда тебе дают шанс самому сменить это окружение. Ты понимаешь, что возможность или нет? Обычному человеку меняют посредством решимот внутреннего потенциала в его духовном заряде, и этим ведут его через это потенциальное поле к центру. Постепенно, в течение всех кругооборотов. В одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, который называется точка в сердце. И с тех пор он обязан сам менять окружение и сам заботиться о том, чтобы содействовать своему продвижению. До этого он не может. Не мог в течение там, тысяч кругооборотов, тысяч лет. Теперь, когда ему дали пробуждение через точку в сердце, то есть этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к целенаправленному, осознанному продвижению того человека, этого заряда к центру поля. Теперь у него есть возможность. Ему дали продвижение, ввели его в какое-то окружение. То есть это могут быть книги, могут быть люди, может быть, вдруг несколько фильмов там он увидел о Каббале. Окружение. Дают ему возможность. Потом продвижение дальше с помощью свободного выбора. Только если ты хочешь определить свое продвижение. Если не хочешь, не хочешь. Как будто ты не хочешь, да? Но дают возможность. И когда ты находишься в любом месте, ты можешь быть в трех состояниях. Либо состояние, когда ты теряешь эту мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе мысль, что ты можешь сменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Так выбирай. Ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и у меня есть мысль, что я знаю и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении относительно цели. Что я могу сделать? Прекрасное состояние. Тебе дали мысль, что ты находишься в плохом окружении. Берегись, потому что скоро тебя заберут эту мысль, и все, и ты будешь в этом плохом окружении снова, как и все остальные люди, будешь продвигаться в темпе, как и все они. То есть тысячи лет, тысячи кругооборотов, и все. Невозможно быть в плохом окружении, оставаться там и продвигаться. Это невозможно. Поэтому запрещено человеку просто так выходить, что называется, на рынок, в опасное место самому. Понимаешь? Ты помнишь, как мы учили во второй части ТЭС? Можно и намеревается, невозможно и намеревается, возможно и намеревается, и там получить все-таки и так далее. Где это как бы прегрешения, а где еще нет? Это прекрасно, что дают такую мысль, что я нахожусь в окружении, которое не находится в пути. Это помощь свыше. Через какое-то время эту мысль заберут, и останешься там. Могут через несколько лет снова дать ее, как бы вернуть. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики, которые уехали из Израиля за границу, и через 10-15 лет начинают кричать, что делать? Снова им эту мысль возобновили. Ну, потратил 15 лет своей жизни. Что поделаешь?
2: Кенниш.
4: А почему написано, что он пишет, что в левой линии нужно работать только полчаса, а все, что остается после этого, то есть 23,5 часа в правой линии? Почему именно пропорция такая, не скажем, 2 часа и 22?
1: Почему написано, что отношение такое неравнозначное, 23 часа работать в правой линии, полчаса в левой? Очень тяжело принять свойство Творца и связаться с ним, и я должен находиться в этом восприятии 23,5 часа, а потом в течение получаса в левой линии я уже... Извлекаю из этой левой линии всю пользу негативную, из нее потом присоединяю к правой и выстраиваю среднюю. Это разница. Мы можем произвести расчет, почему он сказал именно 23,5 часа, часы дня, часы ночи. Он говорит тебе, что это не случайно. 23,5 и половина. Вообще у Баля Сулама есть такие записи, где он производит расчеты по сферот. На все... 1/8 часть сферы, год связывается с 4-й частью сферы Исот, а потом поднимается к 1/38 сферы Нет, и потом там еще такие расчеты, буквально наука. Это удивительно, насколько там он в это не вдается, я не понимаю, например, что он там точно делает. Не могу сказать, что он имеет в виду. Он не объяснил этого, а то, что я думаю, это я так думаю. Но что я хочу сказать, то, что он сказал вот это число, это так. Вот и все.
4: Ну, я спросил до этого не просто о каком-то окружении, которое сам выбираешь, быть в нем изо дня в день или нет, а в каком-то вынужденном состоянии окружения, когда ты находишься на каких-то военных сборах или на работе даже, работа, когда ты зарабатываешь на жизнь, что действительно делать в таком состоянии, когда ты видишь, что окружение другое, действительно стараешься не выделяться из него, просто делать то, что ты должен делать, в принципе, и так далее.
1: Ты говоришь так, я иду на работу, в магазин, в разные места, родственники, нахожусь в разных местах. Как я могу быть не под их влиянием? Окружение называется то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. А если я не определяю для себя, что я — это мое окружение, тогда я не нахожусь в нем. Понимаешь? Например, я живу в Бней Браке. На улице Раби Акива. Место самое святое. И я не заражаюсь тем, что там находится.
4: Так что не идти на военные сборы, что-нибудь?
1: Нет, нет, нет. Я могу уходить на работу, выполнять разные вещи. И если делать то, что нужно делать, да, но я не слышу, я не вижу, я не заражаюсь этим. Я не знаю, что тебе сказать.
2: Они гидлаха, балили фамим или рот.
1: Я скажу тебе, иногда мне хочется посмотреть немножко, чтобы так выйти. Если я должен сменить как одну работу на другую, иногда это очень трудно. Поэтому я люблю смотреть фильмы про животных, знаешь, это лучше всего. Ну, это, есть такая учебная программа телевидения. Ну, я беру так минут 10-15, смотрю, как там какой-то лев гуляет, еще что-нибудь. Так отдыхаешь от этого, все так красиво, а потом возвращаешься. Понимаешь, остальное для меня не окружение, я не вижу остального. Это меня вообще никак не привлекает. Понимаешь? С кем нужно быть в связи? С чем? Просто если я там обращаюсь к каким-то людям, нужно что-то там сделать, починить. Я не вижу, что я как-то заражаюсь от них. Мне нельзя слышать мнение. То, что касается моей профессии, как пишет там Бали Сулам, как Рабаш пишет, если ты строитель, тебе запрещено быть среди таких халтурных строителей, что они скажут тебе, а, не страшно, сделаем это кривым, или среди сапожников, которые скажут, а, ну не страшно, если там будет маленькая дырка. Неважно. Но если ты строитель среди сапожников, тебе не важно, они не испортят твою работу, не могут повлиять на нее. Поэтому там, говорит Рабаш, насколько это ближе к духовному, тебе запрещено быть в контакте с ними. Так я не нахожусь с ними в контакте.
4: Но если я, как я понял, если каждый день не буду делать ничего, как бы, тогда почему я здесь? Для чего я? Если все, что происходит со мной, во всем, что происходит со мной, что мне делать?
1: Ты как начинающий, зависишь на 100% сейчас от того, что ты собираешься воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение — это то, которому ты хочешь уподобиться или получить его послание, тогда ты должен отменить себя перед окружением, потому что маленький, чем меньше, он получает от того, кто больше. Поэтому ты должен считать всех большими, великими, так слышать всех с открытым ртом, знаешь, и желать буквально впечатляться и воодушевляться от всего, что здесь есть. Возможно, только тоже в мире не то, что ты делаешь себя. Я маленький, а они большие. Нет, насколько ты можешь вложить в окружение, согласно этому, ты сможешь получить от него. Все действия, которые они рекомендуют нам, делай и увидишь, насколько это работает. Или наоборот, ты можешь прийти сюда и сидеть здесь, как в университете. Я учусь, ну и они тоже учатся. Ну, болтаются здесь, шумят. Я учусь, я человек, который должен так вот серьезно воспринимать учебу, образование. Потом посмотрим. Ну, так ты можешь сидеть, ты не получишь от окружения, от группы. И тогда внутреннего изменения не будет.
4: Ну, я имел в виду... Ну, как электрическое поле, по отношению к какое-то такое поле, когда я могу, потенциал меняется по отношению к работе, какое-то там есть место власти, я перехожу с места на место, переживаю это место.
1: Ты спрашиваешь так, если я какой-то заряд в электрическом поле, и мой потенциал относительно поля меняется, тогда я меняю место, могу ли я сам сменить свой потенциал? Да, могу. Потому что этот потенциал зависит от твоего ощущения, твоего чувства по отношению к твоему уравниванию с полем.
4: Я притягиваю потенциал?
1: Этот потенциал в твоих руках. Если ты видишь свое место в поле, что оно не совсем соответствует тому, что ты хочешь и так далее, то ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь этот потенциал. Посредством чего ты притягиваешь свет, он меняет тебе этот потенциал, и тогда ты двигаешься.
4: Это как ман?
1: Да, да, как ман. Все работает по тому же принципу, и подобие свойств — этот общий и единственный закон, который есть, которого
4: исходит все остальные законы. И вроде как я, да, просто у меня свое место.
1: Ты — это точка твоего выбора, только точка, которая может выбирать. Кроме этого, нет
5: тебя.
4: Друзья, мы заходим сейчас и будем делать семинар. Но через месяц у нас
6: мы
4: будет...
6: Мы выясним на семинаре, что мы можем...
5: אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש.
4: Давайте сейчас войдем в семинар и ответим на вопрос, что мы получили от урока и что мы возьмем из него для того, чтобы подготовиться к конгрессу.
1: Классический урок, чтобы подготовиться к конгрессу, то, как Раф описывает все кругообороты, которые человек проходит, как его направляют между окружением, ведут к полному исправлению. И вдруг он выбирает момент, когда он может выбрать свое окружение, как он должен вести свое окружение. И конгресс — это пример того, что мы получили возможность.
6: Да, мы получили советы по конгрессу. Мы учили, что человек получает злые мысли, которые сводят его с пути и роняют его, как бы. Рав говорит, 15 лет едут за границу и возвращаются, и жалеют об этом. Это приводит к тому, что начинают с самого начала. С самого начала получаем эти мысли, эти падения Творца, и нужно знать, как правильно вести себя в этом электрическом поле.
1: Да, много определений.
7: Лолешма. בתוך ללא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים.
1: Из ло лишма приходит к лишма. Лишма — это ради Творца. Рав говорит, что есть получение, отдача ради получения. Всегда человек ищет вознаграждение. А лишма — это не ради себя. Правая линия может быть только после отмены себя, а левая линия, там человек притягивает. Все эти вещи на конгрессе, допустим, да, мы можем использовать при дежурствах. Мы смотрим, кто может быть для нас привлекательным, притягательным, перед кем мы можем отменяться, где участвовать.
6: Да,
4: мы хотим быть хорошим, сильным окружением, ведущим, таким окружением, которое просто прорывает. Мы хотим получить силы и укрепиться, и вести.
6: Потому что мы хотим реализовать цель творения. Это также и по поводу конгресса. Окружение растет, и мы укрепляем его насколько можно, чтобы оно было в намерении внутренне и с Творцом внутри. И сделаем, и нам все удастся.
1: Когда мы укрепляем окружение, чтобы оно влияло на нас, как Рав говорит, всех видеть великими, и тогда возникает вопрос, кто же я, когда Рав там спрашивал, ученик спрашивал в конце урока, это тоже зависит от меня. Это зависит от меня благодаря тому, что я притягиваю свет. Закон подобия свойств — это основополагающий закон, работает всегда.
6: Да, замечательный урок. Мы учим, что все развивается в окружении, и нет ничего, что просто бы развивалось само по себе. И окружение — это критично, это для развития. Мы на этом конгрессе, у нас будет возможность построить окружение для товарищей, чтобы они реализовали свой потенциал, чтобы они продвигались и развивались в заботе. Действительно, это просто цель с небес, которую мы получили, чтобы построить это окружение для всех потенциалов существующих. И мы удостоились, и мы сделаем это с большой радостью.
1: То, что интересно в конгрессе, да, действительно, это пробуждение снизу. Мы этот конгресс произведем, количество активных товарищей, оно очень велико. Так вот мы выбираем окружение, помогаем сформировать окружение и другим. И это великая честь, когда ты, допустим, находишься в каком-то отделе, который вкладывает в конгресс, и ты понимаешь, что ты являешься окружением для других товарищей, которые приезжают.
6: Перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Птихарик Маткала. Введение науку Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, товарищи. Мы сейчас начинаем изучать введение в науку Каббала. Мы будем читать из книги «Труды Бааль Сулама». Буква, пункт Юд Алев 11, введение науку Каббала, 163 страница в книге «Труды Бааль Сулама». Еще раз, введение науку Каббала, «Труды Бааль Сулама», 163 страница, пункты от 11 до 14. Мы сейчас начнем урок, и в конце урока мы попросим поделиться основными понятиями, положениями. То, что мы слышали на уроке, мы послушаем товарищей, которые получили впечатления. Каждый приглашается записать для себя эти впечатления, которые он получает от урока. Есть здесь несколько пунктов. 11, 12, 13, 14. Рав делает акценты, особые акценты на каждом из пунктов. Давайте запишем наши впечатления и ощущения, потом поделимся. Давайте начнем урок. Мы читаем труды Бааль Сулама, введение в науку Каббала, 330 страница, 11 пункт. И вместе с тем пойми истинную грань, позволяющую отличить духовное от материального. Ведь все, в чем есть полностью завершенное во всех его свойствах желание получать, то есть пхинадалит, называется материальным и находится в деталях всей реальности, предстающей перед нами в этом мире.
2: То есть из всех миров, из всех мест, там, где только можно было представить, желание получать осталось в своем материальном виде только в этом мире. Или наоборот, можно сказать, что этот мир называется желание получать в его получающем виде, который называется материальный. Во всех остальных местах. Место это называется желание получать. То есть во всех остальных желаниях или во всех остальных проявлениях желания оно все ради отдачи называется духовным.
0: А все то, что выше этой большой меры желания получать, считается духовным. И это миры Абия, которые выше этого мира, как сами они, так и вся реальность, существующая в них. Из этого пойми, что все подъемы и спуски, о которых говорится в духовных мирах, происходят не в каком-то мнимом пространстве, а в четырех стадиях желания получать. Ибо то, что более удалено от стадии Далит, считается более высоким местом, а то, что ближе к стадии Далит, считается более низким местом.
2: Но он говорит со стороны каббалиста, который дает такие определения, и поэтому для него это так. Чем больше властвует свойство отдачи, называется выше, лучше, и чем больше свойство получения, то тем более низкое, более ниже. Материальное и духовное мы должны как следует узнать, что вот это деление, оно только в этом. То есть все, что происходит, это воспринимается только в желании человека, и только внутри желания мы определяем места, миры, состояния, всю реальность. И есть много делений в желании получать нашим, и поэтому есть у нас много состояний. И зависит от человека. как он определяет эти состояния, как он их называет. Если мы изучаем каббалистические книги, то мы должны понимать и принимать на себя те определения, которые установили каббалисты. И особенно вот это различие, это определение духовного и материального.
0: 12 пункт. Однако следует понять, что поскольку всей основой каждого творения и всего сотворенного в целом является только лишь желание получать, а все выходящее за его рамки вообще не является творением, а исходит как сущее из сущего, из Ацмуто, то почему же тогда мы определяем это желание получать как грубое и нечистое, и нам заповедано очистить его с помощью Торы и заповедей настолько, что без этого мы не сможем достигнуть высокой цели замысла творения.
2: То есть что плохого в желании получать, что его нужно очищать, исправлять, изменять, если оно исходит из света, который создал его как единственное творение, и вся наша реальность, восприятие, вся наша жизнь, она внутри этого желания получать, и кроме этого нет ничего. И нам нельзя отдаляться от восприятия реальности, что это наша жизнь, то, как мы ощущаем себя существующими, и что это только в желании получать происходит. Итак, что же плохого в нем, что мы должны менять? Почему особенно вот это зло создано и уготовано нам таким образом, что нам из этого, что мы будем это делать, и в чем наше усилие и работа, которую мы должны произвести, изменить это желание получать. И кто тогда такие мы, изменяющие, что есть что-то, что изменяет что-то? То есть здесь уже напрашивается вопрос. По крайней мере, творение делится на две части. То есть оно не только живет в реальности, желание получать, но также должно осознать его, вот этот авиют, вот это свое зло. Выйти как бы из этого, чтобы определить, а если выйти наружу из этого, определить, что это как зло относительно чего-то другого, то есть это уже не два, а здесь уже должно быть какие-то три объекта. Тот, кто наблюдает на два явления, определяет одно относительно другого как добро и зло, то есть есть две силы, постижение, как изменять, что делать. То есть здесь есть развитие. Очень особая задача, задание, которое подготовил Творец, и творение меняет.
0: 13 пункт. А дело в том, что подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга изменением формы их внутренних свойств. Подобное находим и в этом мире. Например, когда два человека близки во мнениях, они любят друг друга, и расстояние в пространстве не может повлиять на них так, чтобы они отдалились друг от друга. И наоборот,

0: шунеми,
1: должно быть буквально отличаться от него. А если оно отличается от него, то согласно мнению, желаниям, состояниям, тому, что любит и ненавидит, все, что в одном да, в другом нет. Не говорится о том, насколько это возможно или невозможно, что это противоположно. Говорится о Творце и Творении, что Творец находится в вечности и совершенстве. Тогда в каком состоянии должно находиться Творение, если оно существует вне Творца, как что-то, находящееся вне Его? Со стороны Творца можно ли создать такое творение, если он добрый, творящий добро? Отсюда следует, что творение, как бы, оно не может выйти из Творца, потому что всякое творение, оно обратное, оно отличается от него. И как это возможно, ведь его принцип добр и творящий добро, это вот этот принцип, он превыше всего, он самый высокий. Возможно ли создать какое-то состояние, в котором он и в котором не правит вечность и совершенство?
2: И на этом примере пойми происходящее в духовном, что все, касающееся отделения и сближения из Ивуга и единения, различается, там определяется лишь отличием по форме так, что в мере отличия по форме они отдаляются друг от друга, а в мере подобия по форме они сливаются друг с другом. И вместе с этим пойми, что несмотря на то, что желание получать является непреложным законом в творении, и оно определяет всю суть творения, и оно является подходящим и получающим для достижения цели, заложенной замысле творения. Вместе с тем оно, творение, становится благодаря этому полностью отделенным от своего Создателя, так как между ним и Создателем существует разница по форме, вплоть до полной противоположности, ибо Создатель полностью отдающий, в нем нет ни малейшей искры получения, и творение полностью получающее, и нет даже в нем даже малейшей искры отдачи, и не может быть большей противоположности по форме, чем это. И из этого неминуемо следует, что противоположность по форме отделяет его от Создателя.
1: То есть материал творения — это желание получать, должно быть отражением света, желание отдавать, и таким образом оно существует. Это еще не значит, что это зло. Ну, сам материал, даже то, что он противоположен по свойству. Но называется ли это творением? Находящийся вне Творца. Что такое? Что называется, что находится вне Его? Все это нам еще придется определить, разобраться, но материал, конечно же, желание получать во всех своих свойствах противоположно свету. Да.
2: Отличается друг от друга, и он определяет как искры получения и искры отдачи. Почему эта разница определяется как противоположная?
1: Если один получает, то другой должен отдавать, и наоборот. Иначе нет двух. Но вот эти два, где один получает, а другой дает, это еще не говорит о чем-то, что различает их в осознании Творца и осознании творения. Допустим, мать и ребенок, она полностью дает, он полностью получает. Это не называется со стороны матери, что он получает, потому что для нее это вся жизнь, что есть что-то такое, что она дает, а для него это не называется, что он получает, потому что он создан таким образом, это его материал. И он естественным образом, как материал, определяет, так он и действует, он получает, у него нет осознания этого. А он и материя, вот это одно и то же. Но как бы там ни было, если

0: ты говоришь об одном и другом свойстве, неосознанном, не индивидуальность творения, что здесь есть что-то, а его материал, то он противоположен Творцу. Ты можешь сказать «да», но относительно творения, вот этот материал, который создал Творец, он противоположен, но ведь это не говорит о каком-то принижении или какой-то ущербности творения. Это его материал, это он. И, конечно же, не со стороны Творца и не со стороны творения сам по себе этот материал определяется как зло или определяется как что-то отделяющее. Наоборот, он связывает то, что ребенок может получить, у мамы есть возможность дать, поэтому между ними есть связь. Если, не дай Бог, у него бы не было возможности получить от нее, то это разрыв. И какая связь может быть между одним и другим, если один не будет получать от другого? Как? Каждый должен получать, и каждый должен давать. И либо один дает, другой получает, неважно. Но связь строится только на том, что есть что-то в одном, и оно переходит к другому. Получается, что желание получать и желание отдавать — это два свойства, которые поддерживают друг друга, которые просто осуществляют друг друга. Невозможно одно без другого. Нет Творца без творения тоже. Когда мы говорим, что называется Творцом, когда в высшем свете производится какое-то желание, осознанное из ничего, желание получать. И вследствие этого желания получать, которое возникло в свете, свет выходит из Ацмуто и начинает распространяться в этом желании.
1: 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алиф, первое сокращение, суть которого в том, чтобы что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцов им святости таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от света пространства. Ибо все парцов им святости вышли с исправленным экраном своих клималхут.
0: То есть та часть или то состояние, где творение ощущает себя получающим от дающего, и что это отделяет их друг от друга и отдаляет его от дающего, от Творца, там он сокращает себя, и там он действует. Во всех остальных своих частях, там, где он не обнаруживает, что он получающий, а это материя, которая так существует. У него нет, прежде всего, и возможности сделать что-то с этим материалом, и даже нет никакого стремления к этому, или даже какого-то обязательства. Это не называется, что он отделен. Поэтому в процессе развития желания получать шорош, алиф, бет, гимл, далит, шорош не говорят, потому что это пока еще свет с желанием получать, а алиф, бет, гимл, то есть это называется в трех предваряющих стадиях, четвертую стадию, там желание получать еще не проявляется, как противоположное, как получающее, которое само притягивает и получает. Кроме того, что он так устроен со стороны света, у него нет пока еще вот этой добавки со своей стороны, которая притягивает, продолжает. И поэтому не называется, что оно отделено от света. Это так же, как неживой растительный и животный уровни в этом мире, которые находятся во власти абсолютного света, во власти закона, во власти Творца, во власти природы, и Луким в гематрии, Тева, находится в абсолютной власти, поэтому нет там добра или зла, а только реализация закона природы. Нету стыда и нету исправления. Но человек, в котором есть свое желание, то есть добавка на то желание, которое он получил свыше, и вот эта добавка, она дает человеку ощущение свободы, свобода выбора, что я существую, я действую, я произвожу, я могу делать так, могу делать иначе. Нет в творении неживом, растительным, животным такой мысли: я могу делать так, могу делать иначе. Там создание, оно слито с тем моментом, в котором живет, а человек нет. И исходя из того, что он чувствует, что это он существует, какая-то личная жизнь, индивидуальная, кто я, что я, со всеми этими вопросами, которые развиваются в человеке, тогда, когда вот эти вопросы развиваются все больше и больше, когда из четвертой стадии начинаются стадии алиф, бет, гимел, а потом уже пхина далит. Там человек начинает спрашивать, начинает ощущать себя противоположным Творцу. И вот эта противоположность Творцу — это и есть точка в сердце. Это ахураем де нефеш де душа. И из нее человек уже может начать действовать. То есть все вещи, которые до этого, даже то, что они внутри четвертой стадии, но алиф, бет, гимел в четвертой стадии, они пока еще не дают человеку силу и понимание и правильное направление, что делать с собой. И хотя он ощущает себя находящимся в противоположности природе, обществу, он раскрывает зло, но вот это раскрытие зла еще недостаточно ни в ощущении, ни в осознании, чтобы в чем-то его исправлять. Только лишь четвертая стадия, в четвертой далит же бы далит, да? Когда он начинает это понимать, у него тогда уже есть вот эти три компонента, которые называются Исраэль, Урайта. То есть Исраэль, Творец и Тора едины, то есть я, моя природа и Творец, который создал природу. И тогда вот это я уже может определить, что делать этому я с природой, чтобы прийти к слиянию, приблизиться, уподобиться Творцу. До этого нету этой третьей точки, которая называется «я», которая называется «точка в сердце».
1: Мы говорим, что первые три стадии, они под властью природы. Выбор четвертой стадии тоже быть под властью природы. В чем разница между этой властью природы и другой властью природы?
0: Нет, Пхина Далит не хочет войти под власть природы. То, что творение хочет слиться с Творцом, это слияние не отменяет творение. Творение от этого не отменяется. Чтобы Творец управлял им. Чтобы так это происходило, то есть оно не исчезнет из этой картины реальности, наоборот, определяет свою форму, которая должна быть подобна Творцу, поскольку в этом оно не нарушает закон гармонии и общего порядка. И в этом он видит, что из всех свойств это состояние наивысшее. Он видит себя, мы говорим о творении. И он видит себя в нейтральной точке. Что он становится создателем свойств отдачи из того материала, который находится в его распоряжении. А материал, вот это желание получать, он не говорит о нем как о себе. Сейчас что-то происходит в моем теле. Это я? Это тело действует, что-то делает. А я смотрю на это как на какую-то машину, которая что-то делает. Я даю этой машине как-то воздействую на нее, чтобы там ее привести в порядок. Так и творение смотрит на желание получать. Желание получать, хочет получать от Творца. Я смотрю на желание получать со своей стороны, как он его создал. Это материал, который дан мне. Я с этим материалом могу делать то, что я выбираю. И я не отождествляю себя с этим материалом. Наоборот, я вижу себя как независимым от желания получать, и с этим желанием получать я его как бы придаю ему форму и выбираю. Прежде чем я выбираю свободным выбором, да, верно, я получаю силы, я прошу, помоги мне. Но это как маленький ребенок, который тянет свою маму в то место, в которое он хочет. Верно, тут не хватает сил или каких-то состояний, но пока творение не разовьется и не будет определять то, что он хочет, этого не произойдет. А материал, желание получать, конечно, создан совершенно, он не видит это как свой материал. Это материал творения. И встреча с Творцом вообще не в этом материале, а в моем осознании, в моем желании, что делает с этим материалом. В этом я уподобляюсь ему. Есть я. Хочу, я решаю, я думаю, я чувствую. И кроме этого, мое выражение в материале. И вот согласно этому я хочу, я чувствую, я решаю. Здесь я ближе ли или дальше от Творца. Так же, как он относится к материалу творения, так и я отношусь к материалу творения. Это что-то, что находится вне нас. И в нем, и во мне. Когда мы работаем с сокращением, экраном и отраженным светом, материал творения — это только что-то, на чем строится это здание. Кли называется это экран и отраженный свет. Наполнение — это называется экран и отраженный свет. Поэтому выходит, что желание получать — это только что-то, что над чем можно, есть возможность построить. Поэтому все начинается от сокращения и дальше.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך
1: מפוקד פרצופי святости, которые в... И тогда, в тот момент, как-то высший свет продолжается и распространяется, стремясь к созданию, а экран это отталкивает его обратно. Это подобно удару между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света.
2: То есть у творения есть возможность сделать какие-то действия, над желанием получать. Но это как машина, на которой ты едешь куда хочешь. Ты даешь ей топливо и едешь, куда ты едешь. Это определяется экраном и отраженным светом. Это называется, что ты управляешь ей так, как хочешь. Поэтому вся работа над желанием, а не в нем. То есть в использовании его для того, что определяешь ты. Поэтому прежде чем творение получает силы работать желанием, получать таким образом, над ним, не быть погруженным в него, это еще пока не называется творением, находится внутри желания получать, еще не отделен от него, тогда он не называется вообще еще человеком, потому что ему пока не в чем уподобиться Творцу, он находится внутри желания получать. А желание получать — это оно также и не противоположно Творцу, оно не плохое, не хорошее, просто создано, и все. То есть еще не считается с человеком, да, которого мы знаем, человек, еще не считается с ним как с существующим, как с личностью, как с чем-то, с кого можно что-то спрашивать или ожидать чего-то, еще прежде чем он достигает развития уровня далит, чтобы далит. Это как уровень желания получать, так же, как ты не относишься к капле семени, что это человек. Есть там какая-то индивидуальность. Поместим его в какое-то правильное место развития, разовьется человек. Если нет, то нет. Но с какой-то границы, допустим, после 40 дня там абсорбции семени, формирования плода, там уже что-то начинается. Хотя смотри, когда ты можешь сказать о нем, что он существует, что что-то чувствуется, как реагирует, у него есть какая-то своя нервная система, где он ощущает боль, или начинает понимать, или у него же есть какая-то личность от себя. То есть когда мы можем решить, откуда начинается «я»? Или относится это только к материалу, капле семени? В ней тоже есть вся информация, все есть в ней. Но мы-то говорим, что это отделено от источника? Нет. В духовном мы говорим о 40 днях формирования плода. Что такое 40? Это мем, буква мем, свойство бины, когда малху достигает бины, и из этого начинает развиваться свойство бины в малхут. О, здесь есть уже личность. Почему? Потому что уподобление Творцу внутри желания получать, то есть бина внутри малхут. А до этого это материал, только желание получать. Только желание получать, с ним никто не считается, но оно действует так, как должно действовать. Ты можешь говорить об этой авторучке, которая там чувствует так или сяк, решает или нет. Это только в детских сказках, да? Такое может быть, что мы так говорим. О, книга говорит, стол говорит, ручка говорит. Но мы ведь понимаем, что должно быть определенное развитие материи, и над этим и далее. Это уже личность. Но поскольку дети не знают, что есть, что такое личность, быть «я», отделенным от материи, думающим, решающим «я» и мое решение. И поэтому мы маленьким детям, мы относимся к ним таким образом, как к животным. Ручка разговаривает, собачка. Да, согласно их уровню, там пока еще нет личности. Это все согласно развитию, далит, что вдалит. Это есть, значит, отделен. А если нет пока, то относительно творения, вот это ощущение, это развитие, он еще не творение. У тебя есть 7 миллиардов людей в мире, и, может быть, несколько тысяч, не более, творение. А остальные — это как материал, земля. Ты не можешь считаться с ними как сами по себе. У них нет вот этого состояния. Они еще не вышли из далит в далит. То есть у них нет еще вот этих расчетов такого вида. Все их расчеты, все их из материи, то, что желание получать определяет, решает согласно своему развитию. Они согласно этому делают расчеты, как использовать эти и свои желания наилучшим образом, оптимальным образом. Поэтому все эти расчеты, все их развитие, все это внутри желание получать, как его наполнить, как его обслужить таким образом, как оно требует. И нет здесь с их стороны ничего, кроме этих расчетов и кроме этих действий. И это вообще не они. Это материал, который от них требует так вот себя задействовать. И они не отделяются от этого материала, что они выходят из него и смотрят на него, как на средство, чтобы над ним построить что-то особое, что называется подобие Творцу или образ Творца. Поэтому они и не называются творением. Это не какое-то там унижение, а это просто еще предварительный этап развития, ранний этап развития, как и у детей. Также, исходя из этого, пойми, что нет наказания или вознаграждения, и не в этом мире, и не в будущем, а только этапы развития желания получать. И один убивает другого, один такой хороший, другой такой плохой. То, что делает материал, материя, то и происходит. То, что человеку нравится, то он и делает. То есть Тора начинает говорить только с тем, у кого есть вот эта третья точка, Исраэль, вне человечества и Творца. Эта точка, начальная точка «Я», она уже находится в состоянии, которое позволяет человеку быть независимым и развить ее до уровня и размера вообще всех этих состояний, которые есть в Творце. Также, как дали тебе семя, и сейчас ты должен определить все вот эти подробности, все элементы, чтобы вышел совершенный человек, и ты не знаешь, что делать. Но этот материал, из него должно это развиться. Это то, что мы учим в науке Каббала. Как определить все этапы развития, которое будет называться Адам, человек, и мы должны изучать это из состояния, когда мы этого не знаем, и исследовать со всякими возможностями то, что правильно. И прежде чем ты определяешь и говоришь, что «так я хочу», чтобы так произошло, это не происходит. И в тот момент, когда ты достиг правильного определения, ты видишь, о, это уже раскрыто, это уже существует. Это называется «ел старое, давнее, стародавнее». Только не знал, что это существует. И так раскрываются тебе ступени. Но достичь того, что я думаю, что так должно быть, так развиваться, это уже должен сделать человек. Он, то есть изобретает свои этапы развития. И это все вне материала, который создал Творец.
3: Ма. Эйфу это?
0: Шуваки.
3: А ты рацелек морбизе?
2: Ну? Ты хочешь закончить?
1: Ибо та часть света, которая отталкивается обратно, называется Орхозер, отраженный свет, и его облачение на высший свет становится потом получающим кли на высший свет, место пхины далит. Поскольку потом кли Малхут расширилась на величину этого отраженного света, того отторнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилась также сверху вниз, и таким образом облачаются света в келим, то есть в этот отраженный свет.
2: Ну, это нам придется выяснять уже в другое время. Тут он уже в один этот пункт помещает много новых таких состояний, определений. Это уже исправление. Мы их перенесем на следующий урок. Благодарность Творцу, который позволил нам услышать Рава сейчас, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, мы вернемся, повторим то, что мы слышали от Рава. Мы давайте сделаем первый круг между нами на семинаре. Что мы слышали от Рава? Как собрать вот эти воодушевления, впечатление, как взять вот эту каплю, создать какую-то картину, и попробуем действительно прочувствовать. Мы создаем образ Творца. Итак, этот круг 5 минут. Давайте поделимся тем, что мы слышали на уроке от Рава, пожалуйста.
1: Да, мы реализуем то, что Рав говорит о точке в сердце. Я как в команде, которая ответственна за трапезы на конгрессе, за пробуждение сердца, он говорит, что это как раз точка. Рав говорит, что это точка самостоятельная, которую развивает человек. У него есть возможность построить Творца. И конгресс, это, как Рав говорит, нужно взять это и сделать практически.
2: Рав говорил, как мы устроены, противоположные свойства и относительно Творца, и относительно товарищей в десятке, насколько мы противоположны, и что мы должны изменить себя с помощью Торы, с помощью света, чтобы он изменил нас.
1: Я записал желание получать, желание отдавать. Они поддерживают друг друга. И, собственно, работа сокращения, над этим авиютом, для того, чтобы помочь ему, дать ему.
2: Да, было такое описание этапов развития из неживого растительного животного к человеку. Алиф Бетгимал, что в Далит, и Далит, что в Далит. И там это тайна сокращения и работа с экраном, отраженным светом. Там начинается формирование отношений.
1: Да, я очень люблю, когда Рав задает вопросы, много вопросов, один за другим. Он пробуждает в нас в самих вопросы, когда читаем тексты. В какой-то момент он говорил о примере матери и младенца. Это прямо вот соединяется с конгрессом. Будут товарищи, которые будут действительно новые, первый раз физически будут на конгрессе. Но есть такие, которые прошли уже десятки конгрессов. И они организуют конгресс и готовят его.
4: И
1: желание давать, с одной стороны. То есть младенец, который приходит первый раз, и он хочет прилепиться к этому добру и почувствовать эту законы гармонии. Когда нам удастся это сделать, что все эти младенцы, которые будут первый раз, они...
2: Рав рассказывает нам, кто мы, где мы, куда мы идем, и что мы рождаемся в новом мире, который нам показывает реальность, новую реальность.
1: Мы слышали от Рава, прежде всего, как мы построены с противоположным свойством, свойствами от Творца, и это только материя, и, собственно, далит в далит, там только начинается формирование этого материала, добавка желания творению, и там этот процесс только начинается. Все, что ниже, это действие по формированию материи, желание получать неживое животное, растительное животное.
5: Хайм.
1: Да, друзья, пришло время для наших вопросов. Пятница — это особый день, как мы говорим. У нас здесь много товарищей, которые находятся в зале, товарищи, которые собираются в мире. Давайте, был очень урок, насыщенный различными авханоты, не только сам материал включает в себя много авханот, и это пробуждает много вопросов. Барух, пожалуйста.
2: Я записал, как Рав сказал, противоположность Творцу — это точка в сердце, и там человек может начать действовать. Не совсем понятно, что значит, как противоположность Творцу, точка в сердце, должна стать подобной Творцу, и почему именно из этой противоположности Творец начинает действовать.
1: Да, это верно. Действительно, рассказал об этом после того, как он описал все человечество, весь мир, который построен из этих четырех стадий. Из этих стадий человек развивается, проходя через все эти стадии. Но пока не приходит к пониманию, что человек противоположен Творцу, перед пробуждением, как плод в чреве еще действует на него сила, и так человечество может развиваться, человек может развиваться внутри много тысяч лет. Пока не произойдет эта точка переворота, как говорит, любит говорить Семен. Точка переворота. Что, в чем эта точка переворота? Вдруг человек различает, понимает, что чего-то ему не хватает. Это не просто какой-то хиссарон, чего-то ему не хватает, еды, секса или семьи, как в природе, как и всем творениям в природе, может быть, еще больше. Есть эгоизм, немного, он небольшой еще, но все равно хочется каких-то других вещей, наполнить себя. И эта точка в сердце — это та точка, в которой раскрывается эта противоположность. Как Бааль Сулам говорит в предисловии к Талмуду 10 Сферот, человек спрашивает, в чем смысл моей жизни? Откуда приходит этот вопрос? И нету также наполнения в этом мире. Когда он задает этот вопрос, у него нету в этом мире никакого наполнения, которое может его наполнить. Неважно, что ему дашь. Дай ему все деньги в мире, дай все уважение, весь почет, всю власть, все. Все только, что он может себе представить, эту точку это не наполнит. И тогда постепенно развивается этот вопрос до того момента, когда он спрашивает, кого я наслаждаю? У кого есть вообще такой вопрос? Это неестественно. Вопрос, что я зарабатываю, как я наполняю себя, как я наслаждаюсь. А вопрос, кому я наслаждаю, это вопрос уже противоположности Творцу. Я хочу только для себя, а он хочет только отдавать. И все это выяснение, даже когда мы говорим «точка в сердце», это уже много выяснений, пока нам понятно вообще, что такое точка в сердце. Поэтому пока нет этой противоположности, нет желания выйти из своей природы. И в этом как раз, об этом он как раз говорит. А все, что все развития перед этим, это уже не связано, нечего тут добавить. Действует он на свет, и ты смотришь на всю свою жизнь, на все человечество, это, собственно, не он сделал. А где эта точка «я», когда я говорю «я хочу чего-то, что действительно связано с духовным», только из точки противоположности.
2: То есть точка противоположности, я там понимаю, что я противоположен, и это мне мешает?
4: Басов аматара или дамот лабуре веласот ло нахат руах. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, גיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? אין? וומן מק 62.
5: Спасибо за возможность. Доброе утро всем.
2: Я в Ханот перевод.
5: Подскажите, пожалуйста, а вот после Цимцум Алиф все духовные объекты имеют экран. Вот что за все духовные объекты? И можно объяснить поподробнее об экране? Что значит вот экраны на все духовные объекты?
6: Объект рухани, как мы сейчас говорим.
2: Духовный объект, как ты говоришь, это желание. Творец ничего не создал, кроме желания. Желание получать наслаждение. Желание получать наслаждение — это является материал творения. Внутри него проясняются в процессе развития разные состояния. Рав и Бааль Сулам определили, что место — это желание. И есть определение, так вот начинается 14-й пункт, понять, что это за разделение четкое между материальным и духовным. И это там, где есть намерение отдачи, там это называется духовным. Там, где есть намерение получать для себя, там это материальное. И вот это определение, которое разделяет, оно определяет, как различаются парцуфим святости. Они работают в отделении Далит, что в Далит, там они определяют себя противоположными свету, и поэтому сокращают ее, чтобы прийти к уподоблению свойств создателям. Ты помнишь, почему произошло сокращение, как мы изучали в учении 10 сферот? Возникло в нем желание украситься, то есть уподобиться создателю, и для того, чтобы уподобиться создателю, Далит, что в Далит, сокращают ее. После того, как ее сокращают, начинают продвигаться дальше, работать с экраном, отраженным светом, смотреть, что можно получить ради отдачи, и тем самым уподобиться Творцу. Так работают парцуфим святости. Следующий вопрос. Пити 100, пожалуйста.
7: Спасибо за этот урок, товарищи. Собственно, Рав сказал, что для того, чтобы начать работать над желанием получать, необходимо не уподобляться желанию получать, не отождествлять себя с желанием получать. Но в то же время, для того, чтобы не отождествлять себя с желанием получать, нужно быть немного исправленным, быть немного выше желания получать. Как начинаем эту работу? Не уподобляться желанию получать. Ну, например, ты можешь подготовить себя к конгрессу, ты можешь зайти в региональную конгрессу, ты можешь, например, да, начать и подготовить себя вместе со своей десяткой, очень хорошо подготовить для того, чтобы прийти к региональному конгрессу, так, чтобы каждый взял свою десятку внутрь этого конгресса. Сидим мы с ними или не с ними, не знаю, как мы будем это делать, но мы хотим достичь этого состояния, не отождествлять себя с желанием получать. И тогда мы не представляем себя, просто работаем внутри десятки. Действительно ли мы выполняем все, что нужно сделать в десятке, в нашем отношении, в нашем желании сделать добро товарищам, в желании выйти из себя в центр десятки и так далее. Все, что мы делаем, все инструкции, которые мы получаем, весь свет, который мы получаем через учебу, все это для того, чтобы выйти из этой точки, этой точки, где ты заинтересован. И это то, на чем нужно работать. Не достичь этого. Прежде всего, хотеть этого. Перед тем, как ты достиг, нужно желать этого. Нужно желать выйти из точки желания получать, потому что мы знаем, куда она нас ведет. Человек знает, что хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно, чтобы из этих состояний мы не забывали и напоминали товарищам, потому что все находятся в этой же проблеме, и мы помогаем друг другу выйти из этой точки, в которой мы отождествляем себя, каждый со своим маленьким эгоизмом, к состоянию, где мы отождествляемся с системой, связи между нами, с тем, что находится между нами, а не внутри каждого из нас. И все это уже выйти из этого отождествления себя с своей частной точкой желания получать. Но не представляя себя, для этого есть десятка. Действительно, практически сделать это. Дави.
2: Доброе утро всем. Вот то, что я вынес из урока, что самое важное — это построение экрана. Человек без экрана — это желание получать. Вместе с этим, то, что мы делаем первое сокращение, человек называется уже творение. И мой вопрос, он касается построения экрана. Я хотел узнать, что вы считаете, можно ли сказать, что построение экрана прежде всего, это стремление, важность высших свойств отдачи к сердцу, к отмене себя, хиссарон к объединению. Все вот эти факторы, они возбуждают, они влияют на Творца, чтобы мы, чтобы создать экран, или есть какой-то другой элемент, который может повлиять на силу сопротивления, на экран? Могли бы вы что-то сказать? Спасибо, Ави. Прежде всего, спасибо за то, что ты здесь, и вы, и вся ваша десятка дает нам силы.
7: Если мы уже начали это, мы начали подготовку к конгрессу в десятке, мы начали приезжать сюда, мы также участвуем в конгрессе, мы будем вести там собрание товарищей с радостью и благодарностью. Это то, что мы чувствуем здесь, ту радость, то, что мы приезжаем, это возможность призвать всех десятки, всех нас, приезжайте в это святое место. Это действительно наслаждение духовное. И также товарищи, лихай, лихай.
8: Шабчува.
6: Кен.
7: А теперь ответ.
2: Мы слышали на уроке от Рава, он дал нам такой образ капля семени, которая развивается. То, что я понял от Рава, то, что нам дали каплю семени, и мы должны из него выстроить человека. Человек — это подобный Творцу. И весь процесс, который вот ты описал со всеми этими состояниями в нем, они должны все как-то собраться, пока они произведут у нас в глубине сердца требования, просьбу, молитву, что мы хотим уподобиться тебе, ты дающий. И мы пришли к глубокому выяснению, что мы хотим уподобиться тебе больше, чем все, что может дать нам этот мир. И когда такое требование, оно действительно возникает, оно вызывает на нас свет, возвращающий к источнику. И он дает нам то, чем мы бы хотели быть, но у нас нет достаточно сил для этого, ведь мы творение, мы противоположны. Поэтому весь процесс, который ты описал, все действия, которые мы производим, их цель — это значит подвести нас к этой двери, чтобы встать перед ней, и тогда во всех нас собирается желание вплоть до прорыва в молитве, и это пробуждает нас силу, которая как бы ждет, ожидает. Он не может дать то, что мы не хотим. И Рав сказал удивительную вещь, я хотел бы повторить несколько слов. Он сказал так: прежде чем ты решаешь и говоришь, что так я хочу, чтобы ты сделал, это не происходит. В тот момент, когда ты пришел к правильному решению, ты видишь, да, это уже открыто, это существует. Это называется ел давнее, стародавнее. То есть это уже существует, только ты не знал, что это существует. И здесь раскрываются ступени. Но достичь того, что я думаю, что так это должно быть, так развиться, это должен сделать человек. Спасибо, Ави.
7: Большое спасибо. Желание получать — это материал творения. Что побуждает этот материал вдруг желать измениться в сторону желания отдавать? Я сейчас хочу пройти это изменение. Это долгое объяснение, то, что мы учим в первом сокращении. Да, в этом, собственно, причина. Мы помним, что есть четыре стадии развития из прямого света, и свет приходит к состоянию, когда создает желание получать, которое понимает, что оно желание получать, и хочет быть желанием получать, и находится в слиянии с Творцом при этом. Называется «Он, имя Его едины», а «Он и Его желание едины», и в этом нет никакого… в этом месте совершенство. Это Малхут в состоянии бесконечности, есть совершенство. И тогда она хочет украсить себя, что-то дополнительное, хочет быть как Творец. И от этого начинается весь процесс, пока не приходит к стыду, к сокращению и так далее. и на нас уже действует это как закон, поэтому мы все очень хотим получать, естественно, получать все, что возможно ради себя, потому что мы после закона, после первого сокращения мы находимся в этом состоянии, после разбиения невозможно изменить закон первого сокращения, нужно понять, как с этим работать. Это связано с вопросом Ави и другими вопросами. Если когда мы приобретаем эту возможность совершить сокращение, работать с экраном, мы работаем по духовному закону, который уже существует. Этот закон существует. Мы не сможем против него ничего сделать. Поэтому все человечество не получается у него быть счастливыми. По закону Цимцумали, первого сокращения, мы можем получать и должны получать, но есть условия. И условия — это, что мы хотим доставить наслаждение Творцу. И здесь мы учимся, как отдавать. Почему? Таким образом мы действительно можем доставить ему наслаждение и получить от него. Тогда это уже не будет на получение, когда мы хотим получать ради себя. Это будет уже кабала, получение ради отдачи. Это уже значит, что праведники наследуют. И это уже будет в двойном размере. Я вижу, что в Алма-Ате собрались. У вас есть вопрос, пожалуйста.
8: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Хотел бы понять немножко свойства экрана. Так это результат наших усилий или это экран, дарованный Творцом свойства? Спасибо большое.
2: Дается Творцом после наших усилий. Киев один.
9: Так, дякую, друзья. Питання таке. Рав сказав.
7: Такі вопросы. Большое спасибо. Рав сказав, что я с одной стороны. С моей стороны.
9: Приходить до цього розрізнення, тоді в неї вже є три складові, що називається.
7: Только далі начинает понимать. И приходит к этому пониманию, когда тогда есть три части: Ісраїль, Орайта и Ісраїль, Тора и Творец Единый. Вопрос: как различить эти части во мне?
2: Все проясняет свет. Свет приходит, и прежде всего нужно отделить нас от желания получать, чтобы мы себя не отождествляли с ним, а были бы над ним и смогли бы исследовать, какое оно, какая природа света и почему стоит подняться к нему. Последний вопрос, РДН, пожалуйста.
7: Я слышал от Рава, что он сказал, что точка в сердце приходит к состоянию, когда видит гармонию и весь порядок, как самое возвышенное состояние. Как я прихожу к этому ощущению из глубины сердца, что это самое возвышенное состояние? Потому что восхищаюсь сейчас гораздо низкими вещами. Ты находишься в правильном месте, ты должен восхищаться своими товарищами, как они восхищаются, и ты прилепишься к ним, потому что извлекают человека из этого мира зависть и почет. Мы находимся в конце уже урока, и у нас есть два объявления по подготовке к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу». Сегодня и каждый день в конце урока мы будем слушать другую группу из мирового КЛИ, из израильского КЛИ, которые поделятся с нами своей подготовкой к конгрессу. Сегодня мы послушаем USA Midwest. Пожалуйста.
10: Great friends here at USA Midwest. We are busy. We are busy preparing.
2: Дорогие друзья, USA Midwest, мы заняты подготовками к конгрессу, который приближается. Мы очень активны. Мы хотим принять готовых товарищей. Мы хотим место для каждого товарища, кто прибудет, и мы готовы принять гостей, ребят из Израиля, из других мест, из всей Америки. Ребята преодолевают разные трудности технические, готовят технику трапезы, разные мероприятия, все, что входит. Это прекрасный опыт для всех нас. И тут вопрос не в том, чтобы принять и главное, мы хотим, чтобы Творец раскрылся между нами, и поэтому мы хотим, чтобы все смогли бы участвовать в этом великом процессе.

0: Шалом, бахелек аришон шел шиур, нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правая и левая

0: Когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем, получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать, и вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать, и выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
1: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бальсулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами в кудин. И это от слова «вклад» пикадон, ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу соответствующему ей в душе и теле ступень света, относящегося к этому органу и связке.
0: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие Слово Творца, еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знание, а не действие.
1: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие, так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме. Так как из ло лишма приходит к лишма, следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое — сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести килим отдачи, а после того, как посредством действия обрел келим, называемые желанием отдать.

0: существовать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих келим, хотя и тогда свет был облачен в Тору и заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Тору и заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было келим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих келим, он получает свет, облаченный в Тору и заповеди, и тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, «и исполняйте их», так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих келим, или после того, как он удостоился отдающих келим, это значит, что через действие он удостаивается келим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие келим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя. В этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
0: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной. Эти люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит все общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем, но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А также, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: «Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма приходит к Лишма». Однако он не думает, что эта работа в намерении требует времени и труда. Он думает, что это приходит естественно, без какой-либо особой работы. Как говорили наши мудрецы, от Лолишма приходит к Лишма. По этой причине данная работа называется «в одной линии». Но если человек придет к пониманию, что работа ради Творца — это особая работа, что эта работа не относится ко всем, а только к тем, кто получил пробуждение свыше, что даже и намерение должно быть ради отдачи, что это что-то особенное, и начинает проверять, может ли он работать ради Творца, а не ради себя, то такой работе тело сопротивляется, потому что природа человека такова, что он ничего не понимает, если это не ради его собственной выгоды.
0: И здесь начинаются подъемы и падения, как сказано выше. Отсюда следует, что после проверки, которую сделал человек над своими поступками, направлены ли они ради Творца или ради себя самого, когда он увидит свою низость и то, насколько он далек от этой работы, человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И тогда иногда тело предъявляет ему претензии. Ты видел, сколько раз ты молил Творца о помощи, но не получил никакой помощи? Следовательно, должно быть, эта работа не для тебя. И такие претензии человек не всегда способен преодолеть. Получается, что в таком состоянии человек остается как мертвый, без жизненных сил. И, естественно, не может он существовать и продолжать эту работу.
1: Этот путь в работе называется левой линией, так как существует правило, что все, что требует исправления, называется левым. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься этим путем, то есть критически проверять, является ли его работа совершенной. И как сказано, что работой в левой линии достаточно заниматься полчаса в день. А главная работа человека должна быть в правой линии, называемой совершенством. В этой работе человек должен быть без критики, не проверяя, является ли его работа совершенной. И человек должен сказать, что даже если мои действия в Торе и заповедях несовершенны, я все равно благодарен Творцу за то, что дал мне разум и желание иметь хоть какую-то связь со святостью.
0: Это значит, что та связь, которая есть у меня, я считаю большим достоянием, так как вижу, что многие люди в мире вообще не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, поэтому я доволен своей долей. что мне дали хотя бы маленькую связь. И поскольку я считаю, что это важная вещь, то даже небольшое касание, прикосновение к духовному для меня важнее, чем вся моя жизнь в этом мире. И я еще не заслужил, чтобы мне дали больше, чем я имею, а в остальное время меня смущает всякая ерунда, которую я не могу преодолеть. Поэтому я весь день счастлив, и это придает мне приподнятое настроение, так как я осознаю свою низость, поэтому я благодарен Творцу за ту малую часть, которой я удостоился.
1: Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить написанное: «И радуйся всему благу, которое дал тебе Творец». Творец всесильный твой. Следует понять, разве нужно человеку говорить, радоваться, если у него есть благо? Естественно, когда у человека есть благо, когда ему хорошо, он радуется. Если же дело обстоит иначе, и у него нет блага, то можно ли сказать, что нужно приказать ему радоваться? Итак, что же подразумевается под словами «и радуйся всему благу, которое Творец дал тебе»? Следует объяснить это в работе. Поскольку есть работа в правой и левой линиях, где правое называется совершенством, и когда человек уже начал идти по пути обретения отдающих килим, то есть он уже вошел в левую линию и хочет увидеть истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. Это вызывает подъемы и падения в работе, и в результате у человека не остается топлива для продолжения работы. А левая линия показывает ему истину, что он не должен обманывать себя, будто уже достиг совершенства.
0: Но для того, чтобы у него было горючее в работе, человек может получить только тогда, когда чувствует совершенство в работе. И тогда он испытывает радость от того, что делает. Однако, поскольку правая и левая линии противоречат друг другу, то есть либо человек чувствует, что он обладает совершенством, либо что он несовершенен. Так как же тогда могут быть две противоположности в одном объекте, в одном месте, в одном состоянии? А ответ состоит в том, что если они хоть и находятся в одном, но происходит в разное время. То есть есть время, когда человеку следует быть приниженности, в смирении. Есть время, когда следует быть в гордости. Как сказал Бааль Сулам, что в работе всегда есть две противоположности.
1: Первое, как сказали мудрецы, будь чрезвычайно смиренен духом. Отсюда следует, что главная работа человека состоит в том, чтобы стараться быть смиренным духом. Второе, как написано, «и возгордилось сердце его на путях Творца». Это значит, что человек должен гордиться, то есть стараться быть гордым, а не смотреть на общую массу. Он должен стараться быть выше общей массы. И выходит, об этом тоже возникает вопрос, как могут быть две противоположности в одном объекте. Но и здесь мы должны ответить, что имеется в виду в два разных времени, одно за другим, ибо тогда оба они могут существовать.
0: Однако, Нам следует задаться вопросом, зачем нужны нам эти противоположности? То есть зачем нам эта противоположность и почему недостаточно одного пути, то есть либо смирения, либо гордости? И ответ состоит в том, как мы сказали выше, что должны мы идти двумя линиями, в двух линиях, как в правой, так и в левой, даже если они противоречат друг другу. То есть именно тогда, когда они противоречат друг другу, они дают нам правильный результат, который нам нужен для достижения цели творения, которое является желанием Творца насладить свои создания. То есть невозможно получить благо и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправить себя, обретя отдающий килим, то есть подобие по форме.
1: Поэтому, поскольку по природе своей человек рожден желанием получать ради собственной выгоды, и когда человеку говорят исполнять Тору и заповеди, то надо сказать, что исполняя Тору и заповеди, ты будешь вознагражден и в этом мире, и в будущем мире, и в мире его веры. В вознаграждении наказания он соблюдает Тору и заповеди. И хотя он работает ради Творца, то есть он хочет получить награду от Творца, а не от людей, так как он занимается Торой и заповедями не для того, чтобы люди видели, как он работает, а вся его работа только ради Творца, и по повелению Творца, но это все еще называется лолишма. То есть в плане действий он занимается Торой и заповедями только ради Творца, но его намерение — это ради себя. Следовательно, это называется лолишма. Однако наши мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет клишма. И человек должен сказать, среди народа своего пребываю я. То есть каждый должен работать так же, как и все остальные, но без того, чтобы обращать особое внимание, человек останется в лолишма и никогда не достигнет цели творения.
0: По этой причине человек должен сказать тогда, написано, и возгордилось сердце его на путях Творца. То есть я не хочу быть на низкой ступени, как общая масса, а мне нужно достичь цели творения. Это значит, что он начинает работать в плане критического анализа, проверяя себя, чтобы увидеть, насколько он предпочитает любовь к Творцу, любви к себе. И эта критика создает у него хиссарон, и он начинает искать советы, как выйти из-под власти эгоистической любви к себе. Однако здесь, в этом состоянии, когда идет война между желанием получать в человеке и желанием, которое сейчас есть в человеке, когда он желает обрести желание отдавать, иногда побеждает желание отдавать, а иногда наоборот, побеждает желание получать. И поэтому начинает происходить изменение состояния, то есть подъема и падения. И человек должен знать, что пока он находится в состоянии хиссарона, ему не еще черпать жизненные силы, тогда у него нет топлива для продолжения работы в Торе и заповедях. И поэтому он должен перейти в правую линию.
1: А правая линия, по сути, является одной линией. То есть тот же порядок работы, который был у него, когда он работал только в действии, то есть в лолишма, должен быть у него и сейчас. То есть ему не нужно обращать внимание, является ли его работа лишма, а сейчас он должен сказать, что он не важнее других людей, и так же, как остальные люди работают в ло лишма, и они довольны работой, и находятся в приподнятом настроении. Также и он, которому хуже их, уж точно не полагается более важного места в работе. Другими словами, даже по сравнению с остальными работниками, он находится на более низкой ступени, чем они и по количеству, и по качеству. И он должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в духовном, так как это подарок Творца, наградившего его небольшой работой в Торе и заповедях, ибо он не заслуживает даже этого, так как видит, что есть много людей, которые не имеют никакого отношения к Торе и заповедям, в то время, когда человек чувствует себя в совершенстве, такого человека называют благословенным. И Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек чувствует себя благословенным, тогда он может быть в слиянии с благословенным, как написано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому именно из этого состояния человек получает энергию для работы, а поскольку когда человек работает в левой линии, он находится в состоянии, когда ему следует сказать, и возгордится сердце его на путях Творца. То есть он не должен смотреть на общую массу, а должен быть на более высокой ступени, чем все. Это принимаем только тогда, когда он работает в левой линии. Тогда как после этого ему следует перейти в правую линию, о которой наши мудрецы сказали, «Будь чрезвычайно смирен духом». По этой причине он действительно смиренен. И в это время человек должен знать, что он не важнее других. И он счастлив, что ему свыше дано желание и стремление сделать хоть что-то в Торе и заповедях. В этом смысл слов. Радуйся всему благу, даже хоть чем-то. От этого человек должен получать радость.
1: Из сказанного мы можем понять, почему правая и левая линии должны быть в противоречии в работе. Это так, потому что человек должен работать в двух линиях. Первое в свойстве совершенства, и в это время он может получить топливо для работы, так как в негативе невозможно жить, и, следовательно, большую часть своего времени он должен уделять работе в правой линии. Но когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, кто заставит его продвигаться вперед? Ведь есть правило, если человек не чувствует недостатка, он не меняет своего пути, так как он удовлетворен.
0: По этой причине необходимо перейти к левой линии, чтобы рассмотреть свои действия, совершаются ли они с намерением ради отдачи. И благодаря этому человек может увидеть, что ему нужно исправить, таким образом достигает цели творения. И недостаток, хисарон, который человек видит в своей работе, заставляет его продвигаться вперед. Другими словами, если он видит, что идет не по правильному пути, то тогда он непременно захочет исправить себя, так как во время критики человек может увидеть истину, поскольку если он не идет по пути истины, проклятие постигает его, как написано, сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. И это следует объяснить нам в плане духовной работы, что сыновья и дочери Это добрые дела праведников. Как сказано, написано, вот порождение Ноаха. Ноах – муж праведный. И комментаторы спрашивали, вот порождение, следовало бы упомянуть имена его сыновей. Почему же тогда написано «Ноах – муж праведный»? Но знай, что главное порождение праведников – это добрые дела.
1: И сказанным следует объяснить сынов и дочерей породишь. Это значит, что ты будешь совершать добрые дела, но когда захочешь увидеть, какие добрые дела совершил, тебе нечего будет видеть. Но ведь занимался Торой и заповедями, и все же не чувствуешь, что сделал что-то в работе. И следует спросить, занимался Торой и заповедями. Куда же исчезли добрые дела, которых совершал? Ответ. Ибо пойдут в плен.

0: То есть они были взяты в плен клипот. Вот почему они исчезли с горизонта, и вы не можете их увидеть. И это толкает человека искать советы, как выйти из-под власти желания получать для себя. Бали Сулам говорил, что после того, как человек совершает возвращение к Творцу, то вся его работа, когда он упал в клипот, он вытаскивает ее обратно в святость, как написано, поглотит изобилие и извергнет его.
1: Однако, прежде чем он совершил возвращение, его работа будет морем ситраха, как написано, вот море великое и широкое, в нем живность неисчислимая. Животные, малые и большие. И сказал, что как малые животные, так и большие животные, которые были у человека, и которые потерялись у него, они упали в это море. Однако потом он забирает все обратно. И сказанного следует, что нам необходимы обе линии, и именно тем, что они противоречат друг другу, они дают требуемый от них результат, чтобы прийти к целетворению, которое состоит в том, чтобы насладить свое создание. И также еще следует знать, что правую линию, то есть совершенство, человек может использовать только тогда, когда он может принизить себя, тогда как левую линию он может использовать именно тогда, когда он находится в состоянии гордости.
0: Не быть исключением, а быть как масса, это с одной стороны, с другой стороны. Смиренным. С другой стороны, должен гордиться. И в этих трех состояниях нужно быть все время. И это прекрасная работа, очень такая исключительная. Как можно быть в трех состояниях одновременно? И над этим нужно много думать. И нужно иметь большое сердце для этого.
1: Да. Это то, что пишет Рабаш, это просто потрясающе. Он нам рассказывает. Перейдем сейчас к уроку 31 октября 2002 года. Мы слушали статью Рабаша, что означает, что правая и левая линия противоречат друг другу в работе. Том 3, Шлаве Сулам, книга Дварим Китаво, страница
2: 198.
1: Рабаш говорит здесь нам о многих вещах, дает определение, статья очень такая общая. То, что интересно здесь, что он объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма и лишма, что внутри лолишма есть состояние во имя небес, чтобы мы не обманывали себя, что во имя небес — это святое состояние. Это не святое состояние. Во имя небес — это состояние, когда человек осознает, что ему стоит делать все во имя небес, потому что оттуда придет к нему вознаграждение. То есть он верит в вознаграждение и наказание. И также это и в материальном. Материально мы можем работать просто так, как мы работаем, чтобы получить вознаграждение и наказание от общества. Мы можем работать вознаграждение, наказание, чтобы получить от общества. И это могут быть и почет, деньги, почет и знания. А также и животные наслаждения, они приходят, по сути, в облачение через общество, несмотря на то, что они животные, они человеческие. Но это человек, который в этом мире, допустим, когда он хочет быть великим, он хочет быть великим ученым или равом, так он работает ради общества, чтобы общество обеспечивало ему эти наслаждения. А следующий этап, что он же начинает связывать себя с Творцом и начинает верить, что есть высшая сила, которая управляет этим миром. Или что его учат так, называется заповедь, заученная людьми, то есть когда в детстве его учат. И что это он получил от того, что люди научили его, и тогда он выполняет то, что получил. Это называется заповедь, которую выполняет. Действие, которое он выполняет, потому что люди научили его. Это заповедь, которые научили его, и это по причине того, что так его научили, что существует высшая сила. Даже если бы не было высшей силы, он бы все равно выполнял эти заповеди, Тору и заповеди, потому что это просто привычка, так его воспитали. А потом уже есть, начинается следующий этап, когда он начинает видеть каким-то образом внутри себя, что уже, наверное, есть Творец, видимо, есть высшая сила, по отношению к которой есть какие-то действия, которые могут повлиять на вознаграждение и наказание, и тогда он начинает работать, что называется, во имя небес. Что это значит? Он, что он думает, что от его определенных действий ему будет хорошо, а не дай бог от других действий будет ему плохо от Творца. То, что придет, это и это называется во имя небес. То есть не стоит мне красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит мне там еще что-то делать, я получу наказание. И наоборот, я сделаю это. И это, что получит вознаграждение, называется во имя небес. То есть он получает вознаграждение от высшей силы. Так он думает. Ну, конечно же, это тоже лолишма. Есть еще много всяких вещей, которые лолишма. Тогда как лишма, как мы говорим, это совершенно без всякого обращения к себе, что он не думает о вознаграждении наказания, что он не думает, как это придет к нему. И не то, что это приходит к нему, а приходит к Творцу. Это называется лишма. То есть я, человека, не существует. То есть все делает ради Творца. И есть еще много всяких таких маленьких вещей, которые он объясняет, а правое ли не левое. Он так хорошо этого коснулся, объяснил. И на то, что есть такая хорошая польза, что действительно вся правая линия, она может быть человека, когда он аннулирует себя, когда отменяет себя и принимает на себя свойства Творца. А левая именно, левая линия именно тогда, когда занимается своим «я», когда притягивает свою гордость, свое эго к работе. А то, что мы должны учить, как вести себя во всех этих состояниях, мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии у нас есть внутреннее противоречие, потому что изначально Каждая вещь, которую мы постигаем ее из своего кли, то есть что кли противоположно свету, постигает свет и все понятия, все свойства, что в свете, только потому что нужно уподобиться свету, так как кли находится в двух противоположных состояниях. Его внутреннее состояние противоположно свету, а его внешнее состояние соответствует свету. И в мере соответствия свету оно воспринимает свет. То есть кли воспринимает свет тогда. И тогда, поскольку если даже внутри кли есть две стадии, само кли по своей природе, такое желание получать, по сути, и также по своему действию желание, а также по своему действию оно желание отдавать, и по своему свойству, когда он желание по своему действию, которое желание отдавать, кли понимает, кто такой творец, кто такой свет, и сравнивает свое желание отдавать с своим желанием получать. Вот там есть эта противоположность между творцом и творением. Мы это, тогда не воспринимаем творца, мы воспринимаем наши исправленные свойства и говорим, что это творец, потому что исправленные они в соответствии с творцом. То есть так происходит, что внутри кли есть всегда два противоположных свойства, и поэтому мы всегда в каждой стадии, в каждом развлечении, в каждой критике чего-то всегда у нас есть внутреннее противоречие, и нужно различать, откуда оно приходит, и чтобы эта вещь не путала нас, не размывала нам восприятие. У меня сейчас в интернете был такой вопрос, я написал, что нужно формировать группы из людей здоровых, сильных. Они пишут мне, а почему это так? Что мы должны выбрасывать остальных? Так я им объяснил, что я удивляюсь, что вы не кричите на меня наоборот. Вы не кричите так на меня, как ты пишешь, что весь мир обязан учить каббалу и войти.
2: Здравствуйте, друзья, мы с вами изучаем труды Бальсулама, страница 518.

אי ושימחתי בבית תפילתי, אי אי אי אי אי ושימחתי בבית תפילתי.

0: Возвращаясь, куда только урок. Мы с ним, допустим, перед уроком, такая ситуация, что мы с ним перед уроком, 15 минут до урока, собрать 10 человек, и мы хотим подготовить себя в соответствии с инструкциями, которые дали сейчас, то есть войти как один, как творец, нет никого, кроме него, над всеми помехами. Есть ли что-то такое определенное, что поможет нам сделать это, чтобы подготовить себя правильно так?
1: Да, конечно, есть. Вы должны представить себя перед окружающим светом. И насколько мы можем ему подобиться. Тогда он на нас повлияет. С той же самой силой. То есть насколько между нами есть сопротивление подстроиться под окружающий свет, чтобы быть как он. И насколько мы подходим под его воздействие, то есть насколько раскрывается ненависть, отдаление, лень и все такое по мере раскрытия всего этого. И, соответственно, насколько мы хотим, чтобы он подействовал. Так вот, эта разница, разрыв между тем, что я не хочу, то, что я ненавижу, отвергаю. И тем не менее, я должен, я обязан. И все эти совместные усилия, совместные между нами, как раз они и привлекают этот окружающий свет, чтобы подействовал на нас. И отличие между нашим минусом, минусом между нами, помехи, негативные воздействия и то, к чему мы все-таки хотим прийти, к объединению выше всего. В соответствии с этим действует окружающий свет. Из какого противоположного состояния ты все-таки стараешься показать группу так же, как свет действует на нас. Именно так действует, с такой силой он на нас, объединяет и передает свойства отдачи. Понятно.
0: Пожалуйста, товарищи, обсудите то, что рассказал нам сейчас. Семинар, пожалуйста.
1: Ну, как? Ты представь себе этот свет.
2: Рав
1: смотрит на что-то.
2: И
1: дает ответы. Как вообще представить себе свет? Как уподобить форму?
0: Да, мы сейчас, при всем, мы сделали очень сильную подготовку. Вы прочли то, что два раза, то, что Рав говорит. Я думаю, что если мы приносим эти слова в этот мир, сейчас говорят между нами, читают эти слова, я думаю, что свет начинает работать. Если мы верим, что Рав действительно это наш учитель, более высокая ступень, это просто привлекает, если мы говорим то, что он сказал, это привлекает этот свет, который он несет нам, к нам в этот мир.
3: Вспоминаю, что как-то жаловался Раву, что на любой вопрос о работе он всегда отвечал: объединяйтесь, объединяйтесь. Предлагали разные решения, разные проявления. Предлагали что-то другое поменять, он отвечал: объединяйтесь. Тут то же самое. Усилия десятки во время подготовки к уроку связывает те отличия, расстояние между нами, почувствовать друг друга, усилия

0: Бога. И все это обуславливает вход десятки в урок.
1: Да, это тоже обращает свет из окружающего во внутреннее. Окружающий свет — это понятие, смысл которого, что он окружает, то у нас нет килим, чтобы почувствовать его, как все другое, что можем ощутить. Мы должны обрести новое чувство. Это с помощью этого объединения, о котором говорят товарищи, делают его каждую секунду.
0: Думаю, что то, что Раф имел в виду, быть на связи с Творцом, все время быть в молитве, в просьбе, в благодарности, но постоянно быть на связи с Творцом. Это действие высшего света. Как себе это представить и как все время думать, что через товарища у тебя есть одно направление к Творцу. И там ты можешь вместе с товарищем выполнить действие.
1: Да, как когда мы соединяемся над различиями, над ненавистью, над всеми этими вещами, мы раскрываем над злом, которое мы скрываем в нашем усилии соединиться, то, что свет позволяет нам сделать это над этими вещами.
0: Семинар молчания. Пойдем в урок вместе со словами Рава. Вы должны представить себе перед, себя перед окружающим светом, и насколько мы можем уподобиться ему, настолько он повлияет нас с той же силой. Еще раз. Войдем в урок со словами Рава. Вы должны представить себя перед окружающим светом, и насколько мы можем уподобиться ему, настолько он повлияет на нас с той же силой.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим. Анахну боод кесрим йом.
0: Здравствуйте, хаверим, через 20 дней у нас начинается наш конгресс, региональный конгресс «Пробуждаем снизу». По сути, конгресс уже начался, подготовка к конгрессу — неразрывная часть самого конгресса. Вопрос, что мы делаем в это время? Как мы не только ожидаем пробуждения, но и пробуждаем себя к пробуждению? Пробуждаем снизу. Пробуждаем хисарон, пробуждаем желание, общее желание раскрытия Творца между нами в нашей своей десятке, в мировой десятке. И об этом тот урок, который мы сейчас послушаем от Рава. В первой части мы послушаем урок от 15.07.17 года. Урок по статье «Лишма. Пробуждение свыше. Зачем нам пробуждение снизу?» В книге трудов Бааль Сулама, это на 18 странице. На 518 странице. После урока мы перейдем к краткому итогу, семинару, а затем послушаем руководство, послушаем впечатления с конгрессов, которые готовятся. А теперь давайте начнем урок.
2: Здравствуйте, друзья, мы с вами.
3: Здравствуйте, мы учим.
2: Сулама, страница 518, статьи Шамати, 5 статья. Лишма — это пробуждение свыше, и для чего нужно пробуждение снизу? Вы можете скачать материалы на нашем сайте CapTV, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Итак, мы изучаем труды Бааль Сулама, страницу 518, статьи Шамати, статья 5. Лишма — это пробуждение свыше, и зачем нужно пробуждение снизу?
3: Это действительно вопрос. Почему нам нужно пробуждение снизу, если его желание творить добро своим созданием, он не изменяется, как люди, а все время находится в том же желании, в том же направлении, то что может быть, что нужно какое-то пробуждение от нас? И действительно, он не нуждается в пробуждении от нас, а с помощью его желания творить добро своим созданием, он пробуждает в нас желание прийти к нему, желание получать от него. Откуда у нас есть пробуждение снизу? Откуда мы знаем, понимаем, чувствуем, стремимся к нему, к Творцу, к цели творения, вообще ко всем вещам, которые привлекают нас? Все это благодаря тому же желанию нести добро своим творением. То же желание нести добро своим творением возбуждает, пробуждает нас и строит нас желание. И в таком случае, что же называется пробуждение снизу? Когда я реагирую инстинктивно, вынужденным образом, вызванным свыше его пробуждением. Почему в таком случае это называется пробуждение снизу? На самом деле, невозможно сказать о желании человека, что это пробуждение снизу, потому что это вынужденная реакция на пробуждение свыше от Творца, который хочет дать что-то, и поэтому пробуждает в человеке какой-то подъем пробуждения. И, может быть, человек не понимает, почему и как он пробуждается, но так это происходит в нас. Как мы приходим в группу, в науку Каббала в особенности, к таким вещам, это пробуждение свыше очень определенное, избирательное. Очень мало людей пробуждается к этому. Это не как в массах есть пробуждение в разных формах их общей жизни, как у рыб в море или птиц в небе, которые летят большой стаей. А тут говорится уже о человеке, который получает определенное и конкретное пробуждение от Творца, и он называется тогда избранный. То, что пробуждается в нем, с какого момента это называется пробуждение снизу? Это, видимо, тогда записывается на его счет, исходит от него. Когда это исходит от него? Тут мы начинаем понимать, что это исходит от человека только при условии, что он находится в группе. И понимает, что нужно прийти к объединению, реализовать, а выстроить особое желание объединиться. И из объединения, из этого особого желания между всеми нами выстроить желание к Творцу. И тогда это пробуждение групповое, коллективное, это и будет пробуждение снизу, потому что оно не приходит свыше. Нужно реализовать, осуществить, выстроить его, построить. Это непросто, в течение больших усилий. И тогда, когда мы уже приходим к молитве, к крику, как в Египте написано, и запили сына Израиля от работы, воскричали и так далее, и услышал тогда Творец. Это, по сути дела, есть форма пробуждения снизу, в истинном виде. Когда мы не за свой счет кричим, а из-за того, что мы не хотим, чтобы в нас господствовал фараон, злое начало. Мы не думаем о себе, а только думаем о том, как сделать наслаждение между нами и Творцом, и чтобы такой крик выстроился в нашем сердце, в общем сердце. Тогда это называется пробуждение снизу ман. И действительно мы хотим подняться от Малхут к Бине. Поэтому, и об этом написано, что не постигается ничего в духовном, иначе как через молитву. То есть, что это особая просьба из этого желания, которое мы выстраиваем снизу, и никто не может сделать это лично, самостоятельно, потому что все его желания уже после разбиения эгоистические, вообще не его, а Творец так их выстроил. А когда мы вместе выстраиваем это особое желание между нами к Творцу, тогда это действительно желание, которое будет называться снизу. Ну, давайте посмотрим, что говорит нам Рабаш, или, извините, это Барес Улам, о пробуждении снизу по отношению к пробуждению свыше. Да.
4: Вот как удостоится состояние лишма, человек не в силах понять. Потому что не способен человеческий разум понять, как может произойти такое в нашем мире. Это потому, что все, что дается человеку понять, если он будет заниматься Торой и заповедями и достигнет чего-то, должна быть там личная выгода, ведь человек иначе ничего не может сделать. Но это свечение, которое приходит свыше, и только тот, кто ощущает это, может знать это и понять. И об этом сказано: попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец. В таком случае необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия, как прийти к лишма. Ведь не помогут ему никакие советы, если Творец не даст ему другую природу, называемую желанием отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь состояния лишьма. И ответ, как сказали мудрецы, не тебе закончить эту работу, но и не волен ты отказаться от нее. То есть на человеке лежит обязанность приложить усилия снизу, поскольку это называется молитвой, потому что молитвой называется хисарон. А без ощущения хисарона невозможно наполнение. И поэтому, когда у человека есть потребность в свойстве лишма, приходит к нему наполнение свыше. И приходит к нему свыше тогда ответ на молитву. То есть он получает наполнение своего желания. Получается, что то, что нужна работа человека для того, чтобы получить от Творца состояние лишма, необходима только потребность и кли. А наполнение человек никогда не сможет достичь сам. А это является подарком Творца.